Тебе молюсь, не отврати лица Твоего от меня грешного. Ты еси единственная вода живая, утоляющая жажду пустыни жизни моей. Тебе молюсь, не отврати лица Твоего от меня грешного. Ты еси единственный воздух чистый, исцеляющий расслабленность жизни моей. Помилуй, Господи, и спаси меня.

0: Светлое радио. Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Вячеслав Малежик.
1: Призвание. Еще в студенческие годы я мог часами рассматривать в храме или музейном зале древние образа, забыв обо всем на свете. Сердце мое трепетало от музыкальных линий, от яркости лазурита или киновари, от некого таинства, которое было заключено в ограниченном пространстве старых досок. Я понимал, что икона, в отличие от картины, не изображает этот трехмерный мир, а являет иную реальность. Казалось бы, здесь все условно, аскетично, но отчего так бьется восхищение сердца? Перед иконой хочется заключить свой ум и чувства в молчание, чтобы услышать тихий и кроткий голос, зовущий оттуда, где хрустальный город с золотыми крышами, где лев играет с ягненком на поляне, и шестикрылые птицы воспевают гимны любви божественной и красоте.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Клайва Льюиса «Настигнут радостью». В мою жизнь вошло еще одно благо. Мальчик, его звали Артур, который жил по соседству, безуспешно пытался завязать с нами дружбу. Незадолго до конца последнего семестра я получил записку, что Артур поправляется после тяжелой болезни, лежит в постели и просит меня зайти. Не помню, почему я принял приглашение, но я к нему пошел. Артур сидел в постели. Под рукой у него лежала книга «Мифы Норвегии». «Ты это любишь?» — спросил я. «Ты это любишь?» — спросил он. В следующий миг книга уже была у нас в руках. Мы тесно сблизили головы, тыча пальцами, цитируя, обсуждая, переходя на крик в потоке вопросов и ответов, обнаруживая, что мы не только любим одну и ту же книгу, но и те же страницы в ней по одной и той же причине. Тысячи людей вновь и вновь встречают первого в жизни друга, но это остается чудом, столь же великим, как и первая любовь, а может и большим. Я и представления не имел, что у меня может появиться друг, и не пытался обрести его. Нет в жизни ничего столь изумительного, как открытие, что существует человек во многом похожий на тебя.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: «Что истина?»
2: — Пилат ему сказал.
1: И руку поднял высоко над головой.
2: И говоря о том, слепец не знал, что истина пред ним с поникшей головой. В томлении изменчивых путей, блуждая в темноте усталыми ногами, об истине тоскуем мы сильней, не зная, что она всегда, везде пред нами. Павел Булыгин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Трифон Афонский.
1: Афонский монах Трифон поднимался по крутой каменистой тропинке к себе в келью. Он жил в высокогорной уединенной местности Святой Горы, называемой Капсала, вместе со старым больным монахом Михаилом. Отец Трифон ухаживал за ним, готовил еду, кормил, поил. Этим утром отцу Михаилу захотелось капустного супа. Отец Трифон отправился в один из больших монастырей, чтобы обменять у садовника деревянную ложку на кочан капусты. Ложки отец Трифон вырезал для продажи паломникам, чтобы у них с отцом Михаилом было хоть немного денег на самое необходимое. Однако то ли ложка садовнику не понравилась, то ли настроение у него было плохое, но вместо плотного тяжелого кочана он вручил отцу Тихону вилок, состоявший всего из двух негодных капустных листов. Кроткий монах не стал возражать, смиренно поклонился и пошел обратно. Сам он вполне удовлетворился бы этими листьями. Но как же старенький больной отец Михаил станет есть суп из такой капусты? По пути отец Трифон думал только об этом. Когда он вошел в келью, отец Михаил сделал вид, что не заметил, какую плохую капусту дал ему садовник. Сам-то он уже старый, ему и такая пища прекрасно сгодится. Но как же отец Трифон будет есть такие щи, стал сокрушаться отец Михаил в глубине души. Но делать было нечего. Отец Трифон развел огонь на плите, налил в чугунок воды, бросил туда капустные листья и отправился вырезать очередную ложку. Закончив работу, он подошел посмотреть, готов ли суп, и едва не вскрикнул от удивления. В чугунке плавал свежий, крепкий белый капустный вилок. Обсуждая случившееся, монахи поведали друг другу о своих мыслях, о том, как беспокоились друг за друга, и решили, что только по милости Божьей могло свершиться такое невиданное чудо. Рассказывая об этом удивительном случае, старец Трифон Афонский, так уважительно называли отца Трифона монахи и гости Святой Горы, говорил: «Заботься не о себе, а о ближнем, и Господь вознаградит обоих».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Трифон Афонский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Мы все чего-то просим у Бога, у каждого свои прошения. Особенно нам важна Его помощь, когда мы находимся в отчаянном положении. Никто, кроме Бога, помочь не может. Что делать, если наши мольбы, как нам кажется, Господь не слышит, просьбы не исполняет? Хочу поделиться с вами мудрым духовным советом преподобного Нектария Оптинского. Надо продолжать молиться и не унывать. Молитва – это капитал. Чем дольше лежит, тем больше процентов приносит. Господь посылает свою милость тогда, когда Ему это благоугодно и когда нам полезно ее принять. Иногда через год Господь исполняет прошение. Пример надо брать с Иоакимы и Анны. Они всю жизнь молились и не унывали. И какое Господь послал им утешение.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Татьяны Боткиной, дочери Евгения Боткина, лейб-медика семьи императора Николая II. 1917 год. Делил страдания царской семьи и наблюдал за здоровьем наследника врач их императорских величеств, представитель знаменитой русской семьи врачей, доктор Евгений Боткин. Этот человек – мой отец. И если я сейчас в состоянии все это писать, то только потому, что меня спасло чудо. Мне было 19 лет, когда я последовала за моим отцом в Тобольск. После перевода всей царской семьи в Екатеринбург я просила разрешения ехать вместе с ними. Комиссар мне ответил: «В Екатеринбург я могу вас взять, если вы этого действительно хотите, но заключенных вы видеть не будете». И я осталась в Тобольске. Все остальные преданные люди, поехавшие с ними в Екатеринбург, были уничтожены.
0: Голоса

0: Когда Митенька Смолин, 20-летний сын богатого уральского купца, получил в наследство 4 миллиона рублей, неслыханные для середины 19 века деньги, многие за его спиной скептически усмехались. Мол, промотает парень отцовское состояние. Известно ведь, дело молодое. Но парень оказался умен и серьезен не по годам. Так распорядился унаследованным капиталом, что буквально за пару лет сумел его не только не растратить, но и многократно приумножить. Скоро молодой Смолин для коллег по бизнесу был уже не Митенькой, а Дмитрием Ивановичем, уважаемым в городе Кургане купцом и промышленником, владельцем нескольких крупных салатопиных и мукомольных заводов. А для простых горожан Дмитрий Иванович Смолин был все равно, что отец родной. Так его и называли, не скрывая своей благодарности за то, что щедростью своей не оставлял бедных, больных и обездоленных. Прежде всего, заботу Смолина ощущали на себе рабочие его предприятий. Для них при заводах были и комфортабельные общежития, и бесплатные столовые, и детские ясли, и школы грамоты. И невиданное дело, Дмитрий Иванович выплачивал своим увольняющимся по старости лет рабочим пожизненный пенсион. Дмитрий Иванович очень любил детей. Их в его семье родилось 13, а в живых осталось лишь четверо. Остальные умерли в младенчестве. Может быть, поэтому Смолин ко всем детям относился как к своим. На весь Курган гремели рождественские елки, которые он устраивал для городской ребятни с подарками, сладостями, веселыми хороводами. Смолин опекал городские учебные заведения. Для Курганской прогимназии он покупал учебный инвентарь и книги, заботился о беднейших гимназистах, назначая им стипендии. Огромную заботу проявлял Дмитрий Иванович по отношению к сиротам. Он не просто состоял в губернском попечительстве детских приютов, но и вносил огромный личный вклад в дело создания подобных учреждений. Смолин постоянно жертвовал немалые суммы городскому приюту «Надежда», а в 1888 году купил в Кургане большой двухэтажный дом и открыл в нем детское Николаевское убежище. Не было в Курганском уезде такой богадельни, куда Смолин не направлял бы своих щедрых пожертвований. А во Владимирскую богадельню города Кургана еще и регулярно, на безвозмездной основе, поставлял муку со своего завода. Заключенным Курганской тюрьмы он подарил библиотеку, а на Пасху устраивал для узников праздничную трапезу. Дмитрий Иванович был старостой Троицкого храма, который постоянно поддерживал, а в 1864 году провел в нем за собственный счет капитальный ремонт. На его средства была выстроена церковь в селе Колесниково, неподалеку от Кургана. Когда в 1896 году был заложен храм во имя святого благоверного князя Александра Невского, Смолин взялся финансировать его строительство, выделив 100 тысяч рублей серебром. Достраивали храм дети Дмитрия Ивановича. 3 октября 1898 года Смолин скоропостижно скончался за столом в своем рабочем кабинете. О завещании предусмотрительный Дмитрий Иванович позаботился заблаговременно. В нем значительные суммы он оставлял храмам, приютам и другим благотворительным учреждениям города. Их перечень занял несколько страниц. 50 тысяч рублей капитала назначил Смолин в качестве пенсионного фонда для рабочих своих фабрик и просил наследников не устраивать тяжб из-за денег и не взыскивать долгов с тех, кто брал у него взаймы. «Завещаю жить в любви и согласии, и тогда мир Божий пребудет между вами», писал Дмитрий Иванович. И сегодня среди жителей города Кургана немного найдется таких, кто не знал бы имя Дмитрия Ивановича Смолина. практически каждый покажет, где находится памятник благотворителю. А на вопрос, кто такой был этот Смолин, ответит: как кто? Отец родной.
1: Имена милосердия.

Вы слушаете радио «Вера». Блаженны мы, когда идем отважно твердою стопою, с неунывающей душой, тернистым жизненным путем, когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежные падения нам не преграда на пути. И мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края, готовы бодро вновь идти. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

молитве. Брат попросил у Авы Пимена наставление в духовной жизни. Старец сказал ему: «Пока котел разогрет горящим над ним огнем, не смеют прикоснуться к нему мухи. Когда же котел остынет, тогда свободно садятся на него все гады. Так и с человеком. Пока он пребывает в молитве, враг не находит возможности победить его».

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Прииди ближе, прииди ко мне, величественной души истины. Прииди и войди в душу мою полнее, чем входит в меня свет и воздух. Без света могу я провести всю ночь, без тебя же на ложе опуститься не в силах. Без воздуха могу ступить 10 шагов, без тебя же и одного не сделаю. Вселись в душу мою глубже, чем проникает мысль моя, и вся вселенная не сможет подвигнуть душу мою в девстве жить, если ты не подвигнешь. Мир сватает душу мою непрестанно, просит венчаться с ним, сулит душе моей все богатства свои, только бы она перестала ждать тебя. Белит все гробы свои, только бы уловить душу мою. Весь пепел свой на солнце выставляет, изливая на него лесть и величание, только бы соблазнить душу мою. Яви, душа святый, все свое сияние, чтобы познала душа моя, чья она невеста. Прииди ближе, прииди, сила Пресвятой Троицы, войди в сознание мое глубоко, глубже, чем входят мысли и представления мирские. Как мудрая мать, зачавшая дитя, готовит и украшает колыбель сыну своему, так и ты, чистота и красота, готовь и украшай разум мой для того, кто в нем должен от тебя родиться. Многие мысли злые, словно змеи, притаились под колыбелью сына твоего, и многие желания темные поднимаются из сердца в поисках колыбели царевича твоего, ищут погубить его стрелами ядовитыми. Защити колыбель разума моего и научи душу родить и младенца выхаживать. Опусти тьму глубокую на пути зломысленных, идущих к новорожденному моему. И вознеси звезду светлейшую над дорогой волхвов с востока идущих, мудрецов истинных, спешащих к милому младенцу моему с дарами вечными, дарами веры, надежды и любви. Прииди ближе, прииди, величественный Сыне Божий, сойди глубоко в сердце мое, сойди глубже, чем любое чувство, желание или страсть мира сего сойти в него может. Сохрани сердце мое от торговцев и купцов, которым не с числа, легионами роящихся вокруг сердца молодого и неопытного, и научи его не обольщаться пестрыми мирскими приманками. Вселись в недра сердца моего, стань его хозяином. Сын возлюбленный, стань его судьей неподкупным и мудрым советником. Когда чистота души и мудрость ума овладеют сердцем моим, воистину, суе духи злобы будут изощряться, чтобы занять сердце, и наполнится сердце несказанным миром небесным, и в одном хоре с херувимами и серафимами станет славить Бога, и старицей вернет долг душе и разуму, ибо как равное им, равной мерой наградит их, и наполнится сердце мое сладчайшей любовью ко Господу своему, и состраданием, и добром ко всем душам в муках пребывающих и на земле, и в аде. Прииди ближе ко мне, прииди, величественный мой Господи.

0: Светлое радио. Виктор Некрасов. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Объяснение в любви. Скажете, как же можно любить пчел? Они же безликие, кусачие. Да и могут ли быть у них ответные чувства? Про ответные чувства сказать не берусь, а свои не скрываю. Люблю я их, похожих друг на друга, суетливых маленьких тружениц. И чем сильнее любовь пчеловода к своим пчелам, пчеловодству в целом как ремеслу, тем больше они дают своему хозяину полезной продукции. Еще не появились нежно-зеленые листочки, а мать и мачеха, верба и другие ивовые отдают свою пыльцу и нектар маленьким труженицам. А следом оживают гулом тысяч пчел клены. За ними манят своими нежными цветами сливы, вишни. И так до самой осени –

0: Письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. Я предложил отправиться моей невесте с матерью в Ревель на морские купания, куда и я должен был прибыть через месяц. Этот месяц разлуки был для меня тем замечателен, что я в первый раз в жизни почувствовал грусть о жизни. В первый раз я пожелал бессмертия, загробной жизни. Это сделала любовь. Захотелось, чтобы любовь была вечна. Так она была сладка. Умереть в то время, когда любишь, и умереть навеки безвозвратно, мне показалось тогда, в первый раз в жизни, чем-то необыкновенно страшным. Потом это грустное чувство, это желание беспредельной жизни, жизни за гробом, постепенно исчезло, несмотря на то, что я продолжал любить жену и детей. Со временем я узнал по опыту, что не одна только любовь составляет причину желания вечно жить.
0: Голоса

Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Радость. Есть Бог, есть мир. Они живут вовек. А жизнь людей мгновенна и убога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир,

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На святую гору Афон опускались сумерки. Паломники спешили разойтись по монастырям, в которых остановились на ночлег. Вечером, в строго определенное время, все монастырские ворота закрывались на засов, и опоздавшие гости рисковали остаться на улице. И только у маленькой хижины в отдаленной горной местности Афона по-прежнему стоял народ. Здесь жил монах Паисий. Наслышанные о его духовной мудрости, люди съезжались к нему за советом и поддержкой. С раннего утра и до позднего вечера отец Паисий ободрял, предостерегал от неверных решений. Наконец, разошлись и его гости. Только один мужчина остался сидеть на бревне во дворе кельи отца Паисия. «Хороший мой, а ты что здесь делаешь?» — обратился к нему отец Паисий, выглянув из кельи. «Уже очень поздно. Отправляйся, а то не попадешь в свой монастырь». Но мужчина уходить явно не собирался. «Отец, я прождал целый день, чтобы поговорить, и вот, наконец, пришла моя очередь, а ты велишь уходить», — обиженно проговорил он. «Мой дорогой, приходи завтра, ты будешь первым», — отвечал отец Паисий. «Я не гоню тебя, а забочусь о том, чтобы тебе не пришлось ночевать на улице. Здесь небезопасно. Ночью приходят лисы, шакалы и дикие кабаны. Змеи ползают». Мужчина беспечно махнул рукой. «Подумаешь, ничего со мной не случится. Господь и Божья Матерь уберегут». Отец Паисий покачал головой. «Ступай, а завтра я буду тебя ждать», — сказал он и скрылся за дверью своей крошечной хижины. В этот момент под ногами у гостя что-то зашуршало, и из травы выползла большая черная змея, вышедшая на ночную охоту. В страхе мужчина подскочил и бегом бросился бежать в монастырскую гостиницу. Он успел заскочить в самый последний момент. Монастырские ворота уже запирали. А на следующее утро отец Паисий с радостью встретил своего вчерашнего гостя. «В уповании на Бога нельзя проявлять беспечность», — говорил святой афонский старец Паисий Святогорец. «Господь, конечно, поможет, но то, что зависит от нас, по нашим человеческим силам и разуму, необходимо делать».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает протоиерей Григорий Крыжановский.
1: Почти каждому, наверное, знакома такая ситуация. Приходишь в гости к людям, небогатым. Они готовят угощение, и ты понимаешь, что они поставили на стол все, что у них было в доме. А некоторые даже занимают деньги у соседей, чтобы устроить настоящий пир. Здесь важно, чем руководствуются хозяева. Плохо, если после такого праздника дети в доме будут голодать. И нет ничего хорошего в том случае, если люди стесняются своей бедности, хотят казаться не теми, кем являются на самом деле. Однако, если их действия продиктованы любовью и они рассчитывают свои силы, исполняя долг гостеприимства, Господь, видя чистоту их сердца, не оставит их без награды. Нужно быть внимательнее к себе, чтобы понимать, что именно толкает нас к чрезмерно щедрому гостеприимству. Хочу поделиться с вами словами святителя Василия Великого. «Тем, которые по заповеди Господней приняли на себя всякий вид смирения, наипаче должно избегать всякого образа тщеславия. По Элику же видим, что мирские люди стыдятся смиренной скудости и, когда принимают кого-либо из гостей, употребляют все изобилие снеди и всякую роскошь. То боюсь, чтобы и нас не коснулась неприметным образом та же страсть и чтобы не стали нас уличать, будто бы стыдимся нищеты, ублажаемой Христом».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем оптинского старца Амвросия к мирянам. Телесные подвиги и труды требуются только от крепких телом. Немощным же более полезно смирение со благодарением. Смирение может заменять труды телесные, которые без смирения не приносят никакой пользы.
0: Голоса.

0: Вера. Имена, имена милосердия.
1: В ноябре 1895 года в Перми проходил 6-й губернский съезд врачей. Послушать доклады опытных коллег и маститых профессоров съехались представители всех окрестных городов и весей. С особенным нетерпением ждали выступления Евгении Павловны Серебренниковой. Врач-офтальмолог, одна из немногих в то время женщин в своей профессии, она прославилась на весь Пермский край как прекрасный специалист. Неспешно поднявшись на кафедру, статная женщина в очках с одухотворенным и умным лицом оглядела зал и заговорила о том, скольких несчастных, больных крестьян приходится ей видеть каждый день в своей приемной. И большинство болезней развиваются на почве того, что каждый из этих крестьян едва ли не ежедневно подвергается тем или иным телесным наказаниям. «Розги и батаги за малейшую провинность считаются у нас обычным делом», – взволнованно говорила доктор. «А ведь это постыдно и жестоко». Подобные идеи в то время, как правило, не встречали должного понимания со стороны властей. Но Серебренникова не боялась ни за свою репутацию, ни даже за жизнь, когда речь шла о помощи ближним, облегчении участи страждущих. Еще в молодости, с огромным трудом поступив на высшие женские курсы при Петербургской медицинской академии, туда брали только девушек, достигших 20 лет, а Евгении не исполнилось и 19, Серебренникова не побоялась на время оставить любимое учебное заведение и отправиться помогать раненым на фронтах русско-турецкой войны 1877 года. «Я должна быть там, где льется кровь и слышатся крики о помощи», – решила Евгения Павловна. Рискуя жизнью, под обстрелами она выхаживала раненых. За участие в этой войне Серебренникова была награждена знаком Красного Креста и медалью за отвагу. В 1885 году вместе с супругом она переехала в Пермь. Обнаружив, что в губернии настоящий дефицит врачей-офтальмологов при огромном проценте глазных заболеваний у населения, Серебренникова добилась открытия глазного отделения на базе Александровской больницы попечительства о бедных, где лично принимала больных. Большинство из них были бедными крестьянами, и Серебренникова не только не брала с них платы за лечение, но и выдавала нужные медикаменты за собственный счет. Вскоре Евгении Павловне пришла в голову мысль об открытии приюта для слепых детей. Начинание требовало немалых средств, и чтобы собрать их, Серебренникова решила читать платные лекции по медицине. Они пользовались огромным успехом у врачей из соседних губерний, которые с радостью жертвовали на благое дело. Кроме того, Евгения Павловна организовывала благотворительные любительские спектакли, в которых всегда играла сама. Наконец, в 1886 году приют для слепых детей на 30 человек был открыт. На его базе Серебренникова вела бесплатный прием больных. А в 1890 году, собрав аналогичным способом средства и сумев привлечь внимание и деньги богатых и уважаемых людей города, Евгения Павловна открыла в Перми училище для незрячих. Серебренникова обладала уникальной способностью всегда одной из первых быть там, где люди нуждаются в поддержке и участии. Она помогала сбору средств в пользу голодающих, способствовала открытию в Перми церковно-приходской школы при Богородицкой церкви, ездила по отдаленным уголкам губернии с публичными народными чтениями. Отдавая всю себя людям, Евгения Павловна почти не думала о собственном благополучии. Заподозрила неладное только когда здоровье стало вдруг резко ухудшаться. У Серебренниковой диагностировали опухоль головного мозга, от которой она и скончалась 19 апреля 1897 года. Евгения Серебренникова навсегда вошла в историю Пермского края как образец самоотверженного служения ближним.
0: Имена милосердия.

Современность. История. Вечность. Безмолвное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей. Ты живо, ты дышишь сметенной любовью, тревожною думой наполнена ты. Безмолвное море, лазурное море, открой мне глубокую тайну твою. Что движет твое необъятное лоно, чем дышит твоя напряженная грудь? Иль тянет тебя из земные неволи далекое светлое небо к себе? Таинственный, сладостный, полная жизни, ты чисто в присутствии чистом его. Василий Жуковский.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. О некоторых событиях библейской истории мы знаем не из текста Библии, а из устного предания. Например, большая часть жития Богородицы осталась за рамками евангельского повествования. Причина заключается в том, что апостолы, написавшие Евангелие, ставили перед собой задачу описать прежде всего служение Христа. Поэтому в библейский текст были включены только те эпизоды из жизни Девы Марии, которые имели отношение к подвигу Спасителя. Древние христиане, желая сохранить память о Богородице, сделали события из ее жития частью предания. Оно не только дошло до наших дней, но и стало основой для богослужебных текстов. Например, для праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, отмечаемого 4 декабря по новому стилю. В день торжества православные христиане молитвенно вспоминают, как Дева Мария в трехлетнем возрасте была введена в Иерусалимский храм. Это событие стало пророческим указанием на то, что Марии суждено стать Богородицей, дать жизнь Спасителю мира Иисусу Христу. Обо всем этом нам рассказывает Тропарь, одно из главных песнопений праздника. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Точная дата установления праздника введения во храм Пресвятой Богородицы нам неизвестна. Можно лишь указать, что сначала событие введения стало отмечаться в западной части христианской церкви. В 8-9 веках эта традиция пришла и к восточным христианам. Что довольно странно, потому что о важности событий введения размышляли такие известные греческие богословы 4-го столетия, как, например, Григорий Ниский. Основные богослужебные тексты праздника введения появились в 9 веке, в том числе и Тропарь. «Днесь благоволение Божие предображение и человеков спасение проповедание. В храме Божией ясно Девы является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велигласно возопиим. Радуйся, смотрение зиждителево исполнение». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом. «В сей день предзнаменование Божие благоволение и спасение людей предвестие. В храме Божием Дева открыто является и Христа всем предвозвещает. Ей и мы громогласно воззовем, радуйся предначертанного Создателем исполнения». Тропарь праздника раскрывает нам суть церковного торжества. Дева Мария в нарушении обычаев Ветхого Завета входит в храм Соломона. Перед ней первосвященник открывает завесу Святое Святых, главной части иудейского святилища. И этим он пророчески указывает, что Богоматерь сама станет живым храмом, вместит в себя Сына Божьего.
1: Тропарь введения во храм Пресвятой Богородицы исполняется хором как на вечернем богослужении, так и на литургии. Его пение напоминает молящимся о сути церковного торжества, призывает их разделить с духовенством радость о приходе Девы Марии в великий храм Соломона. Давайте послушаем тропарь введения в исполнении хора Санкт-Петербургской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Рустаму Кустанаеву из Астрахани 12 лет. Он учится в 5 классе коррекционной школы-интерната. Несмотря на ментальные особенности и задержку развития, Рустам ведет активный образ жизни. Любит кататься на самокате, танцевать, принимает участие в школьных мероприятиях. В этом его поддерживают мама и бабушка. Проблемы со здоровьем стали заметны, когда Рустаму было 2 года. Он перестал улыбаться и говорить. Закрывал уши руками во время общения. Врачи поставили диагноз не сразу, а результата от массажа и выписанных лекарств не было. Только после обследования и лечения в Центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Петербурге у Рустама появилась динамика в развитии. После 5 курсов в медицинском учреждении мальчик заговорил короткими предложениями, научился читать и считать. Педагоги в школе и на курсах реабилитации хвалят Рустама. Однако впереди еще много навыков, которые ему необходимо освоить. Но без помощи специалистов это невозможно. Самостоятельно оплатить очередной курс занятий и поездку в Санкт-Петербург из региона семья Рустама не может. Помогает им в этом фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию мальчика и проезд до медицинского центра и обратно. Поддержать Рустама и других подопечных фонда можно на сайте моидрузья.орг. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мати Божия Пречистая, откуда духи нечистые исходят? От жены нечистой, от брака ее скверного с сыном собственным. Ум нечистый оскверняет душу, матерь свою, и духи нечистые поселяются в душе нечистой. Главное же их твердыня — сердце. Из твердыни своей духи злые со страстью нечистой нападают на родителей своих и множатся в умах и душах. Сколько же духов нечистых, Мати Божия! Несть им числа, во много раз превосходят они числом своим духов чистых, ибо пред ними они бессильны, словно тень, и в легионы соединяются против одного духа чистого, против одного духа девственного. Наипаче они множатся среди тлена и гнили, с наибольшим же ожесточением на девство нападают, на девственное в душе и теле, уме и сердце мужей и жен. Сколько в сердце желаний греховных, наслаждений ядовитых, страха и ненависти к небесному, столько же в нем и духов нечистых. Сколько в уме иллюзий о мире, в представлениях ли и понятиях, в мечтах или словах, столько же в нем и духов нечистых. И каждый дух нечистый сеет семя свое в уме, и каждый дух нечистый сеет семя свое в сердце. И все они, захватив ум и сердце, сеют семя свое нечистое на ниве воли, а поработив душу, главной твердыней своей ее делают, и множатся в ней, словно тени при свете солнечном. Один от другого множится. Беспорядка и закона. Враги, заклятые закона и порядка. И мерят силы свои лукавством и количеством. И празднуют победу неподоблести. И дробятся, как песчинки, и не с числа им. Не из любви друг другу множится. Множится из эгоизма адского. И блаженства не чувствуют они от существования своего. Борьба за превосходство и права свои исполняет все время их. Горе человеку, ставшему полем их битвы. Что за плоды человеку приносит действие духов нечистых, Мати Божия? Приносит оно болезни человеку внутреннему, а вслед за ним и внешнему. Грех — семя болезни. Семя греха растет буйно, словно сорняк. Все болезни человеческие — плод греха. И слепота, и глухота, и немота, и всякая болезнь. Странно сказать, и смерть — болезнь. Следствие той же причины, от того же червя гниения. Мати Божия Пречистая и Пресветлая, освободи нас от духов нечистых, омый нас от всякого греха, от болезни исцели, милостью Сына Твоего и силой Духа Святого. Из гноища зловонного на коленях вопием к Тебе, сиянием Твоим попали тлен и разложение, удушающие нас, Мати Божия.

0: Радио «Вера». Нина Радостная. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Береза. Родная деревня. Дом и береза рядом. Береза, выросшая в центре деревни, для всех нас была родной. Когда дети возвращались домой из школы, глаза сразу же встречались с густой зеленой кроной. Она первой приветствовала нас, иногда легким шуршанием листьев, иногда молчанием. Видели березу на горизонте, и на душе становилось тепло. Скоро дом. Весной первым от снега освобождался маленький пятачок у березы. И мы, дети, выбегали на солнышко порадоваться весне. Потом рядом с нашей любимицей зацвела черемуха. Чуть позднее яблоня. Летом часто неожиданно на родную землю приезжали те, у кого здесь в деревне была родина. И в какой-то момент их под своей кроной снова собирала береза.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью. Воспоминания». С первыми своими потерями близких я испытывал смутное чувство, будто и во мне самом что-то отмирало, какая-то часть моего «я» атрофировалась навсегда. Каждый дорогой тебе человек занимает свое положенное место в сердце, на дне его, сбоку, в середине. Сердце вместительно так же, как и глаза. И вот когда этот дорогой человек умирает, его место в сердце начинает опустевать. От этого сначала образуется боль, сильная, резкая, невыносимая. Потом боль стихает, тупеет, но не умирает никогда, а становится частью тебя. Привыкаешь к ней, как я привык к своей хромой ноге, и вспоминаю о ней только в очень сырую погоду. Этот участок сердца не заполним никогда и никем. Мне не хватает всех моих ушедших близких. Что-то невозможно высказать, чем-то поделиться, что я мог бы рассказать только им. Я могу, конечно, изложить все и другим, но чего-то не получу взамен, что дали бы только те ушедшие. И рассказ мой будет без чего-то, что я мог бы вложить туда только для них.
1: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешенью. За что на Бога мне роптать, когда хоть одному творенью я мог свободу даровать? Александр Сергеевич Пушкин.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
1: Ранним утром радонежский монах Захария шел по лесу с большой плетеной корзинкой в руках. Радонежскими называли монахов Троицы Сергиевой Лавры по названию села Радонежское, близ которого лавра была заложена ее основателем, преподобным Сергием. Он решил набрать грибов к обеденной трапезе, чтобы порадовать братьев. Отец Захария очень любил природу. Живя в лавре, он старался находить время для уединенной молитвы в лесу неподалеку от обители. Вот и сейчас, шагая по извилистой тропинке между сосен и берез, отец Захария прославлял Бога-творца, создавшего эту красоту. Так он и шел. Запела птичка. Монах сел на пенек, чтобы порадоваться ее заливистой трели. Подул ветерок. Отец Захария остановился, чтобы послушать, как тихо, словно перешептываясь, шелестят деревья и трава. «Господи, как ты велик в своей милости к нам, грешным!» — шептал монах. Время близилось к полудню, когда отец Захария спохватился. Грибов к обеду он так и не набрал. «Господи, помоги мне!» Горячо обратился монах к Богу. Он уже возвращался назад, когда на полпути внезапно решил свернуть на более узкую тропку, ведущую через ельник. Идти по ней предстояло чуть дольше, зато можно было вдоволь налюбоваться густым еловым лесом. Пробираясь меж елок и отводя от лица их длинные лохматые лапы, монах вдруг опустил глаза и увидел целую грибную поляну. Большие, крепкие, отборные белые стояли кружком, словно приглашая отца Захарию в свой веселый хоровод. Чуть поодаль ему встретилась еще одна такая полянка. Монах набрал грибов и успел вернуться вовремя. Милосердный Господь, как малых детей, утешает нас даже в мелочах, говорил старец Захария Радонежский. Будем же всегда прославлять имя Господне, и Он не оставит нас ни в больших, ни в малых наших скорбях.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.

0: «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Иногда, к сожалению, случается, что христиане небрежно подходят к хранению в доме святых икон. Лежат они где-то в шкафу, пылятся, никто не почитает их, не молится перед ними, не возжигает лампад. А ведь какое благоговение должны мы питать по отношению к иконам? Хочу поделиться с вами рассказом преподобного Паисия Святогорца. Один монах приготовил кому-то в благословении икону святителя Николая, завернул ее в хорошую бумагу и на время положил в шкаф. Но по невниманию он поставил икону вверх ногами. Вскоре в комнате стал слышен какой-то стук. Монах начал глядеть туда-сюда, чтобы понять, откуда этот стук исходит. Но разве догадаешься, что он идет из шкафа? Стук продолжался довольно долгое время, тук-тук-тук, и не давал монаху покоя. Наконец, подойдя к шкафу, монах понял, что стук раздавался изнутри. Открыл он шкаф и увидел, что стук исходил от свертка с иконой. «Что это с иконой такое?» – удивился монах. «Дай-ка посмотрю». Развернув икону, увидел, что она стояла кверху ногами. Тогда он поставил ее как подобает, и шум сразу же прекратился.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги академика Дмитрия Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Если есть у человека великая цель, то она должна проявляться во всем, в самом, казалось бы, незначительном. Надо быть честным в незаметном и случайном. Тогда только будешь честным и в выполнении своего большого долга. Большая цель охватывает всего человека, сказывается в каждом его поступке, и нельзя думать, что дурными средствами можно достигнуть доброй цели. Поговорка «цель оправдывает средства» губительна и безнравственна. Это хорошо показал Достоевский в «Преступлении и наказании». Главное действующее лицо этого произведения, Родион Раскольников, думал, что, убив отвратительную старушонку-ростовщицу, он добудет деньги, на которые сможет затем достигнуть великих целей и облагодетельствовать человечество, но терпит внутреннее крушение. Цель далека и несбыточна, а преступление реально. Оно ужасно и ничем не может быть оправдано. Стремиться к высокой цели низкими средствами нельзя. Надо быть одинаково честным как в большом, так и в малом.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Милосердие.
1: 6 декабря 1890 года у Тихвинской часовни, что неподалеку от Александро-Невской лавры, остановился экипаж. Из него вышла молодая женщина. С большим трудом, при помощи извозчика, она на руках вынесла из экипажа мальчика-подростка. Это был ее брат. Ребенка трясло, конечности его неестественно дергались. Было видно, что он очень болен. В часовне начинался молебен иконе Божьей Матери всех скорбящих радость. На лавку перед нею женщина и уложила больного. Когда священник стал читать Евангелие, судороги у ребенка вдруг прекратились. Он открыл глаза. Какой-то мужчина, стоявший рядом, поднял мальчика, чтобы тот приложился к иконе. И вместо того, чтобы положить ребенка обратно на лавку, поставил его на ноги. Женщина в испуге бросилась к больному и вдруг услышала голос брата. «Не бойся, Катя, я теперь могу ходить». На следующий день о чуде знал уже весь город. Петербургский листок писал о чудесном исцелении Николая Грачева, отрока, страдавшего неизлечимым нервным недугом. Действительно, после того памятного молебна Коля совершенно выздоровел, мог ходить, разумно говорить, припадков больше не было. В благодарность Господу за исцеление Николай принял монашеский постриг в Петербургской Троице-Сергиевой пустыне, а сестра его, Екатерина Константиновна Грачева, решила посвятить себя заботе о таких же, каким прежде был и ее брат Коля, больных детях. По благословению и при поддержке архимандрита Игнатия Малышева, настоятеля Троице-Сергиевой пустыни, Екатерина у себя в доме открыла церковный приют для детей идиотов и припадочных. Первые же месяцы работы приюта показали, что в воспитанниках недостатка не будет. Постепенно Екатерина сделала к дому основательную пристройку. Так приют смог вместить гораздо большее количество детей. К Екатерине Константиновне приводили страдающих нервными тиками, имеющими умственные отклонения, задержку в развитии. Она всех встречала как родных, ухаживала за несчастными. Некоторых из них приходилось буквально кормить с ложечки. Но все же Грачеву не отпускала мысль. Это не все, что можно сделать для детей. Екатерина Константиновна мечтала открыть для воспитанников своего приюта школу. Доктора пытались охладить ее пыл, уверяя, что обучение умственно отсталых невозможно. Но Екатерина, в жизни которой уже произошло одно чудо, знала: невозможное людям, возможно, Богу. И поступила так, как подсказывало ей сердце. С помощью методик собственной разработки, развивающих игр и нехитрых пособий, Грачевой удалось выучить читать, считать, а главное – самостоятельно заботиться о себе в быту даже глубоко отсталых ребятишек. В мае 1889 года Екатерина Константиновна организовала перед чиновниками и врачами показательный экзамен, на котором ее воспитанники продемонстрировали достигнутые результаты. А уже в августе приют во имя Царицы Небесной был официально признан школой. Жители приюта стали получать еще и образование. Монахиня Амвросия Оберучева, в прошлом известный врач, посетила школу Екатерины Константиновны и в своих мемуарах оставила яркое свидетельство той самоотверженности и любви, с которой здесь относились к больным детям. Сюда принимают и коллег, и совершенных идиотов. Их учат даже отличать правую руку от левой, но главное – духовная сторона. По рисункам, которые развешаны по стенам, им постепенно разъясняют Священное Писание. Сколько любви, веры и христианского терпения надо иметь посвятившим себя этому делу. Воистину, – это подвижницы», – писала она. Именно со школы приюта во имя Царицы Небесной, основанной Екатериной Константиновной, началось в России развитие педагогической работы с умственно отсталыми детьми, которой Грачева посвятила всю свою жизнь. И всю жизнь благодарила она Матерь Божью за то, что та своим чудом указала ей путь.
0: Имена милосердия.

После великого подвига смятая сила. После горячего проблеска веры сомнения. После напрасных последних усилий могил. Вечная память и вечное в мире забвение. Жить нелегко. В жизни вечно есть что-то грозящее. Между прошедшим и будущим наше сознание ловит лишь то, что бросает нам время летящее. Счастлив, кто ищет спасения от зол и страдания, в лоне того, кто во веки веков настоящее. Яков Полонский.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Для православной церкви Богородица – великая святая и настоящий эталон служения Богу и людям. Дева Мария прожила жизнь, самоотверженно любя своего сына, следуя за ним и помогая ему в служении. Кротость и простота Богоматери имеет историческое подтверждение. В Италии, в городе Лоретто, вот уже несколько веков хранится дом Девы Марии. Итальянцы называют эту великую реликвию «Санта Каза» или «Святая хижина». Домик Девы Марии, в котором она жила в Назарете, иначе назвать сложно. «Санта Каза» представляет собой крошечное и очень скромное жилище, всего с тремя стенами. Четвертой стеной была скала, которой хижина была пристроена. Святую хижину нашла императрица Елена, мать Константина Великого. Она повелела построить над домом Богоматери церковь, которая позже была разрушена арабами. Домик Богоматери от уничтожения уберегли крестоносцы. Они разобрали жилище и переправили его в Италию. Теперь Санта Каза находится в городе Лоретто, под крышей величественного собора. Прихожане и паломники могут увидеть, в каких условиях жила Богоматерь, и самое главное, в какой обстановке произошло событие Благовещения, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о ее предстоящей миссии. Стены Санта Каза будто впитали в себя смирение хозяйки, которая без ропота согласилась стать матерью Сына Божьего. Добродетели Богородицы с глубоким чувством прославляет святой Иоанн Дамаскин в сочиненном им произведении «Догматики» – молитвословие вероучительного содержания. Содержание песнопения комментирует священник Антоний Борисов.
2: В «Догматике» святой Иоанн Дамаскин отмечает, что вся жизнь Богоматери была одним большим чудом. Она родилась от престарелых родителей Иоакима и Анны, в детстве посетила святой святых, обитель Бога в Иерусалимском храме, имела возможность общаться с ангелами. Но при этом Дева Мария не утратила своей простоты и кротости. Вот как об этом говорят нам слова догматика. «Ты, Богородица, сверхъестественно явилась матерью, но прибыла девою, что выше мысли разума, и чудо рождения тобой язык изъяснить не может». Ибо как дивно было зачатие чистое, непостижим и образ рождения. Ведь там, где хочет Бог, отступает закон естества. Потому мы все, почитая Тебя, Матерью Божией, молим Тебя усердно, ходатайствуй о спасении душ наших». Автор догматика Иоанн Дамаскин говорит, что после рождения Христа Богородица осталась девой. Способ Рождества для нас – тайна преодоления естественного порядка вещей. Как и во время земной жизни, так и на небе Богоматерь продолжает проявлять любовь к людям, молится о нас, является нашей ходатайицей.
1: Догматик седьмого гласа, так называется одна из восьми мелодий распевов, песнопение вечернего богослужения, посвященного воскресению Христову. Прославляя Деву Марию словами догматика, церковь указывает, что благодаря Богородице состоялось пришествие в мир Спасителя – и наше избавление от власти греха и вечной смерти. Однако все перечисленное не случилось бы, если бы Богоматерь не проявила смирение и не согласилась бы кротко исполнить удивительную миссию – стать матерью Сына Божьего. Послушаем догматик седьмого гласа в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении. Макарий Великий дошел до такой степени смирения, что все братья разговаривали с ним как со святым, а он не удостаивал их ответом. Один из братьев сказал ему в запальчивости: «Если бы ты превратился в погонщика верблюдов, ворующего соль, и тогда святые братья не осмелились бы тебя тронуть». Услышав это, отец Макарий улыбнулся и заговорил –

0: Вера. Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Думаю, большинство людей в мире понимают, что совершать добрые дела правильно. Но насколько это обязательно? Ответ на этот вопрос мы слышим в отрывке из 12 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
8: «И пришед оттуда, прииди на сонмище их».
9: И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая.
8: «И простри, и утвердися целая, как другая».
7: В наши дни люди не любят слово «должен». В свое время я как-то в текстах зачастил с этим словом. «Мы должны то, мы должны это». И в итоге редактор посоветовал мне изменить модальность, потому что не только подросткам, но и людям среднего возраста больше нравится чувствовать, что они действуют не по обязанности, но по свободному решению. Слово «обязанность» употреблено не случайно. Оно является смысловым синонимом должествования. И для кого-то может звучать даже более жестко, чем слово «долг». Впрочем, жестче или мягче – это вещи субъективные. Но вот с точки зрения этимологии и понятности, обязанность явно выигрывает, так как любой человек, знающий русский язык, услышит в нем созвучие с глаголом «вязать». Быть обязанным – значит быть как в горном походе, на определенных участках буквально связанным в одну цепь. Ты идешь и держишь других, но и они тебя держат. И если никто ни с кем не связан, все могут попадать поодиночке. На первый взгляд – в евангельском отрывке, который мы сегодня услышали, ни о каких обязанностях речи не идет. Фарисеи не спрашивают Христа, должно ли исцелять в субботу, но позволительно ли. Однако, если вспомнить закон Моисеев, станет ясно, что забота о ближнем действительно была именно должным занятием. Другое дело, что запрет на всякую работу в день субботний создавал для фарисеев коллизию. Необходимость заботы логически выводилась из заповеди о любви к ближнему. А заповедь о субботе была прямой и очевидной, а значит и воспринималась как более строгая. Отвечая на их вопрос, Спаситель приводит интересный пример. Он говорит им о домашних животных, забота о которых не прекращалась и в субботу. Почему? Разве где-нибудь была заповедь о том, что они должны их кормить и поить? Нет. Так что же? Были ли они свободны в своих действиях, или кто-то их обязывал? Кажется, были свободны. Могли бы и не кормить, и не поить. Правда, и последствия не заставили бы себя долго ждать. Это принесло бы вред животным. заставило бы их страдать и, может быть, даже заболеть. А от этого пострадали бы уже и сами люди. Таким образом, словно альпинисты в связке, люди и животные, хотя и были свободны, в то же время были связаны общей жизнью. Почему и одни заботились о других? Что же делает Христос? Он явно сравнивает обязанности людей по отношению к животным с их обязанностями по отношению к ближним. Только если с первыми мы связаны зависимостью быта, со вторыми мы оказываемся связаны любовью. Разрушая связи с первыми, мы губим их и свою бытовую жизнь. Но обходя своей заботой ближних, мы губим не только их, мы губим свою человечность. Когда в раю Адам нарекал имена животным, для него не нашлось равного, и Бог дал ему жену, соработника и союзника, подобного ему. Человеку не может хватать общения только с животным миром. Для того, чтобы быть полноценным человеком, ему нужен другой человек. Сама ткань его человечности оказывается соткана из общения и заботы людей друг о друге. Поддерживая жизнь животных, мы косвенно поддерживаем свою телесную жизнь, а проявляя заботу о ближних, поддерживаем жизнь своей души.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. На рыбалке. Наш летний дом в Подмосковье недалеко от реки, и по утрам я хожу рыбачить. За мной неизменно увязывается наш барсик, молодой полосатый кот. Он знает, вся рыбья мелочь будет подарена ему. Я не торопясь разматываю леску, закидываю спиннинг. Мне чужд азарт. Напротив, люблю сидеть и наблюдать рассвет, размышляя. Например, о том, что и первые апостолы Господа нашего были рыбаками, но Он их сделал ловцами человеков. Мои мысли прерывает, если не всплеск воды, то нетерпеливое мяуканье барсика. Кот даже подпрыгнуть на месте может и глянуть на меня сердито и требовательно. «Чего мы тут, мол, зря сидим? Подавай мою рыбу!» «Погоди», — говорю я коту, — «будет тебе рыбка!» Я уже и сам становлюсь нетерпеливым. Поглядываю на часы. Думаю, а не вернуться ли домой? Но вспоминаются вдруг слова преподобного Антония Великого. «Что бы ты ни делал, делай то с терпением, и Бог поможет тебе во всех делах твоих». Я успокаиваюсь, а барсик получает, наконец, свою рыбу.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О гордыне, епископ Тольяттинский и Жигулевский, Нестор.
2: Святые отцы называют гордыню средоточием всех грехов и страстей. От нее все зло на небе и на земле. Она лежит в основании унижения личности и насилия. Гордыня ослепляет людей и делает их орудием неправды, искажает истинное представление о Боге. В конечном итоге человек ставит себя на место Создателя. Эта страшная болезнь, поражающая человечество, разрывает общение с Творцом, омрачает душу, лишает божественного света и вечной радости. С вирусом гордыни сложно бороться, он повсюду. Но, как говорит Писание, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. И когда мы возлагаем надежду на Господа и просим Его божественной помощи, то сбываются и другие слова Евангелия. «Все возможно верующему». Бог победил гордыню, облекшись в смирение. Победил непослушание дьявола послушанием своему небесному Отцу. И мы можем бороться с гордыней через послушание или, по-другому, исполнение заповедей. Они ведут нас к Богу, а значит, удаляют от дьявола и его лжи. А еще помогают в этом деле молитва, участие в благодатных таинствах и добрые дела. Да поможет нам Господь избежать гордыни и других страстей.
0: Актуальная тема.
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». Пересказки. На радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В книге царя Соломона «Песнь песней» есть такие строки: «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь». Эти проникновенные слова о единстве любящих душ, об их неразрывной связи, которая сильнее всего на свете, даже смерти. Когда я перечитываю их, то вспоминаю историю своего знакомого Михаила. Мы вместе с ним работали. Миша женат и на тот момент готовился стать отцом. Они с женой Олей очень любили друг друга и с нетерпением ждали появления на свет своего первого ребенка. Роды у женщины были тяжелыми. С малышом все обошлось, а вот мама оказалась в реанимации. Она впала в кому, состояние было крайне тяжелое. Когда я узнала о случившемся, больше всего меня поразила не сама ситуация, а то, как воспринял ее любящий муж. Михаил говорил о своей жене так, будто с ней все в порядке. Оля скоро поправится, и на плечи им ляжет много хлопот. И в его словах была невероятная уверенность, которая передалась всем окружающим. Мы все поняли, как сильно Миша любит свою супругу и дорожит ее жизнью. Поэтому, когда я узнала, что Оля пришла в себя и уже идет на поправку, ничуть не удивилась. Тогда я подумала, что это и есть настоящая любовь, крепкая печать на сердце, о которой сказано в библейской книге «Песнь песней». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах «Радио Вера».

0: живут такие люди. Вера. Светлое радио.
1: Сегодня, 29 июня, церковь вспоминает святителя Тихона, епископа Амафонского, преподобного Тихона Медынского, преподобного Тихона Луховского, священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Святитель Тихон, епископ Амафонский, жил в 4-5 веках. Он родился в городе Амафунте на острове Кипр. Родители Тихона были христианами. Любимым чтением дома было Священное Писание. По преданию, отец Тихона, владелец хлебопекарни, послал юношу продавать хлеб. Но Тихон отдавал его беднякам даром. В ответ на гнев отца юноша сослался на святые книги, в которых сказано «дающий Богу сторицей приимет». Вместе они заглянули в амбар и увидели, что пустые до этого закрома переполнены пшеницей. С тех пор отец не препятствовал Тихону раздавать нищим хлеб. Со временем Тихон стал священником, а потом, по общему желанию жителей города, был избран епископом. Владыка Тихон славился своим милосердием. Двери его дома были открыты для всех. Он с любовью выслушивал и исполнял просьбы каждого, кто приходил к нему. Скончался святитель Тихон в 425 году. Чествуя святителя Тихона Амафонского, церковь напоминает нам о важности дел милосердия. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Такую заповедь оставил нам Христос.
0: Вспоминая святого Тихона, епископа Амафонского, мы обращаемся к нему с просьбой. «Святитель Тихон, моли Бога о нас».

1993 году композитор Борис Емельянов написал песню «Родимый дом» на стихи самарской журналистки Светланы Смолич. Произведение получилось теплым и искренним. В нем есть свежесть и особый слог, оттененный проникновенной мелодией. Всю глубину песенного текста можно почувствовать, узнав побольше об авторе. В 2007 году Светлана Иосифовна опубликовала на информационном портале «Самары сегодня» очерк «Моя семья в интерьере Великой Отечественной». В этой статье журналистка рассказала, сколько горя в годы войны выпало на плечи ее мамы, сельской учительницы Анны Ивановны Смолич. Голод, бомбежки, бесконечно долгое отсутствие писем от мужа с фронта, тяжелый труд на лесоповале. Аресты родственников как врагов народа. Смерть младшего ребенка. Кажется, невозможно вынести столько боли и не надломиться, не озлобиться. Но Анна Ивановна выстояла и сохранила теплоту души. У ее дочери осталась добрая память о детстве. Вот об этом и поется в песне «Родимый дом». Исполнила произведение Ольга Зарубина.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Фамилия литературного персонажа Франкенштейн давно уже стала нарицательной и часто служит для обозначения чего-то неестественного, уродливого, того, что собрано из плохо подходящих частей, не имеющих никакой надежды на обретение настоящего единства. В отличие от иного примера единения, о котором рассуждает апостол Павел в отрывке из 12 главы своего послания к римлянам. Данный текст читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Яко же бо в едином теле си, многие уды и мамы».
3: Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
2: Не побежден бывай от зла, но побеждай благим злое.
1: В прозвучавшем отрывке апостол Павел объясняет христианам Древнего Рима устройство христианской церкви на примере человеческого тела. Так он поступает совершенно сознательно, потому что понимает, его читатели, бывшие язычники, не склонны к возвышенным богословским рассуждениям. Им нужно дать в качестве примера вполне понятный, осязаемый объект. И с точки зрения апостола тело вполне для этого подходит. Тем более, что римляне видели вокруг себя прекрасные статуи, восхваляющие красоту человека. Однако апостол, конечно же, рассуждает не о теле физическом, а о теле духовном, лишенном и намека на какую-то греховность, но наоборот, являющего нам пример чистого, непорочного совершенства. Апостол Павел рассуждает о теле Христовом и называет им церковь, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, во главе церкви находится сам Спаситель, поскольку именно благодаря его искупительному служению церковь на земле и возникла. Не случись Голгофы, воскресения из мертвых и вознесения, не сошел бы на апостолов Дух Святой, благодаря чему, собственно, церковь и возникла. Во-вторых, центром церковной жизни является таинство Евхаристии, в котором православные христиане под видом хлеба и вина причащаются тело и крови Христовых. Евхаристия не была придумана людьми. Совершать ее завещал сам Спаситель на Тайной Вечере, последней трапезе Христа и его апостолов. Так вот, причащаясь тело и крови Христовых, мы вступаем с Богом в особое духовное общение, оказываемся сопричастниками божественного бытия, достигаем единения со Христом и, что не менее важно, друг с другом. Это единство напоминает собой цельное и гармоничное сосуществование различных частей человеческого тела. Казалось бы, сердце, легкие, руки, ноги – все разное, но все друг другу помогает, ничто друг другу не противоречит. Вот и в церкви мы все разные, но благодаря Богу способны достичь единства и со Христом, и друг с другом. Церковь – это не только и не столько земная организация, состоящая из различных сотрудников и отделов. Церковь в духовном плане представляет собой особую реальность, руководит которой Бог. Церковь – начало Царства Божия, которое в будущем заменит привычный нам мир, Жителями этого царства смогут стать в первую очередь те, кто стремился быть частью церкви. Апостол Павел так говорит об этом стремлении. Настоящий христианин, человек с открытым сердцем, он радуется с радующимися, утешает страдающих. Такой человек не выпячивает себя, не считает себя выше других, старается жить в мире с собой, Богом и окружающими. По мысли апостола Павла, в церкви нет места для обиды, зависти и мести. В Ветхом Завете человек имел право ответить на принесенный ему ущерб. Всем известно правило «око за око и зуб за зуб». Но в Царстве Божьем действуют иные законы. Победить зло можно исключительно добром. Добро не только противостоит злу, оно способно по-настоящему объединить людей, сделать из разрозненной толпы союз истинных единомышленников. Тем более, если речь идет о церкви, внутри которой люди достигают духовного единства с Богом и друг с другом. Такое единство не подвластно времени, внешним угрозам, оно крепко, дает вдохновение и смысл. Церковь, как тело Христово, питает нас живительной благодатью Божией, делает частями великого целого, имеет внутри себя истинную жизнь, преодолевающую греховную разделенность и дарующую настоящее единство.
0: Апостольские чтения.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Каждый день через церковную онлайн-платформу «Поможем» получают помощь люди по всей стране. Это тяжело больные дети и взрослые, одинокие пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи. За 3 года работы проекта было закрыто около 300 сборов средств для оказания помощи нуждающимся. Так, благодаря поддержке платформы «Поможем» удалось собрать деньги на реабилитацию 3-летней Алины из Таганрога. У девочки задержка развития. Ее мама, Ольга, воспитывает дочь одна и не может оплатить занятия у специалистов. Платформа «Поможем» собрала нужную сумму и подарила Алине реабилитацию, после которой она впервые заговорила. Поддержку неравнодушных людей ощутили и более 60 одиноких пожилых людей из деревень Омской области. Благодаря сбору на онлайн-платформе «Поможем» прошлой зимой получилось закупить для них дрова и обогреть одиноких бабушек и дедушек в сибирские морозы. А жителям Донецка проект помог с питьевой водой. Проблемы в регионе с водоснабжением длятся не первый год. Особенно остро это ощущается летом. При участии платформы «Поможем» воду получили более 1700 нуждающихся, в том числе тяжелобольные люди, пенсионеры и инвалиды. Сегодня церковная онлайн-платформа «Поможем» поддерживает благотворительные проекты по всей стране, развивая помощь в регионах. Чтобы она могла и дальше улучшать жизнь как можно большему количеству людей, проекту важна регулярная поддержка. Именно она позволяет проводить сборы, сопровождать подопечных, рассказывать их истории и делать так, чтобы помощь доходила в удаленные уголки страны. Если вы хотите регулярно помогать тем, кто оказался в беде, переходите на сайт miram.help, на платформу «Поможем» и подпишитесь на ежемесячное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Актуальная тема.
1: О здоровье и болезнях души исполняющий обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках протоиерей Владимир Быстрый.
2: По учению святителя Иоанна Златоуста душа человека состоит из разумной части – ума, воли, совести и бессловесных страстей. В норме разум должен управлять чувствами, но после грехопадения этот порядок нарушается. Страсти выходят из-под контроля и порабощают ум. Человек становится плотским, подчиненный только земным вожделениям. Главные причины разложения – это добровольный грех, отход от заповедей, внутренний конфликт между законом греха и законом совести, о котором пишет апостол Павел: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». А также малодушие и отказ от покаяния. Человек заглушает голос совести самооправданием. Здоровье же души в ее устремленности к Богу и преображении во Христе. Святитель Игнатий Брянчанинов учит: «Исцеление достигается только через самоотвержение, отсечение падших желаний и понуждение себя к исполнению евангельских заповедей. Совесть – это неподкупный судья внутри нас. Чем чище око души, тем острее ее чувствительность». Вспомним слова Спасителя: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Погубить душу для мира – значит отказаться от рабства страстям и эгоизму. Такой человек находит свою душу уже нетленной. Итак, духовное разложение начинается там, где прекращается духовная борьба, а центром жизни становится самость. Будем же хранить свою душу, слушая совести и любя Бога и ближних.
0: Актуальная тема.
3: В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 29 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
4: Изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
4: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 29 июня, Церковь вспоминает святителя Тихона, епископа Амафонского, преподобного Тихона Медынского, преподобного Тихона Луховского, священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Преподобный Тихон Медынский, калужский чудотворец, жил в 15 веке. Родом он был из Киева. В юности пришел в Москву и принял там монашество. Тихон стремился к уединению. Он нашел пустынное место недалеко от Калуги и Медыни, рядом с речкой Угрой. Подвижник поселился в дремучем лесу, в дупле исполинского дуба, простоявшего после кончины святого еще почти 4 века. В 19 веке на основании дуба была построена часовня. Известие об отшельнике, ведущем святую жизнь, привлекло к нему учеников. По преданию, владелец тех земель, князь Владимир Ярославич, пытался прогнать Тихона. Он замахнулся на старца плетью, но внезапно рука князя онемела и осталась неподвижной. Лишь после своего раскаяния и по молитвам подвижника князь исцелился. Он пообещал помочь в устройстве монастыря. Так появилась Свято-Тихонова Успенская пустынь. В ней несколько веков велась запись о чудесах, случившихся по молитвам к преподобному Тихону. В последние годы жизни преподобного Тихона неподалеку от места его подвигов произошло знаменитое стояние на реке Угре. Оно положило конец татарскому игу на Руси. Преподобными церковь называет святых из монахов, которые молитвой, постом и трудами стремились быть подобными Иисусу Христу. Вспоминая преподобного Тихона Медынского, мы обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Тихон, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Зимним вечером 1900 года врач-иммунолог, ассистент кафедры анатомии Венского университета Карл Ландштейнер засиделся у себя в лаборатории. Он экспериментировал с образцами крови, которые накануне взял у себя и нескольких своих сотрудников, и заметил любопытную особенность. Плазма крови доктора Плетчинга соединилась с клетками крови доктора Штурли, и наоборот. При этом кровь самого Ландштейнера никак не отреагировала на образцы, взятые у коллег. Это навело исследователя на мысль о том, что между кровью разных людей может существовать как определенная взаимосвязь, так и, напротив, существенная разница. А вот какая, это ученому и предстояло выяснить. Карл Ландштейнер вспоминал про опыты по переливанию крови. Еще с середины 19 века некоторые доктора применяли переливание в качестве терапии. Правда, если одних пациентов этот способ возвращал к жизни, то других почему-то приводил к летальному исходу. Почему, никто пока объяснить не мог. Глядя в микроскоп на поведение плазмы и клеток трех разных образцов крови, Ландштейнер чувствовал небольшое волнение. Доктору показалось, что он нашел ответ на этот вопрос. Ученый потер уставшие глаза и откинулся на спинку стула. Ему вспомнилось детство. Мать воспитывала Карла одна, отец умер, когда мальчику не исполнилось и 6 лет. Фанни Ландштейнер была учительницей музыки. Она хотела, чтобы и сын ее стал музыкантом. Но куда больше, чем разучивать ноты, мальчик любил наблюдать за животными, птицами и насекомыми, изучать их повадки. Однажды он принес домой голубя со сломанным крылом и сам его вылечил. Любознательный ребенок задавал матери вопросы, весьма далекие от музыки. Почему больно, когда уколешься швейной иглой? Почему из разбитой коленки идет кровь? Ничего из этого женщина объяснить ему не могла. Зато поняла, не нужно навязывать сыну будущее. Карл явно интересовался естественными науками. Мать купила Карлу учебники по ботанике и биологии, от которых мальчик пришел в восторг, наняла лучших учителей. Это благодаря ей он, доктор Карл Ландштейнер, ученый, исследователь, сотрудник одного из самых известных европейских университетов, стоит сейчас на пороге большого открытия. В течение года Ландштейнер упорно и скрупулезно проводил опыты по взаимодействию плазмы и клеток крови. И в начале 1901-го опубликовал в Венском медицинском вестнике статью под названием «Об агглютативных свойствах нормальной человеческой крови». За сложными специализированными терминами скрывалась простая закономерность. Существует 4 типа или группы крови. В соответствии с ними по принципу совместимости группы и следует подбирать донора при переливании. Открытие стало настоящей сенсацией. Оно в прямом смысле спасло жизни тысячам людей. Теперь, переливая кровь, врачи могли быть уверены, что пациент останется жив. В полной мере принцип Ландштейнера медицинское сообщество оценило в годы Первой мировой войны. Благодаря ему десятки тысяч раненых возвращались в строй. А Ландштейнер продолжал работать. В 1908 году он совершил новый прорыв в медицине. Доказал, что у заболевания полиомиелит не бактериальная, а вирусная природа. Впоследствии на основании его исследований этой болезни была создана вакцина от полиомиелита. В 1937 году к ученому пришло всемирное признание. За открытие и исследование групп крови он получил Нобелевскую премию. Карл Ландштейнер скончался в возрасте 75 лет в своей лаборатории за рабочим столом, где он днями, а часто и ночами, упорно трудился для того, чтобы люди жили.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Думаю, большинство людей в мире понимают, что совершать добрые дела правильно. Но насколько это обязательно? Ответ на этот вопрос мы слышим в отрывке из 12 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И пришед оттуда, прийди на сонмище их».
3: И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая.
2: «И простри, и утвердися цела, яко другая».
1: В наши дни люди не любят слово «должен». В свое время я как-то в текстах зачастил с этим словом. «Мы должны то, мы должны это». И в итоге редактор посоветовал мне изменить модальность, потому что не только подросткам, но и людям среднего возраста больше нравится чувствовать, что они действуют не по обязанности, но по свободному решению. Слово «обязанность» употреблено не случайно. Оно является смысловым синонимом должествования. И для кого-то может звучать даже более жестко, чем слово «долг». Впрочем, жестче или мягче – это вещи субъективные. Но вот с точки зрения этимологии и понятности, обязанность явно выигрывает, так как любой человек, знающий русский язык, услышит в нем созвучие с глаголом «вязать». Быть обязанным – значит быть как в горном походе, на определенных участках буквально связанным в одну цепь. Ты идешь и держишь других, но и они тебя держат. И если никто ни с кем не связан, все могут попадать поодиночке. На первый взгляд – в евангельском отрывке, который мы сегодня услышали, ни о каких обязанностях речи не идет. Фарисеи не спрашивают Христа, должно ли исцелять в субботу, но позволительно ли. Однако, если вспомнить закон Моисеев, станет ясно, что забота о ближнем действительно была именно должным занятием. Другое дело, что запрет на всякую работу в день субботний создавал для фарисеев коллизию. Необходимость заботы логически выводилась из заповеди о любви к ближнему. А заповедь о субботе была прямой и очевидной, а значит и воспринималась как более строгая. Отвечая на их вопрос, Спаситель приводит интересный пример. Он говорит им о домашних животных, забота о которых не прекращалась и в субботу. Почему? Разве где-нибудь была заповедь о том, что они должны их кормить и поить? Нет. Так что же? Были ли они свободны в своих действиях, или кто-то их обязывал? Кажется, были свободны. Могли бы и не кормить, и не поить. Правда, и последствия не заставили бы себя долго ждать. Это принесло бы вред животным. Заставило бы их страдать, и, может быть, даже заболеть. А от этого пострадали бы уже и сами люди. Таким образом, словно альпинисты в связке, люди и животные, хотя и были свободны, в то же время были связаны общей жизнью. Почему и одни заботились о других? Что же делает Христос? Он явно сравнивает обязанности людей по отношению к животным с их обязанностями по отношению к ближним. Только если с первыми мы связаны зависимостью быта, со вторыми мы оказываемся связаны любовью. Разрушая связи с первыми, мы губим их и свою бытовую жизнь. Но обходя своей заботой ближних, мы губим не только их, мы губим свою человечность. Когда в раю Адам нарекал имена животным, для него не нашлось равного, и Бог дал ему жену, соработника и союзника, подобного ему. Человеку не может хватать общения только с животным миром. Для того, чтобы быть полноценным человеком, ему нужен другой человек. Сама ткань его человечности оказывается соткана из общения и заботы людей друг о друге. Поддерживая жизнь животных, мы косвенно поддерживаем свою телесную жизнь, а проявляя заботу о ближних, поддерживаем жизнь своей души.

0: Утреннее чтение Евангелия – вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Дух захватывает от бесконечно причудливого разнообразия формы расцветок рыб, снующих стайками близ подводных джунглей, кораллов, напоминающих собой крепостные стены средневековых городов. Так и хочется во всеуслышание воздать хвалу общему всем нам Создателю Господу Богу, которого наши церковные песнопения с полным правом именуют изрядно художником. Воистину, Его есть Царство и сила и слава не только в сердцах верных христиан, но и в подводном мире, населенном столь диковинными обитателями.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Об агрессивном невежестве епископ Черняховский и Славский Николай.
2: Невежда – это тот, кто не ведает, не знает, не понимает. И из общего незнания, непонимания проистекает самое главное незнание. Он не знает, что мир живет по законам Божьим. А невежда хочет, чтобы все было, как он желает. И когда этого не получается, он злится. Он еще больше настаивает на своем. И это уже агрессия. Невежество и агрессия идут рука об руку. И этому не стоит удивляться. А что же делать, если сталкиваешься с агрессивным невежеством? В первую очередь, самому не поступать, как агрессивный невежда. Помнить, что все побеждается любовью. Не уступать невежеству, а с любовью и смирением вразумить заблудшего человека.
0: Актуальная тема.
3: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
0: Светлые истории на радио «Вера».
4: Здравствуйте. Я Алексей Пичугин. Приглашаю вас сегодня в 18 часов услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями. О сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично и очень искренне, и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня вместе с игуменом Назарием Рыпиным мы будем делиться личными историями о том, как Господь дарил неожиданную радость, когда казалось, что для этого нет никакой возможности. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник – в 18:00.

0: радио. Добрые истории
1: рассказывает педагог и переводчик Мария Юшина.
2: Как-то раз одна моя знакомая решила отправиться всей семьей в путешествие по Франции. Поскольку путешествие было длительным, они решили взять в аренду автомобиль и хотели добраться на нем до гостиницы, которую они забронировали. Когда они приехали в аэропорт, то обнаружили, что салон проката по каким-то причинам был закрыт. Они звонили по телефону, пытались спрашивать у местных жителей. Оказалось, что в этот день был национальный праздник, и все было закрыто. Моя знакомая расстроилась, конечно же, она не понимала, что делать, ведь в квартире, куда они должны были приехать, их к назначенному времени уже ждал хозяин. И тогда, спустя какое-то время, они пошли в кафе, и тут раздается звонок от того самого хозяина, и он спрашивает: «А где же вы? Я вас жду». И моя знакомая говорит ему о том, какая ситуация произошла, и она совершенно не понимает, как быть и что делать. И тогда он сказал ей: «Не волнуйтесь, я приеду за вами и сейчас отвезу вас к себе». А радости моей знакомой не было предела, она не могла поверить в то, что обычный человек, который не приходился ей ни другом, ни родственником, а она просто арендует у него квартиру, он приедет и заберет всю ее семью. И на самом деле через час он приехал за ними, забрал и отвез их к себе. Настолько ее поразила доброта этого человека, что она долго еще приходила в себя. И когда их путешествие закончилось, и они вернулись в Россию, то на сайте отзывов квартир, где они арендовали жилье, она прочитала себе очень хороший отзыв. И это настолько сильно ее тронуло, что с тех пор она каждый раз с улыбкой вспоминает его и благодарит Бога за эту встречу.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 29 июня, церковь вспоминает святителя Тихона, епископа Амафонского, преподобного Тихона Медынского, преподобного Тихона Луховского, священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Преподобный Тихон Луховский Костромской, в миру Тимофей, жил на рубеже 15-16 веков. Он родился в Литовском княжестве, состоял на военной службе. Но когда там стало насаждаться католичество, Тимофей ушел в Россию. Он раздал все имущество и принял постриг с именем Тихон. Монах поселился в Костромском крае на берегу реки Лух. Вскоре рядом с ним стали жить еще два инока – Фотий и Герасим. Подвижники добывали пропитание трудами рук своих. Тихон искусно переписывал книги, был хорошим токарем. Скончался преподобный Тихон в 1503 году. Жил он в такой бедности, что ученики не знали, в чем похоронить отшельника. С погребением помог суздальский архиерей. Через несколько лет при гробнице преподобного по молитвам к нему стали совершаться исцеления больных. С того времени началось народное почитание святого. Канонизировали преподобного Тихона в середине 17 века.

Церковь прославляет своего праведника, преподобного Тихона, за его праведность, подвижническую жизнь, за ту помощь, которую спустя сотни лет верующие находят в его житии. Мы просим преподобного Тихона Луховского Чудотворца. Святой преподобный Тихон, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1722 году немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах создал цикл из 24 прелюдий и фуг, который получил название «Хорошо темперированный клавир», или, говоря современным языком, «Хорошо настроенная фортепиано». Дело в том, что на старинных клавишных инструментах приятно звучали только те произведения, в которых почти не использовались диезы или бемоли.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечная музыка. Истории великих шедевров.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Фамилия литературного персонажа Франкенштейн давно уже стала нарицательной и часто служит для обозначения чего-то неестественного, уродливого, того, что собрано из плохо подходящих частей, не имеющих никакой надежды на обретение настоящего единства. В отличие от иного примера единения, о котором рассуждает апостол Павел в отрывке из 12 главы своего послания к римлянам. Данный текст читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Якоже бо в едином телеси, многие уды и мамы».
3: «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».
2: «Не побежден бывай от зла, но побеждай благим злое».
1: В прозвучавшем отрывке апостол Павел объясняет христианам Древнего Рима устройство христианской церкви на примере человеческого тела. Так он поступает совершенно сознательно, потому что понимает, его читатели, бывшие язычники, не склонны к возвышенным богословским рассуждениям. Им нужно дать в качестве примера вполне понятный, осязаемый объект. И с точки зрения апостола тело вполне для этого подходит. Тем более, что римляне видели вокруг себя прекрасные статуи, восхваляющие красоту человека. Однако апостол, конечно же, рассуждает не о теле физическом, а о теле духовном, лишенном и намека на какую-то греховность, но наоборот, являющего нам пример чистого, непорочного совершенства. Апостол Павел рассуждает о теле Христовом и называет им церковь, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, во главе церкви находится сам Спаситель, поскольку именно благодаря его искупительному служению церковь на земле и возникла. Не случись Голгофы, воскресения из мертвых и вознесения, не сошел бы на апостолов Дух Святой, благодаря чему, собственно, церковь и возникла. Во-вторых, центром церковной жизни является таинство Евхаристии, в котором православные христиане под видом хлеба и вина причащаются тело и крови Христовых. Евхаристия не была придумана людьми. Совершать ее завещал сам Спаситель на Тайной Вечере, последней трапезе Христа и его апостолов. Так вот, причащаясь тело и крови Христовых, мы вступаем с Богом в особое духовное общение, оказываемся сопричастниками божественного бытия, достигаем единения со Христом и, что не менее важно, друг с другом. Это единство напоминает собой цельное и гармоничное сосуществование различных частей человеческого тела. Казалось бы, сердце, легкие, руки, ноги – все разное, но все друг другу помогает, ничто друг другу не противоречит. Вот и в церкви мы все разные, но благодаря Богу способны достичь единства и со Христом, и друг с другом. Церковь – это не только и не столько земная организация, состоящая из различных сотрудников и отделов. Церковь в духовном плане представляет собой особую реальность, руководит которой Бог. Церковь – начало Царства Божия, которое в будущем заменит привычный нам мир, Жителями этого царства смогут стать в первую очередь те, кто стремился быть частью церкви. Апостол Павел так говорит об этом стремлении. Настоящий христианин, человек с открытым сердцем, он радуется с радующимися, утешает страдающих. Такой человек не выпячивает себя, не считает себя выше других, старается жить в мире с собой, Богом и окружающими. По мысли апостола Павла, в церкви нет места для обиды, зависти и мести. В Ветхом Завете человек имел право ответить на принесенный ему ущерб. Всем известно правило «око за око и зуб за зуб». Но в Царстве Божьем действуют иные законы. Победить зло можно исключительно добром. Добро не только противостоит злу, оно способно по-настоящему объединить людей, сделать из разрозненной толпы союз истинных единомышленников. Тем более, если речь идет о церкви, внутри которой люди достигают духовного единства с Богом и друг с другом. Такое единство не подвластно времени, внешним угрозам, оно крепко, дает вдохновение и смысл. Церковь, как тело Христово, питает нас живительной благодатью Божией, делает частями великого целого, имеет внутри себя истинную жизнь, преодолевающую греховную разделенность и дарующую настоящее единство.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Однажды меня попросили помолиться за незнакомого человека, который болеет. Тогда я не знала, как реагировать на подобные просьбы, но отказывать было неудобно. И уже по дороге домой почувствовала какое-то смущение. А не слишком ли это самонадеянно и легкомысленно? Вот так брать на себя обязательство помолиться за человека, о котором я ничего не знаю. Дома решила уточнить, что об этом говорили святые отцы. И в руководстве к духовной жизни в Варсонофия Великого и Иоанна Пророка встретила наставление о том, что нужно молиться о своих грехах, а молитва за других может вводить в заблуждение духовно неопытного человека. Например, он будет считать того, за кого молится, больным, а о себе думать, что делает доброе дело. При этом святой не говорит, что молиться за других нельзя, но подчеркивает, что полезнее молиться прежде всего о своих грехах. «Чтобы сострадать кому-нибудь, хотя и по любви, ты еще не пришел в эту меру», пишет преподобный Иоанн Пророк своему ученику. У преподобного Паисия Святогорца я нашла такие слова. «Если я сижу, сложа руки и говорю: «Боже мой, прошу тебя, исцели такого-то больного», а сам при этом не иду ни на какую жертву, то я все равно, что просто произношу хорошие слова, бросаю их на ветер». Старец Паисий объяснял, чтобы Господь помог молящемуся, тот сам должен предпринять какие-то усилия по движению к Богу. Например, если он отказывается от сладкого ради того, чтобы Христос помог страдающему от сахарного диабета, или жертвует сном ради того, кто страдает бессонницей, то такой человек, цитирую, «вступает в родство с Богом», и тогда Бог подает ему свою благодать. То есть, если я не готова разделить боль того человека, за которого меня попросили помолиться, то и моя молитва будет бессмысленной. Этот вывод я озвучила в разговоре со своим духовником, и он назвал его слишком категоричным. Батюшка объяснил, что совет святого Паисия – это вызов всем нам. Если человек не чувствует в себе сил взять на себя дополнительную тяжесть, то это не значит, что он плохой. Нужно исходить из собственной меры и лучше посоветоваться с духовником. Священник может направить, подскажет, что именно я могу сделать в данном случае. Когда к тебе обращаются с просьбой помолиться о ком-то, но это вызывает смущение и нет возможности посоветоваться, не отказывай, но к Богу обращайся со смирением. «Господи, если эта молитва мне не во вред, то спаси и помилуй такого-то человека». Резюмируя, я сделала вывод, что молиться за незнакомых людей можно и нужно, но не стоит делать это только потому, что неудобно отказывать. Преподобный Силуан Афонский говорил, «Когда хочет Господь кого-нибудь помиловать, то внушает другим желание за него молиться и помогает в этой молитве». То есть сам факт, что ко мне обратились с такой просьбой, это уже повод задуматься, а могу ли я сделать что-то для... И вот тут важно осознать, для кого? Чтобы помочь незнакомому человеку, я должна решить, на что готова пойти ради Бога. Поиск ответа на этот вопрос и есть моя молитва, вместе с которой и приходит решение. Помочь в поиске лекарства или врача, отвезти кого-то на машине, подать записку в храме, принять участие в молитве по соглашению и так далее. Варианты появятся сами собой. И я верю, что в такие моменты Господь помогает не только тому, за кого меня попросили помолиться, но и мне самой.
0: Частное мнение.

0: Привыкайте все дела делать, не отклоняясь мыслью от Господа, а напротив, держа то убеждение, что Ему всем этим угождаете. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
6: Вот все и узнаете.
5: У нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
7: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.

0: Сегодня, 29 июня, Церковь вспоминает святителя Тихона, епископа Амафонского, преподобного Тихона Медынского, преподобного Тихона Луховского, священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Священномученик Гермоген, в миру Георгий Долганов, родился в 1858 году в Херсонской епархии в семье священника. Георгий блестяще закончил университет в Новороссийске, сдав экзамены за курс юридического, математического и исторического факультета. Но потом он выбрал путь служения Богу, поступил в духовную академию и принял монашеский постриг. Свое служение он начал в Тифлисской духовной семинарии, затем стал епископом саратовским. Особое внимание владыка уделял миссионерской деятельности, публичным религиозным чтениям и беседам. С любовью и уважением относился к епископу Гермогену святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он же предрек ему мученическую кончину. В 11 году владыка попал в немилость, в том числе и из-за отрицательного отношения к Григорию Распутину. Его сослали в Жировицкий монастырь в Белоруссии, а потом в Николоугрешский под Москвой. После февральского переворота 17 года Гермогена назначили на Тобольскую кафедру. Он не скрывал своего отрицательного отношения к большевикам. В вербное воскресенье 18 года епископ организовал и провел многолюдный крестный ход по Тобольску. Процессия остановилась у дома, где была заключена семья последнего русского императора. Епископ Гермоген публично благословил Романовых, которые стояли в это время у окна. По окончании крестного хода епископ был арестован. Его казнили в июне в Тюмени. Тело сбросили в реку Туру. Священномученик Гермоген был причислен к лику святых в 2000 году.
1: Мощи священномученика Гермогена, епископа Тобольского, покоятся в Покровском соборе Тобольского Кремля. Вспоминая святого епископа, мы обращаемся к нему со словами: «Священномученик Гермоген, моли Бога о нас».

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Известный предприниматель из династии купцов Бахрушиных, создатель Московского литературно-театрального музея Алексей Бахрушин и его супруга Вера прожили в счастливом браке 35 лет. У них родилось трое детей. Алексей Бахрушин и Вера Носова познакомились в 1895 году в Москве. Судьбоносная встреча произошла на костюмированном балу в доме общих знакомых. 29-летний Алексей сразу заприметил красивую и статную Веру. Он полюбил ее с первого взгляда. Девушка, в свою очередь, была очарована обаятельным и веселым Алексеем. Весь вечер они не отходили друг от друга. Через пару недель молодой купец и выпускница гимназии встретились вновь уже на ледовом катке. Именно там Алексей признался Вере в своих чувствах и сделал предложение. Девушка согласилась. В апреле 1895 года молодые люди поженились. Сразу после торжества они уехали в свадебное путешествие по Европе. Во время поездки Алексей часто рассказывал супруге о своем увлечении. Он собирал коллекцию вещей, связанных с историей русского театра. И однажды признался жене, что мечтает о создании театрального музея, в который мог бы прийти бесплатно каждый желающий. Вера вдохновилась идеей мужа и предложила ему свою помощь. Вернувшись в Москву из Европы, Бахрушины поселились в небольшой квартирке. Днем, пока Алексей работал на фабрике отца, Вера хозяйничала по дому, а по вечерам она занималась коллекцией мужа. Распределяла по тематике и хронологии экспонаты будущего музея. В 1896 году у супругов родился первенец Юрий, затем сын Александр и дочь Кира. Вера полностью посвятила себя воспитанию детей. В этом она видела свое главное предназначение. Алексей продолжал заниматься семейным делом отца и параллельно искал экспонаты для будущего музея. Нередко во время поездок ему приходилось надолго оставлять родных, но Вера Васильевна понимала важность дела, на которое Алексей Александрович тратил так много сил и времени. В доме всегда с нетерпением ожидали возвращения главы семейства. Вера устраивала праздничный прием. Дети с радостью помогали матери. А после ужина все вместе разбирали привезенные Алексеем театральные экспонаты. Со временем коллекция Бахрушиных выросла настолько, что супруги приняли решение сделать ее общедоступной. И в 1913 году они передали свой литературно-театральный музей в дар государству. Алексей Александрович стал директором музея. На этом посту он оставался до конца своих дней. Алексей скончался в 1929 году. Вера тяжело переживала уход мужа, но поддержка детей и общее дело, которым жили супруги, придавало ей сил. Она до конца своих дней боролась за сохранение музея. Его не раз собирались закрыть. Но Вере Васильевне все же удалось сделать так, чтобы детище Алексея Александровича жило и сегодня.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Дмитрий Дорошев, автор книг «Знакомство в поезде» и другие рассказы, и «Потерянные грехи» и другие рассказы.
3: Мой друг рассказывал такую историю. Дело было в 90-е годы. Он пришел только с армии, сам он занимался до этого боксом, и в армии тоже, кандидат в мастера спорта был. И вот пришел из армии, решил пока ничем не заниматься. Ну и тут ребята говорят: давай с нами. А чем вы занимаетесь? Да так, говорит, ничем, ездим там по магазинам, по рынкам. И, в общем, он связался с такой компанией. В один из дней они поехали на разборку. Сели в машину, едут, торопятся. И тут подрезает их микроавтобус старенький, и там за рулем дедушка какой-то. И вот он вышел из себя, давай кричать: ты что, дед, что нам подрезал? А дедушка перекрестил их, закрыл окно, и, в общем, они разъехались. Едут, через два светофора слышат сзади удар. Ну, не сильный, легкий такой. Они оборачиваются, опять этот дедушка за рулем на этом микроавтобусе. Они начали стучать ему в стекло. Он говорит: «Да простите меня, Христа ради, да какого Христа? Что ты такое говоришь? Давай выходи». И тут вот только они прокричали, открываются двери, оттуда выбегает ОМОН в масках, кладут их на землю, одевают наручники, загрузили в этот же автобус. И вот дедушка за рулем и привозит их в отделение полиции. Один из ОМОНовцев снимает маску, а это, оказывается, его друг еще по клубу, по боксерскому. И он говорит: «Саш, ну ты чем занимаешься? Ты чё? Давай прекращай, зачем тебе это бандиты?» Он говорит: «А кто за рулем, что-то непонятно? Вы ОМОН. А какой-то дед у вас за рулем?» Он говорит: «Да это не дед, это батюшка. У нас сломалась машина. Мы просто остановили первую попавшуюся, попросили довести его до отделения полиции. Тут видим, какие-то бандиты разбушевались, ему угрожают, стучат, кричат в окно. И, в общем, решили вас урезонить. А тут, оказывается, ты. Давай с этим завязывай». И вот герой этого рассказа послушал совета своего друга, обратился, кстати, к этому священнику, кардинально поменял свою жизнь и даже стал сам служить в правоохранительных органах вместе со своим другом.
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Думаю, большинство людей в мире понимают, что совершать добрые дела правильно. Но насколько это обязательно? Ответ на этот вопрос мы слышим в отрывке из 12 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И пришед оттуда, прииди на сонмище их».
3: И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая.
2: «И простри, и утвердися целая, как другая».
1: В наши дни люди не любят слово «должен». В свое время я как-то в текстах зачастил с этим словом. «Мы должны то, мы должны это». И в итоге редактор посоветовал мне изменить модальность, потому что не только подросткам, но и людям среднего возраста больше нравится чувствовать, что они действуют не по обязанности, но по свободному решению. Слово «обязанность» употреблено не случайно. Оно является смысловым синонимом должествования и для кого-то может звучать даже более жестко, чем слово «долг». Впрочем, жестче или мягче – это вещи субъективные. Но вот с точки зрения этимологии и понятности, обязанность явно выигрывает, так как любой человек, знающий русский язык, услышит в нем созвучие с глаголом «вязать». Быть обязанным – значит быть как в горном походе, на определенных участках буквально связанным в одну цепь. Ты идешь и держишь других, но и они тебя держат. И если никто ни с кем не связан, все могут попадать поодиночке. На первый взгляд – в евангельском отрывке, который мы сегодня услышали, ни о каких обязанностях речи не идет. Фарисеи не спрашивают Христа, должно ли исцелять в субботу, но позволительно ли. Однако, если вспомнить закон Моисеев, станет ясно, что забота о ближнем действительно была именно должным занятием. Другое дело, что запрет на всякую работу в день субботний создавал для фарисеев коллизию. Необходимость заботы логически выводилась из заповеди о любви к ближнему. А заповедь о субботе была прямой и очевидной, а значит и воспринималась как более строгая. Отвечая на их вопрос, Спаситель приводит интересный пример. Он говорит им о домашних животных, забота о которых не прекращалась и в субботу. Почему? Разве где-нибудь была заповедь о том, что они должны их кормить и поить? Нет. Так что же? Были ли они свободны в своих действиях, или кто-то их обязывал? Кажется, были свободны. Могли бы и не кормить, и не поить. Правда, и последствия не заставили бы себя долго ждать. Это принесло бы вред животным. Заставило бы их страдать, и, может быть, даже заболеть. А от этого пострадали бы уже и сами люди. Таким образом, словно альпинисты в связке, люди и животные, хотя и были свободны, в то же время были связаны общей жизнью. Почему и одни заботились о других? Что же делает Христос? Он явно сравнивает обязанности людей по отношению к животным с их обязанностями по отношению к ближним. Только если с первыми мы связаны зависимостью быта, со вторыми мы оказываемся связаны любовью. Разрушая связи с первыми, мы губим их и свою бытовую жизнь. Но обходя своей заботой ближних, мы губим не только их, мы губим свою человечность. Когда в раю Адам нарекал имена животным, для него не нашлось равного, и Бог дал ему жену, соработника и союзника, подобного ему. Человеку не может хватать общения только с животным миром. Для того, чтобы быть полноценным человеком, ему нужен другой человек. Сама ткань его человечности оказывается соткана из общения и заботы людей друг о друге. Поддерживая жизнь животных, мы косвенно поддерживаем свою телесную жизнь, а проявляя заботу о ближних, поддерживаем жизнь своей души.

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В мире насчитывается около 6000 языков, и примерно половина из них, по данным ЮНЕСКО, может быть утрачена уже в ближайшее десятилетие. Давайте поразмышляем, почему. В первую очередь это происходит из-за того, что носители языка перестают на нем говорить. То есть прежде всего утрачивается живая речь. Это случается по разным причинам. Например, исчезновение самих людей, говорящих на данном языке. Когда-то эпидемия чумы 17 века уничтожила последних пруссов, и поэтому прусский язык перестал существовать. Многие языки Америки исчезли во время колонизации. Иногда язык перестает быть средством общения, но применяется в определенных сферах. Например, церковнославянский и латынь являются языками богослужений, а древнегреческий сегодня – источник терминологии в научной сфере. Одной из причин исчезновения языка является и то, что его носители перестают использовать его повсеместно, а употребляют только дома. Это происходит, например, при переезде в другую страну. В данном случае есть риск, что взрослые не смогут передать детям многообразие лексики и синтаксиса, переносных смыслов, многозначности и крылатых выражений. Ведь в быту этого не требуется. Так язык упрощается и постепенно утрачивается. На территории России под угрозой исчезновения находится около десятка языков. Например, язык негидальцев, живущих в Хабаровском крае. Многие ученые-лингвисты пытаются остановить негативные процессы. Так, например, для возрождения исчезающего чулымского языка в 2008 году был создан первый русско-чулымский словарь. А в 2019 издан перевод на чулымский «Евангелие от Марка». Русскому языку опасность вымирания не грозит, ведь он – язык государственный, на нем говорит большинство жителей страны. А вот сохранять так называемые «малые языки» – задача современных лингвистов и самих носителей. Ведь богатство культур нашей страны отражается также и в языковом многообразии. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
3: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой, еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыке Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года, как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
2: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
3: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в которой вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
2: Да, она угадывается.
3: Она угадывается, да. Прямо оттуда как будто идет вода. Такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки, ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы. Что это воды Духа Святого. Как Господь сказал, что «я дам воду живую». И кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни. Вот это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, и сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
2: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
3: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
2: Рядом с ними кто?
3: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые, те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны, а русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит, те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они. Да? Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
2: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
3: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля, ну и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Ну и вот Василий Блаженный видно вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь

0: здесь у нас Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там Смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, она размыта, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это Новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там Валаамские святые, Соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа, Казанская икона Божией Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
1: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям Радио Вера хорошего дня. До свидания.
0: До свидания.
2: Богословие в красках. Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Спортсмены часто показывают нам примеры невероятной силы воли и духа. Они готовы преодолеть любые препятствия и сделать все, чтобы победить соперников. Но вот для испанского бегуна Ивана Анаи оказалась важнее не победа, а возможность остаться порядочным человеком. Случай, который произошел с ним в 2012 году на соревнованиях по легкой атлетике, я прочитала в одном спортивном журнале. Во время забега на 3000 метров среди спортсменов лидировал кенийский бегун Абель Мутаи. Он вырвался вперед и бежал с большим отрывом от соперников. Вдруг кенийский спортсмен остановился в нескольких метрах от финиша и стал радостно махать болельщикам. Оказалось, он не увидел линию, где заканчивалась дистанция, и подумал, что уже победил. Из-за досадной ошибки Абель Мутаи мог лишиться заслуженного первого места. Прямо за ним бежал испанский спортсмен Иван Анаи. Ему представилась возможность обогнать своего соперника и первым прибыть к финишу. Но вместо этого Иван начал подталкивать кенийца, чтобы он двигался вперед. В итоге Абель Мутаи взял свое золото. Все поздравляли победителя и восхищались поступком Ивана Анаи, благодаря которому кенийец одержал заслуженную победу. Сам же испанец говорил, что сделал то, что должен был. Может, Иван Анаи и не видел в своем поступке ничего особенного, зато для других людей он стал вдохновляющим примером. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. Радио Вера.
2: Сегодня, 29 июня, церковь вспоминает святителя Тихона, епископа Амафонского, преподобного Тихона Медынского, преподобного

Тихона Луховского, священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Святитель Тихон, епископ Амафонский, жил в IV-V веках. Он родился в городе Амафунте на острове Кипр. Родители Тихона были христианами. Любимым чтением дома было Священное Писание. По преданию, отец Тихона, владелец хлебопекарни, послал юношу продавать хлеб. Но Тихон отдавал его беднякам даром. В ответ на гнев отца юноша сослался на святые книги, в которых сказано «дающий Богу сторицей приимет». Вместе они заглянули в амбар и увидели, что пустые до этого закрома переполнены пшеницей. С тех пор отец не препятствовал Тихону раздавать нищим хлеб. Со временем Тихон стал священником, а потом, по общему желанию жителей города, был избран епископом. Владыка Тихон славился своим милосердием. Двери его дома были открыты для всех. Он с любовью выслушивал и исполнял просьбы каждого, кто приходил к нему. Скончался святитель Тихон в 425 году. Чествуя святителя Тихона Амафонского, церковь напоминает нам о важности дел милосердия. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Такую заповедь оставил нам Христос. Вспоминая святого Тихона, епископа Амафонского, мы обращаемся к нему с просьбой. «Святитель Тихон, моли Бога о нас».

1956 году американская фолк-группа Easy Riders, в переводе с английского «Легкие всадники», представила публике песню «Green Fields» – «Зеленые поля». Автором ностальгической баллады об ушедших временах, когда поля были зеленее, небо синее, солнце ласковее, а влюбленные счастливее, был поэт и музыкант из Бруклина Фрэнк Миллер. Песня осталась незамеченной, и группа вскоре распалась. Но родственник Фрэнка, продюсер компании звукозаписи Columbia Records Митч Миллер, предложил произведение молодому коллективу Brothers Four – «Четыре брата». И в исполнении братьев в 1960 году «Зеленые поля» заняли вторую строчку в американском национальном хит-параде. Песня начала свое шествие по миру. Ее перевели на испанский, французский, шведский, польский, чешский, хорватский, вьетнамский, еврейский языки. На португальском ее исполнила знаменитая Сезария Эвера. В Советском Союзе произведение впервые прозвучало на языке оригинала в исполнении Муслима Магомаева. Русский текст у мирового хита появился в середине 60-х. Мелодия Фрэнка Миллера взволновала Роберта Рождественского. Музыка рождала в душе поэта воспоминания о нелегком и все-таки светлом времени военного детства, прошедшего в Сибири, в городе Омске. Роберт Иванович признавался позднее, что стихотворение, которое он в итоге написал, стало не просто размышлением о прошлом, но переосмыслением всей жизни. В 1966 году в фильме-концерте ленинградского телевидения «Весна идет» популярная певица Эдита Пьеха впервые исполнила песню «Город детства», авторами которой были названы американский музыкант Фрэнк Миллер и русский поэт Роберт Рождественский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Фамилия литературного персонажа Франкенштейн давно уже стала нарицательной и часто служит для обозначения чего-то неестественного, уродливого, того, что собрано из плохо подходящих частей, не имеющих никакой надежды на обретение настоящего единства. В отличие от иного примера единения, о котором рассуждает апостол Павел в отрывке из 12 главы своего послания к римлянам. Данный текст читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Яко же бо в едином телеси, многие уды и мамы».
3: «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».
2: «Не побежден бывай от зла, но побеждай благим злое».
1: В прозвучавшем отрывке апостол Павел объясняет христианам Древнего Рима устройство христианской церкви на примере человеческого тела. Так он поступает совершенно сознательно, потому что понимает, его читатели, бывшие язычники, не склонны к возвышенным богословским рассуждениям. Им нужно дать в качестве примера вполне понятный, осязаемый объект. И с точки зрения апостола тело вполне для этого подходит. Тем более, что римляне видели вокруг себя прекрасные статуи, восхваляющие красоту человека. Однако апостол, конечно же, рассуждает не о теле физическом, а о теле духовном, лишенном и намека на какую-то греховность, но наоборот, являющего нам пример чистого, непорочного совершенства. Апостол Павел рассуждает о теле Христовом и называет им церковь, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, во главе церкви находится сам Спаситель, поскольку именно благодаря его искупительному служению церковь на земле и возникла. Не случись Голгофы, воскресения из мертвых и вознесения, не сошел бы на апостолов Дух Святой, благодаря чему, собственно, церковь и возникла. Во-вторых, центром церковной жизни является таинство Евхаристии, в котором православные христиане под видом хлеба и вина причащаются тело и крови Христовых. Евхаристия не была придумана людьми. Совершать ее завещал сам Спаситель на Тайной Вечере, последней трапезе Христа и его апостолов. Так вот, причащаясь тело и крови Христовых, мы вступаем с Богом в особое духовное общение, оказываемся сопричастниками божественного бытия, достигаем единения со Христом и, что не менее важно, друг с другом. Это единство напоминает собой цельное и гармоничное сосуществование различных частей человеческого тела. Казалось бы, сердце, легкие, руки, ноги – все разное, но все друг другу помогает, ничто друг другу не противоречит. Вот и в церкви мы все разные, но благодаря Богу способны достичь единства и со Христом, и друг с другом. Церковь – это не только и не столько земная организация, состоящая из различных сотрудников и отделов. Церковь в духовном плане представляет собой особую реальность, руководит которой Бог. Церковь – начало Царства Божия, которое в будущем заменит привычный нам мир, Жителями этого царства смогут стать в первую очередь те, кто стремился быть частью церкви. Апостол Павел так говорит об этом стремлении. Настоящий христианин, человек с открытым сердцем, он радуется с радующимися, утешает страдающих. Такой человек не выпячивает себя, не считает себя выше других, старается жить в мире с собой, Богом и окружающими. По мысли апостола Павла, в церкви нет места для обиды, зависти и мести. В Ветхом Завете человек имел право ответить на принесенный ему ущерб. Всем известно правило «око за око и зуб за зуб». Но в Царстве Божьем действуют иные законы. Победить зло можно исключительно добром. Добро не только противостоит злу, оно способно по-настоящему объединить людей, сделать из разрозненной толпы союз истинных единомышленников. Тем более, если речь идет о церкви, внутри которой люди достигают духовного единства с Богом и друг с другом. Такое единство не подвластно времени, внешним угрозам, оно крепко, дает вдохновение и смысл. Церковь, как тело Христово, питает нас живительной благодатью Божией, делает частями великого целого, имеет внутри себя истинную жизнь, преодолевающую греховную разделенность и дарующую настоящее единство.
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: О здоровье и болезнях души исполняющий обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках протоиерей Владимир Быстрый.
2: По учению святителя Иоанна Златоуста, душа человека состоит из разумной части, ума, воли, совести и бессловесных страстей. В норме разум должен управлять чувствами, но после грехопадения этот порядок нарушается. Страсти выходят из-под контроля и порабощают ум. Человек становится плотским, подчиненный только земным вожделениям. Главные причины разложения – это добровольный грех, отход от заповедей, внутренний конфликт между законом греха и законом совести, о котором пишет апостол Павел. «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». А также малодушие и отказ от покаяния. Человек заглушает голос совести самооправданием. Здоровье же души в ее устремленности к Богу и преображении во Христе. Святитель Игнатий Брянчанинов учит: «Исцеление достигается только через самоотвержение, отсечение падших желаний и понуждение себя к исполнению евангельских заповедей. Совесть – это неподкупный судья внутри нас. Чем чище око души, тем острее ее чувствительность». Вспомним слова Спасителя: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Погубить душу для мира – значит отказаться от рабства страстям и эгоизму. Такой человек находит свою душу уже нетленной. Итак, духовное разложение начинается там, где прекращается духовная борьба, а центром жизни становится самость. Будем же хранить свою душу, слушая совести и любя Бога и ближних.
0: Актуальная тема.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях участники ансамбля «Семейный круг», супруги Александр Носков и Наталья Гутарцева. Поговорим с нашими гостями о вере, музыке и о том, как совместное творчество влияет на семейные отношения. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о русской иконописи и коллекции икон Павла Третьякова. Сегодня у нас в студии главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи Екатерина Гладышева. И разговор пойдет о развитии интереса к русской иконе в 19 веке.
1: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: чтобы мир внутри себя стяжать.
1: Сегодня, 29 июня, церковь вспоминает святителя Тихона, епископа Амафонского, преподобного Тихона Медынского, преподобного Тихона Луховского, священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Преподобный Тихон Медынский, калужский чудотворец, жил в 15 веке. Родом он был из Киева. В юности пришел в Москву и принял там монашество. Тихон стремился к уединению. Он нашел пустынное место недалеко от Калуги и Медыни, рядом с речкой Угрой. Подвижник поселился в дремучем лесу в дупле исполинского дуба, простоявшего после кончины святого еще почти 4 века. В 19 веке на основании дуба была построена часовня. Известие об отшельнике, ведущем святую жизнь, привлекло к нему учеников. По преданию, владелец тех земель, князь Владимир Ярославич, пытался прогнать Тихона. Он замахнулся на старца плетью, но внезапно рука князя онемела и осталась неподвижной. Лишь после своего раскаяния и по молитвам подвижника князь исцелился. Он пообещал помочь в устройстве монастыря. Так появилась Свято-Тихонова Успенская пустынь. В ней несколько веков велась запись о чудесах, случившихся по молитвам к преподобному Тихону. В последние годы жизни преподобного Тихона неподалеку от места его подвигов произошло знаменитое стояние на реке Угре. Оно положило конец татарскому игу на Руси. Преподобными церковь называет святых из монахов, которые молитвой, постом и трудами стремились быть подобными Иисусу Христу. Вспоминая преподобного Тихона Медынского, мы обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Тихон, моли Бога о нас».

0: Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Вопросы школьного курса географии. Какой пролив разделяет материки Евразию и Северную Америку? Большинство наверняка даст правильный ответ. Берингов пролив. Витус Беринг, русский мореплаватель, открыл его в 1728 году. Правда, есть один очень любопытный исторический факт, о котором сегодня далеко не всем известно. За 80 лет до экспедиции Беринга этот же самый пролив обнаружил другой знаменитый русский первопроходец Семен Дежнев. Однако об этом его открытии долгое время никто даже не подозревал. В июне 1648 года сибирские купцы Усовы и Гусельниковы снарядили промысловую экспедицию на реку Погычу. Ходили легенды, что на берегах этой реки водится невиданное множество пушного зверя. Правда, где именно протекает эта река, никто точно сказать не мог. Местонахождение называли весьма неопределенно – где-то за Колымой. К слову, саму реку Колыму с несметными природными богатствами на ее берегах, пушниной и золотом обнаружили буквально 5 годами ранее, летом 1643-го. Сделал это отряд, в котором находился Семен Дежнев. Дежнев был казаком на государевой службе. Он занимался сбором ясака, налога в царскую казну, который взимался с коренных народов на сибирских территориях, присоединенных к России. Купцы Усовы и Гусельниковы позвали Семена Дежнева в экспедицию к берегам реки Погычи. Правда, Дежнев вслед за коренным населением называл эту реку Анадырем и, в отличие от остальных, по рассказам местных жителей, хорошо представлял, где она находится. 20 июня 1648-го Дежнев отправился в плавание, которое навсегда вписало его имя в историю. На кочах, небольших парусно-гребных лодках, мореходы обогнули Чукотку и мыс, который они назвали Большим Каменным Носом. За ним они обнаружили пролив, разделяющий материки. Дежнев подробно записывал ход экспедиции, однако, судя по всему, не осознавал всей важности географического открытия, которое совершил. Куда важнее для мореплавателя было то, что он не ошибся в своих предположениях и вышел к реке Анадырь. На ее берегах, в вечной мерзлоте, Дежнев нашел и передал в государственную казну огромное богатство – залежи моржовой кости, которая ценилась тогда выше слоновой и стоила дороже соболиного меха. Не придали значения открытию пролива и сибирские чиновники, которым Дежнев после возвращения передал свои записи. Материалы остались пылиться в архиве Якутского острога. Вот почему ровным счетом ничего не знал о походе Дежнева и Петр I, когда снаряжал Камчатскую экспедицию во главе с Витусом Берингом. Мореплаватель вторично открыл пролив между двумя материками, которые теперь в его честь называют Беринговым. О том, что пролив этот на самом деле нашел Семен Дежнев, стало известно только в 1736 году. Исследователь Сибири Герхард Миллер разбирал бумаги Якутского архива и обнаружил те самые записи Дежнева. Однако название пролива Берингов к тому времени уже было нанесено на все карты и прочно закрепилось. Решили его не переименовывать. Лишь в 1898 году император Николай II увековечил память о первооткрывателе. Большой каменный нос, мыс, найденный и описанный Дежневым, получил его имя. И по сей день крайняя восточная точка Евразии носит название «Мыс Дежнева».
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Думаю, большинство людей в мире понимают, что совершать добрые дела правильно. Но насколько это обязательно? Ответ на этот вопрос мы слышим в отрывке из 12 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И пришед оттуда, прииди на сонмище их».
3: И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая.
2: «И простри, и утвердися цела, яко другая».
1: В наши дни люди не любят слово «должен». В свое время я как-то в текстах зачастил с этим словом. «Мы должны то, мы должны это». И в итоге редактор посоветовал мне изменить модальность, потому что не только подросткам, но и людям среднего возраста больше нравится чувствовать, что они действуют не по обязанности, но по свободному решению. Слово «обязанность» употреблено не случайно. Оно является смысловым синонимом должествования. И для кого-то может звучать даже более жестко, чем слово «долг». Впрочем, жестче или мягче – это вещи субъективные. Но вот с точки зрения этимологии и понятности, обязанность явно выигрывает, так как любой человек, знающий русский язык, услышит в нем созвучие с глаголом «вязать». Быть обязанным – значит быть как в горном походе, на определенных участках буквально связанным в одну цепь. Ты идешь и держишь других, но и они тебя держат. И если никто ни с кем не связан, все могут попадать поодиночке. На первый взгляд – в евангельском отрывке, который мы сегодня услышали, ни о каких обязанностях речи не идет. Фарисеи не спрашивают Христа, должно ли исцелять в субботу, но позволительно ли. Однако, если вспомнить закон Моисеев, станет ясно, что забота о ближнем действительно была именно должным занятием. Другое дело, что запрет на всякую работу в день субботний создавал для фарисеев коллизию. Необходимость заботы логически выводилась из заповеди о любви к ближнему. А заповедь о субботе была прямой и очевидной, а значит и воспринималась как более строгая. Отвечая на их вопрос, Спаситель приводит интересный пример. Он говорит им о домашних животных, забота о которых не прекращалась и в субботу. Почему? Разве где-нибудь была заповедь о том, что они должны их кормить и поить? Нет. Так что же? Были ли они свободны в своих действиях, или кто-то их обязывал? Кажется, были свободны. Могли бы и не кормить, и не поить. Правда, и последствия не заставили бы себя долго ждать. Это принесло бы вред животным. Заставило бы их страдать, и, может быть, даже заболеть. А от этого пострадали бы уже и сами люди. Таким образом, словно альпинисты в связке, люди и животные, хотя и были свободны, в то же время были связаны общей жизнью. Почему и одни заботились о других? Что же делает Христос? Он явно сравнивает обязанности людей по отношению к животным с их обязанностями по отношению к ближним. Только если с первыми мы связаны зависимостью быта, со вторыми мы оказываемся связаны любовью. Разрушая связи с первыми, мы губим их и свою бытовую жизнь. Но обходя своей заботой ближних, мы губим не только их, мы губим свою человечность. Когда в раю Адам нарекал имена животным, для него не нашлось равного, и Бог дал ему жену, соработника и союзника, подобного ему. Человеку не может хватать общения только с животным миром. Для того, чтобы быть полноценным человеком, ему нужен другой человек. Сама ткань его человечности оказывается соткана из общения и заботы людей друг о друге. Поддерживая жизнь животных, мы косвенно поддерживаем свою телесную жизнь, а проявляя заботу о ближних, поддерживаем жизнь своей души.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Татьяна Батышева.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Так устроен мир. Утро повисло над городом серым свинцом туч. Тяжелые капли стучат по оконному стеклу и маленькими водопадами стекают вниз. Косые полосы ливня прочеркивают привычный пейзаж. Наш дворик с детской горкой и качелями, заводские трубы на горизонте. Люди раскрывают зонты, а те, у кого их не оказалось, бегут в поисках какого-нибудь укрытия. Дождь в большом городе – маленькая катастрофа. Мне тоже скоро выходить под эти дождевые струи, перепрыгивать лужи, уворачиваться от машин, так и норовящих тебя обрызгать. И можно было бы поворчать, посетовать на жизнь. Но ведь дождь-то кончится, а трава после него станет зеленее, воздух свежее, улицы чище. Из-за туч выглянет солнце. Так всегда бывает. Так устроен мир.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Об агрессивном невежестве епископ Черняховский и Славский Николай.
2: Невежда – это тот, кто не ведает, не знает, не понимает. И из общего незнания, непонимания проистекает самое главное незнание. Он не знает, что мир живет по законам Божьим, а невежда хочет, чтобы все было, как он желает. И когда этого не получается, он злится. Он еще больше настаивает на своем. И это уже агрессия. Невежество и агрессия идут рука об руку. И этому не стоит удивляться. А что же делать, если сталкиваешься с агрессивным невежеством? В первую очередь, самому не поступать, как агрессивный невежда. Помнить, что все побеждается любовью. Не уступать невежеству, а с любовью и смирением вразумить заблудшего человека.
0: Актуальная тема.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает пожарный Виталий Белов.
2: У меня была такая ситуация с одним моим хорошим товарищем. Его звали Сергеем. Он работал в пожарной службе. Ситуация была следующая. У них был вызов, горел загородный дом. Когда они уже приехали, осмотрев вообще, оценив, скажем так, ситуацию, они поняли, то, что все уже, состояние критическое, делать там вообще, ну, по сути, как бы нечего. И вот мой товарищ понял то, что... Почему бы нет, надо все равно как бы посмотреть, что происходит. Все равно внутри, может, мало ли кто-то есть. Он зашел, и что он видит? Там лежит женщина, еще живая, еле дышит, но у нее была сломана нога. Ну и он отважился и взял ее и вытащил из горящего здания, но еще при этом сам очень сильно повредил ногу. Вот после чего, как он успешно ее вытащил оттуда из здания горящего, врачи ему сказали, то, что все, дорогой мой друг, ходить ты не сможешь. И несмотря на то, что он это сделал, этот поступок вызывает как бы уважение, потому что человек отважился, рискнул своей жизнью, хотя по сути ему этот человек никто, и поэтому Сергей у него вызывает уважение, и для меня он настоящий герой. Он молодец. Добро для меня — это самоотдача. Мне кажется, проще определения нет, и усложнять этого не нужно.

В эфире радио «Вера». Сегодня, 29 июня, церковь вспоминает святителя Тихона, епископа Амафонского, преподобного Тихона Медынского, преподобного Тихона Луховского, священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Преподобный Тихон Луховский Костромской, в миру Тимофей, жил на рубеже 15-16 веков. Он родился в Литовском княжестве, состоял на военной службе. Но когда там стало насаждаться католичество, Тимофей ушел в Россию. Он раздал все имущество и принял постриг с именем Тихон. Монах поселился в Костромском крае на берегу реки Лух. Вскоре рядом с ним стали жить еще два инока – Фотий и Герасим. Подвижники добывали пропитание трудами рук своих. Тихон искусно переписывал книги, был хорошим токарем. Скончался преподобный Тихон в 1503 году. Жил он в такой бедности, что ученики не знали, в чем похоронить отшельника. С погребением помог суздальский архиерей. Через несколько лет при гробнице преподобного по молитвам к нему стали совершаться исцеления больных. С того времени началось народное почитание святого. Канонизировали преподобного Тихона в середине 17 века. Церковь прославляет своего праведника, преподобного Тихона, за его праведность, подвижническую жизнь, за ту помощь, которую спустя сотни лет верующий находит в его житии. Мы просим преподобного Тихона Луховского Чудотворца. Святой преподобный Тихон, моли Бога о нас –

0: Истории великих шедевров.
1: Перу Михаила Ивановича Глинки принадлежит произведение, о котором Петр Ильич Чайковский однажды высказался так: «Здесь вся русская симфоническая школа заключена, как весь дуб в желуде». Это сочинение называется «Камаринское», то есть «Быстрый русский народный танец». Оно было создано Михаилом Ивановичем в 1848 году.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Православная кухня.
4: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
5: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
3: Православная кухня.
0: Радио «Вера».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Фамилия литературного персонажа Франкенштейн давно уже стала нарицательной и часто служит для обозначения чего-то неестественного, уродливого, того, что собрано из плохо подходящих частей, не имеющих никакой надежды на обретение настоящего единства. В отличие от иного примера единения, о котором рассуждает апостол Павел в отрывке из 12 главы своего послания к римлянам. Данный текст читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Яко же бо во едином телеси, многие уды и имамы».
3: «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».
2: «Не побежден бывает зла, но побеждай благим злое».
1: В прозвучавшем отрывке апостол Павел объясняет христианам Древнего Рима устройство христианской церкви на примере человеческого тела. Так он поступает совершенно сознательно, потому что понимает, его читатели, бывшие язычники, не склонны к возвышенным богословским рассуждениям. Им нужно дать в качестве примера вполне понятный, осязаемый объект. И с точки зрения апостола тело вполне для этого подходит. Тем более, что римляне видели вокруг себя прекрасные статуи, восхваляющие красоту человека. Однако апостол, конечно же, рассуждает не о теле физическом, а о теле духовном, лишенном и намека на какую-то греховность, но наоборот, являющего нам пример чистого, непорочного совершенства. Апостол Павел рассуждает о теле Христовом и называет им церковь, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, во главе церкви находится сам Спаситель, поскольку именно благодаря его искупительному служению церковь на земле и возникла. Не случись Голгофы, воскресения из мертвых и вознесения, не сошел бы на апостолов Дух Святой, благодаря чему, собственно, церковь и возникла. Во-вторых, центром церковной жизни является таинство Евхаристии, в котором православные христиане под видом хлеба и вина причащаются тело и крови Христовых. Евхаристия не была придумана людьми. Совершать ее завещал сам Спаситель на Тайной Вечере, последней трапезе Христа и его апостолов. Так вот, причащаясь тело и крови Христовых, мы вступаем с Богом в особое духовное общение, оказываемся сопричастниками божественного бытия, достигаем единения со Христом и, что не менее важно, друг с другом. Это единство напоминает собой цельное и гармоничное сосуществование различных частей человеческого тела. Казалось бы, сердце, легкие, руки, ноги – все разное, но все друг другу помогает, ничто друг другу не противоречит. Вот и в церкви мы все разные, но благодаря Богу способны достичь единства и со Христом, и друг с другом. Церковь – это не только и не столько земная организация, состоящая из различных сотрудников и отделов. Церковь в духовном плане представляет собой особую реальность, руководит которой Бог. Церковь – начало Царства Божия, которое в будущем заменит привычный нам мир, Жителями этого царства смогут стать в первую очередь те, кто стремился быть частью церкви. Апостол Павел так говорит об этом стремлении. Настоящий христианин, человек с открытым сердцем, он радуется с радующимися, утешает страдающих. Такой человек не выпячивает себя, не считает себя выше других, старается жить в мире с собой, Богом и окружающими. По мысли апостола Павла, в церкви нет места для обиды, зависти и мести. В Ветхом Завете человек имел право ответить на принесенный ему ущерб. Всем известно правило «око за око и зуб за зуб». Но в Царстве Божьем действуют иные законы. Победить зло можно исключительно добром. Добро не только противостоит злу, оно способно по-настоящему объединить людей, сделать из разрозненной толпы союз истинных единомышленников. Тем более, если речь идет о церкви, внутри которой люди достигают духовного единства с Богом и друг с другом. Такое единство не подвластно времени, внешним угрозам, оно крепко, дает вдохновение и смысл. Церковь, как тело Христово, питает нас живительной благодатью Божией, делает частями великого целого, имеет внутри себя истинную жизнь, преодолевающую греховную разделенность и дарующую настоящее единство.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Янни Роланский. Педагог, ведущая семейных книжных и киноклубов.
0: Частное мнение.
2: В какого Бога верю я? В Библии говорится, что Бог есть любовь. Но как мы это понимаем? Мы просто прочитали об этом? Или об этом говорит наш реальный опыт? Помню, как прабабушка ругала меня и наказывала за то, что после молитвы я не крестилась столько раз, сколько она мне велела. Мне было года 3 или 4. В красном уголке в нашей квартире стояли иконы, свечи и лежала Библия. Мне очень нравилось, когда мы каждый день в одно и то же время вставали перед иконами вместе с мамой и бабушкой. Но когда к нам в гости приезжала прабабушка, каждое мое обращение к Богу сопровождалось чувством вины. Надо было поклониться еще раз. Почему ты перекрестилась только 2 раза? Через какое-то время молитва стала напоминать каторгу. Тогда еще это слово было мне незнакомо, но именно оно описывает то состояние, страх неизбежного осуждения. Несложно догадаться, каким мне представлялся Иисус. В моей голове он был злым и контролирующим, тем, кто может сурово наказать за недостаточное количество поклонов. Так сформировалось мое представление о Боге как о страшном судье. Долгое время я знала о нем лишь то, что мне рассказывали другие, но не знала его самого. Когда настало время идти в школу, я вообще не очень понимала, во что верю и верю ли вообще. Мне было известно, что Иисус умер и воскрес, но в голове жило непонимание. Неужели Он хочет, чтобы и мы все мучились и страдали? Однажды я встала на колени и сказала: «Господи, если Ты существуешь, дай мне узнать Тебя и узнать, какой Ты на самом деле». Через какое-то время к нам пришла мамина подруга и начала говорить о том, как Господь любит нас. Мне кажется, она тогда только-только узнала благую весть и сразу прибежала к нам об этом рассказать. У нее было столько эмоций, а потом посиделки на кухне за чаем с семьей и обсуждение Библии стало нашей доброй традицией. Сейчас не вспомню, как это было наверняка, но могу засвидетельствовать, что чувства мои поменялись. Молитва стала радостной встречей. С тех пор прошло уже почти 30 лет, а я все продолжаю открывать для себя, какой Он, Бог, в Которого я верю. И хочется думать, что этот путь поиска не закончится никогда, потому что путь этот полон тайн и открытий.
0: Частное мнение.

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 29 июня, Церковь вспоминает святителя Тихона, епископа Амафонского, преподобного Тихона Медынского, преподобного Тихона Луховского, священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Священномученик Гермоген, в миру Георгий Долганов, родился в 1858 году в Херсонской епархии в семье священника. Георгий блестяще закончил университет в Новороссийске, сдав экзамены за курс юридического, математического и исторического факультета. Но потом он выбрал путь служения Богу, поступил в духовную академию и принял монашеский постриг. Свое служение он начал в Тифлисской духовной семинарии, затем стал епископом саратовским. Особое внимание владыка уделял миссионерской деятельности, публичным религиозным чтениям и беседам. С любовью и уважением относился к епископу Гермогену святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он же предрек ему мученическую кончину. В 11 году владыка попал в немилость, в том числе из-за отрицательного отношения к Григорию Распутину. Его сослали в Жировицкий монастырь в Белоруссии, а потом в Николоугрешский под Москвой. После февральского переворота 17 года Гермогена назначили на Тобольскую кафедру. Он не скрывал своего отрицательного отношения к большевикам. В вербное воскресенье 18 года епископ организовал и провел многолюдный крестный ход по Тобольску. Процессия остановилась у дома, где была заключена семья последнего русского императора. Епископ Гермоген публично благословил Романовых, которые стояли в это время у окна. По окончании крестного хода епископ был арестован. Его казнили в июне в Тюмени. Тело сбросили в реку Туру. Священномученик Гермоген был причислен к лику святых в 2000 году. Мощи священномученика Гермогена, епископа Тобольского, покоятся в Покровском соборе Тобольского Кремля. Вспоминая святого епископа, мы обращаемся к нему со словами: «Священномученик Гермоген, моли Бога о нас».

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Вестфилд. Тихий провинциальный городок в американском штате Нью-Джерси. В начале 20-го столетия был настолько маленьким, что практически все его жители могли назвать друг друга знакомыми. По крайней мере, семью Абгар в городе знали очень хорошо. Это было дружное семейство. Чарльз, его жена Хелен и трое детей. Два сына и младшая дочь, Вирджиния. Жили они бедно, но не унывали. Абгары организовали семейный оркестр и выступали на городских праздниках. Особенный музыкальный талант был у маленькой Вирджинии. Она играла на скрипке так, словно училась у хороших педагогов. Но, увы, денег на уроки музыки в семье не было. Девочка освоила инструмент самостоятельно. «Вундеркинд», — восхищенно говорили о ней горожане. Никто не сомневался, что Вирджиния, когда вырастет, станет музыкантом. Но она стала врачом и создала систему, по которой оценивают состояние новорожденного в самые первые минуты его появления на свет. Эта разработка, известная во всем мире как «Шкала Абгар», спасла миллионы маленьких жизней. Желание лечить людей проснулось у Вирджинии в детстве, когда от чахотки скончался старший брат. Лоуренс угас на глазах, и его смерть глубоко потрясла девочку. Тогда она и решила стать доктором. В этом Вирджиния увидела свое предназначение. Она мечтала поступить в университет на факультет медицины. Но это стоило больших денег, которых у родителей Вирджинии Абгар попросту не было. Поэтому после школы она пошла в колледж учиться на зоолога. И параллельно начала откладывать деньги на университет. В этом ей помог талант скрипачки. Вирджиния зарабатывала выступлениями, а еще подрабатывала где только могла – уборщицей, посудомойкой, экономила каждый цент и сумела накопить на мечту. В 1929 году Вирджиния Абгар стала студенткой Колумбийского университета по специальности «Терапия и хирургия». На курсе было всего 9 женщин. Медицина, в особенности хирургия, в те годы была мужской профессией. Поэтому после выпуска Вирджиния устроилась работать анестезиологом. В Америке 30-х годов анестезиология, как направление медицины, была развита очень слабо. Считалось, что обезболивание и введение в наркоз не требуют особых навыков. Часто эту работу доверяли медсестрам. Абгар удалось доказать, что анестезия – сложнейший процесс, и заниматься ею должны исключительно специалисты. Вирджиния разработала первый в США учебник по анестезиологии и стала профессором Колумбийского университета. Абгар много лет работала в области акушерской анестезиологии и имела богатый опыт наблюдения за младенцами. Однажды на лекции студенты спросили Вирджинию, можно ли, на ее взгляд, сразу определить, насколько жизнеспособен тот или иной новорожденный. И она сходу назвала 5 признаков, по которым безошибочно узнавала, слабенький родился малыш или здоровый. По мнению Вирджинии, важную роль на первой и пятой минуте жизни ребенка играют цвет кожи, сердечный ритм, мимические реакции, мышечный тонус и дыхание. Ответив таким образом на вопрос студентов, Абгар неожиданно задумалась, а почему бы не привести эти критерии в единую систему и оценивать показатели по баллам. Она записала идею на первом попавшемся клочке бумаги. Потом перечитала и удивленно рассмеялась. Оказалось, что если составить вместе заглавные буквы английского названия каждого из 5 критериев, то получается ее фамилия – Абгар. Свою систему Вирджиния представила в 1953 году на Международном конгрессе анестезиологов. Простую и понятную шкалу Абгар – медики сразу же взяли на вооружение. Теперь они могли точно узнать, какому младенцу требуется неотложная помощь, а какой малыш в порядке. С тех пор и по настоящее время во всем мире мамам в роддоме сообщают 3 главных цифры. рост новорожденного ребенка, его вес и состояние по шкале Абгар. Сама Вирджиния за годы своей работы приняла более 17 тысяч родов.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Думаю, большинство людей в мире понимают, что совершать добрые дела правильно. Но насколько это обязательно? Ответ на этот вопрос мы слышим в отрывке из 12 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И пришед оттуда, прииди на сонмище их».
3: И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая.
2: «И простри, и утвердися цела, яко другая».
1: В наши дни люди не любят слово «должен». В свое время я как-то в текстах зачастил с этим словом. «Мы должны то, мы должны это». И в итоге редактор посоветовал мне изменить модальность, потому что не только подросткам, но и людям среднего возраста больше нравится чувствовать, что они действуют не по обязанности, но по свободному решению. Слово «обязанность» употреблено не случайно. Оно является смысловым синонимом должествования и для кого-то может звучать даже более жестко, чем слово «долг». Впрочем, жестче или мягче – это вещи субъективные. Но вот с точки зрения этимологии и понятности, обязанность явно выигрывает, так как любой человек, знающий русский язык, услышит в нем созвучие с глаголом «вязать». Быть обязанным – значит быть как в горном походе, на определенных участках буквально связанным в одну цепь. Ты идешь и держишь других, но и они тебя держат. И если никто ни с кем не связан, все могут попадать поодиночке. На первый взгляд, в евангельском отрывке, который мы сегодня услышали, ни о каких обязанностях речи не идет. Фарисеи не спрашивают Христа, должно ли исцелять в субботу, но позволительно ли. Однако, если вспомнить закон Моисеев, станет ясно, что забота о ближнем действительно была именно должным занятием. Другое дело, что запрет на всякую работу в день субботний создавал для фарисеев коллизию. Необходимость заботы логически выводилась из заповеди о любви к ближнему. А заповедь о субботе была прямой и очевидной, а значит и воспринималась как более строгая. Отвечая на их вопрос, Спаситель приводит интересный пример. Он говорит им о домашних животных, забота о которых не прекращалась и в субботу. Почему? Разве где-нибудь была заповедь о том, что они должны их кормить и поить? Нет. Так что же? Были ли они свободны в своих действиях, или кто-то их обязывал? Кажется, были свободны. Могли бы и не кормить, и не поить. Правда, и последствия не заставили бы себя долго ждать. Это принесло бы вред животным. Заставило бы их страдать, и, может быть, даже заболеть. А от этого пострадали бы уже и сами люди. Таким образом, словно альпинисты в связке, люди и животные, хотя и были свободны, в то же время были связаны общей жизнью. Почему и одни заботились о других? Что же делает Христос? Он явно сравнивает обязанности людей по отношению к животным с их обязанностями по отношению к ближним. Только если с первыми мы связаны зависимостью быта, со вторыми мы оказываемся связаны любовью. Разрушая связи с первыми, мы губим их и свою бытовую жизнь. Но обходя своей заботой ближних, мы губим не только их, мы губим свою человечность. Когда в раю Адам нарекал имена животным, для него не нашлось равного, и Бог дал ему жену, соработника и союзника, подобного ему. Человеку не может хватать общения только с животным миром. Для того, чтобы быть полноценным человеком, ему нужен другой человек. Сама ткань его человечности оказывается соткана из общения и заботы людей друг о друге. Поддерживая жизнь животных, мы косвенно поддерживаем свою телесную жизнь, а проявляя заботу о ближних, поддерживаем жизнь своей души.

0: утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Дух захватывает от бесконечно причудливого разнообразия формы расцветок рыб, снующих стайками близ подводных джунглей, кораллов, напоминающих собой крепостные стены средневековых городов. Так и хочется во всеуслышание воздать хвалу общему всем нам Создателю Господу Богу, которого наши церковные песнопения с полным правом именуют изрядно художником. Воистину, Его есть царство и сила и слава не только в сердцах верных христиан, но и в подводном мире, населенном столь диковинными обитателями.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит: «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление, молитва Иисусова есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредство ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем, дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Первая жена умерла от тяжелой болезни, и он остался с маленькой Вероникой. А уже через пару месяцев знакомства с Анной девочка стала называть ее мамой. Сергей по профессии военный, а Анна – руководитель благотворительного фонда «Дорога жизни», который помогает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Благодаря работе супруги семья Котельниковых стала многодетной. Однажды в 2019 году Сергей сопровождал Анну в детский инфекционный стационар, куда она часто ездила по работе. В одном из больничных боксов лежали брат с сестрой – Илья, которому исполнился год и 10 месяцев, и 4-месячная Лиза. Оба малыша находились в тяжелом состоянии. Незадолго до этого, впервые оказавшись в детском паллиативном отделении, Сергей испытал, по его словам, душевные муки. «Во мне что-то перевернулось», – вспоминает мужчина. «Наверное, это и стало отправной точкой, когда появились мысли принять ребенка в нашу семью». В результате супруги Котельниковы взяли к себе не одного ребенка, а троих. Сначала оформили документы на малышей, тех самых брата и сестру, которых не смогли забыть после встреч в больнице. А несколько месяцев спустя сотрудники органов опеки и попечительства сообщили, что у Лизы и Илюши есть старшая сестра, и предложили с ней познакомиться, чтобы по возможности не разлучать ее с родными. Так у Анны и Сергея появилась еще одна дочка, 8-летняя Вероника. Да-да, в одной семье теперь живут две девочки с одинаковыми именами. Хорошо, что у этого имени есть сокращенная форма – Ника. Сергей вспоминает, как Ника впервые приехала к ним в гости в новогодние каникулы. «Мы все вместе катались с горки, играли в снежки. Это осталось одним из самых счастливых семейных воспоминаний», – с улыбкой рассказывает многодетный отец. «Сегодня дети Котельниковых, один сыночек и 3 лапочки дочки, подросли, у каждого свои увлечения». Вероника поет в большом детском хоре имени Попова. Ника занимается шашками, Илья – дзюдо и футболом, а малышка Лиза ходит в бассейн. А я любуюсь их семейными фотографиями на портале «Милосердие» и думаю, какое счастье, что рядом с детьми, попавшими в беду, появились Анна и Сергей, взрослые, которым не все равно. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 29 июня, церковь вспоминает святителя Тихона, епископа Амафонского, преподобного Тихона Медынского, преподобного Тихона Луховского, священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Святитель Тихон, епископ Амафонский, жил в 4-5 веках. Он родился в городе Амафунте на острове Кипр. Родители Тихона были христианами. Любимым чтением дома было Священное Писание. По преданию, отец Тихона, владелец хлебопекарни, послал юношу продавать хлеб. Но Тихон отдавал его беднякам даром. В ответ на гнев отца юноша сослался на святые книги, в которых сказано: «Дающий Богу сторицей приимет». Вместе они заглянули в амбар и увидели, что пустые до этого закрома переполнены пшеницей. С тех пор отец не препятствовал Тихону раздавать нищим хлеб. Со временем Тихон стал священником, а потом, по общему желанию жителей города, был избран епископом. Владыка Тихон славился своим милосердием. Двери его дома были открыты для всех. Он с любовью выслушивал и исполнял просьбы каждого, кто приходил к нему. Скончался святитель Тихон в 425 году. Чествуя святителя Тихона Амафонского, церковь напоминает нам о важности дел милосердия. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Такую заповедь оставил нам Христос. Вспоминая святого Тихона, епископа Амафонского, мы обращаемся к нему с просьбой. «Святитель Тихон, моли Бога о нас».

0: «Все приходящее, а музыка вечна», сказал когда-то главный герой фильма «В бой идут одни старики». В 1993 году в России бурно кипели политические страсти, а композитор Игорь Матвиенко думал о вечном. В его голове родилась мелодия, которая никак не давала покоя. Недолго думая, он показал ее своему другу, поэту Александру Шаганову. Это был тот редкий случай в их творческом тандеме, когда музыка возникла раньше, чем стихи. Игорь, как мог, попытался объяснить Александру, что, слушая эту мелодию, его фантазия рисует образ коня. Какого и почему, объяснить он не мог. Александру Шаганову ничего не оставалось, как мысленно взять этого коня под уздцы и отвезти в поле. Причем не в какое-то абстрактное русское поле, а во вполне конкретное. В детские годы лето поэт проводил во Владимирской области, в местечке под названием Пегасово, недалеко от Суздаля, где родились его дед и отец. Именно в этих краях, собираясь гулять, маленький Саша говорил себе: «Дай-ка я пойду посмотрю, где рождает поле зарю». Когда стихи по-настоящему сливаются с музыкой, это всегда чудо. Только после этого песня, как говорится, уходит в народ. Такая судьба была уготована песне «Выйду ночью в поле с конем» композитора Игоря Матвиенко на стихи Александра Шаганова. Многие до сих пор считают ее народной и даже удивляются, когда она звучит в исполнении группы «Любэ». Хотя лучшее исполнение невозможно себе представить.
1: «Выйду ночью в поле с конем,

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Фамилия литературного персонажа Франкенштейн давно уже стала нарицательной и часто служит для обозначения чего-то неестественного, уродливого, того, что собрано из плохо подходящих частей, не имеющих никакой надежды на обретение настоящего единства. В отличие от иного примера единения, о котором рассуждает апостол Павел в отрывке из 12 главы своего послания к римлянам. Данный текст читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Яко же бо во едином теле си, многие уды и имамы».
3: «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».
2: «Не побежден бывает зла, но побеждай благим злое».
1: В прозвучавшем отрывке апостол Павел объясняет христианам Древнего Рима устройство христианской церкви на примере человеческого тела. Так он поступает совершенно сознательно, потому что понимает, его читатели, бывшие язычники, не склонны к возвышенным богословским рассуждениям. Им нужно дать в качестве примера вполне понятный, осязаемый объект. И с точки зрения апостола тело вполне для этого подходит. Тем более, что римляне видели вокруг себя прекрасные статуи, восхваляющие красоту человека. Однако апостол, конечно же, рассуждает не о теле физическом, а о теле духовном, лишенном и намека на какую-то греховность, но наоборот, являющего нам пример чистого, непорочного совершенства. Апостол Павел рассуждает о теле Христовом и называет им церковь, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, во главе церкви находится сам Спаситель, поскольку именно благодаря его искупительному служению церковь на земле и возникла. Не случись Голгофы, воскресения из мертвых и вознесения, не сошел бы на апостолов Дух Святой, благодаря чему, собственно, церковь и возникла. Во-вторых, центром церковной жизни является таинство Евхаристии, в котором православные христиане под видом хлеба и вина причащаются тело и крови Христовых. Евхаристия не была придумана людьми. Совершать ее завещал сам Спаситель на Тайной Вечере, последней трапезе Христа и его апостолов. Так вот, причащаясь тело и крови Христовых, мы вступаем с Богом в особое духовное общение, оказываемся сопричастниками божественного бытия, достигаем единения со Христом и, что не менее важно, друг с другом. Это единство напоминает собой цельное и гармоничное сосуществование различных частей человеческого тела. Казалось бы, сердце, легкие, руки, ноги – все разное, но все друг другу помогает, ничто друг другу не противоречит. Вот и в церкви мы все разные, но благодаря Богу способны достичь единства и со Христом, и друг с другом. Церковь – это не только и не столько земная организация, состоящая из различных сотрудников и отделов. Церковь в духовном плане представляет собой особую реальность, руководит которой Бог. Церковь – начало Царства Божия, которое в будущем заменит привычный нам мир, Жителями этого царства смогут стать в первую очередь те, кто стремился быть частью церкви. Апостол Павел так говорит об этом стремлении. Настоящий христианин, человек с открытым сердцем, он радуется с радующимися, утешает страдающих. Такой человек не выпячивает себя, не считает себя выше других, старается жить в мире с собой, Богом и окружающими. По мысли апостола Павла, в церкви нет места для обиды, зависти и мести. В Ветхом Завете человек имел право ответить на принесенный ему ущерб. Всем известно правило «око за око и зуб за зуб». Но в Царстве Божьем действуют иные законы. Победить зло можно исключительно добром. Добро не только противостоит злу, оно способно по-настоящему объединить людей, сделать из разрозненной толпы союз истинных единомышленников. Тем более, если речь идет о церкви, внутри которой люди достигают духовного единства с Богом и друг с другом. Такое единство не подвластно времени, внешним угрозам, оно крепко, дает вдохновение и смысл. Церковь, как тело Христово, питает нас живительной благодатью Божией, делает частями великого целого, имеет внутри себя истинную жизнь, преодолевающую греховную разделенность и дарующую настоящее единство.
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: О здоровье и болезни в душе исполняющий обязанности настоятеля Московского храма равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках протоиерей Владимир Быстрый.
2: По учению святителя Иоанна Златоуста душа человека состоит из разумной части – ума, воли, совести и бессловесных страстей. В норме разум должен управлять чувствами, но после грехопадения этот порядок нарушается. Страсти выходят из-под контроля и порабощают ум. Человек становится плотским, подчиненный только земным вожделениям. Главные причины разложения – это добровольный грех, отход от заповедей, внутренний конфликт между законом греха и законом совести, о котором пишет апостол Павел: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». А также малодушие и отказ от покаяния. Человек заглушает голос совести самооправданием. Здоровье же души в ее устремленности к Богу и преображении во Христе. Святитель Игнатий Брянчанинов учит: «Исцеление достигается только через самоотвержение, отсечение падших желаний и понуждение себя к исполнению евангельских заповедей. Совесть – это неподкупный судья внутри нас. Чем чище око души, тем острее ее чувствительность». Вспомним слова Спасителя: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Погубить душу для мира – значит отказаться от рабства страстям и эгоизму. Такой человек находит свою душу уже нетленной. Итак, духовное разложение начинается там, где прекращается духовная борьба, а центром жизни становится самость. Будем же хранить свою душу, слушая совести и любя Бога и ближних.
0: Актуальная тема.

0: великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 29 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 29 июня, церковь вспоминает святителя Тихона, епископа Амафонского, преподобного Тихона Медынского, преподобного Тихона Луховского, священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Преподобный Тихон Медынский, калужский чудотворец, жил в 15 веке. Родом он был из Киева. В юности пришел в Москву и принял там монашество. Тихон стремился к уединению. Он нашел пустынное место недалеко от Калуги и Медыни, рядом с речкой Угрой. Подвижник поселился в дремучем лесу в дупле исполинского дуба, простоявшего после кончины святого еще почти 4 века. В 19 веке на основании дуба была построена часовня. Известие об отшельнике, ведущем святую жизнь, привлекло к нему учеников. По преданию, владелец тех земель, князь Владимир Ярославич, пытался прогнать Тихона. Он замахнулся на старца плетью, но внезапно рука князя онемела и осталась неподвижной. Лишь после своего раскаяния и по молитвам подвижника князь исцелился. Он пообещал помочь в устройстве монастыря. Так появилась Свято-Тихонова Успенская пустынь. В ней несколько веков велась запись о чудесах, случившихся по молитвам к преподобному Тихону. В последние годы жизни преподобного Тихона, неподалеку от места его подвигов, произошло знаменитое стояние на реке Угре. Оно положило конец татарскому игу на Руси. Преподобными церковь называет святых из монахов, которые молитвой, постом и трудами стремились быть подобными Иисусу Христу. Вспоминая преподобного Тихона Медынского, мы обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Тихон, моли Бога о нас».

0: Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Святитель Григорий Богослов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Художника конца 19-го, начала 20 века, импрессиониста Сергея Арсеньевича Виноградова называли певцом русского усадебного быта. На его полотнах деревянные домики с террасами и мезонинами, светлые комнаты с домотканными полосатыми коврами, простор, убегающий вдаль луга, речка, церковь на пригорке. Домашний уют и краски, полные тепла и радости, вошли в жизнь художника, когда он встретил свою жену, Ирину Казимировну Войцеховскую. Они познакомились в 1913 году в Строгановском училище, где Виноградов преподавал живопись, а Ирина училась. К моменту их встречи у Сергея Арсеньевича было, кажется, все, чего только можно пожелать. Выставки на родине и за рубежом, любимая работа. Его картины раскупали еще до того, как он их заканчивал. И все же временами Виноградов ощущал странную пустоту. После знакомства с Ириной это чувство исчезло. Он обрел, наконец, то, чего ему так не хватало – родственную душу, любимого человека, твердую опору в жизни и нескончаемый источник творческого вдохновения. Правда, Сергей Арсеньевич долго скрывал от Ирины свои чувства. 49-летний холостяк не допускал и мысли о том, что девушка может им заинтересоваться. И ошибался. Войцеховская не раз признавалась себе, что хотела бы разделить с Виноградовым свою жизнь, быть ему помощницей во всем. Художник об этих ее мыслях, конечно же, не знал. Так продолжалось целых 2 года. Тем временем Ирина окончила училище. Казалось, их пути навсегда разошлись. Весной 1915-го Виноградов поехал в Крым. Художник Константин Коровин пригласил его к себе на дачу в Гурзуф. В один из теплых солнечных дней Сергей Арсеньевич прогуливался вдоль моря. Шуршала и перекатывалась под ногами прибрежная галька. Навстречу, скрытая белоснежным кружевным зонтиком, шла дама. Они поравнялись, дама приподняла зонтик, и Виноградов вдруг увидел знакомое лицо. Перед ним была Ирина. После нескольких секунд радостного смущения они пошли по пляжу вместе. В Крыму Сергей и Ирина встречались каждый день. Он рисовал ее на берегу моря, на залитой южным солнцем террасе. За несколько дней до отъезда из Крыма Виноградов признался девушке в любви. В Москву они вернулись женихом и невестой и в начале 1917 года обвенчались. Тихое семейное счастье отразилось в полотнах Виноградова. В его картинах появилось особое спокойствие, умиротворение и внутренний свет. Редкое полотно обходилось без фигуры его любимой жены. Она смотрит на нас с таких картин, как «Летний день», «Утро», «На даче летом», «Барышня в сарафане», «Женщина с книгой», «Дама на балконе». Виноградов создал целую серию домашних портретов Ирины Казимировны, которую назвал «Жена художника в интерьере». В те моменты, когда Ирина не позировала мужу, она помогала ему в мастерской, подавала кисти, смешивала краски. При этом успевала приготовить обед, накрахмалить скатерти. По свидетельствам друзей художника, хозяйство его супруга вела образцово. В 1924 году Виноградов побывал в Прибалтике. Неожиданно ему настолько там понравилось, что он решил перебраться в Латвию. В Риге Сергей Арсеньевич приобрел маленький домик. Вскоре туда приехала Ирина Казимировна. Виноградов открыл частную художественную школу, а его супруга – дамскую шляпную мастерскую. Женщина вспоминала, что муж часто подсказывал ей, как можно украсить шляпки, и даже придумывал новые фасоны. Она, в свою очередь, помогала ему в работе над картинами. Рисовала некоторые детали, порой что-то советовала. Художник всегда прислушивался к мнению супруги. Летом 1929 года Сергей Арсеньевич с Ириной Казимировной посетили Псково-Печерский монастырь. Художник написал серию пейзажей с видами обители. Древние стены, белые звонницы, собор, утопающий в зелени. Эти полотна дышат покоем и радостью. Как, впрочем, и другие картины Виноградова, которые он писал до последнего дня своей жизни. Художник признавался: они светлы и полны счастья, потому что рядом с ним его любимая Ирина.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Дмитрий Дорошев, автор книг «Знакомство в поезде» и другие рассказы, и «Потерянные грехи» и другие рассказы.
4: Мой друг рассказывал такую историю. Дело было в 90-е годы. Он пришел только с армии, сам он занимался до этого боксом, и в армии тоже, кандидат мастера спорта был. И вот пришел из армии, решил пока ничем не заниматься. Ну и тут ребята говорят: давай с нами. А чем вы занимаетесь? Да так, говорит, ничем, ездим там по магазинам, по рынкам. И, в общем, он связался с такой компанией. В один из дней они поехали на разборку. Сели в машину, едут, торопятся. И тут подрезает их микроавтобус старенький, и там за рулем дедушка какой-то. И вот он вышел из себя, давай кричать: ты чё, дед, чё нам подрезал? А дедушка перекрестил их, закрыл окно, и, в общем, они разъехались. Едут, через два светофора слышат сзади удар. Ну, не сильный, легкий такой. Они оборачиваются, опять этот дедушка за рулем на этом микроавтобусе. Они начали стучать ему в стекло. Он говорит: да простите меня, Христа ради. Да какого Христа? Что ты такое говоришь? Давай, выходи. И тут вот только они прокричали, открываются двери, оттуда выбегает ОМОН в масках, кладут их на землю, одевают наручники, загрузили в этот же автобус. И вот дедушка за рулем и привозит их в отделение полиции. Один из ОМОНовцев снимает маску, а это, оказывается, его друг еще по клубу, по боксерскому. И он говорит: Саш, ну ты чем занимаешься? Ты чё? Давай прекращай, зачем тебе это, бандиты? Он говорит: а кто за рулем, что-то непонятно? Вы ОМОН. А какой-то дед у вас за рулем? Он говорит: да это не дед, это батюшка. У нас сломалась машина. Мы просто остановили первый попавшийся, попросили довести его до отделения полиции. Тут видим, какие-то бандиты разбушевались, ему угрожают, стучат, кричат в окно. И, в общем, решили вас урезонить. А тут, оказывается, ты. Давай с этим завязывай. И вот герой этого рассказа послушал совета своего друга, обратился, кстати, к этому священнику, кардинально поменял свою жизнь и даже стал сам служить в правоохранительных органах вместе со своим другом.
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Думаю, большинство людей в мире понимают, что совершать добрые дела правильно. Но насколько это обязательно? Ответ на этот вопрос мы слышим в отрывке из 12 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И пришед оттуда, прииди на сонмище их».
3: И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая.
2: «И простри, и утвердися целая, как другая».
1: В наши дни люди не любят слово «должен». В свое время я как-то в текстах зачастил с этим словом. «Мы должны то, мы должны это». И в итоге редактор посоветовал мне изменить модальность, потому что не только подросткам, но и людям среднего возраста больше нравится чувствовать, что они действуют не по обязанности, но по свободному решению. Слово «обязанность» употреблено не случайно. Оно является смысловым синонимом должествования и для кого-то может звучать даже более жестко, чем слово «долг». Впрочем, жестче или мягче – это вещи субъективные. Но вот с точки зрения этимологии и понятности, обязанность явно выигрывает, так как любой человек, знающий русский язык, услышит в нем созвучие с глаголом «вязать». Быть обязанным – значит быть как в горном походе, на определенных участках буквально связанным в одну цепь. Ты идешь и держишь других, но и они тебя держат. И если никто ни с кем не связан, все могут попадать поодиночке. На первый взгляд – в евангельском отрывке, который мы сегодня услышали, ни о каких обязанностях речи не идет. Фарисеи не спрашивают Христа, должно ли исцелять в субботу, но позволительно ли. Однако, если вспомнить закон Моисеев, станет ясно, что забота о ближнем действительно была именно должным занятием. Другое дело, что запрет на всякую работу в день субботний создавал для фарисеев коллизию. Необходимость заботы логически выводилась из заповеди о любви к ближнему. А заповедь о субботе была прямой и очевидной, а значит и воспринималась как более строгая. Отвечая на их вопрос, Спаситель приводит интересный пример. Он говорит им о домашних животных, забота о которых не прекращалась и в субботу. Почему? Разве где-нибудь была заповедь о том, что они должны их кормить и поить? Нет. Так что же? Были ли они свободны в своих действиях, или кто-то их обязывал? Кажется, были свободны. Могли бы и не кормить, и не поить. Правда, и последствия не заставили бы себя долго ждать. Это принесло бы вред животным. Заставило бы их страдать, и, может быть, даже заболеть. А от этого пострадали бы уже и сами люди. Таким образом, словно альпинисты в связке, люди и животные, хотя и были свободны, в то же время были связаны общей жизнью. Почему и одни заботились о других? Что же делает Христос? Он явно сравнивает обязанности людей по отношению к животным с их обязанностями по отношению к ближним. Только если с первыми мы связаны зависимостью быта, со вторыми мы оказываемся связаны любовью. Разрушая связи с первыми, мы губим их и свою бытовую жизнь. Но обходя своей заботой ближних, мы губим не только их, мы губим свою человечность. Когда в раю Адам нарекал имена животным, для него не нашлось равного, и Бог дал ему жену, соработника и союзника, подобного ему. Человеку не может хватать общения только с животным миром. Для того, чтобы быть полноценным человеком, ему нужен другой человек. Сама ткань его человечности оказывается соткана из общения и заботы людей друг о друге. Поддерживая жизнь животных, мы косвенно поддерживаем свою телесную жизнь, а проявляя заботу о ближних, поддерживаем жизнь своей души.

0: светлое утро на радио «Вера». Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. С тех пор, как появилась письменность, человек смог не только слышать, но и видеть слово. И тогда он заметил, что существует интересное явление. Слова можно читать не только вперед, но и назад. Например, топот, шалаш или тут как тут. Человек удивился и назвал это палиндром, в переводе с греческого «бегущий обратно». Синоним его – русское слово «перевертыш». Одним из самых древних считается палиндром, найденный при раскопках древнеримского города Геркуланума. Эта фраза на латыни «Сатор арепо тенет опера ротас», что означает «сеятель арепа управляет плугом». Удивительно в нем не только то, что можно прочесть всю фразу наоборот. Оказывается, если все пять слов написать одно под другим, то получится прямо-таки волшебный квадрат. В нем предложение можно прочесть в разных направлениях. Сверху вниз, снизу вверх, справа налево и слева направо. Палиндром вошел в европейскую литературу уже в средние века. А в России, начиная с 18 века, тоже стали увлекаться искусством составления перевертышей. Например, знаменитая фраза из сказки про Буратино «А роза упала на лапу Азора» принадлежит авторству поэта Афанасия Фета. Расцвет палиндрома пришелся на 20 век. Поэт Велимир Хлебников первый в России сочинил целое стихотворение «Палиндром» и назвал его «Перевертень». Придумывали перевертыши и литераторы Валерий Брюсов, Владимир Набоков, Андрей Вознесенский и многие другие. Королем русского палиндрома считается поэт Дмитрий Авалиани. Его авторству принадлежат десятки палиндромов. Есть шутливые, а есть и с глубоким смыслом. Вот, например, «Лира цвела, а лев царил». «Я или суетен, или не те усилия». Придумывать перевертыши – занятие сложное, но увлекательное и полезное. Оно помогает увидеть графику слова, развивает чувство языка. А еще с ними можно поиграть на досуге. Например, предложите друзьям такую загадку. Что скрыто во фразе «Кит на море романтик»? Как думаете, догадаются? С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: О сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично и очень искренне, и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня вместе с игуменом Назарием Рыпиным мы будем делиться личными историями о том, как Господь дарил неожиданную радость, когда казалось, что для этого нет никакой возможности. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник в 18:00.

0: радио. Добрые истории
1: рассказывает экономист Антон Долгополов.
2: У меня есть одна история про доброго человека. У одной семьи полностью сгорел дом. Мама, папа и двое детишек остались на улице, но их соседи приютили их к себе. А другая соседская девочка, моя племянница, решила устроить благотворительный базар. Она ходила на заброшенные участки и собирала там ягоды и яблоки. Потом их продавала на трассе. Все вырученные деньги она отдавала пострадавшей семье, чтобы они смогли восстановить свой дом. Скоро об этом узнали все жители этого небольшого городка, и все вместе стали собирать деньги. Так семья уже накопила большую часть денег на новый дом. Вот такая чудесная, добрая история приключилась в моем маленьком латышском городке. Добро – это надежда в лучшее.
0: Добрые истории. Светлое радио.
3: Сегодня, 29 июня, церковь вспоминает святителя Тихона, епископа Амафонского, преподобного Тихона Медынского, преподобного Тихона Луховского, священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Преподобный Тихон Луховский Костромской, в миру Тимофей, жил на рубеже 15-16 веков. Он родился в Литовском княжестве, состоял на военной службе. Но когда там стало насаждаться католичество, Тимофей ушел в Россию. Он раздал все имущество и принял постриг с именем Тихон. Монах поселился в Костромском крае на берегу реки Лух. Вскоре рядом с ним стали жить еще два инока – Фотий и Герасим. Подвижники добывали пропитание трудами рук своих. Тихон искусно переписывал книги, был хорошим токарем. Скончался преподобный Тихон в 1503 году. Жил он в такой бедности, что ученики не знали, в чем похоронить отшельника. С погребением помог суздальский архиерей. Через несколько лет при гробнице преподобного по молитвам к нему стали совершаться исцеления больных. С того времени началось народное почитание святого. Канонизировали преподобного Тихона в середине 17 века. Церковь прославляет своего праведника, преподобного Тихона, за его праведность, подвижническую жизнь, за ту помощь, которую спустя сотни лет верующий находит в его житии. Мы просим преподобного Тихона Луховского, чудотворца, святой преподобный Тихон, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Советский композитор Арам Ильич Хачатурян неоднократно высказывался, что очень любит театр и с удовольствием сочиняет для театральной сцены и кино. Первые его опыты в этой сфере относятся ко времени, когда он еще даже не был студентом Московской консерватории. А получилось это благодаря старшему брату композитора Сурену Ильичу, который основал театральную студию при Доме культуры Армении в Москве. Именно для спектаклей студии Арам Ильич создал свои первые музыкальные произведения. Среди работ Хачатуряна в театральном жанре особой известностью пользуется «Маскарад» по драме Лермонтова. Известный филолог Ираклий Андронников высказался о спектакле так: «Трудно представить себе музыку, более отвечающую характеру этой романтической драмы. Если сказать вам, что это музыка к одному из творений Пушкина, вы не поверите. Это Лермонтов, торжество его стиха и мысли». Хачатуряну действительно удалось прочувствовать дух лермонтовской эпохи. Он внимательно изучал архивы начала XIX века, относящиеся к бальной культуре. Но его музыка далека от стилизации. Композитор сохранил свой выразительный творческий почерк, полный ярких красок, неожиданных гармонических находок. Все в этой музыке свидетельствует о глубоком интересе Арама Ильича к историческому прошлому России, ее эстетике и традициям. Мы услышим мазурку из музыки к драме Лермонтова «Маскарад» Арама Хачатуряна, которая прозвучит в исполнении Лондонского филармонического оркестра. Дирижер Стэнли Блэк.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Фамилия литературного персонажа Франкенштейн давно уже стала нарицательной и часто служит для обозначения чего-то неестественного, уродливого, того, что собрано из плохо подходящих частей, не имеющих никакой надежды на обретение настоящего единства. В отличие от иного примера единения, о котором рассуждает апостол Павел в отрывке из 12 главы своего послания к римлянам. Данный текст читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Якоже бо в едином телеси, многие уды и мамы».
3: «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».
2: «Не побежден бывает зла, но побеждай благим злое».
1: В прозвучавшем отрывке апостол Павел объясняет христианам Древнего Рима устройство христианской церкви на примере человеческого тела. Так он поступает совершенно сознательно, потому что понимает, его читатели, бывшие язычники, не склонны к возвышенным богословским рассуждениям. Им нужно дать в качестве примера вполне понятный, осязаемый объект. И с точки зрения апостола тело вполне для этого подходит. Тем более, что римляне видели вокруг себя прекрасные статуи, восхваляющие красоту человека. Однако апостол, конечно же, рассуждает не о теле физическом, а о теле духовном, лишенном и намека на какую-то греховность, но наоборот, являющего нам пример чистого, непорочного совершенства. Апостол Павел рассуждает о теле Христовом и называет им церковь, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, во главе церкви находится сам Спаситель, поскольку именно благодаря его искупительному служению церковь на земле и возникла. Не случись Голгофы, воскресения из мертвых и вознесения, не сошел бы на апостолов Дух Святой, благодаря чему, собственно, церковь и возникла. Во-вторых, центром церковной жизни является таинство Евхаристии, в котором православные христиане под видом хлеба и вина причащаются тело и крови Христовых. Евхаристия не была придумана людьми, совершать ее завещал сам Спаситель на Тайной Вечере, последней трапезе Христа и его апостолов. Так вот, причащаясь тело и крови Христовых, мы вступаем с Богом в особое духовное общение, оказываемся сопричастниками божественного бытия, достигаем единения со Христом и, что не менее важно, друг с другом. Это единство напоминает собой цельное и гармоничное сосуществование различных частей человеческого тела. Казалось бы, сердце, легкие, руки, ноги – все разное, но все друг другу помогает, ничто друг другу не противоречит. Вот и в церкви мы все разные, но благодаря Богу способны достичь единства и со Христом, и друг с другом. Церковь – это не только и не столько земная организация, состоящая из различных сотрудников и отделов. Церковь в духовном плане представляет собой особую реальность, руководит которой Бог. Церковь – начало Царства Божия, которое в будущем заменит привычный нам мир, Жителями этого царства смогут стать в первую очередь те, кто стремился быть частью церкви. Апостол Павел так говорит об этом стремлении. Настоящий христианин, человек с открытым сердцем, он радуется с радующимися, утешает страдающих. Такой человек не выпячивает себя, не считает себя выше других, старается жить в мире с собой, Богом и окружающими. По мысли апостола Павла, в церкви нет места для обиды, зависти и мести. В Ветхом Завете человек имел право ответить на принесенный ему ущерб. Всем известно правило «око за око и зуб за зуб». Но в Царстве Божьем действуют иные законы. Победить зло можно исключительно добром. Добро не только противостоит злу, оно способно по-настоящему объединить людей, сделать из разрозненной толпы союз истинных единомышленников. Тем более, если речь идет о церкви, внутри которой люди достигают духовного единства с Богом и друг с другом. Такое единство не подвластно времени, внешним угрозам, оно крепко, дает вдохновение и смысл. Церковь, как тело Христово, питает нас живительной благодатью Божией, делает частями великого целого, имеет внутри себя истинную жизнь, преодолевающую греховную разделенность и дарующую настоящее единство.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов «Сын священника».
0: Частное мнение.
2: Один из участников групп по изучению Священного Писания, которые я веду, как-то спросил меня, зачем перечитывать Библию и вникать в нее, если основное и так уже знаешь. Заповеди известны, история понятна. Что еще там искать? И мне очень нравится этот вопрос, потому что я и сам искал на него ответ. В жизни мы перечитываем тексты тогда, когда они нам интересны. Значит, и Священное Писание должно стать, видимо, таковым. Но если оно для человека просто список готовых правил, которые ты уже выучил, тогда интереса ждать не стоит. Уголовный кодекс ежедневно перечитывают только юристы. Какое же чтение нам обычно интересно? То, которое так или иначе затрагивает нас. И вот именно это важно заметить в Библии. То, как она отражает наши разные состояния и настроения, как предлагает примеры под самые разные случаи жизни, как рисует перед нами картины жизни живых людей, также искавших Бога и также в чем-то ошибавшихся, как и мы. А для того, чтобы это заметить, важна вдумчивость и знание контекста. Еще хорошо иметь рядом единомышленников, с которыми можно обсудить то, что отозвалось в книге книг. И вот тогда, прочтение за прочтением, Священное Писание становится все более интересным, вдохновляющим. Почти каждый раз, когда я обсуждаю ту или иную главу из Библии в библейской группе, я открываю что-то важное для себя в современном мире. Это странное и очень живое ощущение. Слова, начертанные 2000 лет назад, описывают что-то, что произошло с тобой на прошлой неделе. Помню, как я сначала читал притчу о блудном сыне. Видел в ней только указание на любовь Бога к падшему человеку. Младший сын вернулся и был принят. История красивая, но я вроде бы пока такого опыта не переживал, а значит, текст не очень откликается. А потом перечитываешь ту же притчу с толкованиями, с обсуждением среди других христиан, и замечаешь в ней новый аспект – противостояние законнической праведности старшего сына и всепрощающей любви к грешнику со стороны отца. Старший сын верен, он исполняет все предписания, но слишком ценит свое прилежание и не готов принять несовершенство младшего брата. И вот это напряжение куда более для меня понятно. Сразу становится интересно посмотреть, а как здесь поступает отец? Что он делает в отношении старшего сына? При этом текст не изменился. Изменился я. И поэтому библейские слова стали для меня живыми. Мне кажется, что христианину важно не просто узнать текст Священного Писания, а узнавать снова и снова. И тогда вопрос «зачем читать?» сам собой отпадает. Его вытесняет другой «как я раньше без этого обходился?»
0: Частное мнение.

есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Сегодня, 29 июня, Церковь вспоминает святителя Тихона, епископа Амафонского, преподобного Тихона Медынского, преподобного Тихона Луховского, священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Священномученик Гермоген, в меру Георгий Долганов, родился в 1858 году в Херсонской епархии в семье священника. Георгий блестяще закончил университет в Новороссийске, сдав экзамены за курс юридического, математического и исторического факультета. Но потом он выбрал путь служения Богу, поступил в духовную академию и принял монашеский постриг. Свое служение он начал в Тифлисской духовной семинарии, затем стал епископом саратовским. Особое внимание владыка уделял миссионерской деятельности, публичным религиозным чтениям и беседам. С любовью и уважением относился к епископу Гермогену святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он же предрек ему мученическую кончину. В 11 году владыка попал в немилость, в том числе из-за отрицательного отношения к Григорию Распутину. Его сослали в Жировицкий монастырь в Белоруссии, а потом в Николоугрешский под Москвой. После февральского переворота 17 года Гермогена назначили на Тобольскую кафедру. Он не скрывал своего отрицательного отношения к большевикам. В вербное воскресенье 18 года епископ организовал и провел многолюдный крестный ход по Тобольску. Процессия остановилась у дома, где была заключена семья последнего русского императора. Епископ Гермоген публично благословил Романовых, которые стояли в это время у окна. По окончании крестного хода епископ был арестован. Его казнили в июне в Тюмени. Тело сбросили в реку Туру. Священномученик Гермоген был причислен к лику святых в 2000 году. Мощи священномученика Гермогена, епископа Тобольского, покоятся в Покровском соборе Тобольского Кремля. Вспоминая святого епископа, мы обращаемся к нему со словами: «Священномученик Гермоген, моли Бога о нас».

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Одним из символов технического прогресса первой половины 19-го столетия стал паровой двигатель. Новшество быстро нашло применение на флоте многих стран. Морским судам он обеспечивал прежде всего быстроходность и маневренность, а главное – полную независимость от силы и направления ветра. Первым в истории российского флота боевым паровым кораблем стал пароход «Метеор». Его строительство началось в марте 1823 года на Черноморской Николаевской верфи. Стоит заметить, что паровые корабли в России диковинкой тогда уже не были. В распоряжении Балтийского и Черноморского флота имелись несколько буксиров, оснащенных паровыми машинами. Однако это были невооруженные суда, которые выполняли исключительно вспомогательные функции, предназначались для грузоперевозок и буксировки парусных кораблей. «Метеор» строился специально для Черноморской эскадры. В отличие от Балтики, где обстановка в XIX веке была довольно спокойной, над Черным морем висела постоянная угроза столкновения с враждебно настроенной Турцией. Поэтому техническая новинка была особенно необходима именно там. Все это хорошо понимал дальновидный командующий Черноморским флотом вице-адмирал Алексей Грейк. Ему и принадлежала идея постройки первого боевого парохода. Работу Грейк поручил полковнику корпуса корабельных инженеров Илье Разумову. 2 года потребовалось ему, чтобы создать оснащенный по последнему слову техники корабль. Длина парохода составляла 36,5 метров, ширина чуть больше 6, осадка 2 с небольшим метра. На борту парохода располагались 14 пушек, 2 паровые машины общей мощностью в 60 лошадиных сил позволяли «Метеору» не зависеть от ветра. Летом 1825-го «Метеор» был спущен на воду и после необходимых испытаний официально зачислен в состав Черноморского флота. Командиром «Метеора» был назначен 14-го класса штурманский помощник Григорий Михновский. Очень скоро пароходу довелось проявить себя в бою. В 1828 году началась русско-турецкая война. Большую опасность Крыму и Кубани представляла хорошо укрепленная турецкая крепость Анапа. В апреле 1828-го «Метеор» принял участие в ее осаде. Там, где парусные суда не могли свободно маневрировать из-за дувшего с гор ветра, пароход легко переходил с одного места на другое и пушечными выстрелами поражал противника. Крепость пала через месяц и стала русским городом Анапой. Ныне это знаменитый всероссийский курорт. А «Метеор» продолжил свой боевой путь, участвовал в блокаде и взятии Варны и других крепостей на побережье, тогда еще Османской Болгарии. 24 июля 1828-го сопровождал возвращавшегося с театра военных действий из Варны в Одессу фрегат «Императрица Мария» с государем Николаем I на борту. В 1829 году русско-турецкая война закончилась победой России и Адрианопольским мирным договором. Первый русский боевой пароход «Метеор» перевели на мирную портовую службу, которую он нес в течение 12 лет. Между тем паровые двигатели становились все мощнее. «Метеор» перестал быть технической новинкой. Именно поэтому в 1839 году первый боевой пароход разобрали. И пусть век «Метеора» оказался недолгим, славно послужив Отечеству, именно он положил начало переходу российского флота от парусов к парусам.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. 1877 год. В конце июня Федору Михайловичу пришлось из деревни поехать в Петербург, чтобы редактировать и выпустить в свет летний двойной номер дневника писателя за май-июнь. Одновременно с ним до станции Коренева поехала и я с двумя старшими детьми, направляясь на Богомолье в Киев. Федор Михайлович придавал в воспитании своих детей большое значение ярким и светлым впечатлениям, испытанным ими в раннем детстве. Зная, что я давно мечтала побывать в Киеве и поклониться тамошним святыням, муж предложил мне воспользоваться его отсутствием и побывать в Киеве, что мы благополучно и исполнили.
0: Голоса

0: радио. Вера. На струнах псалтыри.
1: Привет, Андрей, это Максим. Узнал меня?
2: Здравствуй, Максим, рад тебя слышать. Ты, наверное, по делу, как всегда.
1: Угадал, Андрей. Помощь мне твоя необходима. Скажи ты мне, что это за псалом такой, 73-й? Я в деревне сейчас, тут ни интернета, ни бумажной псалтыри под рукой. А мне очень нужно знать.
2: 73-й, говоришь? Это проникновенная молитва, прозвучавшая над развалинами первого Иерусалимского храма. Написана она была талантливым поэтом из рода еврейского Ассафидов. В этом семействе на протяжении нескольких веков из поколения в поколение рождались яркие авторы и исполнители молитвенных песен. А почему ты вдруг именно этим псалмом заинтересовался?
1: Да я тут архивы дедова разбираю. Того, что репрессировали в 37-м, помнишь? И в записной книжке, которую дед вел как староста церковный, на отдельной страничке выведено 73-й псалом, карандашом крупными буквами, подчеркнуто три раза и череда восклицательных знаков в конце. Ну, вот я и решил разобраться.
2: А, вот в чем дело. Ну, тогда, Макс, нет ничего удивительного. Асаф, автор 73-го псалма, рассказывает в своем произведении о трагических событиях, произошедших в VI веке до нашей эры. Тогда войско вавилонского царя Навуходоносора захватило Иерусалим. Храм, построенный сыном царя Давида Соломоном, был разрушен. Город сожжен, стены его сравняли с землей. Уцелевших людей забрали в рабство. Но ты послушай текст этого псалма. Он ничего тебе не напоминает? «Для чего, Боже, в конец отринул ты нас? Возгорелся гнев твой на овец пастбища твоего. Вспомни о народе твоем, который избрал ты издревле, освободил его жезлом владения твоего, эту гору Сион, на которой поселился ты. Воздень руки твои и сокруши в конец гордыню врага. Сколько зла содеял он во святилище твоем, как похвалялись ненавистники твои во время праздника твоего. Поставили изображения богов своих, а священных изображений наших не признали. Поставили их и над вратами, как в дубраве лесной, секирами рассекли все двери храма, секирой и топором разрушили их. Предали огню святилище твое, осквернили на земле обитель имени твоего. Сказали в сердце своем союзники их: «Придите, упраздним все праздники Божьи на земле».
1: Андрей, но ведь этого не может быть. Здесь описано то, что происходило в России в начале 20 века. В те времена, когда и мой дед пострадал за веру. Да что там в России, буквально в нашей деревне все так и было, вплоть до деталей. Церковь и топорами рушили, и огнем полили, иконы срывали. А потом, когда клуб в храме устроили, то над входом пятиконечную звезду водрузили. Праздники Богу посвященные упразднили. И главное, как только православное торжество, безбожники активизировались. Это и по архивным документам легко проследить. Священника у нас на Троицу арестовали сразу после службы. А деда моего через сутки, как раз на Духов день.
2: Да, вот такое невероятное эхо, прозвучавшее сквозь века. В страданиях наших новомучеников отозвался 73-й псалом. Видимо, это пророчество и потрясло твоего деда, Максим. Оно и заставило его сделать в дневнике запись, взволновавшую тебя. Впрочем, тут не только в предсказании дело.
1: Да? А в чем еще?
2: Наверное, тому, кто стоял у подножья своей Голгофы, важно было получить пример молитвы.
1: Да дед и так каждый день прочитывал половину молитвослова. Бабка мне рассказывала.
2: Не сомневаюсь в этом. Но, очевидно, твоему дедушке дороги были слова, обращенные к Богу человеком, который также страдал, глядя на уничтожение святынь и тоже находился в опасности.
1: И что же это за слова такие?
2: А вот послушай. Смело, дерзновенно, как сын к отцу, взывает Асав к Создателю. «Доколе, Боже, будет поносить тебя враг? Доколе унижать будет противник имя твое? Зачем не подаешь нам рукой твоей, десницей твоей благ, сокрытых в сердце твоем?»
1: Нет, ну надо же, как некоторым людям дано Бога любить. У самого жизнь в опасности, а он в первую очередь молится о том, чтобы имя Бога было свято, и лишь потом просит для себя благ.
2: Да, и под благами здесь Асаф подразумевает не какие-то житейские удобства и приятности, а защиту святынь, возможность молиться в храме. А любить Бога и проявлять эту любовь мы призваны в равной мере.
1: Но ведь не все проявляют.
2: Тут все дело в решимости, которой нам не достает. Один на пути к Богу не решается с какой-нибудь порочной привычкой расстаться, обижаться, перестать по пустякам или сплетничать. Другому, как вот деду твоему, задача выпадает куда сложнее. Перед лицом смерти от Творца не отвернуться. Оттого-то ему так дороги были укрепляющие слова Асафа, которых тот словно теорему доказывает, что Бог должен вступиться за верных ему людей.
1: Теорему?
2: Ну вот сам посуди. Асаф напоминает Создателю об уже сотворенных им чудесах и видит в этом обетование чудес будущих. Ты разделил силою твоею море, ты истребил змиев в воде, ты сокрушил голову змия, дал его в пищу народу эфиопскому. Ты исторг из земли источники и потоки. Ты иссушил реки полноводные. И само всемогущество Бога для псалмопевца – гарантия будущей защиты. Ты властитель дня, ты властитель ночи. Ты сотворил зарю и солнце. Ты начертал пределы земли. Тобою созданы лето и весна. Вспомни это. Враг поносит тебя, Господи. Народ безумный хулит имя Твое. Не предай этим зверям души, прославляющие Тебя. Душ убогих Твоих не забудь. Возри на хранящих завет Твой, ибо умножились дома беззаконий в земле помраченной. Да не будет смиренный посрамлен, бедный и убогий, да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, разреши тяжбу Твою. Вспомни, как поносят Тебя безумцы всяк день. Не забудь голоса молящихся Тебе. Ненавистники Твои в гордыне заносятся все выше.
1: Представляю, как горячо сочувствовал дед мой этим словам. Как он их читал, может быть, даже накануне ареста. Вот только, знаешь, не помогло ведь это ему, Андрей?
2: Ты уверен в этом? Помощь Божья, друг мой, не всегда очевидна для окружающих. И не всегда она проявляется в осуществлении наших представлений о счастье. Дед твой пострадал за правду, вошел в вечность по стопам Христа. Разве лучше было бы, если бы он отрекся от Бога ради нескольких лет земной жизни? Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Достойное окончание жизни, оно как венец. И без помощи Бога его не получишь.
1: Вот я понимаю, что прав ты, Андрей. Только трудная эта правда. Видно, должен я ее усвоить. Не зря же я от деда это послание получил про 73-й псалом. Вернусь домой, обязательно перечитаю его. И буду думать.
3: Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей. Вспомни сонм Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояние Твоего эту гору Сион, на которой Ты вселился. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам, все разрушил враг во святилище. Рыкают враги Твои среди собраний Твоих, поставили знаки Свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище Твое, совсем осквернили жилище имени Твоего. Сказали в сердце своем –

0: Сегодня, 29 июня, церковь вспоминает святителя Тихона, епископа Амафонского, преподобного Тихона Медынского, преподобного Тихона Луховского, священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Святитель Тихон, епископ Амафонский, жил в 4-5 веках. Он родился в городе Амафунте на острове Кипр. Родители Тихона были христианами. Любимым чтением дома было Священное Писание. По преданию, отец Тихона, владелец хлебопекарни, послал юношу продавать хлеб. Но Тихон отдавал его беднякам даром. В ответ на гнев отца юноша сослался на святые книги, в которых сказано «дающий Богу сторицей приимет». Вместе они заглянули в амбар и увидели, что пустые до этого закрома переполнены пшеницей. С тех пор отец не препятствовал Тихону раздавать нищим хлеб. Со временем Тихон стал священником, а потом, по общему желанию жителей города, был избран епископом. Владыка Тихон славился своим милосердием. Двери его дома были открыты для всех. Он с любовью выслушивал и исполнял просьбы каждого, кто приходил к нему. Скончался святитель Тихон в 425 году. Чествуя святителя Тихона Амафонского, церковь напоминает нам о важности дел милосердия. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Такую заповедь оставил нам Христос. Вспоминая святого Тихона, епископа Амафонского, мы обращаемся к нему с просьбой. Святитель Тихон, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое алтарь?
5: Ворота в святое место. В него можно зайти только через три двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам, только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшке молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
6: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
7: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которую мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
8: Алтарь – это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь – это символизирует рай. Из рая были Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, но мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. Мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, ну, тайная вечеря, там очень все тайно, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас.

0: И там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайна. Потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
1: Алтарь – это главная часть храма, которая находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
2: В храме есть три части. Первый – это притвор, второй – это храм, а третье – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Он называется иконостас. Там иконы. Священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой. Когда крестят девочек, их проводят по всему храму, а мальчиков по всему храму и в алтаре, а девочкам нельзя в алтаре.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Совершенно правильно, Аннушка. Я думаю, Наташе надо поближе познакомиться с картиной Исаака Левитана «Вечерний звон». Предлагаю направиться в 37-й зал нашей галереи. Взгляните на картину, дорогие. В ней есть многое, что глубоко трогает душу. Тихий осенний вечер. Золотисто-розовый закат над белыми стенами монастыря. Простор. Это та самая созерцательная красота, которая просто необходима душе человека.
6: А еще удаленность от мирской суеты и умиротворения. Малолюдно, молитвенный настрой.
5: Вы очень тонко почувствовали. И я ощущаю молитвенный настрой, когда стою перед этой картиной. Самое удивительное – что в своей повседневной жизни Левитан не ходил в храм и не участвовал в церковных таинствах. Но когда он писал, в его творчестве открывались удивительно тонкие духовные смыслы. Он их, может быть, и сам до конца не осознавал. В поисках мотива для картины Левитан объезжал разные живописные места нашей Родины. Этот сюжет он нашел на Волге, в окрестностях Кривоозерского монастыря. У Левитана была особенность. Он писал этюд с натуры, потом что-то менял или добавлял. Так и родился «Вечерний звон». Тихая печаль ушедшей дореволюционной эпохи.
7: Точно. Я читала, что Кривоозерский монастырь разрушили большевики.
5: К сожалению, да. Но хорошо, что этот монастырь остался на картине Левитана.
6: Маргарита Константиновна, расскажите нам про звучание картины. Меня, как музыканта, это заинтриговало.
5: Суть в том, что Левитан, очевидно, ставил цель передать через картину звук. Известная истина – как корабль назовешь, так он и поплывет. Название этого шедевра создает потребность в звуковом восприятии картины. Слышите? «Вечерний звон». Изображение звука – задача не из легких.
6: Или совсем невыполнимая.
5: Да, Наташенька, но мы с вами знаем, что талантливому человеку под силу многое. Левитан справился с этой задумкой, хотя в его арсенале были только масло и холст.
7: Интересно было бы самим почувствовать, каково это, когда картину не только видишь, но и слышишь.
5: Давайте прямо сейчас помолчим и попытаемся в своих мыслях на несколько мгновений оказаться как будто внутри картины. Попробуем ощутить пряный аромат листвы осеннего вечера, прохладу уходящего дня. Вглядимся в закат, насладимся уходящей зеленью природы. Настроившись так, где-то в глубине нашего сознания мы можем услышать протяжный и слаженный перелив колокольных голосов, мягкий плеск реки, легкое вспархивание пролетающей птицы. Левитан так тонко и реалистично описал этот тихий вечер, что туда с удовольствием хочется погрузиться и услышать картину.
6: Да, так и есть. Удивительно. Картина и правда звучит. Вы совершенно правы, Маргарита Константиновна. Никогда бы не подумала, что картину можно слышать.
7: Вы каждый раз по-новому помогаете погрузиться в мир искусства, Маргарита Константиновна.
5: Наташенька, вижу, что в 37-й зал к Левитану вы теперь точно вернетесь.
6: Спасибо, Маргарита Константиновна. Я стала совсем по-новому воспринимать шедевры Третьяковской галереи. А с картиной «Левитан и вечерний звон» у меня теперь своя личная музыкальная история.
4: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Искренность – это сама истина каждого, то, что составляет его лицо.
1: Публицист, историк, философ, педагог, первая в России женщина – доктор философии. Все это о Марии Владимировне Безобразовой. Ей принадлежит эта цитата. В 1911 году в Санкт-Петербурге вышло эссе Марии Владимировны «О безнравственности», где она анализирует общественную и личную мораль с позиции православной этики. Искренность, с точки зрения автора, то качество, которое в первую очередь говорит о внутренней чистоте человека и служит светом, рассеивающим тьму безнравственности вокруг него.
0: Цитата дня.

0: Надеемся, любим. Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. С ранних веков христианства дошли до наших дней патерики – сборники мудрых притч и назидательных историй. В древних текстах сконцентрирован духовный опыт и мудрость первых монахов-отшельников, живших в пустынях Сирии, Египта и Палестины. Простые и лаконичные по стилю, живые и динамичные – эти короткие рассказы во все времена были востребованы читателями. И сегодня патерики по-прежнему остаются источником мудрости и жизненным руководством. Фрагменты из разных патериков, собранные под одной обложкой, мы найдем в книге, которая называется «Мудрость отцов-пустынников». Поскольку в самих патериках тексты зачастую не имеют жанрового и композиционного однообразия, издатели решили соблюсти эту традицию. Притчи здесь соседствуют с эпизодами из житий древних подвижников и высказываниями святых отцов. Но такая своеобразная эклектика ничуть не мешает читателю сосредоточиться на главном и найти ответы на важные вопросы. Каким образом Бог проявляет себя в жизни человека? Как получить помощь от Бога? Какими правилами руководствоваться, чтобы жить в гармонии с самим собой и в согласии с окружающими? Об этом, подчас иносказательно, образно, но всегда четко и ясно, говорят отцы-пустынники на страницах книги. К примеру, вот такой урок преподал своим ученикам преподобный Моисей Мурин. Однажды братья попросили его присутствовать на собрании, где собирались осудить провинившегося в чем-то монаха. Моисей несколько раз отказывался, но братья были настойчивы. Тогда старец согласился, но взял с собою старую дырявую корзину, наполнив ее песком. Увидев Моисея с корзиной, из которой на землю сыпался песок, монахи удивились. «Что это, отче?» – спросили они. И старец ответил: «Это мои грехи сыплются во все стороны, но я их не вижу, а иду судить чужие». Услышав это, монахи устыдились и отменили суд над братом, простив ему его проступок. Книга полна подобными, увлекательными, яркими и очень жизненными примерами. Они деликатно, без напора, порой даже с юмором, учат нас смирению, доброте и терпению. Высказанная тысячелетия назад, мудрость отцов-пустынников и сегодня помогает нам становиться лучше. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В авиастроительном районе Казани есть Дом Милосердия. В его двухэтажном корпусе круглосуточно живут одинокие пожилые люди. Те, кого редко навещают родные или у кого совсем не осталось близких. Ухаживают за бабушками и дедушками сестры Милосердия. Подопечных дома кормят, помогают помыться, сопровождают на прогулке. Среди жителей центра немало людей, у которых есть трудности с движением. Сестры помогают им перемещаться с кровати на коляску или в ванную комнату. Одна из тех, кому необходима помощь при передвижении, Валентина Андреевна. Ей 81 год. Когда женщина попала в Казанский дом милосердия с деменцией и переломом шейки бедра, то совсем не вставала с кровати. Благодаря заботе сестер пенсионерка сначала села, затем стала самостоятельно ходить. Но чтобы помыть бабушку, сотрудники Дома Милосердия поднимают ее с кровати и несут в ванну на руках. Как и Екатерину Ивановну, ей 94. Дочь отвезла ее в Дом Милосердия на время, пока сама не оправится после перелома руки. У женщины прекрасная память и ясный ум. Но без посторонней помощи она не может ни сесть, ни прилечь, ни встать. Для решения ситуации Дому Милосердия необходим складной подъемник для маломобильных людей. Его можно использовать не только в центре, но и привозить в патронажные квартиры, где живут другие подопечные проекта. Устройство поможет пересаживать пожилых людей с кровати на коляску или из коляски в ванну. Бабушки и дедушки не будут бояться, что упадут, а сестры не травмируют себе спину. Чтобы в Доме Милосердия и дальше могли заботиться об одиноких пожилых людях, поддержите сборный подъемник на сайте православной службы «Милосердие Казань». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: середине 18 века в Вологде разразилась эпидемия чумы. Власти выделили новый участок для захоронений на северной окраине города на Горбатом поле. Кладбище получило название «Горбачевское». В 1777 году здесь построили каменный храм. Главный его предел посвятили праведному Лазарю. В конце 19 века здание обветшало и его перестроили. С тех пор облик Лазаревской церкви не менялся. Маленькая, одноэтажная, с изящной шатровой колокольней, она стала прибежищем для верующих в годы гонений на христианство в 20 веке. Храм закрывался с 1940 по 1945 год, а все остальное время под его сводами звучала молитва. Здесь служил епископ Николай Караулов, принявший мученическую смерть за веру во Христа в 1932 году, а ныне прославленный в лике святых. На Горбачевском кладбище был похоронен еще один вологодский праведник 20 века, священник Александр Баданин. Его нетленные мощи, обретенные в 2022 году, святыня Вологодского Лазаревского храма.
1: Радио «Вера» в Вологде можно слушать на частоте 96 FM.
2: Если видишь твоего брата перед сотворением греха, набрось ему на плечи одежду своей любви. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
3: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
4: Апостольские чтения.
5: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Фамилия литературного персонажа Франкенштейн давно уже стала нарицательной и часто служит для обозначения чего-то неестественного, уродливого, того, что собрано из плохо подходящих частей, не имеющих никакой надежды на обретение настоящего единства. В отличие от иного примера единения, о котором рассуждает апостол Павел в отрывке из 12 главы своего послания к римлянам. Данный текст читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
6: «Яко же бо в едином телеси, многие уды и мамы».
7: «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».
6: «Не побежден бывает зла, но побеждай благим злое».
5: В прозвучавшем отрывке апостол Павел объясняет христианам Древнего Рима устройство христианской церкви на примере человеческого тела. Так он поступает совершенно сознательно, потому что понимает, его читатели, бывшие язычники, не склонны к возвышенным богословским рассуждениям. Им нужно дать в качестве примера вполне понятный, осязаемый объект. И с точки зрения апостола тело вполне для этого подходит. Тем более, что римляне видели вокруг себя прекрасные статуи, восхваляющие красоту человека. Однако апостол, конечно же, рассуждает не о теле физическом, а о теле духовном, лишенном и намека на какую-то греховность, но наоборот, являющего нам пример чистого, непорочного совершенства. Апостол Павел рассуждает о теле Христовом и называет им церковь, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, во главе церкви находится сам Спаситель, поскольку именно благодаря его искупительному служению церковь на земле и возникла. Не случись Голгофы, воскресения из мертвых и вознесения, не сошел бы на апостолов Дух Святой, благодаря чему, собственно, церковь и возникла. Во-вторых, центром церковной жизни является таинство Евхаристии, в котором православные христиане под видом хлеба и вина причащаются тело и крови Христовых. Евхаристия не была придумана людьми. Совершать ее завещал сам Спаситель на Тайной Вечере, последней трапезе Христа и его апостолов. Так вот, причащаясь тело и крови Христовых, мы вступаем с Богом в особое духовное общение, оказываемся сопричастниками божественного бытия, достигаем единения со Христом и, что не менее важно, друг с другом. Это единство напоминает собой цельное и гармоничное сосуществование различных частей человеческого тела. Казалось бы, сердце, легкие, руки, ноги – все разное, но все друг другу помогает, ничто друг другу не противоречит. Вот и в церкви мы все разные, но благодаря Богу способны достичь единства и со Христом, и друг с другом. Церковь – это не только и не столько земная организация, состоящая из различных сотрудников и отделов. Церковь в духовном плане представляет собой особую реальность, руководит которой Бог. Церковь – начало Царства Божия, которое в будущем заменит привычный нам мир. Жителями этого царства смогут стать в первую очередь те, кто стремился быть частью церкви. Апостол Павел так говорит об этом стремлении. Настоящий христианин, человек с открытым сердцем, он радуется с радующимися, утешает страдающих. Такой человек не выпячивает себя, не считает себя выше других, старается жить в мире с собой, Богом и окружающими. По мысли апостола Павла, в церкви нет места для обиды, зависти и мести. В Ветхом Завете человек имел право ответить на принесенный ему ущерб. Всем известно правило «око за око и зуб за зуб». Но в Царстве Божьем действуют иные законы. Победить зло можно исключительно добром. Добро не только противостоит злу, оно способно по-настоящему объединить людей, сделать из разрозненной толпы союз истинных единомышленников. Тем более, если речь идет о церкви, внутри которой люди достигают духовного единства с Богом и друг с другом. Такое единство не подвластно времени, внешним угрозам, оно крепко, дает вдохновение и смысл. Церковь, как тело Христово, питает нас живительной благодатью Божией, делает частями великого целого, имеет внутри себя истинную жизнь, преодолевающую греховную разделенность и дарующую настоящее единство.
4: Апостольские чтения.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На юго-западе Тульской области, на правом берегу реки Снежиди, стоит старинное село Тургенево. Название верно подсказывает, что эти места связаны с именем Ивана Тургенева. Во второй половине XVIII века здесь поселился дед писателя Николай Алексеевич Тургенев. Обедневший дворянин наскоро соорудил на неблагоустроенном участке земли, унаследованном от матери, небольшой домик и приступил к возведению величественной церкви в честь праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Строительство продолжалось 11 лет, с 1795 по 1806 год. Набожный помещик истратил на благое дело все имеющиеся средства. Сохранились исторические свидетельства, что он лично объезжал кирпичные заводы, выбирая материалы для церкви. По замыслу Николая Тургенева, в церкви, кроме центрального, Введенского, устроили два боковых предела. Один осветили во имя Николая Чудотворца, небесного покровителя мецената. Второй посвятили преподобной Параскеве, в память о дочери Николая Алексеевича, умершей в юном возрасте. Помещик до конца жизни заботился о Введенской церкви. Для содержания священников он отдал часть своих земель приходу и пожертвовал в храм фамильную икону введения во храм Пресвятой Богородицы в серебряной ризе, усыпанной жемчугом. Позднее перед этим образом в Введенском храме молился и Иван Сергеевич Тургенев. Писатель часто бывал в родовом имении. После революции 1917 года поместье Тургеневых было разграблено. В храме безбожники устроили клуб. В годы Великой Отечественной войны здание служило госпиталем для раненых, после победы использовалось под зернохранилище и к концу 20 века оказалось в плачевном состоянии. Перемены к лучшему наступили в 2014 году. В селе Тургенево был открыт заповедник «Бежин луг», посвященный писателю. Церковь введения во храм Пресвятой Богородицы восстановили, отреставрировали. Она стала значимой частью исторической усадьбы, и теперь под сводами храма постоянно совершается богослужение.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Вера. Светлое радио. Для Бога мертвых нет. Анна Ахматова.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника писателя Антуана де Сент-Экзюпери. 30-е годы 20 века. Господи, пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит мужества сказать мне правду, но сказать ее любя. Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не предпринимать, так научи меня терпению. Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне быть достойным этого самого прекрасного и нежного дара судьбы. Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в нужное время, в нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то необходимое тепло. Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, кто совсем внизу. Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни. Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно необходимо. Научи меня искусству маленьких шагов.

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. В православной церкви почитается более 800 икон Пресвятой Богородицы. Впрочем, при всем многообразии изображений Святой Девы их можно отнести к трем основным типам, которые появились в разные времена и в разных регионах. Первый и наиболее ранний тип изображения Богородицы называется «оранта», в переводе с греческого «молящиеся». Классическим его примером является икона Знамения, где Богородица изображена по пояс с поднятыми к небу руками. Впервые молитвенные образы типа «оранта» появились в римских катакомбах, погребальных подземных туннелях, в которых древние христиане собирались и молились по причине языческих гонений. В римских катакомбах можно найти множество различных изображений, среди которых символический рисунок молящейся души. Оно, это изображение, представляет собой фигуру молящегося человека в длинной белой одежде с воздетыми к небу руками. Жест, поднятые к небу руки, издревле обозначает молитву. Отсюда и название «оранта», то есть «молящаяся душа». Со временем катакомбная «оранта» трансформировалась в тип иконы Богоматери. Еще одним не менее древним типом иконы Богоматери является одигитрия, что в переводе с греческого означает «указующая». Наиболее известным примером одигитрии считается Владимирская икона, где Христос изображен сидящим на одной руке Богородицы, а другой она указывает на своего Сына и как бы говорит, что Христос есть Спаситель мира. Согласно преданию, Владимирскую икону написал сам апостол Лука, а потом она оказалась на Руси. Можно с точностью сказать, что одигитрия, как тип иконы, стала очень популярной в Византии, начиная с V века, и с тех пор распространилась по всем православным церквам. Третий тип иконного изображения Богородицы называется «элеуса», с греческого «милующая» или «жалеющая». Элеуса – самый поздний по времени появления тип иконы Богоматери. На иконе данного типа Богоматерь очень ласково и нежно обнимает своего сына, как бы предчувствуя, что ему предстоит умереть на кресте за всех людей. Наиболее известные примеры Элеусы – Донская или Федоровская иконы Богородицы. После всего сказанного остается лишь добавить. Все имеющееся разнообразие икон Богородицы базируется на трех типах ее изображения – оранта, одигитрия и элеуса. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о трех типах иконы Богоматери.

0: Сегодня, 29 июня, Церковь вспоминает святителя Тихона, епископа Амафонского, преподобного Тихона Медынского, преподобного Тихона Луховского, священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Преподобный Тихон Медынский, калужский чудотворец, жил в 15 веке. Родом он был из Киева. В юности пришел в Москву и принял там монашество. Тихон стремился к уединению. Он нашел пустынное место недалеко от Калуги и Медыни, рядом с речкой Угрой. Подвижник поселился в дремучем лесу в дупле исполинского дуба, простоявшего после кончины святого еще почти 4 века. В 19 веке на основании дуба была построена часовня. Известие об отшельнике, ведущем святую жизнь, привлекло к нему учеников. По преданию, владелец тех земель, князь Владимир Ярославич, пытался прогнать Тихона. Он замахнулся на старца плетью, но внезапно рука князя онемела и осталась неподвижной. Лишь после своего раскаяния и по молитвам подвижника князь исцелился. Он пообещал помочь в устройстве монастыря. Так появилась Свято-Тихонова Успенская пустынь. В ней несколько веков велась запись о чудесах, случившихся по молитвам к преподобному Тихону. В последние годы жизни преподобного Тихона, неподалеку от места его подвигов, произошло знаменитое стояние на реке Угре. Оно положило конец татарскому игу на Руси. Преподобными Церковь называет святых из монахов, которые молитвой, постом и трудами стремились быть подобными Иисусу Христу. Вспоминая преподобного Тихона Медынского, мы обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Тихон, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами

0: пастыря церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Асия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам три степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только две степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии – растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есмь пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Первые же встречи с оптинским старцем Анатолием для автора книги «Божьи люди» оказалось незабываемым.
3: Протиснувшись немного к центру толпы, я увидел, что все, с умиленной любовью и счастливыми улыбками, смотрят на какого-то маленького монаха в клубуке с седенькой, нерасчесанной небольшой бородкой. И он тоже всем улыбался. Толпа старалась получить от него благословение, и я увидел, как вокруг этого маленького старичка все точно светилось и радовалось. Так милые дети встречают родную мать. «Кто это?» – спрашиваю я соседа. «Да батюшка, отец Анатолий», – ласково ответил он, удивляясь, однако, моему неведению.
2: Среди 14 оптинских старцев, прославленных церковью в лике святых, два Анатолия. Один – иеросхимонах Анатолий Зерцалов, почил в конце XIX века. Старцу Анатолию Потапову, или, как называли его в Оптиной, Анатолию II, выпало нести свое пасторское служение в последние предреволюционные годы и после революции. В молодые годы Анатолий Оптинский II, в миру Александр Алексеевич Потапов, служил приказчиком в Калуге. Приняв в Оптиной пустыне монашеский постриг, он несколько лет служил келейником у преподобного Амвросия Оптинского и многому научился у прославленного старца. В народе Анатолия Оптинского называли утешителем. Никто не уходил от него.

0: без духовной поддержки и утешения. Митрополит Вениамин лично убедился, насколько глубокими, прочувствованными были духовные советы старца Анатолия и приводит в книге «Божьи люди» конкретный пример. Речь шла об одном молодом священнике, у которого начался разлад в семье. После окончания духовной академии батюшка получил в одном городе приход и с большим энтузиазмом занялся постройкой нового храма. Жена стала сердиться на него за частые опоздания к обеду и даже грозилась уйти к родителям. Узнав, что архимандрит Вениамин едет в Оптину пустынь, священник попросил узнать у старца Анатолия, как же ему быть, что важнее, храм или претензии жены. Казалось бы, ответ напрашивался сам собой, но старец Анатолий глубоко задумался.
1: «Конечно, — сказал отец Анатолий, — и храм строить великое дело, но и мир семейный хранить — тоже святое Божие повеление. Нужно сочетать и храм, и семейный мир. Иначе Богу не угодно будет и строение храма. Да так и отпишите. Пусть приходит вовремя к обеду. Всему есть свое время. Так и отпишите». А потом, немного подумав, добавил: «А тут добро-то, добро строить храм-то. Но к нему тайно примешивается и тщеславие. Да, примешивается. Ему хочется поскорей кончить, людям понравится. Так и отпишите». Я так и отписал. И дело поправилось.
0: Летом 1922 года в Оптину пустынь явились чекисты с ордером на арест старца Анатолия Оптинского. Отец Анатолий попросил своих конвоиров прийти за ним на следующий день, чтобы подготовиться. Видя преклонный возраст старца, конвоиры уступили. Всю ночь преподобный Анатолий провел в молитве, а наутро его нашли перед иконами коленопреклоненным и бездыханным. В книге «Божьи люди» митрополит Вениамин Фетченков пишет, что святой человек тоже чудо Божие, как и икона, только явное чудо. На такие мысли на него навело знакомство с оптинским старцем Анатолием Потаповым. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

Вера. Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Мы не думаем, как изменить мир своими силами. Мы стремимся получить силу от Бога, чтобы во всех случаях действовать с любовью. Старец Сафроний Сахаров.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Всем нам хочется, чтобы наше настроение как можно чаще было радостным. Но как этого добиться? Полли, главная героиня повести Луизы Олькотт «Старомодная девушка», знает ответ. Когда ей становится грустно, девушка срочно отыскивает того, кому необходимо, как она выражается, немного солнечного света. Например, маленькую кузину нужно развеселить. Бабушке надо помочь разобрать шерсть для прядения. А брата просто выслушать. Полли проделывает все это и с удовольствием замечает, как оживляется кузина, улыбается бабушка, перестает хмуриться брат. Но как же сама Полли? Что с ее настроением? Ответ прост. Если ты пытаешься стать для кого-то, как говорил святой праведный Алексей Мечев, солнышком, то в первую очередь светло станет тебе самому. В случае сделать добро кому-либо, есть милость Божия к нам, добавлял священник. А после всякого дела любви так радостно, так спокойно на душе. Хочется еще и еще делать добро. После этого будешь искать, как бы кого еще обласкать, утешить, ободрить. Получается, что секрет хорошего настроения заключается, помимо прочего, и в том, чтобы стать для других его источником. Героиня повести «Старомодная девушка» поступает именно так. И секрет хорошего настроения всегда в ее руках.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Светлые истории на радио «Вера».
1: Здравствуйте. Я Алексей Пичугин. Приглашаю вас сегодня в 18 часов услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями. О сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично и очень искренне. И очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня вместе с игуменом Назарием Рыпиным мы будем делиться личными историями о том, как Господь дарил неожиданную радость, когда казалось, что для этого нет никакой возможности. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник – 18:00. Евангелие. День за днем.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Думаю, большинство людей в мире понимают, что совершать добрые дела правильно. Но насколько это обязательно? Ответ на этот вопрос мы слышим в отрывке из 12 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «И пришед оттуда, прийди на сонмище их».
4: И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая.
3: И простре, и утвердися целая, как другая.
2: В наши дни люди не любят слово «должен». В свое время я как-то в текстах зачастил с этим словом. Мы должны то, мы должны это. И в итоге редактор посоветовал мне изменить модальность, потому что не только подросткам, но и людям среднего возраста больше нравится чувствовать, что они действуют не по обязанности, но по свободному решению. Слово «обязанность» употреблено не случайно. Оно является смысловым синонимом должествования. И для кого-то может звучать даже более жестко, чем слово «долг». Впрочем, жестче или мягче – это вещи субъективные. Но вот с точки зрения этимологии и понятности, обязанность явно выигрывает, так как любой человек, знающий русский язык, услышит в нем созвучие с глаголом «вязать». «Быть обязанным» значит быть как в горном походе, на определенных участках, буквально связанным в одну цепь. Ты идешь и держишь других, но и они тебя держат. И если никто ни с кем не связан, все могут попадать поодиночке. На первый взгляд, в евангельском отрывке, который мы сегодня услышали, ни о каких обязанностях речи не идет. Фарисеи не спрашивают Христа, должно ли исцелять в субботу, но позволительно ли? Однако, если вспомнить закон Моисеев, станет ясно, что забота о ближнем действительно была именно должным занятием. Другое дело, что запрет на всякую работу в день субботний создавал для фарисеев коллизию. Необходимость заботы логически выводилась из заповеди о любви к ближнему. А заповедь о субботе была прямой и очевидной, а значит и воспринималась как более строгая. Отвечая на их вопрос, Спаситель приводит интересный пример. Он говорит им о домашних животных, забота о которых не прекращалась и в субботу. Почему? Разве где-нибудь была заповедь о том, что они должны их кормить и поить? Нет. Так что же? Были ли они свободны в своих действиях или кто-то их обязывал? Кажется, были свободны. Могли бы и не кормить, и не поить. Правда, и последствия не заставили бы себя долго ждать. Это принесло бы вред животным, заставило бы их страдать и, может быть, даже заболеть. А от этого пострадали бы уже и сами люди. Таким образом, словно альпинисты в связке, люди и животные, хотя и были свободны, в то же время были связаны общей жизнью, почему и одни заботились о других. Что же делает Христос? Он явно сравнивает обязанности людей по отношению к животным с их обязанностями по отношению к ближним. Только если с первыми мы связаны зависимостью быта, со вторыми мы оказываемся связаны любовью. Разрушая связи с первыми, мы губим их и свою бытовую жизнь. Но обходя своей заботой ближних, мы губим не только их, мы губим свою человечность. Когда в раю Адам нарекал имена животным, для него не нашлось равного, и Бог дал ему жену, соработника и союзника, подобного ему. Человеку не может хватать общения только с животным миром. Для того, чтобы быть полноценным человеком, ему нужен другой человек. Сама ткань его человечности оказывается соткана из общения и заботы людей друг о друге. Поддерживая жизнь животных, мы косвенно поддерживаем свою телесную жизнь, а проявляя заботу о ближних, поддерживаем жизнь своей души.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Георгий Задонский.
1: Офицер казанского императорского лейб-драгунского полка Георгий Алексеевич Машурин возвращался из армии. Служба его закончилась, и он спешил в город Задонск, но не домой, а в монастырь. Жить в обители Георгий мечтал с самого детства. В миру до сих пор его держали лишь обязательства перед родными. Он обещал матери поступить на военную службу. Обещание Георгий исполнил, но в первый же год службы получил скорбное известие о смерти своей любимой матушки. Отец у Георгия умер давно, и молодой человек остался совсем один. Из армии он решил, не мешкая, направиться прямо в одну из обителей. Архиерей дал ему благословение поселиться в Задонском Богородицком монастыре. Туда и держал путь молодой офицер. Правда, офицера в нем узнать теперь было нелегко. Отправляясь в Задонск, Георгий раздал бедным все свои деньги, сменив блестящие палеты и саблю на заплатанную рубаху и холщовую торбу. Нищие принимали его за своего, а благородные особы спешили подать копеечку. Однажды в пути его нагнала запряженная лошадью телега, которой правил пожилой монах. Разговорились. Оказалось, что монах как раз направлялся в Задонск. Он предложил Георгию подвести его, и тот согласился, надеясь в пути получить от монаха душеполезные наставления. Георгий рассказал монаху о себе, кто он таков и почему идет теперь пешком в одеждах нищего. У московской заставы телегу остановил караульный солдат. «Эй, монах, стой! А ну-ка показывай, кого везешь!» Георгий в это время был глубоко погружен в молитву и сидел, низко склонивши голову. Солдат грубо схватил его за шиворот. «Это что еще за оборванец? Ишь ты, спит?» — крикнул он, не подумав, что Георгий молится, и больно ударил его палкой по спине. «Ладно, проезжай!» — со смехом обратился караульный к монаху. «Теперь он у тебя уже более не заснет». Георгий не сказал ни слова в ответ на выходку караульного, а ведь произошло немыслимое. Солдат ударил офицера, и если бы Георгий объявил себя, тому было бы не сдобровать, но путешественник смиренно молчал. «Георгий Алексеевич», — обратился к нему монах, когда они отъехали от заставы, — «ты уж не серчай на служивого». «Нисколько не сержусь», — кротко улыбнулся Георгий. «Да и не виноват он. Сам я по своей воле нищим оделся». Наконец, путники прибыли в Задонский Богородицкий монастырь, где Георгий и прожил до конца своих дней. Монашеский постриг он принял втайне ото всех, желая, чтобы в обители его продолжали считать простым послушником. Но своей жизнью, без остатка преданной Богу, Георгий снискал почитание даже самых опытных в духовной жизни монахов. В обители его стали называть старцем. А за то, что жил в постоянной молитве, редко выходя из своей кельи, затворником. «Скорби нам спасительны», — говорил старец Георгий, затворник Задонский. «Должно их терпеливо и смиренно сносить и ни в каком огорчении не малодушествовать, и особенно не стараться поставлять себя правыми. Ибо легко быть может, что мы сами побудили ближнего нашего к обиде и были причиной его согрешения».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Георгий Задонский.

Радио «Вера». Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу. Любовь к отеческим гробам. Александр Пушкин.

«Вера». Светлое радио. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний схемонахини Анны Тепляковой «Женская Оптина». С Таней Фоминой, так звали до пострига мать Магдалину, меня связывала духовная дружба всю жизнь. Она была старшей дочерью московского профессора-медика. Семья была большая, дружная, но совершенно безбожная. Как Господь привлек Таню на служение себе, не знаю. В 1922 году Таня рассказывала: «Когда мы приехали с подругами в Зосимову пустынь к отцу Алексею Затворнику, одна из нас первая пошла к старцу с просьбой благословить ее в монастырь. Но батюшка не благословил. Не благословил и вторую, и третью. Подошла и Таня. На коленочке стала и заплакала: „Деточка, что ж ты плачешь? Как же не плакать? Вы всех благословляете замуж, а я не хочу. Да как же я тебя благословлю замуж, когда ты в мантии родилась?“ И старец благословил ее идти в Аносину пустынь».

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Однажды я задумалась о том, какое интересное слово «мир». Оно нередко встречается в молитвах и возглашениях, например, когда во время богослужения священник или диакон произносит «миром Господу помолимся», призывая таким образом к соборной молитве с мирным духом, то есть в спокойном, тихом состоянии сердца. А еще слово «мир» встречается в одном из молитвословий вечернего богослужения. Речь идет о молитве «Слава Вышних Богу», которая читается или поется в зависимости от того, праздничная служба или будничная. Давайте поразмышляем над текстом молитвы и послушаем ее отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Первую часть молитвы люди узнали от ангелов. В Евангелии от Луки написано об этом так. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава Вышних Богу! И на земле мир и благая воля Божья людям». Песнь ангелов и является первой частью песнопения. Эта часть исполняется троекратно. По-церковнославянски она звучит так: «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человецах благоволение». Давайте послушаем ее на церковнославянском языке.

Слова первой части песнопения и «На земли мир» сообщают нам о том, что с приходом Спасителя для человечества вновь открылось Царствие Небесное, а между Богом и людьми воцарился мир. В основе текста второй части молитвы лежат ветхозаветные строчки. Это слова из 50-го псалма пророка Давида. В переводе на русский язык они звучат так. «Господи, отверзи уста мои, и они возвестят хвалу Твою». Вот как эта фраза исполняется по-церковнославянски. «Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою». Этот отрывок поется дважды. Давайте послушаем его.

Важно сказать, что существует еще одно песнопение, в составе которого звучит ангельская песнь. Называется оно «Великое словословие» и исполняется ближе к концу вечерней службы. О нем я расскажу вам в другой программе. А песнопение «Слава Вышних Богу», о котором сегодня идет речь, поется перед чтением Шестопсалмия, важной части богослужения, символизирующей ночь Рождества Христова. Свет полностью выключается, гасятся свечи. В центр храма выходит чтец и читает 6 особых псалмов, которые имеют покаянный характер. В этот момент в храме царит атмосфера тишины, полного молитвенного сосредоточения, мирного состояния. И тогда наши ежедневные волнения, эмоции, суетливые мысли, от которых душа так устает, уходят на второй план. Мы примиряемся с Богом и с самими собой. И это самое дорогое значение слова «мир». Давайте послушаем песнопение «Слава Вышних Богу» полностью в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Вера. Светлое радио.

0: Сегодня, 29 июня, Церковь вспоминает святителя Тихона, епископа Амафонского, преподобного Тихона Медынского, преподобного Тихона Луховского, священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Преподобный Тихон Луховский Костромской, в миру Тимофей, жил на рубеже 15-16 веков. Он родился в Литовском княжестве, состоял на военной службе. Но когда там стало насаждаться католичество, Тимофей ушел в Россию. Он раздал все имущество и принял постриг с именем Тихон. Монах поселился в Костромском крае на берегу реки Лух. Вскоре рядом с ним стали жить еще два инока – Фотий и Герасим. Подвижники добывали пропитание трудами рук своих. Тихон искусно переписывал книги, был хорошим токарем. Скончался преподобный Тихон в 1503 году. Жил он в такой бедности, что ученики не знали, в чем похоронить отшельника. С погребением помог суздальский архиерей. Через несколько лет при гробнице преподобного по молитвам к нему стали совершаться исцеления больных. С того времени началось народное почитание святого. Канонизировали преподобного Тихона в середине 17 века. Церковь прославляет своего праведника, преподобного Тихона, за его праведность, подвижническую жизнь, за ту помощь, которую спустя сотни лет верующий находит в его житии. Мы просим преподобного Тихона Луховского Чудотворца. Святой преподобный Тихон, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 17-летним юношей Александр был призван на Великую Отечественную войну. Он прошел ее рядовым, до Берлина, не раз оказывался в смертельной опасности. А в такие моменты люди, как правило, начинают молиться. Даже афоризм есть, ну, ты слышал, наверное. В окопах не бывает атеистов.
2: В первый раз слышу. А какие еще причины были у художника обратиться к Богу?
1: Его чуткое восприятие красоты окружающего мира. Природа очень убедительно проповедует о своем создателе, если человек внимателен к ней. А Александр Безумов впитывал душой нежные полутона северного края, ну, где, собственно, родился и вырос. Насыщался благолепием и не мог не задумываться о его источнике.
2: Мне тоже кажется, что Александр Безумов был верующим. Разве двойная радуга не говорит об этом?
1: Пожалуй, ты прав, племянник. Ведь радуга – древний символ примирения человека с Богом. Угу. И она осеняет пейзаж, преображает его, наполняет особенным смыслом.
2: Каким же, дядя Андрей?
1: Картина Александра Безумова «Встреча Вычегда с Сысолой» похожа на притчу. С помощью художественных образов живописец делится надеждой, что даже в те годы, когда атеизм вытеснил веру во Христа, Господь не оставил человека.
3: Картину Александра Безумова «Встреча Вычегды с Сысолой» можно увидеть в Сыктывкаре в Национальной галерее Республики Коми.
0: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Нарушев.
1: В наше время некоторые жалуются, что им скучно жить. Когда спрашиваешь таких людей, какова цель их жизни, они не могут толком ответить. Отчего так происходит? Хочу поделиться с вами ответом на этот вопрос старца Адриана Югского. Это от того, что живут только для себя и не приносят никакой пользы другим. Кому и чем я буду приносить пользу, скажут они. Как чем? Каждый своим. Богатый – богатством, здоровый – здоровьем, просвещенный – умом, знаниями своими, добрый – сердцем, сострадательный – добротой своей. Все можем и все должны жить для блага и счастья других. И тогда жизнь не будет скучной и бесцельной.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. В октябре 1892 года газета «Ростовские-на-Дону. Известия» опубликовала небольшое стихотворение, посвященное памяти поэта Кольцова. Публикация получила массу положительных отзывов, и редколлегия решила попросить у автора для печати еще какой-нибудь материал. Однако найти его сотрудникам газеты удалось не скоро. Выяснилось, что автор оказался в Ростове случайно, проездом. Не имея семьи и пристанища, он с самого детства бродяжничал и странствовал по городам и весям в поисках заработка. Но дотошные газетчики разыскали одаренного дебютанта и убедили не зарывать свой талант в землю. Так в русской литературе появился писатель Алексей Свирский. Среди многих его произведений современному читателю наиболее известна повесть под названием «Рыжик». Книгу с полной уверенностью можно назвать автобиографичной. Скитания главного героя, мальчика-сироты Сашки по прозвищу Рыжик, почти буквально списаны с реальной жизни автора. Совпадает даже география повествования. Поэтому опыту и выводам писателя можно безоговорочно верить. Повесть Алексея Свирского «Рыжик» – произведение довольно крупное, но при этом удивительно динамичное. События в нем развиваются стремительно и захватывающе. А начинается оно с того, что жители деревни с говорящим названием Голодаевка, Аксинья и Тарас, ранним утром находят у себя во дворе умирающую нищенку с трехмесячным младенцем. Женщина не доживает до приезда врача и полиции. Младенца забирают себе бездетные Тарас с Аксиньей, крестят и называют Александром. А в домашнем обиходе зовут Рыжиком за огненную шевелюру. И все же судьба Рыжика складывается так, что ему придется узнать голод и нищету, бродяжничать и драться за кусок хлеба. Но храня в глубине души память о том, что когда-то люди были к нему добры, Сашка не теряет человеческого облика, не озлобляется и даже в своем незавидном положении стремится помогать людям. Дальней родственнице Дуне, случайно встреченному нищему фокуснику по кличке Полфунта. Книгу Алексея Свирского можно назвать одновременно и приключенческой повестью, и литературой воспитания. Она идеально подходит для семейного чтения. «Рыжик» поможет детям и взрослым найти общие темы для разговора и вместе поразмышлять о важном и вечном. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Вы слушаете радио «Вера». Первоисточник.
1: Дедушка, у меня к тебе дело.
2: Говори, внучка.
1: У нас в школе марафон будет в следующем месяце. Мне нужно готовиться. Ты ведь бегала раньше? Поделись мудростью.
2: Моя дорогая, деликатная внучка, я бы с удовольствием и побегал бы с тобой в качестве тренера. Но, как ты понимаешь, дух бодр, плоть же немощна.
1: Ай, дедуля, скажешь немощно, с чего ты взял?
2: Что поделать, это же не просто выражение такое.
3: Выражение «дух бодр, плоть же немощна» восходит к Новому Завету и словам Христа, обращенным к его ученикам. Находясь в Гефсимании, в ту ночь, когда после предательства Иуды Иисус был взят под стражу, он молится в саду, а своих учеников просит быть поблизости. «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Скорбь Христа была связана с ожиданием крестных страданий. Спаситель стал молиться. Его человеческое естество тревожилось. Согласно Писанию, Христос молился о том, чтобы, если это возможно, не подвергаться страданиям, но при этом желает, чтобы все было так, как угодно Отцу. Вот цитата. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Когда же Спаситель вернулся к ученикам, нашел их спящими и сказал, вот цитата из Евангелия от Матфея, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Согласно толкованию, так звучит наставление всем людям, которым угрожает искушение. Ученики уснули, но должны были бодрствовать и молиться. Бодрствование заставило бы их быть на страже, а молитва уберегла бы от искушений. Дух сам по себе всегда бодр, но он уступает немощи плоти. Не дух, а плоть бывает причиной искушения человека. Сам Спаситель молился и бодрствовал в саду, чтобы принять чашу испытаний от Отца Своего Небесного и не уклониться от нее. Сегодня за выражением «дух бодр, плоть же немощна» закрепилось два значения. В первом так говорится о противоречии между силой духа человека и его физической слабостью. Во втором значении выражение употребляется как извинение при невозможности или неспособности что-то сделать.
0: Первоисточник.

0: Радио «Вера». География Веры. Ржев расположен на юге Тверской области. Это первый город по течению Волги. Он стоит в 200 километрах от истока реки. Такое географическое положение благоприятствовало развитию торговли, но и привлекало захватчиков. Князю Владимиру Мстиславовичу, который правил Ржевским княжеством в XIII веке, пришлось немало сражаться за свой удел. В XIV столетии город не раз захватывали литовцы. В 1521 году он окончательно вошел в состав Московского государства. Став важным оборонительным рубежом на западной границе Руси, Ржев пострадал от польских интервентов в начале XVII века. Когда же смутное время закончилось, город, наконец, стал развиваться как торгово-промышленный центр. Здесь развернулось каменное строительство. На формирование Ржева повлияла церковная реформа патриарха Никона 1653 года. Территорию на правом берегу Волги заняли старообрядцы, на левом – сторонники нововведений. Такое соседство сохранялось вплоть до революции 1917 года. Новая власть начала преследовать всех верующих – и староверов, и православных. Большинство храмов в городе были закрыты, а в начале 40-х разрушены бомбардировками. Во время Великой Отечественной войны Ржев оказался на линии фронта. После победы город пришлось отстраивать заново. В конце 20 века над ним вновь зазвучали церковные колокола. В 2011 году Ржев стал центром православной епархии.
1: Радио «Вера» в Ржеве можно слушать на частоте 102.4 FM. Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на Радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: С 1 июля в 10 вечера слушайте повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Литературный час на Радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru.
3: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
3: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на Радио «Вера».
2: Апостольские чтения.
5: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Фамилия литературного персонажа Франкенштейн давно уже стала нарицательной и часто служит для обозначения чего-то неестественного, уродливого, того, что собрано из плохо подходящих частей, не имеющих никакой надежды на обретение настоящего единства. В отличие от иного примера единения, о котором рассуждает апостол Павел в отрывке из 12 главы своего послания к римлянам. Данный текст читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
6: «Яко же бо в едином теле си, многие уды и мамы».
7: «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
6: Не побежден бывай от зла, но побеждай благим злое.
5: В прозвучавшем отрывке апостол Павел объясняет христианам Древнего Рима устройство христианской церкви на примере человеческого тела. Так он поступает совершенно сознательно, потому что понимает, его читатели, бывшие язычники, не склонны к возвышенным богословским рассуждениям. Им нужно дать в качестве примера вполне понятный, осязаемый объект. И с точки зрения апостола тело вполне для этого подходит. Тем более, что римляне видели вокруг себя прекрасные статуи, восхваляющие красоту человека. Однако апостол, конечно же, рассуждает не о теле физическом, а о теле духовном, лишенном и намека на какую-то греховность, но наоборот, являющего нам пример чистого, непорочного совершенства. Апостол Павел рассуждает о теле Христовом и называет им церковь, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, во главе церкви находится сам Спаситель, поскольку именно благодаря его искупительному служению церковь на земле и возникла. Не случись Голгофы, воскресения из мертвых и вознесения, не сошел бы на апостолов Дух Святой, благодаря чему, собственно, церковь и возникла. Во-вторых, центром церковной жизни является таинство Евхаристии, в котором православные христиане под видом хлеба и вина причащаются тело и крови Христовых. Евхаристия не была придумана людьми. Совершать ее завещал сам Спаситель на Тайной Вечере, последней трапезе Христа и его апостолов. Так вот, причащаясь тело и крови Христовых, мы вступаем с Богом в особое духовное общение, оказываемся сопричастниками божественного бытия, достигаем единения со Христом и, что не менее важно, друг с другом. Это единство напоминает собой цельное и гармоничное сосуществование различных частей человеческого тела. Казалось бы, сердце, легкие, руки, ноги – все разное, но все друг другу помогает, ничто друг другу не противоречит. Вот и в церкви мы все разные, но благодаря Богу способны достичь единства и со Христом, и друг с другом. Церковь – это не только и не столько земная организация, состоящая из различных сотрудников и отделов. Церковь в духовном плане представляет собой особую реальность, руководит которой Бог. Церковь – начало Царства Божия, которое в будущем заменит привычный нам мир. Жителями этого царства смогут стать в первую очередь те, кто стремился быть частью церкви. Апостол Павел так говорит об этом стремлении. Настоящий христианин, человек с открытым сердцем, он радуется с радующимися, утешает страдающих. Такой человек не выпячивает себя, не считает себя выше других, старается жить в мире с собой, Богом и окружающими. По мысли апостола Павла, в церкви нет места для обиды, зависти и мести. В Ветхом Завете человек имел право ответить на принесенный ему ущерб. Всем известно правило «око за око и зуб за зуб». Но в Царстве Божьем действуют иные законы. Победить зло можно исключительно добром. Добро не только противостоит злу, оно способно по-настоящему объединить людей, сделать из разрозненной толпы союз истинных единомышленников. Тем более, если речь идет о церкви, внутри которой люди достигают духовного единства с Богом и друг с другом. Такое единство не подвластно времени, внешним угрозам, оно крепко, дает вдохновение и смысл. Церковь, как тело Христово, питает нас живительной благодатью Божией, делает частями великого целого, имеет внутри себя истинную жизнь, преодолевающую греховную разделенность и дарующую настоящее единство.
2: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Замолкнул гром, шуметь гроза устала, светлеют небеса, меж черных туч приветно засияла лазури полоса. Еще дрожат цветы, полны водою и пылью золотой. О, не топчи их с новою враждою, презрительной пятой!

Вера. Светлое радио. Бог распределяет людям радости и горе, любовь и страдания, с единственной целью — украсить их, наподобие великого художника, который умелой рукой рассчитывает свет и тени, чтобы составить чарующую картину. Евгений Поселянин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. 29 июня 1907 года. В городе Кириллове заезжали в усадьбу купца Кирилловского Георгия Александровича Валькова и супруги его Елены Алексеевны. Угостившись обедом, отправились оттуда в Ферапонтову обитель, где ночую и служу завтра литургию. При въезде в усадьбу Валькова в ветхом человеке моем возникла зависть к дешево купленному имению и благополучию Валькова. Сердце сжалось и лишилось благодати. Я тогда тайно принес покаяние Господу от всей души, и Господь помиловал меня, простил, отъял грех, умиротворил душу, дал ей простор и дерзновение. Слава Господу, скоропослушливому и благоуветливому.
0: Голоса

0: душа не пропала.
1: Радио «Вера». Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
2: Пророк Иеремия не раз обличал израильский народ в идолопоклонстве. Однажды по велению Создателя он призвал писца по имени Варух и попросил его занести в особый свиток грозные предсказания о бедствиях, которые постигнут иудеев, если они не покаются в отступлении от Бога. Эти записи пророк велел прочитать в Иерусалимском храме в день поста, когда там соберутся паломники из всех городов Иудеи. Далее в библейской книге, написанной Иеремией и названной его именем, уточняется, что пост был объявлен иудейскими старейшинами в 9-й месяц 5-го года правления царя Иоакима. О каком посте идет речь в этом отрывке Священного Писания? Чтобы дать ответ, группа американских ученых сделала научно-исторический анализ библейского текста. Свои выводы профессор древнееврейского языка из Чикаго Джон Уолтон, религиовед из штата Миссури Виктор Мэтьюс и профессор истории Университета штата Висконсин Марк Чавалис опубликовали в 2005 году в совместном произведении под названием «Библейский культурно-исторический комментарий».
3: Во времена пророка Иеремии, то есть в 7-6 веках до Рождества Христова, у иудеев в календарь входил только один пост. Он был приурочен к празднику Йом-Кипур, дню покаяния и искупления грехов, выпадающему на месяц Тишрей. В современном календаре это сентябрь или октябрь. Но всенародный пост также мог быть объявлен перед лицом какого-либо бедствия ради предотвращения природных катаклизмов или войны. Согласно принятой историками хронологии, иудейский царь Иоаким правил с 608 по 598 год до рождения Спасителя. 9-й месяц 5-го года его правления – это ноябрь-декабрь 604-го. Именно в это время мощная армия вавилонского царя Навуходоносора прошла победным маршем вдоль филистимского побережья Средиземного моря и в любой момент могла повернуть к Иерусалиму. Вероятнее всего, эта угроза и заставила иудейских старейшин Иерусалима объявить всенародный пост.
2: Когда Варух принародно прочитал в Иерусалимском храме пророчество Иеремии, иудейские князья пришли в ужас. Они поспешили сообщить царю Иоакиму об опасности, нависшей над Иудеей. Царь приказал принести ему свиток с предсказаниями и прочитать вслух. Во время чтения Иоаким повел себя очень странно. После того, как чтец озвучил определенный отрывок, правитель специальным песцовым ножичком отрезал от свитка прочтенную часть текста и бросал на жаровню, которая стояла тут же для обогрева помещения. Библейская книга пророка Иеремии сообщает, что таким образом царь сжег весь папирус с пророчеством. Но зачем он это сделал? Над этим вопросом задумались авторы библейского культурно-исторического комментария.
3: Многие народы Древнего Ближнего Востока практиковали магические обряды, как в быту, так и в политической жизни. В музее древности итальянского города Турина хранится папирус 12 века до Рождества Христова, называемый «Заговор Гарема». В этом документе рассказывается о судебном процессе против заговорщиков, попытавшихся свергнуть фараона Рамзеса III. Одним из пунктов обвинения было начертание заклинаний на восковых фигурках, отождествляемых с личностью монарха. В аналогичных ритуалах египтяне использовали чаши, статуэтки или папирус. Магические формулы при этом могли быть обращены как против человека, так и против враждебного государства. При этом считалось, что нейтрализовать заклятие поможет уничтожение предмета, на котором оно написано. По всей видимости, иудейский царь Иоаким воспринял пророчество Иеремии как магическое заклятие и предпринял попытку избавиться от него ритуальным способом.
2: Сопоставив указанное в книге Иеремии время поста с хронологическими таблицами древности, американские историки установили, насколько актуальным было предсказание библейского пророка о беде, грозящей Иерусалиму и всей Иудее. Иеремия прямо указывал, что грядущие страдания – это наказание за отступление еврейского народа от истинного Бога. И царь Иоаким сожжением пророческого свитка продемонстрировал степень этого богоотступничества. Поступок иудейского монарха, рассмотренный учеными в культурологическом контексте, выглядит поведением упорствующего язычника, а не верующего иудея. В 598 году до Рождества Христова Навуходоносор вступил в Иерусалим. Иоаким не посмел сопротивляться. Он вышел к захватчику с дарами, но был схвачен и убит. Для иудеев наступило горькое время вавилонского пленения. Божие наказание, предреченное пророком Иеремией, осуществилось в полной мере.
1: Тайны Библии.

0: Сегодня, 29 июня, церковь вспоминает святителя Тихона, епископа Амафонского, преподобного Тихона Медынского, преподобного Тихона Луховского, священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Священномученик Гермоген, в меру Георгий Долганов, родился в 1858 году в Херсонской епархии в семье священника. Георгий блестяще закончил университет в Новороссийске, сдав экзамены за курс юридического, математического и исторического факультета. Но потом он выбрал путь служения Богу, поступил в духовную академию и принял монашеский постриг. Свое служение он начал в Тифлисской духовной семинарии, затем стал епископом саратовским. Особое внимание владыка уделял миссионерской деятельности, публичным религиозным чтениям и беседам. С любовью и уважением относился к епископу Гермогену святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он же предрек ему мученическую кончину. В 11 году владыка попал в немилость, в том числе и из-за отрицательного отношения к Григорию Распутину. Его сослали в Жировицкий монастырь в Белоруссии, а потом в Николоугрешский под Москвой. После февральского переворота 17 года Гермогена назначили на Тобольскую кафедру. Он не скрывал своего отрицательного отношения к большевикам. В вербное воскресенье 18 года епископ организовал и провел многолюдный крестный ход по Тобольску. Процессия остановилась у дома, где была заключена семья последнего русского императора. Епископ Гермоген публично благословил Романовых, которые стояли в это время у окна. По окончании крестного хода епископ был арестован. Его казнили в июне в Тюмени. Тело сбросили в реку Туру. Священномученик Гермоген был причислен к лику святых в 2000 году.
1: Мощи священномученика Гермогена, епископа Тобольского, покоятся в Покровском соборе Тобольского Кремля. Вспоминая святого епископа, мы обращаемся к нему со словами: «Священномученик Гермоген, моли Бога о нас».
2: Светлое радио.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях участники ансамбля «Семейный круг», супруги Александр Носков и Наталья Гутарцева. Поговорим с нашими гостями о вере, музыке и о том, как совместное творчество влияет на семейные отношения. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о русской иконописи и коллекции

0: Трудно найти более образованного и деятельного служителя Русской Православной Церкви, чем святитель Феофан, затворник Вышинский. Он прекрасно владел иностранными языками, в том числе арабским и греческим, был искусным организатором, дипломатом, богословом и проповедником. Но с юности, с первых дней иночества, Феофан мечтал о другом, о строгой аскезе и уединенной жизни в дальней обители. Однако воплотить мечты в жизнь ему долго не удавалось. Феофан родился в селе Чернава Ельского уезда, в семье сельского священника. Он с отличием прошел курс Ливенского духовного училища, затем Орловской семинарии и получил назначение в Киевскую духовную академию. Здесь, в Киеве, в 1841 году он принял постриг. Церковное начальство сразу отметило богословский дар Феофана, а также его талант организатора и воспитателя. В возрасте 26 лет он был назначен ректором Киево-Софийского духовного училища. Святитель Феофан четверть века усердно работал на благо церкви, изучал древние рукописи в Палестине, учился мудрости у афонских старцев, помогал разрешить конфликт болгар и греков в посольской церкви в Константинополе. Он с равным успехом служил ректором Санкт-Петербургской духовной академии и налаживал жизнь в Волонецкой и Тамбовской семинариях, открывал церковно-приходские школы и писал богословские труды. В 1859 году Феофан был возведен в сан епископа Тамбовского и Шацкого. Синод отметил труды владыки орденом святого князя Владимира третьей степени. Но все чаще святитель Феофан возвращался к своим юношеским мечтам об уединении. В 1866 году Феофан подал прошение удалиться на покой. Для священноначалия это стало большой неожиданностью. Отпускать Феофана не хотели, но все же прошение было удовлетворено, и святитель отправился в Вышинскую пустынь близ Тамбова. Через 6 лет он окончательно ушел в затвор. В Священном Синоде не теряли надежды, что епископ Феофан все же откажется от уединения.
1: Покои Феофана.
2: Евлампий, у себя ли Феофан?
3: Как же, у себя, в келейке, молится. Лучше не беспокоить.
4: Евлампий, кто там? С кем шепчешься?
3: Да вот, батюшка, игумен Тихон пришел.
2: Владыка, прости, что беспокою тебя в суете своей. Только я с письмом из Синода не мог не прийти.
4: Письмо, говоришь? Ведь поди знаешь, чем?
2: Знаю. Синод предлагает тебе миссию в Японии. Важное дело и для церкви, и для государства.
4: Знаю. Хоть и в затворе я, а все равно слежу, чем люди в миру живут. Иначе какой я им советчик? А за советом ко мне идут и идут. Сам видишь, сколько паломников приходит в обитель.
2: Да вижу. Только теперь дай мне совет. Чего же мне, синоду, ответить? Ждут они твоего решения. Долго ли думать будешь?
4: Евлампий, положи письмо на стол. Видишь, Тихон, сколько почты. Каждый день десятки писем, и на все ответить нужно. Отвечу и синоду, как очередь дойдет. Только тебе, Тихон, сразу скажу, не поеду я никуда. И не уговаривай, как в прошлый раз.
2: Прости, не смог тогда смолчать. Ведь московскую епархию тебе предлагали. Честь какая.
4: Прости, Тихон. Прости, Христа ради. Строптивый тебе инок достался. Но выбор сделан. Я ищу покоя, чтоб предаться занятиям желаемым. И Церкви Божьей служу. Только иным образом. Польза от тех трудов не меньше. На том и закончим. Меня люди ждут. Евлампий, зови тех, кто пришел.
0: Феофан-затворник действительно внимательно следил за тем, чем жила Россия. Нередко, находясь в затворе, он был более прозрачным.

0: Лив, чем политики и военачальники. Оценивая действия войск в русско-турецкой войне, Феофан писал: «Зачем это наши, переходя Дунай, всегда возятся с крепостями? Через взятие крепостей сколько народа гибнет? Надобно устроить только сильную блокаду, армии же идти далее без остановки». Считается, что святитель Феофан предсказал и грядущую революцию. За полвека до октября 1917 года святитель предупреждал: «Пошло повальное неверие. Бога нет, человек – ком грязи». Материалистические воззрения все более приобретают вес. Силы еще не взяли, но берут. Неверие и безнравственность расширяются. Выходит, и мы на пути к революции. Феофан Затворник за годы уединения оставил много философских и богословских трудов и переводов. Переиздаются сборники его писем. Широко известна его мудрость. Как ни дикою кажется умникам мысль о мытарствах, но прохождение им не миновать. Святитель Феофан скончался днем 6 января 1894 года. По свидетельству тех, кто облачал старца в архиерейские одежды и готовил к погребению, на лице почившего затворника появилась блаженная улыбка.
1: Житие святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Своей красотой, добротой, своей лаской и приветливостью, своим милосердием вы можете и должны светить в этом мире. Святитель Лука Войно-Ясенецкий.

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Доводилось ли вам оставить след в чьей-то жизни? А может, вы просто не заметили этого? Как, возможно, не заметил мужик Марий, герой одноименного рассказа Федора Достоевского. Рассказ, основанный на реальном событии из детства писателя, очень прост. Маленькому Достоевскому в лесу внезапно почудился крик «Волк!». Перепуганный мальчик выбежал на поле, где пахал мужик Марий. Крестьянин успокоил ребенка, и Достоевский на всю жизнь запомнил, как Марий тревожился за него, как ласково и ободряюще улыбался ему вслед. Сам Марий, вероятно, быстро забыл о происшедшем, но Достоевский запомнил тот день на всю жизнь. Запомнил, что в любом человеке, каким бы он ни казался грубым и темным, может скрываться тот самый добрый, заботливый, чуткий Марий. Митрополит Сожский Антоний, выдающийся проповедник 20-го начала 21-го столетия, призывал: «Будем смотреть вокруг себя зорким, внимательным взглядом, помня, что иногда малая капля сердечности, одно теплое слово, один внимательный жест могут преобразить жизнь человека, который иначе должен был или должна была справляться со своей жизнью в одиночку». Эти слова владыки Антония, можно сказать, определяют задачу для каждого христианина. Герой рассказа Достоевского, мужик Марий, подаривший мальчику участие и тепло, эту задачу выполнил.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобной мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
0: Монастыри и храмы Ставрополья. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Вера.ру или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
5: «Радио Вера». Вместе творим добро.
6: Интересно, какие они? Сказки других народов. У эвенков три медведя белые.
7: А как по-украински колобок?
6: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
8: для детей
9: и взрослых.
10: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Домусчи. Думаю, большинство людей в мире понимают, что совершать добрые дела – правильно. Но насколько это обязательно? Ответ на этот вопрос мы слышим в отрывке из 12 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
11: «И пришед оттуда, прииди на сонмище их».
12: И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая.
11: «И простри, и утвердися целая, как другая».
10: В наши дни люди не любят слово «должен». В свое время я как-то в текстах зачастил с этим словом. «Мы должны то», «мы должны это». И в итоге редактор посоветовал мне изменить модальность, потому что не только подросткам, но и людям среднего возраста больше нравится чувствовать, что они действуют не по обязанности, но по свободному решению. Слово «обязанность» употреблено не случайно. Оно является смысловым синонимом должествования, и для кого-то может звучать даже более жестко, чем слово «долг». Впрочем, жестче или мягче – это вещи субъективные. Но вот с точки зрения этимологии и понятности, обязанность явно выигрывает, так как любой человек, знающий русский язык, услышит в нем созвучие с глаголом «вязать». Быть обязанным значит быть как в горном походе, на определенных участках буквально связанным в одну цепь. Ты идешь и держишь других, но и они тебя держат. И если никто ни с кем не связан, все могут попадать поодиночке. На первый взгляд, в евангельском отрывке, который мы сегодня услышали, ни о каких обязанностях речи не идет. Фарисеи не спрашивают Христа, должно ли исцелять в субботу, но позволительно ли. Однако, если вспомнить закон Моисеев, станет ясно, что забота о ближнем действительно была именно должным занятием. Другое дело, что запрет на всякую работу в день субботний создавал для фарисеев коллизию. Необходимость заботы логически выводилась из заповеди о любви к ближнему. А заповедь о субботе была прямой и очевидной, а значит и воспринималась как более строгая. Отвечая на их вопрос, Спаситель приводит интересный пример. Он говорит им о домашних животных, забота о которых не прекращалась и в субботу. Почему? Разве где-нибудь была заповедь о том, что они должны их кормить и поить? Нет. Так что же? Были ли они свободны в своих действиях, или кто-то их обязывал? Кажется, были свободны. Могли бы и не кормить, и не поить. Правда, и последствия не заставили бы себя долго ждать. Это принесло бы вред животным. Заставило бы их страдать. И, может быть, даже заболеть. А от этого пострадали бы уже и сами люди. Таким образом, словно альпинисты в связке, люди и животные, хотя и были свободны, в то же время были связаны общей жизнью. Почему и одни заботились о других? Что же делает Христос? Он явно сравнивает обязанности людей по отношению к животным с их обязанностями по отношению к ближним. Только если с первыми мы связаны зависимостью быта, со вторыми мы оказываемся связаны любовью. Разрушая связи с первыми, мы губим их и свою бытовую жизнь. Но обходя своей заботой ближних, мы губим не только их, мы губим свою человечность. Когда в раю Адам нарекал имена животным, для него не нашлось равного, и Бог дал ему жену, соработника и союзника, подобного ему. Человеку не может хватать общения только с животным миром. Для того, чтобы быть полноценным человеком, ему нужен другой человек. Сама ткань его человечности оказывается соткана из общения и заботы людей друг о друге. Поддерживая жизнь животных, мы косвенно поддерживаем свою телесную жизнь, а проявляя заботу о ближних, поддерживаем жизнь своей души.

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Наступили первые дни зимы 1945 года. В Греции еще не утихла Вторая мировая война. Батальон, в котором служил радистом молодой человек по имени Арсений Эзнепидис, стоял высоко в горах. Было очень холодно. Брезентовые палатки, в которых жили солдаты, промерзали насквозь буквально за пару часов. Огонь разрешали разводить только ночью, да и то с большой осторожностью. Дым от костров могла заметить вражеская авиация. Над лагерем забрезжило бледное утро. Арсений открыл глаза и размял озябшие руки. Он всегда просыпался до подъема, чтобы успеть прочитать утренние молитвы. Потолок палатки был покрыт слоем инея. От дыхания спящих однополчан шел пар. «Господи, помоги нам всем не замерзнуть здесь», — молился Арсений. Примерно через час раздалось обычное утреннее «Батальон, подъем!». Солдаты вышли на построение. После переклички ротный отрядил двух человек готовить завтрак на походной спиртовой горелке. Она не дымила, но была одна на весь лагерь. И в целях экономии топлива для обогрева не использовалась. Оставшиеся солдаты ожидали распределений по заданиям, но вместо этого командир вдруг неожиданно скомандовал: «Батальон на месте с шагом! Марш!» Солдаты, удивленно переглядываясь, затопали ботинками по свежему снегу. Командир кивнул и ушел в штабную палатку. Прошло около 10 минут. Командир не появлялся. Солдаты стали выражать недовольство. «Да что мы в самом деле, наказаны, что ли?» – переговаривались они. Но Арсений понял, в чем дело. «Ребята, потерпите!» – попросил он сослуживцев. И батальон продолжил маршировать. Вскоре от постоянного движения холод стал ощущаться не так сильно. Прошло около получаса, и солдатам стало по-настоящему жарко. Тогда только командир вышел и скомандовал: «Стой!» В течение дня он еще несколько раз заставлял солдат маршировать, и это продолжалось до тех пор, пока заморозки не отступили. Только так батальон спасся от страшной участи замерзнуть в горах. Когда война закончилась, Арсений демобилизовался и уехал на Афон. Он уже давно хотел стать монахом и поселиться в одном из монастырей Святой Горы. Так он и поступил. В монашеском постриге Арсений получил новое имя – Паисий. Прошли годы, и молва о великом духовном даре и мудрости афонского монаха Паисия облетела весь мир. К нему за советом съезжались тысячи людей. Они уважительно звали отца Паисия старцем. Часто именно то, чего нам делать, может быть, не очень хочется, как раз и приносит нам благо и спасение. Вспоминая тот случай на войне, говорил старец Паисий Святогорец. Например, ежедневная молитва. Порой приходится понуждать себя к ней. Но стоит приступить, и мы чувствуем, как из сердца нашего уходит холод равнодушия, и оно наполняется благодатным теплом божественной радости.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

Радио «Вера». Ничего я больше не хочу, только дай мне, Господи, свечу. Этот малый тихий огонек, чтоб его до смерти я берег. А когда средь раннего утра мне в твой дом идти придет пора, в тишине своей, не пред людьми, сам из рук моих свечу возьми. Архиепископ Иоанн Шаховской.

Радио «Вера». Светлое радио. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елизаветы Яньковой о жизни дворянской Москвы. 1828 год. Князь Николай Юсупов был в дружественных отношениях с графом Растопчиным. Но почему-то у них вышла размолвка, и они перестали некоторое время видаться. Один Меняла из их общих знакомых вздумал Юсупову говорить дурно про Растопчина. Он остановил злоязычника на первом слове. «Вот что, мой любезный, я скажу тебе. Хотя мы с графом теперь и не в ладах, но я не потерплю, чтобы мне кто-либо про него злословил. И я вполне уверен, что и он тоже этого не допустит. Не теряй времени даром у меня. И если хочешь бронить его, ищи себе другого места. А в моем доме его нет для злоязычников».
0: Голоса времени. Вы слушаете

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Простите, пожалуйста, у вас нет книги Клайва Льюиса «Размышления о псалмах»?
2: Давайте посмотрим в электронной базе. Так, Льюис. Есть хроники Нарнии, и буквально несколько дней назад был продан последний экземпляр 8-го тома собраний сочинений. Больше ничего, к сожалению.
1: Ах, какая досада. Ведь именно в 8-й том размышления о псалмах и входят. Ну ничего, как говорится, будем искать.
2: Простите, но если вы в книгах о псалмах разбираетесь, то, может быть, посоветуете, какое лучше выбрать толкование на псалтырь?
1: Ну, смотря какую цель вы преследуете. А вы что конкретно хотите узнать?
2: Понимаете, мне всегда нравилось слушать, когда на вечерней службе читают шестопсалмие. Ну, знаете, наверное.
1: Да, знаю. 6 избранных псалмов, исполненных, как про них говорят, покаяние и утешение.
2: Вот-вот. Мне сначала просто нравилась обстановка, в которой они звучат. Свет гасится, и только несколько свечек и лампадок горят в торжественном полумраке. Тишина звенящая, и в ней строгий голос псаломщика читает текст потрясающей пронзительности и глубины. Мне далеко не все было понятно. Я дома стала перечитывать эти псалмы, и меня многое удивило. Вот 37-й псалом, например, который вторым идет в шестопсалмии, оказывается, написан Давидом как воспоминание о субботе. Почему песня, исполненная скорби, вдруг посвящена последнему дню творения? Или речь идет о какой-то субботе в жизни самого псалмопевца?
1: Да, 37-й псалом действительно больше всего похож на плач. «О Господь, не карай меня в ярости своей, в своем гневе не казни. Стрелы твои в меня впились, твоя рука настигла меня. На теле здорового места нет, это сделала ярость твоя. А воспоминание о субботе – это воспоминание о покое, который Давид потерял». Ну, по крайней мере, именно так толкуют надписание псалма многие исследователи.
2: Угу. А почему Давид потерял покой?
1: У псалмопевца было несколько периодов жизни, когда ему приходилось туго. Но судя по тому, что в этом псалме так яростно звучат покаянные мотивы, он был написан уже после того, как Давид завладел красавицей Версавией, отправив ее мужа-воина на верную погибель. Этот грех Давид считал самым чудовищным в своей жизни и сокрушается о нем до конца дней. И 37-й псалом свидетельствует, как страшны были муки совести, которые претерпевал израильский царь. «Не знают покоя кости мои, это мне за мои грехи. С головою грехи накрыли меня, я не в силах нести их груз. Смердят и гноятся раны мои, это мне за безумье мое. Сгорбился я, до земли поник, я весь день хожу горем объят».
2: Неужели только самоукорение было причиной страданий Давида?
1: Нет, не только. Псалмопевца постигло некое серьезное заболевание, которое он принял как наказание за свой серьезный грех. Его тело действительно покрывали гноящиеся раны. Это не образ, а буквальное описание болезни. Кроме этого, Давид говорит о том, что поясницу терзает боль, на теле целого места нет. «Я изнемог, я разбит. Из глубин нутра стоны идут, сердце трепещет, нет больше сил, и свет меркнет в моих глазах». Что это была за болезнь, наверняка утверждать мы не можем, хотя многие толкователи называют ее разновидностью проказы.
2: Так всегда бывает, когда человек разбит, на него несчастье валится. Как говорится, пришла беда, отворяй ворота.
1: Да, здесь вполне применима эта поговорка. С одним лишь уточнением. Царь Давид во всех печальных обстоятельствах своей жизни видел не просто черную полосу, а Божий промысел. И при любых невзгодах в всем сердцем обращался к Создателю. Вот как в 37-м псалме: «Господь, ты знаешь, о чем я прошу, и не скрыт от тебя мой вздох». А вообще, вы правильно подметили. Именно в тот момент, когда Давид болел и страдал, его сын Авессалом стал готовить свое восстание, чтобы захватить израильский трон. Во дворце началось брожение, и те, кого псалмопевец считал друзьями, стали интриговать против него.
2: «А, припоминаю, из Шестопсалмия: «Нужда хуси ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголы хусуетные, и льстивным весь день поучахуся».
1: Правильно. По-русски этот фрагмент звучит так: «Друзья мои, знакомые гнушаются больным, близкие в отдалении стоят, мне ловушки ставят, хотят убить, мне желают зла и проклятие твердят, на меня клевещут весь день».
2: А Давид, наверное, по слабости своей, по болезни, и ответить ты им не мог достойно.
1: Не мог. Не хотел, не смел, потому как считал, что сама болезнь обличает в нем преступника, человека, которого наказал Бог. Он возложил всю свою надежду на Творца и от него ждал помощи. Вокруг него множилась злоба, а он твердил: «Не слышу я, как глухой, как немой я рта не раскрыл. Словно стал я слуха лишен, словно я отвечать не могу. На тебя, Господь, я надеюсь, жду. Ты отзовешься, Господь мой, Бог мой. Молю, пусть надо мной не глумятся они, не торжествуют, что пошатнулся я. Я уже вот-вот упаду. Боль моя неразлучна со мной. Исповедую я свой грех. Я скорблю о своей вине. А враги мои живы, силены, много их. Без причин ненавидят меня. Они воздают мне злом за добро. Я хочу добра. Мне за это мстят».
2: Удивительная, редчайшая способность обращаться к Богу в тот момент, когда тебя оклеветали. Уцелела ли она хоть в ком-нибудь в наше время?
1: Наверное, поэтому Шестопсалмия и читают на богослужениях, чтобы мы могли как урок запомнить слова царя Давида, сказанных им в болезни, в горьком одиночестве среди предавших его людей. «Не оставь меня, о Господь мой Бог! Не покидай меня, поспеши, помоги мне, мой Господь, спасение мое».
2: Надо же, как вы понятно все мне объяснили. Теперь как будто особым смыслом наполнилось название псалма — «Воспоминание о субботе». Спасибо вам. И знаете что? Вы оставьте свой телефон. И если размышления о псалмах Льюиса появятся, я вам сразу же позвоню.
1: Очень любезно с вашей стороны. Вот, сейчас, вот. Вот моя визитка. Буду рад, если получится бумажный томик размышлений заполучить. До свидания.
3: Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу. Ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
1: Вот все и узнаете.
0: У нас в программе
2: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу в 9:30 на радио «Вера».
0: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

0: свидание с шедевром.
1: Петроградская Мадонна Кузьмы Петрова-Водкина. Противоречивое произведение, не правда ли, Маргарита Константиновна?
2: Пожалуй, Андрей Борисович. Одна из самых сложных для восприятия картин здесь, в Третьяковской галерее. На заднем плане город. Его архитектура прекрасна. Высокие полукруглые арки задают торжественный тон. Насыщенные цвета старинных домов напоминают о яркой жизни, здесь протекавшей.
1: Но она осталась в прошлом.
2: А в настоящем разбитые окна и очереди за хлебом. Изначальное авторское название полотна – 1918 год в Петрограде. Страшное время. Голод, разруха, болезни.
1: И так тревожно за женщину, кормящую грудью младенца на переднем плане.
2: Она показана на балконе, над толпой. Металлические перила отделяют хрупкую фигуру в бирюзовой рубахе от городского пейзажа. Эта преграда создает эффект отрешенности молодой матери от всех общественных катаклизмов.
1: Отрешенности, но не защищенности.
2: Однако есть в облике героини картины нечто, превосходящее по силе всю мощь войн и революций.
1: И что же это?
2: Материнская любовь. Бескорыстная, самоотверженная, жертвенная. Подобная той, что явила Божья Матерь. Недаром картину прозвали в народе Петроградской Мадонной.
1: Думаете, люди в самом деле угадывали в картине Петрова-Водкина образ Богородицы?
2: Во всяком случае, художник постарался, чтобы было так. Он изобразил молодую мать по всем правилам иконописи. Канонам соответствует ее поза, кроткое выражение лица. И в одежде есть отсылка к образу Пречистой Девы. На иконах она традиционно закутана в красный плащ – мафорий. А у Петроградской Мадонны алое покрывало виднеется за плечами. Оно как будто соскользнуло с головы, покрытой белым платком.
1: Эта ткань может означать не только покров Богородицы, но и красное знамя революции. Ведь Петров-Водкин приветствовал перемены.
2: Не думаю, что это знамя. В 1920 году, когда художник писал картину «Петроградская Мадонна», уже было

0: Очевидно, сколько бед принес переворот. И Кузьма Сергеевич, как человек верующий, надеялся, что Божья Матерь не оставляет в беде многострадальный народ. Верил, что она рядом.
1: Рядом с людьми, которые не искали ее помощи в революционном Петрограде?
0: Что вам ответить на это, Андрей Борисович? Помните тютчевские строки? «Удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя».
1: Помню, да. Эти бедные селения, эта скудная природа, край родной долготерпенья, край ты русского народа.
0: Вот как Федор Тютчев ощущал присутствие Христа в родном краю долготерпения, так и Кузьма Петров-Воткин угадывал образ Богородицы в горьких буднях 1918 года. Петроградская Мадонна не икона, перед которой можно молиться, но в картине теплится надежда. Божья Матерь не оставляет своей милости даже тех, кто утратил молитву в дыму лихолетия.
1: И в этом драгоценная особенность шедевра Третьяковской галереи.
2: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Апостол Павел в послании к Галатам писал: «Носите бремена друг друга, и так исполните закон Христов». Речь здесь идет о сочувствии, взаимной помощи и поддержке. Что же понимается под бременами? Это могут быть любые трудности и невзгоды. Хочу поделиться с вами словами святого праведного Алексея Мичева. Мы должны разгружать друг друга. Когда видим, что человеку тяжело, нужно подойти к нему, взять на себя его груз, облегчить, помочь, чем можно. Выслушивая других, мы берем на себя их груз. Ведь горе, рассказанное другому, уже полгоря.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Венеция – город мостов и каналов, где дома вырастают прямо из воды и нет автомобильных дорог. Здесь распевают песни лодочники-гондольеры в соломенных шляпах, и перед католической Пасхой проходит традиционный венецианский карнавал. Но не только этим знаменита Венеция. Город с тысячелетней историей стал средоточием святынь, почитаемых во всем христианском мире. О них рассказал настоятель венецианского православного прихода святых жен Мироносец протоиерей Алексей Ястребов в своей книге «Святыни Венеции. Православный историко-художественный путеводитель». Впрочем, назвав книгу путеводителем, автор, безусловно, поскромничал. Он не только объясняет, где находится та или иная святыня, но и устраивает читателям экскурс в историю Венеции, размышляет о ее особом месте в христианской цивилизации. Венецию неспроста называли «мостом между Востоком и Западом». Это касалось и религии. Формально будучи католической, духом она всегда была близка к православной вере. Интересно, что в 13 столетии Венецианская республика некоторое время управляла частью Византии. Именно тогда из Константинополя в Венецию и были перевезены многие христианские святыни, которые находятся там и сегодня. О них в своем православном историко-художественном путеводителе рассказывает отец Алексей Ястребов. Основную часть книги автор посвятил базилике святого апостола и евангелиста Марка, главному храму Венеции, которую и саму часто называют городом святого Марка. По церковному преданию, апостол проповедовал венетам, племени, живущему в лагуне, где впоследствии возникла Венеция. А в 9 столетии в Венецию из египетской Александрии были перевезены мощи святого Марка. Тогда же один из дожей венецианских правителей, Джованни Партичипацио, построил величественный храм в честь апостола, где его мощи пребывают и по сей день. Перед нашими глазами встанут необыкновенной красоты византийские мозаики базилики святого Марка. Автор сопровождает свой рассказ множеством иллюстраций. Мы помолимся перед образом Богородицы Никопеи, заглянем в сокровищницу базилики, где хранится перстень святого Марка, частицы мощей святого Георгия Победоносца, Федора Стратилата, святителя Василия Великого и еще множество святынь. Базилике святого Марка посвящена приблизительно половина всей книги. Во второй ее половине автор проведет нас по храмам, расположенным в других городских районах Венеции. Кастелло, Канареджо, Дорсадура, районам святого Павла и святого Креста, островам Лида, Торчелло, святого Георгия, святого Михаила. О каждом из них на страницах православного историко-художественного путеводителя мы найдем увлекательный, подробный рассказ. И святыни Венеции станут ближе, словно мы только что сами к ним прикоснулись. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление, вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке или где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает. И Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья. Дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Ну, Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И столько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой, традиционной, святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом в заповеди великие блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Умевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром, на Радио «Вера».
0: Светлые истории на Радио «Вера».
2: Здравствуйте, я Алексей Пичугин. Приглашаю вас сегодня в 18 часов услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие Радио «Вера», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично и очень искренне, и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня вместе с игуменом Назарием Рыпиным мы будем делиться личными историями о том, как Господь дарил неожиданную радость, когда казалось, что для этого нет никакой возможности. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник – 18:00. Ларец слов.
3: Библия состоит из многих книг. В первой из них, книге Бытия, есть описание того, как Бог творил наш мир. Там же идет речь и о создании человека. Читаем библейский текст. «И создал Господь Бог человека из персти земной». О том, что такое персть, из которой Бог создал первого человека, наша сегодняшняя передача. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «персть». Церковнославянское слово «персть» было придумано нашими предками. Древние славяне использовали термин «персть» для именования сухой земли, пыли, праха. В современном русском языке слово «персть» имеет то же значение. Используется в речи «персть» сегодня довольно редко, будучи атрибутом высокого стиля. А вот в польском, болгарском и чешском языках данное слово до сих пор используется в обычном формате общения и обозначает, опять же, сухую землю, пыль и прах. В библейском контексте слово «персть» несет на себе особую смысловую нагрузку, а именно обозначает часто что-то тщетное, временное, как в случае с книгой «Бытия». Бог берет для творения человека что-то совсем простое, буквально то, что находится у него под ногами – персть, прах земной. Делает он это, уже зная, что человек согрешит, покинет райский сад и через это обречет себя на смерть. Телу человека предстоит вернуться в состояние персти, условно говоря, в состояние того материала, из которого оно было сотворено Богом. При этом православная церковь верит, что в конце времен произойдет всеобщее воскресение из мертвых, и из персти земной Бог восстановит тела всех, когда-либо живших в этом мире людей. Итак, запомним, что церковнославянское слово «персть» переводится на русский язык как «земля», «прах».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: 14 февраля 2017 года в Казани состоялось отрадное историческое событие. По поручению президента Татарстана Рустама Миниханова Русской Православной Церкви возвратили старинный Николо-Гостинодворский храм. Тот самый, в котором, еще будучи приходским священником, служил патриарх Московский и всея Руси Ермоген, принимая церковь, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан подчеркнул, что имя святителя Ермогена вписано в историю России золотыми буквами. Благодаря его бесстрашию и бескомпромиссности Россия была спасена от смуты. И потому возрождение храма, причастного к судьбе патриарха, особенно важно и ценно. Каменную шатровую церковь Николая Чудотворца внутри гостиного двора построили во второй половине XVI века. Она пережила несколько городских пожаров, в том числе и тот, после которого отроковица Матрона нашла на пепелище казанскую икону Божией Матери. Участником обретения чудотворного образа был и будущий патриарх Ермоген. До принятия монашества его звали Ермолаем. И святыня некоторое время находилась под сводами Николо-Гостинодворского храма, где он служил настоятелем. К концу XVIII века из-за упадка гостинного двора Никольская церковь потеряла свое былое значение и сильно обветшала. Богослужения в ней совершались лишь дважды в год, в дни памяти святителя Николая. После очередного пожара в 1815 году храм пришлось частично разобрать, чтобы избежать обрушения. Но совсем расстаться с древней церковью жители Казани не захотели. В 60-х годах 19-го столетия купцы Федор Постников и Евдоким Савватеев восстановили храм. Внешний вид здания при этом существенно изменился. После ремонта в церкви появились два новых предела – Преображение Господня и Казанской иконы Божией Матери, а также каменная колокольня. Постников и Савватеев заказали колокола, приобрели иконы и утварь. В 1929 году храм святителя Николая при гостином дворе закрыли. В безбожные годы церковь утратила свои купола и глубоко ушла в землю. Но в 21-м столетии для нее настало время возрождения. По благословению владыки Феофана в Казани был создан фонд восстановления храма Николы Гостинодворского. Под сводами Никольского храма совершаются богослужения, на звоннице поют колокола. Но работы еще предстоит немало. И если вы готовы оказать помощь пожертвованиями или молитвами, это можно сделать во славу Божию и в память святителя Ермогена.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: Не тем, Господь, могуч, непостижим, Ты пред моим метущимся сознанием, Что в звездный день Твой светлый серафим Громадный шар зажег над мирозданием. Нет, Ты могуч и мне непостижим Тем, что я сам, бессильный и мгновенный, Ношу в груди, как он и серафим, Огонь сильней и ярче всей вселенной. Афанасий Фет.

Вера. Светлое радио. В течение каждой минуты, когда вы сердиты, теряется 60 секунд счастья. Бернард Шоу.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. 1877 год. В конце июня Федору Михайловичу пришлось из деревни поехать в Петербург, чтобы редактировать и выпустить в свет летний двойной номер дневника писателя за май-июнь. Одновременно с ним до станции Коренева поехала и я с двумя старшими детьми, направляясь на Богомолье в Киев. Федор Михайлович придавал воспитании своих детей большое значение ярким и светлым впечатлениям, испытанным ими в раннем детстве. Зная, что я давно мечтала побывать в Киеве и поклониться тамошним святыням, муж предложил мне воспользоваться его отсутствием и побывать в Киеве, что мы благополучно и исполнили.
0: Голоса времени.

0: православия.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Индия многими россиянами воспринимается почти как иная планета. Вроде бы и название знакомо, и примерно знаешь, где эта страна располагается, и даже по телевизору видел что-то об Индии, но все равно Индия – это какой-то совершенно незнакомый, непривычный мир. Действительно, индийская культура, даже несмотря на долгий период колонизаторства, по-прежнему сильно разнится с европейской. Но все же есть у индийцев и у нас схожие черты, причем религиозные. Я не собираюсь сейчас проводить аналогии между индуизмом и христианством. На самом деле Индию и нас объединяет куда более конкретный момент, а вернее святой – апостол Фома. Апостол Фома был одним из ближайших учеников Христа и входил в число 12 апостолов. После Вознесения Спасителя его ученики покинули Палестину и отправились проповедовать Евангелие по разным странам. Место своего назначения они определяли путем жребия. Апостолу Фоме в качестве региона для проповеди досталась Индия. Надо сказать, что он не обрадовался подобному назначению. Индия еще со времен Александра Македонского считалась страной негостеприимной и даже враждебной. Апостол Фома согласился отправиться в Индию только после того, как ему явился Христос и сам попросил его об этом. Проповедь апостола Фомы в Индии была успешной. Как повествуется в книге «Деяния апостола Фомы», множество индийцев крестились от его рук. Это очень не нравилось местным языческим служителям, брахманам, которые в итоге умертвили посланника Христа. Почитатели апостола сохранили его тело и устроили для него гробницу в индийской области Малабар. Предположительно, гробница апостола находилась в городе Каламин. Святые останки апостола Фомы пребывали в Индии вплоть до IV века. Затем их перевезли в город Эдессу, откуда со множеством приключений мощи были в XIII веке переправлены на север Италии в город Ортона, область Абруццо, где и находится до сих пор в католическом кафедральном соборе. Но вернемся в Индию. Несмотря на то, что мощи апостола Фомы покинули эту землю, а его гробница к 15 веку была окончательно разрушена, Индия по-прежнему помнит своего первого проповедника Христа. В Индии до сих пор проживает народность, которая именует себя христианами апостола Фомы. Люди, принадлежащие к этой народности, считают себя потомками тех индийцев, которые приняли крещение из рук святого апостола. Всего на сегодняшний день в Индии насчитывается 9,5 миллионов христиан апостола Фомы. К сожалению, они не объединены в рамках одной церковной общины. Часть из них теперь является католиками, часть принадлежит к английской протестантской традиции. Считается, что преемницей той древней общины христиан, которая была основана апостолом Фомой, является Маланкарская церковь Индии. Название ее восходит к слову «Малянкара» – географическому названию места на юго-западе Индии, где, согласно преданию, впервые появился апостол Фома. Маланкарская церковь – самобытная христианская традиция со своими обрядами, богослужением и манерой пения. К сожалению, маланкарские христиане не состоят в общении с православием по древним историческим причинам. Есть в Индии и православные приходы, греческие и русские. Их пока мало, но будем надеяться, что апостол Фома поможет развитию православия на индийской земле. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о почитании апостола Фомы в Индии.

православие. Радио «Вера».

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Образ святого в художественном произведении иногда появляется благодаря личной встрече автора с человеком, достигшим святости. И тогда воспоминание о ней становится еще и важным историческим свидетельством. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Варнаве Гефсиманском и повести Ивана Шмелева «Богомолье». Время действия – Россия конца XIX века. Место действия – Гефсиманский скит, Троица Сергиевой Лавры. В 1922 году писатель Иван Сергеевич Шмелев, как он сам себя называл, коренной москвич старой веры, вынужден был эмигрировать из России. Отныне он – русский писатель-эмигрант. В конце 20-х годов в Париже Шмелев пишет, пожалуй, самое известное свое произведение – роман «Лето Господне». Воспоминания о детстве в московском Замоскворечье, картины семейного быта, православных праздников, словно его встреча с дореволюционной Россией, той, которой нет и уже никогда не будет. Среди прочих, писателю вспомнился и такой эпизод. Однажды его дядька-воспитатель, бывший плотник Михаил Панкратович Горкин, отпросился на богомолье в Троице Сергиеву Лавру. Отец Шмелева позволил Горкину взять с собой и маленького Ваню, а следом и сам, оставив все дела, приехал в монастырь. Яркие детские воспоминания об этом паломничестве вылились в отдельную повесть Ивана Шмелева «Богомолье».
2: «Мы на святой дороге, и теперь мы другие, богомольцы. И все кажется мне особенным. Небо, как на святых картинках чудесного голубого цвета, такое радостное. Мягкая пыльная дорога с травкой по сторонам, не простая дорога, а святая, называется Троицкая. И люди ласковые такие, все поминают Господа. Довел бы Господь к угоднику, пошли вам, Господи, будто мы все родные».
1: Помолившись у мощей преподобного Сергия в Троице Сергиевой Лавре, на следующий день наши паломники отправились в Гефсиманский скит неподалеку от монастыря. Здесь жил известный старец Варнава Гефсиманский. За его благословением шли из всех уголков России.
2: «Едем прудами по плотинин пещерке к Черниговской благословиться у батюшки Варнавы. Горкина говорит: сказал я батюшке, будто ты мастер молитвы петь. Может, пропеть скажет. Получше пропой, смотри. А мне и без того страшно увидеть святого человека. Все думаю, душеньку мою чует, все грехи-то узнает».
1: Старец Варнава, в миру Василий Ильич Меркулов, родом из крестьян. Он пришел в Гефсиманский скит Троицы Сергиевой Лавры в возрасте 26 лет послушником и на всю жизнь остался в этих стенах. Принял монашеский постриг с именем Варнава, был рукоположен в иеромонахи. В народе из уст в уста передавали случаи чудесных исцелений по молитвам Варнавы Гефсиманского и его прозорливости. В конце XIX века старец Варнава был утвержден наместником Лавры как народный духовник.
2: «Кругом разговор про батюшку Варнаву. Сколько народу утешает, всякого-то в душу примет, обнадежит, хоть самый-то распропащий к нему приди. А вчера, — рассказывает нам баба, — молотку-то как обрадовал. Ребеночка заспала первенького, и помутилась у ней, полоумная будто стала. Пала

0: Навой, а запомнилась на всю жизнь. Спустя 30 с лишним лет в Париже Иван Сергеевич Шмелев постарается воскресить каждое ее мгновение и облик преподобного Варнавы Гефсиманского.
1: Батюшка Варнава и говорит ласково: «Молитвы поешь? Пой, пой». И кажется мне, что из глаз его светит свет. Вижу его серенькую бородку, острую шапочку с куфейку, светлое доброе лицо, подрясник, закапанный густо воском. Мне хорошо от ласки, глаза мои наливаются слезами, и я, не помня себя, трогаю пальцем воск, царапаю ноготком подрясник. Он кладет мне на голову руку и говорит: «А это, ишь, любопытный какой, пчелки со мной молились, слезки их это светлые», и показывает на восковинке. «Звать-то тебя как, милый?» «Я не могу сказать, все колупаю капельки». Горкин уж говорит, как звать. Батюшка крестит меня, голову мою, 3 раза и говорит звонким голосом: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа».
0: Тяжелейшие испытания выпали на долю Ивана Шмелева. Октябрьская революция, гражданская война, голод, эмиграция. Единственный сын писателя Сергей воевал в Крыму, в рядах Врангелевской армии. Был арестован и расстрелян большевиками. О его судьбе отцу долго ничего не было известно. И все эти годы Иван Сергеевич не расставался с кипарисовым крестиком, благословением старца Варнавы Гефсиманского.
1: Я целую бледную батюшкину ручку, и слезы сжимают горло. Вижу, бледная рука шарит в кармане ряски, и слышу торопливый голос: «А моему, — ласково называет мое имя, — крестик, крестик». Смотрит и ласково, как-то грустно в мое лицо, и опять торопливо повторяет: «А моему крестик, крестик». И дает мне маленький кипарисовый крестик, благословение. Сквозь невольные слезы, что вызвало их, вижу я светлое ласковое лицо, целую крестик, который он прикладывает к моим губам, целую бледную руку, прижимаюсь губами к ней.
0: Наверное, что-то провидел в судьбе Ивана Шмелева старец Варнава, благословляя его терпеливо нести по жизни свой крест и не терять веры в Бога. В 1905 году Варнаву Гефсиманского в скиту посетил император Николай II. Старец подтвердил государю пророчество о том, что он будет последним царем и что империя после него сгорит в большой войне. Прозорливый старец Варнава и в будущем страстотерпца укрепил волю к несению своего креста.
1: Горкин ведет меня, вытирает мне слезы пальцем и говорит радостно и тревожно, будто: «Да что ты, благословил тебя! Да хорошо-то как, Господи, а ты плачешь, касатик! На батюшку ты погляди, порадуйся!» Я гляжу через наплывающие слезы, сквозь стеклянные струйки в воздухе, которые растекаются на пленки, лопаются, сквозят, сверкают. Там, где крылечко, ярко сияет солнце, и в нем, как в слепящем свете, благословляет батюшка Варнава.
0: Всем спутникам Вани в тот день уделил внимание старец Варнава. Набожного старика Горкина ласково назвал «голубь мой сизокрылый», девочку Анюту по голове погладил. Кудрявому богатырю Феде, тот шел в Троице-Сергиеву лавру, чтобы втайне от родных уйти в монастырь, велел в миру оставаться, не благословил на монашество. Сказал лишь полушутливо: «Бог простит, Бог благословит, и Господь с тобой, в миру хороший-то нужней». Вдруг увидел батюшка Варнава в толпе паломников певчих, пришедших из Васильева. Он слышал, как они вечером распевались возле пруда.
1: «Угостили вчера меня гостинчиком, вечерком-то. У пруда-то из скиту я шел. Господа благословляли, пели. А теперь и деток моих гостинчиком накормите. Ишь, у меня их сколько». И рукой на народ так, на крылечке даже повернулся. Полон-то двор народу.
0: Затем батюшка благословил с крылечка всех широким благословением и ушел в домик. А в повести Ивана Шмелева «Богомолье» это мгновение, когда преподобный Варнава Гефсиманский благословляет с крыльца народ, все длится и длится. как будто святой старец и нам всем

0: через 100 с лишним лет шлет свое благословение. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. «Стяжавший себе хлеб собственными трудами, потом употребляет он и осторожнее и умереннее».
1: Это слова из духовного увещания историка и государственного деятеля Василия Никитича Татищева своему 30-летнему сыну Евграфу. 15 июля 1750 года, лежа на смертном одре в подмосковном имении Болдино, недалеко от нынешнего Солнечногорска, Татищев произнес наставление сыну. Текст записал очевидец разговора, имя которого в источниках не сохранилось. Василий Никитич просил сына помогать нуждающимся, оставаться честным на службе, избегать праздности, усердно трудиться, хранить веру и помнить об ответственности перед Богом. После этого он причастился, простился со всеми и почил, быв погребен при Рождественском храме в Болдине.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Сегодня мы поговорим о повести известного писателя-фантаста 20 века Рэя Брэдбери. Называется она «Вино из одуванчиков». Главный герой, 12-летний Дуглас, идет с отцом и младшим братом в лес за ягодами. И вот что там происходит. Дуглас шумно дышал. «Я и правда живой», — думал Дуглас. «Прежде я этого не знал. А может, и знал, да не помню. Надо же, прожил на свете целых 12 лет и ничегошеньки не понимал. И вдруг такая находка!» Тут под деревом сверкающие золотые часы, редкостный хронометр с заводом на 70 лет. Дуглас совершил великое открытие. Мальчику понадобилось для этого 12 лет. Кому-то нужно будет в два раза больше, кому-то половина жизни. А кто-то однажды сделает это открытие, но предпочтет убрать его на полку, подальше, до удобного часа, сказав себе: «Вот докончу то и то, дождусь того и того, добьюсь того и того, тогда я достану свою жизнь, разверну, сдуну с нее пылинки и заживу». И рискует такой человек до самой смерти не понять, ради чего жил. А можно поступить иначе. Осознать, как это сделал маленький герой повести «Вино из одуванчиков», какой неимоверный дар вложен нам в руки. И сделать все, чтобы не растратить его впустую.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о русской иконописи и коллекции икон Павла Третьякова. Сегодня у нас в студии главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи Екатерина Гладышева. И разговор пойдет о развитии интереса к русской иконе в 19 веке.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Часть речи.
2: Татьяна Щепкина-Куперник. Пасхальный рассказ. У людей по-людски. Одни мы ровно оглашенные. Ни Пасхи, ни яичек. В церковь не с чем пойти.
3: Оглашенными называют тех, кто готовится принять крещение. В первые века христианства крестили только взрослых. Таинству крещения предшествовало оглашение, то есть изучение основ веры. Оглашенным разрешалось присутствовать во время литургии, главного богослужения. Часть литургии, в которой принимали участие оглашенные, получила название «Литургия оглашенных». В ней священник призывал молиться верных, то есть уже принявших таинство крещения, об оглашенных. Она заканчивалась словами «Оглашенные, изыдите». При этих словах оглашенные должны были выйти из храма, так как не могли дальше участвовать в богослужении и причащаться тела и крови Христовых. После ухода оглашенных начиналась литургия верных. Сейчас призыв к оглашенным имеет символический смысл. Каждый, слыша их, должен спросить себя, не принадлежит ли он к числу оглашенных по делам своим, достоин ли он находиться в храме. В разговорный язык это слово вошло в значение «шумный», «неистовый». В ранние времена, когда оглашенных спрашивали в храме, веруют ли они в Христа, те в ответ громко и радостно восклицали.

0: для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В Новгородской области сохранилось 13 православных храмов, построенных еще до нашествия хана Батыя в 1237 году. Один из них, посвященный празднику Преображения Господня, стоит в 1,5 километрах от Новгорода на холме Нередица. В народе его так и называют – Церковь Спаса на Нередице. Построил ее в 1198 году новгородский князь Ярослав Владимирович. Так правитель почтил память двоих своих сыновей, умерших совсем юными. Внутреннее пространство церкви по велению князя украсили фресками. Иконописцы в 9 ярусов покрыли росписями стены, столбы и своды. Они изобразили сцены из Евангелия, а особое внимание уделили теме «Воскресение Христова». Эти образы утешали князя Ярослава в его горе. В 14 столетии при храме Преображения был основан Спасо-Нередицкий монастырь. В его летописи было немало скорбных страниц. В 16 веке обитель пережила страшный пожар. В 17 ее разграбили шведы, а в 18 Екатерина II своим указом монастырь упразднила. Но церковь Спаса на Нередице в невзгодах уцелела и стала приходской. Фрески под ее сводами прекрасно сохранились. В 1867 году художник Николай Мартынов сделал их акварельные копии. Запечатлел он также и уникальные настенные изображения, граффити 12-16 веков. Прихожане храма тогда оставили множество надписей с молитвенными просьбами под святыми ликами. Работы Николая Мартынова были представлены на Всемирной выставке в Париже и удостоились бронзовой медали. Это привлекло к Преображенскому храму общественное внимание, и древние фрески бережно отреставрировали. В начале Великой Отечественной войны, в августе 1941 года, Новгород оказался на линии фронта. Под огнем немецкой артиллерии церковь, построенная князем Ярославом, превратилась в руины. Уцелела лишь 1/6 часть росписей. В 1944-м, лишь только Новгород освободили от фашистов, российские ученые сразу же начали восстановление храма Спаса на Нередице. В реставрации внутреннего пространства им помогли акварели Николая Мартынова и старые фотографии. В 1992 году церковь включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО и признали ценнейшим памятником древнерусской истории и культуры. Сегодня храм Спаса на Нередице можно посетить как музей. Он открыт только в сухую погоду, поскольку влажный воздух вреден для фресок. А на престольный праздник Преображения Господня 19 августа здесь совершается богослужение. Конечно, если в этот день нет дождя.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Пусть говорят, как все в творенье, с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое учение. Истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, Творцом возжженный, пребудет в вечности веков. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлые истории.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и это программа «Светлые истории», которую, я напомню, вы можете не только слушать в ваших радиоприемниках или через мониторы, и все равно через радиоприемник или через интернет, но еще и смотреть там, где «Радио Вера» представлена в видеоформате. Это, конечно же, в первую очередь наше сообщество ВКонтакте. Ну, в общем, везде, где вы нас в видеорежиме найдете, там и смотрите программу «Светлые истории». Здесь мы, ведущие «Радио Вера» и наши гости, делимся своими, ну, или не обязательно своими, но историями тех людей, которые нам показались очень важными. Истории показались очень важными, и мы хотим и вам рассказать, и здесь, может быть, их обсудить. И эти важные истории, они, ну, такие крайне личные, что ли. В общем, сегодня, как и всегда, истории будут очень интересными. Поприветствуем нашего гостя в этой студии вместе с нами и с вами сегодня игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского мужского монастыря. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И мои дорогие коллеги, ведущие программы «Радио Вера», Наталья Лангамер, Марина Борисова. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Но по традиции мы начинаем с гостя, отец Назарий, и предлагаем вам историю, тема такая. История о том, как Господь подарил неожиданную радость, когда казалось бы, что для этого нет никакой возможности. Ну, вот про нечаянную радость нашей истории. Итак, отец Назарий.
2: Хотелось бы рассказать, ну, во-первых, упомянуть о том, что само словосочетание «нечаянная радость» связано с иконой Божией Матери такой, и в моей жизни мне мой первый духовник и старец в Оптиной пустыне в первый же год моего прихода в монастырь посоветовал молиться именно этой иконе Божией Матери. Говорит, молитесь «нечаянная радость», она очень помогает перед этой иконой. И эту заповедь я по мере сил всегда старался выполнять, и хотелось бы один такой случай рассказать. Их много, конечно, очень разных. Но мне вспомнился случай моей такой необычной болезни. Она была связана с одним духовным искушением для меня, которое длилось там около 10 месяцев в конце 12-го, в середине 13-го. Это все прекратилось. Но я, будучи на Святой горе Синай, на горе Екатерины, очень неудачно упал, травмировал себе руку. Через несколько недель она мне очень сильно в России начала уже болеть, и постепенно рука просто обездвижилась, я не мог ее поднимать.
1: Рука правая.
2: Правая сопровождалась. Вперед она поднималась чуть назад, а в сторону вообще не поднималась. И было тяжело служить отчасти, управлять автомобилем было непросто. И она просто болела по ночам, какие-то бессонницы, какие-то врачи, и МРТ... Все говорили разное, никто ничего не мог понять.
1: А перелома не было?
2: Перелома не было, был какой-то ушиб. И в итоге меня тогда направили на Подворье, в Санкт-Петербург, где-то на полгодика. Там институт Вредена я попал, пришел к хорошим врачам, которым мне рекомендовали обратиться. Они что-то поразводили руками и ничего не сказали. Я для себя подумал, наверное, вот 10 месяцев это все длилось, какое-то искушение, 10 месяцев, наверное, я буду так же мучиться. И как раз к исходу, я даже забыл об этом, к исходу 10 месяца, я думаю, попробуй-ка еще раз во Вредено съездить, через другого врача зайти туда. И оказалось, что два коллеги, один из них, который меня осматривал, а потом оперировал, он тогда первый раз не нашел, а его товарищ, с которым они вместе тоже меня оперировали, как раз был на месте, и он вдруг стал меня спрашивать, а что, как и почему. И сразу же поставил диагноз, просто по моим рассказам. Он говорит, ну, давайте проверим, сделаем снимок МРТ. Я говорю, да я уже делал. Он говорит, нет, давайте у нас сделаем прицельно, у нас все-таки специализированное лечебное заведение. Снимок сделали, и он точно, точности подтвердил его диагноз.
3: И что это было?
2: Это был ушиб плечевой сумки, манжеты. Там она так устроена, манжеты.
1: Это так просто бы не прошло само?
2: Не прошло бы само, потому что там уплотнилась ткань, воспалилась, она обжала сустав, и поэтому любое движение вызывало мучительную боль. Он говорит, можно было это разрабатывать там год или полтора или два через искры из глаз.
1: И потом все равно это было бы какой-то хроникой, возвращалось на протяжении...
2: Скорее всего, да. Поэтому они, говорят, учитывая, что 21 век, это тем более была лапарохирургия, то есть через надрезики, через манипулятор, через глазок, все это они очень хорошо и быстро сделали. Но для меня это было таким чудом, что вот ровно 10 месяцев искушения, ровно 10 месяцев какого-то мучения, и совершенно неожиданно я молился как мог, вдруг одни и те же врачи в том же самом кабинете, где они сперва сказали, мы не знаем, что с вами, развели руками, вдруг они говорят, у вас то-то, то-то, то-то, давайте оперироваться. И в течение 4 дней все это прошло, меня выписали уже на 3-й день после операции. Такая была для меня нечаянная радость, рука двигалась и двигается по сей пору.
1: Слава а почему, Богу. Можно я спрошу, а почему вам кажется, что это как-то увязано с духовным состоянием?
2: Потому что для меня это было такой ошибкой. Я это осознавал очень четко, что я совершал неправильные поступки на протяжении какого-то времени.
1: А, это стало как бы таким духовным следствием.
2: Да, совершенно верно. Я это параллель очень четко осознал, провел ее в своей жизни. И слава Богу, что Господь дал вот этот понести крест такой.
1: Я, ну, в данном случае вот то, что я хочу рассказать, оно, наверное, с духовным состоянием, ну, хотя, как знать, я там не знаю, что этого человека было, ну, вряд ли связано, но в храме, в который я когда-то давным-давно ходил, и с которым у меня там до сих пор очень теплые отношения и связи остались в Подмосковье, у нас был прихожанин, есть, мы там иногда видимся, и он сам врач, это было уже, ну, не знаю, лет 12-13 назад, наверное, и как-то раз я приезжаю, как обычно, на службу и смотрю, а он в гипсе. Ну, в гипсе. Я говорю, а что случилось? Он говорит, ты не поверишь. Ну, руку сломал. Ну, ты, говорит, не поверишь, как? Я говорю, как? Не знаю. Это как, не знаю? Я... Человек не пьет. Я, там, я не знаю. Ну, то есть он не мог, вот, по крайней мере, забыть о том, что он сломал руку накануне. Вот с утра упал, очнулся гипс. Говорит, пошел с ребенком гулять на площадку, поднял руку, и вдруг очень сильно заболело. Я, говорит, сам врач, ну, там, я не знаю, растяжение какое-то, может, неудачно дернул. Пошел к врачу, перелом. То есть, как-то? Не знаю. Это, наверное, самый странный перелом руки, который я в своей жизни видел. Ну, там, не верить ему, естественно, не было никаких причин, потому что он в гипсе, потому что он сам врач, и потому что у него, ну, явно перелом.
3: У меня, знаешь, была, Лёша, такая же ситуация. Я шла, я поворачивала по асфальту, в нормальной обуви, даже без каблука. И вдруг я аккуратно так медленно припала на правое колено. Встаю, а нога не держит, она так болтается. Я еще каким-то образом доползла до машины, доехала до травмпункта, сделали снимок, замечательный врач такой позитивный сказал, о, не переживайте, это ерунда, у вас перелом надколенника, это все быстро ремонтируется, там два шурупчика ввинчивают. В общем, вылилось это в операцию, в то, что две части вот этой надколенной кости, которая 3 сантиметра толщиной. Как можно было припасть на колено и вот так ее буквой Z расколоть?
1: Очень просто. Колени – это такая штука. Я в футбол играл в 2013 году с друзьями, с коллегами, и неудачно повернул, до сих пор мучаюсь.
3: Но
1: я даже не понял, как это произошло. Просто мне мячик передали, я его ногой поймал, ну или и как все, это правильно назвать, и все. И она даже не дернулась сильно. Я вдруг почувствовал сильную боль, и все. И с тех пор, вот сколько прошло, 13 лет, и до сих пор мучаюсь.
3: Там надколенник или что у тебя?
1: Ну, вот что-то, что да, сейчас программа превращается
3: в медицинскую. Да. Но мы говорили про духовные смыслы.
1: Да.
3: И я тогда тоже долго анализировала, что просто так это не происходит. То есть это для чего-то очень здорово сработало. Я знаю тоже, для чего мне это было. И потом лежание 3 месяца, когда ты не можешь ходить. Это все происходит не просто так. То есть внешне кажется случайность, а внутренне нет.
1: А как вы думаете, отец Назарий, мы в Писании читаем, что и волос с головы не упадет, а с другой стороны, всегда ли мы должны увязывать физические, физиологические состояния с нашими духовными состояниями и с какими-то проблемами нашей жизни?
2: Ну, иногда что-то остается тайной. То есть не надо так прям копаться. Что-то прям очевидно на поверхности лежит. Ты даже понимаешь, почему с тобой так случилось, как правило. А иногда ты задумываешься, не знаешь, с чем конкретно связано. Ну, за какие-то вообще, может быть, какую-то беспечность внутреннюю. Так бывает, что-то попущено. Но в любом случае, да, неоднозначно и не обязательно что-то может быть.
4: Я вот ваши истории слушаю про членовредительство.
2: Неумышленно.
4: Да, у меня...
3: Как твоя нога, Марина?
4: У меня в голове вертится история перпендикулярная совершенно. Но она связана как раз с духовным состоянием, потому что мы очень долгое время не могли уговорить моего старшего брата покреститься. Ну, это долгая история нашей семьи, все очень сложно приходили к вере. И вот он остался один взрослый, уже ему 40+, и, собственно, мы поехали крестить его сына. А ребенок был ужасно вредный, он соглашался быть на руках только у отца, и никак иначе. Ну, в общем, получилось так, что мы в одной купели покрестили их обоих. Возвращаемся, ну, поехали отметить это событие к ним в гости. И в метро мы выходим из поезда, и у меня нога попадает между перроном и поездом.
1: Ой-ой-ой, я всегда боюсь.
4: Ой-ой-ой-ой-ой. Я дергаю, никак не могу вытащить. Я думаю, сейчас поезд поедет, и я останусь без ноги. Ну, как-то я извернулась, исхитрилась, вытащила я оттуда эту ногу. Естественно, там, пока мы сидели в гостях, она у меня стала синяя, распухла. В общем, все прекрасная картинка. Но дело в том, что у меня на следующий день были взяты билеты на поезд, это еще в советские времена было, и я должна была ехать в Пюхтице. И я не могла... Ну как, во-первых, я взяла благословение поехать в монастырь, я очень хотела. Мне все говорили, что я сумасшедшая, что нужно идти к врачу вместо того, чтобы идти на вокзал. Я сказала, нет-нет-нет, я пошла на вокзал и поехала в Пюхтице с этой ногой. И что удивительно... Она, конечно, была синяя и опухшая какое-то количество дней, но никаких последствий вот таких, которые, в принципе, могли бы и должны были быть, не было. И я с этой ногой проходила всю свою жизнь, до сих пор хожу, и ничего не случилось. Я подумала, что вот всё-таки наши толкования и духовные смыслы физических событий, они какие-то очень несовершенные.
3: Ну, конечно.
4: Понять, что почему бывает... где начало, где конец этих рассуждений, нам не всегда дано.
2: Безусловно, бывает не все так линейно, как нам кажется иногда. Где-то испытывается, опять-таки, наша вера, если бы вы, может быть, побоялись. Я, то есть, вспоминаю случай, мы ездили в Оптино в 90-х, как раз из Петербурга у нас там был один такой начальник овощебазы, благочестивый такой человек, Дмитрий Михайлович. И уже возвращаясь назад, мы заехали в Тихонову пустынь. Было под Калугой. Середина декабря, уже он такой морозец, минус 10. Я говорю, давайте искупаемся, предложил я. Все сказали, да, давайте. Подъехали, и пошел один послушник с нас четверо.
1: А там АК? Или это не АК, а там...
2: Это прям купель.
1: А, в источнике.
2: Там источник, да. Давайте искупаемся. И послушник, у нас было пятеро в машине, пошел купаться. Я понимаю, что я кашу заварил, мне как-то надо тоже идти, уже отступать поздно. А эти трое говорят, не-не, мы воздержимся. И он потом мне рассказывает. Я искупался благополучно, для меня такой был тоже опыт. Не так часто я зимой купался, но вернулись. И он говорит, батюшка, представляете, вот за мое маловерие... Я потом заболел гриппом и 3 недели провалялся, пролежал пластом. Вот он для себя так это осознал, Дмитрий Михайлович. Вот, а мы, как огурчики, приехали свеженькие, ничем, слава богу, не заболели. Но вот, вот так тоже иногда бывает, тоже в обратную сторону. Ну, по крайней мере, он так для себя связал с этим, за его маловерие. Такая вот с ним немощь случилась.
0: Светлые истории.
1: Я напомню, дорогие друзья, что это программа «Светлые истории». Здесь мы рассказываем истории свои собственные или истории наших знакомых, или, может быть, даже где-то узнанные нами, но они отвечают какой-то одной теме, на которой мы сегодня рассуждаем. В этой студии мои коллеги Наталья Лангамер, Марина Борисова и наш гость игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Введенского, Макарьевского, Жабынского мужского монастыря. И сегодня у нас истории про нечаянную радость, про то, как в жизни произошло что-то, чего, по идее, может быть, и не должно было случиться, или должно было, но ты вот не ожидал, или ждал когда-нибудь потом, или очень хотел и надеялся, но не верил, что так произойдет, но вот оно случилось, и ты видишь в этом помощь от Господа. Марина, вы начали рассказывать истории. Не уверен, что вы будете говорить именно об этом, но нет, давайте уж тогда мы вам слово и передадим.
4: Я об этом точно не буду говорить. На самом деле, чтобы вернуться к теме «Нечаянная радость», я думаю, что надо напомнить нашим радиослушателям историю, связанную как раз непосредственно с иконой. Там ведь история эта произошла с грешником, который, будучи крещенным христианином, каждый раз, отправляясь делать какие-то гадости, крестился и просил, вот, Господи, благослови. Но я думаю, что, не знаю, как в жизни, но, по крайней мере, в кинематографе 90-х годов российском можно встретить такие фильмы про бандитов, которые, отправляясь на какие-то нечестивые дела, произносят эту фразу ритуальную для них. И, в общем, что потом последовало, когда он обнаружил, что каждым своим таким деянием он вскрывает раны Спасителя. Я думаю, что таких историй у каждого из нас тоже в таком близком окружении случилось немало, когда человек вроде как и церковный, вроде как и исповедуется, причащается, и в то же время это не накладывает неизгладимого отпечатка на его повседневную жизнь. А потом происходит нечто, что переворачивает все абсолютно под иным углом. Но поскольку нечаянная радость – это вообще можно само словосочетание трактовать по-разному, то и просто примеров такого вот, как говорится, «Боженька поцеловал вдруг» совершенно неожиданно, то есть ты идешь за одним, получаешь совершенно другой результат. У меня была такая очень показательная история в давние времена, опять-таки в советские времена, в Абхазии, в Новом Афоне, там была турбаза. Там не было, конечно, ни монастыря, ни действующего храма никакого. Там была турбаза и помещение какое-то достаточно подсобное, я даже не могу себе представить, что там было, когда был монастырь. Все это было похоже на барак такой, разгороженный на небольшие клетушки, в которых жили какие-то люди. И поскольку я проводила отпуск у православной женщины, которая, ну, вот, пускала священнические семьи, которые хотели детей вывести на юг, и вот каких-то еще людей знакомых, и она нам очень много показала на побережье, потому что сама она там выросла. Она...
1: А еще раз, где это было?
4: Это было поселок Приморский между Гудаутой и Новым Афоном.
1: А, в Абхазии.
4: Да, а в Новом Афоне, собственно, вся эта история происходила. И как-то она мне сказала: давай, слушай, съездим, там мои знакомые живут, они не очень здоровы, давай им гостиничек отвезем и так вот навестим просто. Я не знала, к кому мы едем, и, ну, так, да, действительно, надо как-то по заповедям. И с ней мы приехали в этот барак. Там такая маленькая клетушка с одним маленьким окошком. Живут две пожилые женщины. Ну, тогда это были 80-е годы. Причем одна из них уже несколько лет была прикована к кровати. Я не знаю, не спрашивала диагноза, но я так понимаю, что у нее были очень сильные боли. И до такой степени она не была парализованная, но она просто, ей было сложно очень двигаться, и даже с тем, чтобы сесть, у нее было к спинке кровати привязано полотенце, и она его использовала как рычаг, чтобы вот сесть на кровать. И мой внутренний настрой был, что мы идем посетить болящую. Мы пришли. Я думала, ну, минут 15-20 мы побудем. Мы еле-еле ушли оттуда часа через два. Это было счастье, которое я помню до сих пор. Это две женщины, которые вот... как великого святого из египетской пустыни ангел послал поучиться праведности, да, у двух женщин, которые жили в соседнем селе, так и тут. Это поразительная история жизни двух молодых женщин, которые в голодные годы, в 20-е, в поисках какого-то более хлебного места перекочевали, и они оказались в Абхазии. Тогда еще
1: откуда перекочевали?
4: Они, как ни странно, с Кубани, но учитывая...
1: Ну, это относительно недалеко.
4: Да, учитывая продразверстку и прочие все прелести советской власти, у них они попали в совершенно голодную ситуацию.
1: Но там еще было важно, я так понимаю, они и на Кубани были православными.
4: Да, нет, они из православных
1: семей. Там, на Кубани и вообще на юге России ведь была еще очень интересная история во времена обновленчества. Юг России, он вообще в целом стал весь обновленческим. И было всего лишь несколько священников, которые, в том числе на Кубани, сопротивлялись обновленчеству. Так вот, люди просто, кто не хотел уходить в обновленчество принципиально, кто понимал разницу, потому что, ну, далеко не все там понимали эту разницу, они разъезжались. Может быть, вот и эти женщины так.
4: Возможно. Мы тогда так подробно их не расспрашивали именно об этом, потому что они потрясающе интересно рассказывали об истории Новоафонского монастыря в тот момент, когда на него начались сначала гонения, а потом его закрыли. Но, разогнав основную братью, оставили монахов, которые могли управлять. Там был кирпичный завод и маслобойня. И местных жителей, ну, это нужно знать специфику Абхазии, там с ремеслами не очень здорово все обстоит. Они оставили монахов обслуживать вот эти какие-то необходимые для сменившейся власти такие предприятия. Ну и, соответственно, раз остались хоть кто-то из монашествующих, там была продолжена и богослужебная жизнь, и духовная жизнь. И они познакомились с дочерью абхазского

0: К середине 30-х годов монахов там выгнали, увезли, в общем, след их теряется. Но жизнь, поскольку уже была такая полуподпольная, полукатакомбная, она продолжилась и продолжалась на протяжении всей советской власти. Они стали проводницами к старцам, которые находили приют в Абхазских горах. Поскольку там все очень было сложно организовано, действительно, как в партизанском отряде. Они рассказывали, что пожертвования, которые собирали верующие для отшельников, только избранным людям было доверено знать путь. То есть там были какие-то на полпути площадки, на которых можно было собрать. Это какие-то хижины, кто-то там за этим приглядывал. Но были проводники, которые знали дорогу, непосредственно к кельям.
1: У меня есть крестик нательный, который был вырезан одним из таких отшельников абхазских, но я его не ношу, потому что боюсь потерять. У меня дома лежит.
0: Вот. И эти женщины были как раз такими проводницами. И потом, ну, уже годы, болезни, и вот последние там несколько лет перед тем, как я с ними познакомилась, одна из них была прикована к постели, а другая за ней ухаживала. Причём, я подчеркиваю, это все происходило практически в бараке, без каких-то условий, вот, минимального даже комфорта. Все это в очень таком жестком, я бы сказала, монашеском варианте. И, вы знаете, я до сих пор помню такое ощущение, что это я больная, а вот меня посетили, да. И у меня такое счастье от того, что они вот это вот все рассказывая, выливают какие-то потоки любви на человека, который первый раз переступил порог их жилища.
1: А, Марина, скажите, а вот действительно в Абхазию в советские годы ездили, почему это была такая долгая традиция от послевоенного времени до перестройки, многие священнические семьи с детьми отдыхать, как вы уже вначале сказали. А почему, как вы думаете, в Абхазию это связано вот с новым Афоном, с отшельниками? И вообще, какую роль играл новый Афон, новоафонский монастырь, закрытый, безусловно, в такой вот духовной советской жизни и жизни семей, которые в Абхазию приезжали отдыхать?
0: Пещера Симона Кананита. Она оставалась, ее не разрушили. Более того, я считаю, что это такой тихий, незаметный подвиг верующих православных людей. Когда заходишь, ну, в те времена, когда заходили в эту пещеру, там было все приготовлено для того, чтобы, если зайдет священник, можно было полноценно отслужить молебен. Там были иконочки, там были свечки, там даже коробочек со спичками всегда лежал. Там всегда было все убрано, все как-то так обихожено, насколько можно обиходить пещеру. Почему я говорю, что это подвиг? Потому что пещера эта находится в ущелье, с двух сторон горы, и эти горы считались пограничной территорией, то есть там были пограничные посты. Сойти на железнодорожной станции Псырске можно было только начиная с 6 часов утра, потому что там был комендантский час, все побережье проходили пограничники с собаками, и вот мы приезжали первой электричкой, чтобы в 6 часов там выйти, пройти по ущелью, зайти в пещеру, и то это было вот в 86-м году, там был такой месячник борьбы с православием очередной. И, ну, представьте, курортная зона, разгар лета. Естественно, мы все в каких-то сарафанах, легких каких-то одеждах. 6 часов утра мы поднимаемся в пещеру, начинаем петь акафист, и в этот момент появляется милиционер и просит предъявить паспорта.
2: Ой!
0: это просто я рассказываю, чтобы было понятно, когда говорят там гонение, совершенно непонятно, что имеется в виду. Это вот...
1: Ну, потому что у нас есть четкое представление. Гонение – это когда забирают, расстреливают или в лагерь сажают. Да. А когда приходит милиционер и спрашивает паспорта во время акафиста в советское время, это как бы вот не гонение.
0: Да, но в тот же год они устраивали милицейские рейды, они

0: летали на милицейских вертолетах, выискивая площадки, где стояли кельи. Если находили, они спускались, келью разрушали, а отшельника они забирали в милицию и потом по этапу отправляли на место постоянной прописки.
1: Если она была. Ну, она явно была когда-то, да. И это все разыскивали. Но также и в 60-е годы, во времена хрущевской кампании, не сажали особо, не забирали никого, разрушали, бульдозером сносили святые места, куда люди привыкли ходить, причем ходили с дореволюционных времен крестными ходами, часовни на источниках, оцепления выставляли. Гонения, мы можем, верующие люди, назвать это гонением.
2: Не пускали молодежь на Пасху.
0: А почему?
1: Не только на Пасху, да, на
0: почему
1: крупные праздники.
0: Почему любили ездить в Абхазию? Во-первых, потому что там верующие люди с удовольствием принимали эти семьи. Там были такие остановки, как та, где проводила отпуск я, это дикий пляж. Там нету надзора, что ли. И плюс рядом огромное количество святынь, которые сохранились. Но Гудаута, чуть вверх, там село под названием Лыхны, там потрясающий Успенский храм XII века, где сохранились фрески за алтарной апсидой. То есть рядом там от Сухуми на автобусе немножко вверх поднимаешься в Каманы, там тоже большое ущелье, где сразу три для православного святыни в одном месте. Третье обретение главы Иоанна Предтечи, мученическая кончина святого Василиска.
2: Василиска, его гробница там сохранилась.
0: И гробница, первое захоронение Иоанна Златоуста, когда его возвращали из ссылки, он там скончался.
1: Да, это известная история. Никогда не был в Абхазии. Всегда все привозят красивые картинки и истории. Но я как-то пока не побывал. Это программа «Светлые истории». Дорогие друзья, здесь, в студии «Радио Вера», мы собираемся и рассказываем истории на разные темы. Всегда это каждый раз одна, но люди разные, и мы друг с другом их обсуждаем, вам рассказываем. И сегодня вместе с нами здесь наш гость, игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Введенского, Макарьевского, Жабынского мужского монастыря, и мои коллеги Марина Борисова, Наталья Лангамер, я Алексей Пичугин. Тема наша «Нечаянная радость», история о том, как мы чего-то, может быть, и не ждали, но очень хотели, или даже не задумывались, но получили, и понимаем, что от Бога то, что нас наполняет, то, чего мы очень бы хотели, но даже не ждали, что оно произойдет, а оно случилось. Продолжим буквально через минуту.
3: Светлые истории. Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все. Преподобный Исаак Сирин.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Светлые истории.
1: Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, я напомню, что это программа «Светлые истории». Здесь вы нас можете не только слушать, но и смотреть. Там, где радио «Вера» представлено в видеоформате. В первую очередь, это наша группа ВКонтакте. И сегодня «Светлые истории» рассказывают наш гость, игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского мужского монастыря. Мои коллеги Наталья Лангамер, Марина Борисова, я Алексей Пичугин. А истории на тему того, как мы, или, может быть, это какая-то чужая история, тут, наверное, не так важно, но получили то, что очень хотелось, но о чем, может быть, даже и не мечталось, или мечталось, но было непонятно, когда оно случится, но вот мы в этом видим какое-то проявление такого Божьей милости, что ли. Наташ, твоя история.
2: Вы знаете, я слушаю и батюшку, и Марину, и думаю, а что же у меня такого было вот духовно? Вот что же такое надо рассказать? Такое, действительно, когда Господь подарил духовно правильное что-то такое. Наверное, самое духовно правильное было, это когда я молилась иконе Богородицы Трех Радостей, и у меня накрылись сразу три проекта, в которые я верила, в которые вкладывала силы. Это, в общем, были мои три пути дальнейшей жизни, так скажем. И вот когда они у меня все свернулись, я пришла в храм. Наверное, это самая большая радость, которую мне Божья Матерь подарила. Вот, а мысль у меня следующая, что вот эти радости меня сопровождают каждый день. Они маленькие, мне даже смешно о них рассказывать, но они все время рядом. Вообще как-то радостно от этого. Например, вот буквально на днях мы переезжали на дачу. Так получилось, что я переезжала одна, и мне помогала только пожилая родственница. А я, поскольку занимаюсь созданием украшений из камней, у меня этих камней очень много. Ну, вот в таких коробках пластиковых они хранятся. И вот таких коробочек, ну, не знаю, штук 30 полных камней. Каждая весит, можете себе представить. Это вот как в анекдоте. У тебя что, камни в сумке? Да, у меня в сумке именно камни. И вот мы их как раз сложили в сумку и пытаемся перенести в машину. До лифта мы их волоком, из лифта мы их вытащили, а дальше надо по лестнице спускать и в машину. Ночь. Мы переезжали, ну, уже просто пробок не было, пока собрались. В общем, ночь. И я так в сердцах, извините за просторечие, говорю, Господи, да пошли нам мужика уже. И вдруг открывается дверь, и входит парень киргиз, который живет над нами. Они меняются, все время ротируются здесь, снимают квартиру. Он так проходит мимо, потом ворачивается, говорит, вам помочь? Мы говорим, если можно. Вот он перетащил все в машину, все поставил. Мы приехали на дачу, там появился такой же, который все перенес в дом. Это такая мелочь, но для женщин это ощутимо, когда мужчина просто берет на плечо то, что мы вдвоем не можем поднять, так как-то Господь устроил. Вот такие мелкие радости. А если продолжать тему Марины и путешествий, то, знаете, у меня дважды было, когда мы путешествовали на машине, что называется, дикарем, и не очень понимая, куда мы едем, сначала мы езжали Крым вдоль берега. И вот уже вечер, и усталые, и жара. И мы понимаем, что суббота вечер, завтра надо попасть на литургию. Куда? И вот мы едем, и вообще не понимаем, где остановиться. Уже, знаете, одну посмотрели, какую-то гостиницу, что-то другое, все не то, все не то. И уже хочется где-нибудь, но хоть как-нибудь упасть. И мы вот так поднимаемся по дороге, и вдруг оказываемся на вершине какого-то холма, и оттуда открывается вид, и мы видим шикарный красавец храм-маяк. Я не помню, как называется поселение.
1: Малореченское. Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, он новый.
2: Он новый. И он так освещен, и это правда был как маяк для нас. Мы спускаемся, значит, туда чуть-чуть.
1: Вид
2: ниже.
1: Фантастический оттуда.
2: Да, вид фантастический. И попадаем на какую-то площадку, где есть магазины, спросить какой-нибудь, ну, хоть какое-нибудь пристанище нам. И, значит, какие-то местные люди говорят, пойдемте. То ли грузины, то ли армяне. И они нас куда-то везут. И мы понимаем, что надо смириться. Мы хотели с красивым видом пожить. Вот тут нас везут куда-то, везут какими-то закоулками, между домиками, куда-то вдаль от моря. Мы едем, едем, приезжаем. Значит, там маленькие-маленькие домики и застолье большое, какой-то пир. Мы проходим сквозь это застолье хозяев домика. Нас ведут через какие-то непонятные двери. В общем, дают нам комнатку с разбитым окном. Мы говорим,
1: И на том спасибо.
2: И на том спасибо, да, кости куда-то положить. И потом...
1: Вот вам ваши 20 тысяч.
2: Да, ну чуть меньше. И нам говорят, вот там хотите веранда, можно там поужинать, там вода есть и стол. И мы идем на эту веранду, и мы просто вот открываем рты, потому что с этой веранды, завешенной виноградом, если сесть лицом к краю веранды, она стоит на обрыве горы, и с этого обрыва вот этот вот маяк, вот это вот море черное, вот это вот море огней поселка, где мы вот как раз и остановились в нижней его части. Вот это было совершенно потрясающе для меня. И второй эпизод «Нечаянной радости» тоже был связан с поиском, а где же завтра пойти на литургию? Это такой ключевой вопрос. То есть ты совсем можешь смириться, но с тем, чтобы не было храма, в воскресенье смириться сложно. И мы поехали отдыхать в другую сторону, в сторону Кавказа, и тоже искали место. А я знаю, что там есть место, где познакомились мои родители. Называется оно «Якорная щель». Собственно, это первопричина моего вообще существования на этом свете. И мы очень тоже хотели около моря остановиться. Если вы знаете, то как раз Кавказ, если ехать от Нового Афона в сторону Москвы или вдоль моря ехать к Новому Афону, там от моря дальнейшее поселение отделяет железная дорога. То есть, чтобы попасть на пляж, нужно перейти эту железную дорогу. С нами был пожилой человек. Мы понимали, что он, ну, устанет ходить. Он просто не будет ходить к морю. Ну, соответственно, мы ехали, молились. И вот вдруг мы, значит, видим, что дорога в каком-то месте, поскольку речка впадает в море, а дорога немножко отходит от моря, чтобы попасть, ну, чтобы автомобильная дорога и железнодорожная тоже могли подняться на мост. Он не прямо у моря, а чуть-чуть поодаль. И образуется вот такая вот вилочка, да, где дорога отходит, небольшое пространство. И там мы заглянули, спустились, и на наше счастье там стоит отель, который называется что-то «Ламор», ну, то есть про любовь, в общем. Вот, мы останавливаемся, поселок называется Головинка. Это как раз якорная щель, где познакомились родители. Мы счастливы, потому что у этого отеля выход прямо на пляж, вот прямо на гальку. И мы, ложась спать, начинаем мониторить уже через интернет, где же, где же, где же. И оказывается, что именно здесь рядом есть храм, и храм святой Нины. У меня маму зовут Нина. И мои родители как раз там познакомились. И вот это для меня тоже была такая вот радость путешествия в тех местах, о которых как раз Марина и рассказывала. Удивительные места. Тоже Новый Афон, тоже я там была, Марина. Это... Я была в детстве, и я не понимала тогда, что такое Иверская гора, куда мы поднимаемся. Она такими вот не серпантином, а такими дорожками, ступеньками вверх идет. И все взрослые шли по ней, а я карабкалась, значит, за корни, держась напрямую. Ну, вот там Иверская гора.
3: Да, там напрямую ходят только исключительные животные, которые водятся, по-моему, только на Кавказе. Это горные коровы. Ну, потому что их никто не пасет, там нету лугов, там нету... Их выпускают...
2: Они ходят.
3: И они ходят, ищут корм. И по Иверской горе они поднимаются именно таким образом.
2: Ну, видишь, я повторила путь иверских коров. Новоафонских коров. Да, монастырь тогда не работал, но воспоминания остались. И когда второй раз я туда приехала, я уже, конечно, осознанно... Ну, на гору я уже не взлезла, извините, но в пещеру Симона Канонита мы попали, и там рядом же храм, да, Марин? Или над
3: храм,
2: пещерой
3: нет,
2: сейчас храм?
3: Он тогда был на территории турбазы, и поэтому он, естественно, был недействующий.
2: Сейчас он действует. И мы попали на службу, и удивительное было пение «Один голос». Но какой он был красивый, вот эти вот какие-то кавказские...
1: Это традиция. Ну,
2: кавказские,
1: да,
2: какие-то ноты и греческое пение. И мы просто заслушались. И снова мы попали на службу. То есть путешествующих Господь все-таки ведет и приводит туда, куда нужно. И на ночлег, и для духовной пользы. Если с молитвой, и святитель Николай с нами, то мы действительно на этой службе... Я помню, время вообще потерялось. Мы стояли, слушали. Потрясающий совершенно был вечер уже вот осознанного моего посещения Нового Афона.
0: Светлые истории.
1: Светлые истории на радио «Вера», которые вы можете не только слушать, но и смотреть. А в этой студии Наталья Лангамер, Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и наш гость игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского мужского монастыря. А тут, по идее, я должен историю рассказать, но мы во время перерыва выяснили, что у отца Назария есть история про Абхазию. Давайте мы сейчас быстренько вам слово передадим, потом же я под занавес свою небольшую историю расскажу.
4: Но она курьезная история. Как раз возле Новоафонского монастыря был такой хутор, назывался Анухово, туда за Иверской горой. И я там познакомился с духовным чадом архимандрит Семен, который в Гудаутах раньше служил, а потом переехал после войны в Сочи. Под Сочи он жил в своей монашеской общиной женской. Но чады у него эти остались. И, как оказалось, рядом с ними через дорожку в этом же хуторе жила пожилая монахиня Вера. Она была такой келейницей иеромонаха Филиппа, который был духовным чадом Феодосия Кавказского. И после закрытия монастыря в Одессе, Балтовского и женского монастыря, они сообща решили спасаться в Абхазии, что она вот будет ему помогать, он будет служить, и что он иногда делал в тайне. И она доходила его до самой его смерти, он упокоился, ездила в Трусковец на своих плечах, ему привезла воды, у нее там большие проблемы с почками были, но это отдельная история. Курьез в чем? Еще в советские годы повадились отдыхающие из Новоафонского монастыря, где был пансионат, ходить туда, там немножко хулиганить, шуметь в этот хутор, и вели себя не очень там хорошо и прилично. А рядом там было кладбище. И мать Вера, она такая с очень живым чувством юмора, вообще очень живой человек, хотя она была из случая прозорливости такая проявляла, но при этом была совершенно вот простым открытым человеком. Она в темноте забралась на это кладбище уже вечерком, когда эти гуляли, и она так оттуда с кладбища таким стонущим голосом с придыханием: «Ой, не душите, ой, отпустите». И вот так она постенала, отдыхающие очень свет услышали, напряглись, и как ветром сдуло, соответственно, все распространилось, этот слух, по пансионату, и больше там отдыхающие вот это все...
2: Неожиданное решение.
4: Нечаянная радость, да, но вот такая с чувством юмора она так нашлась. Царствие небесное.
1: У меня история под занавес нашей программы, такая действительно светлая, для меня светлая, простая, но духовная она, потому что я свое пребывание в этих местах всегда считаю, ну, может, я уже слушателям, конечно, немного надоел с этими местами, они у меня стандартные всегда, но я свое пребывание в этих местах считаю вполне духовным, в том смысле, что они меня очень сильно духовно насыщают.
2: Суздаль.
1: Это не какие-то святые места в привычном смысле слова, а я совершенно уверен, что святые места, они могут быть очень разные. Это не обязательно вот какое-то место, где кто-то подвязался, спасался, где крест. Это может быть места, которые тебя почему-то держат и не отпускают. Вот как у меня Суздальское Аполье. Я на самом деле последние дни, месяцы, постоянно мне, когда смотришь какое-то короткое видео, они попадаются с критикой Суздаля, потому что с каждым годом, конечно, все дороже становится Суздаль, все сложнее туда приехать, сложнее припарковаться, если ты приехал на день, сложнее остановиться, если ты приехал на несколько дней, потому что все дорого, все там забито туристами. Хотя на самом деле, если приехать в Суздаль, ну, по крайней мере, выкроить такую возможность где-то в будни, в середине недели, там никого не будет, особенно если никаких фестивалей не проходит. Но у меня такое место силы – это само Аполье, вот это бескрайние Суздальские поля, которые вот уже 1000 лет существуют, они все-таки в том виде, в котором есть, появились благодаря человеческому вмешательству. Нечаянная радость, наверное, состоит в том, что я каждый раз уезжаю из Суздаля, из меня что-то вот вырывается просто вот из груди. Даже если я знаю, что я много раз такое было, что я уезжаю в 9 вечера, а в 9 утра на следующий день я из Москвы сюда вернусь. Ну, зачем-то мне надо там в Москве с утра побывать, вечером накануне, и все равно из меня как будто вот что-то... Я каждый раз еду, и у меня полное ощущение, что я туда не вернусь, что все, вот я уезжаю и не вернусь. Не знаю, всю жизнь, вот сколько я туда езжу, 25 почти лет, у меня каждое мое покидание Суздальского ополья, оно всегда вот как-то меня так выворачивает, за редким исключением. Недавно мы с супругой туда поехали, буквально на день, без ночевки, вдвоем, потому что, ну, она любит Суздаль, я... Понятно. И мы оставили ребенка бабушке и поехали в Суздаль на один день. И вот для меня это прям нечаянная радость, потому что вот любое посещение этих полей для меня абсолютно духовно. Если туда привязать такую привычную духовную составляющую, да, там погибает, к сожалению, это не парадная история, мы про это даже фильмы снимали, огромное количество храмов, памятников, тут кто как волен их, друзья, считать, кто это может назвать погибающей святыней, кто-то погибающим памятником архитектуры, для кого-то это неразрывно все, для меня это неразрывно. И, пользуясь уж случаем, хочу сказать, что там несколько таких совершенно, казалось бы, безнадежных памятников, на них постоянно... Я вот 20 с лишним лет наблюдаю, как они разрушаются, и вроде ты смотришь, каждый раз приезжаешь, о, еще стоит, еще на месте, еще не рухнуло, еще есть. А вот эта вот роспись, меня отучили говорить фреска, потому что фреска – это все-таки конкретная техника. Вот этот сюжет, который вот приезжаешь в этом храме, он еще на своем месте. В 2004 году он был на своем месте. А потом смотришь фотографии 2004 года и 2025 вот прошедшего, и видишь, насколько катастрофичны эти разрушения. Я какой-то такой миссии важной считаю чаще об этом напоминать. Есть такой прекрасный проект, который мы всецело поддерживаем, с которым мы делаем совместные программы, консервация, проект Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Они консервируют в основном храмы по всей России, в разных областях, республиках. И с Суздальским опольем, с Владимирской, Ивановской областями, где оно находится. Вот во Владимирской области есть три храма потрясающих, которые, на первый взгляд, практически невозможно восстановить. Но раз на них... Вот это правда святыни. На них обратили внимание. Это Воскресенская Слободка, между Владимиром и Суздалем. Это храм в селе Кибл, прямо рядом с Суздалем. На него даже, кажется, мы на радио какой-то сбор проводили. Это храм Михаила Архангела в селе Весь. И еще одна усадьба в селе Черниш. Вот просто даже ради того, что мы очень часто говорим здесь про Суздальское ополье, про Суздаль, и, наверное, даже кого-то, может быть, этими историями утомили. Но мне кажется, просто... чем больше говоришь, тем все равно больше ты кого-то подбиваешь на то, чтобы зайти на сайт консервации, посмотреть, если есть возможность поддержать эти начинания, просто потому что не будет замечательного усадебного дома в селе Черниш. А очень не хотелось бы, потому что в этой части Владимирской области практически нет частновладельческих усадеб. А вот в селе Черниш одна есть, и это даже до революционного времени уникально было. Но вот она сохранилась до наших дней. И может еще прожить сколько-то. Храм в селе Кибл, храм в селе Весь, храм в селе Воскресенская Слободка между Владимиром и Суздалем. Ну вот хоть как-то можно, обращая внимание, надеяться, что люди обратятся и поддержит. Для меня это, правда, нечаянная радость. Если удастся эти памятники законсервировать, я в своем отношении к ним прошел какой-то очень длинный путь. Мне долгое время казалось, что, наверное, не надо их даже консервировать и трогать, поскольку они несут на себе вот такой отпечаток тех людей, которые их создавали. Прошло 100 лет, когда к ним никто не прикасался. И вот все, что я вижу, остатки побелки, затирки, кресты, росписи, кирпичи, все это вот точно так же на своем месте, как это туда определили люди, которых давным-давно нет, и даже могил их уже не найти. И для меня это было очень ценно, но теперь с каждым годом я вижу, как конец их приближается. Они, конечно, может быть, еще и 100, и 200 лет простоят разрушенные, разрушаясь, но все-таки, если есть возможность как-то это прекратить, вот это, правда, нечаянная радость, потому что этого не ожидаешь, и ты даже не думаешь, что кто-то ими займется. И очень важно, что займется профессионально. И вдвойне приятно, что хотя бы на какие-то из них обращают внимание профессиональные реставраторы, которые не просто там что-то там по сырой кладке помажут. Таких рамок, к сожалению, тоже есть в Суздале. Их восстанавливали общины, в них начинались службы, а потом прекращались, потому что оказывалось, что это было не восстановление, а просто вот такое внешнее подновление, которое вело к дальнейшим разрушительным последствиям. Я каждый раз боюсь за Суздальское поле, что вот я вернусь туда, и особенно бывает, что я там месяцами не появляюсь. Понятно, что очень много всего, и все не успеешь, но месяцами там порой не появляешься, и очень боишься, и едешь туда, вот, все-таки у меня получилось, я еще раз сюда вернусь, но ты очень боишься, что что-то там навсегда изменилось.
3: А наоборот, нечаянная радость, когда ты уже думал, что там все развалилось, а ты приехала, там вдруг восстанавливается. Такое было?
1: А тут страх сразу, кто восстанавливает, а вдруг там сейчас так напортят, что лучше бы не восстанавливали. Я поэтому говорю про те места, которые, вот профессионалы начинают заниматься. Я за этим слежу.
2: Давайте помолимся тогда перед иконой нечаянной радости Пресвятой Богородицы, чтобы сохранились такие дивные места.
1: Я всех призываю приезжать в Суздале, смотреть не только парадную его часть, но и все Аполье, потому что оно очень большое, оно очень... Ты ощущаешь там какую-то вековую, может быть, ну, далеко не у всех это получается, но так как все-таки опыт там поездок в археологические экспедиции четверть века в эти места, он никуда не может деться, ты понимаешь, как они здесь жили, где, что видели... Ты в какой-то момент ощущаешь с ними совершенно точно установившуюся связь. И вот ты хочешь об этом рассказывать, говорить, возить, показывать, но все в один Суздаль не упирается. Там есть Гаврилов Посад, Юрьев Польский и другие славные места. Ну, вот такая у меня, наверное, нечаянная радость, связанная с Апольем, которой мне всегда хочется делиться с нашими слушателями. Нечаянная радость. Вот.
2: У тебя много нечаянных радостей. Когда ты возвращаешься каждый раз, ты что-то чему-то радуешься, что хотя бы вернулся, получается.
3: Слушай,
1: туда.
3: А когда ты видишь, что на месте чего-то разрушенного воссоздано то, что там было по каким-то старым чертежам, по каким-то фотографиям, тебя это радует?
1: А это отдельный разговор. Да, скорее радует. Это даже не связано с конкретным местом. Когда говоришь с профессиональными реставраторами, они говорят, что есть вот конвенция, которая запрещает воссоздавать памятники. То есть, когда памятники воссоздаются, это все на свой страх и риск, и никакого отношения к наследию этот новодел уже не имеет. Но в том же Суздале, например, я абсолютно уверен, что нужно воссоздать, тем более все сохранилось. Обмеры, чертежи Троицкого собора, самого большого храма в Суздале, который был когда-то снесен, а с ним город приобретет вид, который никто не наблюдал последние там 100 лет, почти 100 лет. Но есть фотографии, и ты, глядя на них, понимаешь, что это ценно. Я бы вернул в Москву, безусловно, это прям моя мечта всей жизни, храм Успения на Покровке. Мы столько людей получили, которые восторгались им и поэтому начинали творить. Достоевский говорил, что ему очень хочется писать, глядя на храм Успения на Покровке, который он назвал русским Нотр-Дамом. Лихачев говорил, что он отчасти начал заниматься русской культурой после того, как увидел храм Успения на Покровке. А мы не можем его увидеть. И фотографии не передадут, но есть все обмеры. Я считаю, что тут это просто нужно вернуть Москве. И как Никола Большой Крест, как Сухареву башню, как Красные ворота, как много всего того, что, кстати, и сейчас исчезает. Но это вот то, что формирует такое вот облик Москвы, Рустам Рахматуллин, знаменитый наш исследователь Москвы, москвалюб, его там краеведом даже не назовешь, наверное, он все-таки сам бы не хотел, москвалюб, он когда-то придумал такой термин «облюбование Москвой», Москвы или Москвой. Вот это правда, вот, чтобы мы могли в полной мере наслаждаться какими-то местами, они сиротски выглядят без этих зданий. Можно не считать их памятниками, но они памятник уже самим себе. Вот в Аполье, например, я знаю много мест, где стоят храмы, их в траве не видно, там их снесли практически до середины стен, ну, как-то на 1.5 метра они торчат, и все. Но хотя бы какие-то стенды, хотя бы какое-то вот, они должны быть памятниками себе и тем людям, которые на этих местах жили, молились, верили, сеяли, пахали, обрабатывали эту землю, были ее частью, а теперь вот нет. Это черные дыры наши.
2: Когда-то Москва считалась самым красивым городом Европы, да?
1: Ну, отчасти, наверное, одним из самых красивых. Она в 17 веке была вторым по величине городом Европы одно некоторое время. Но сейчас она тоже один из самых больших городов мира. Ну, кстати, далеко не самый большой, но...
3: Какое счастье!
4: Ну, и очень красивый город по себе.
2: И красивый,
4: один из красивейших городов.
2: Ну, просто те объекты, о которых говорит Алексей, они, конечно, вернут, наверное, если они восстановлены будут, вернут облик...
1: Воссозданы, наверное.
2: Вернут облик той Москвы, которой любовались еще тогда, Золотой век.
3: Ну, по крайней мере, если искать в своей памяти нечаянную радость на эту тему, то у меня, наверное, самая большая нечаянная радость была, когда я увидела на Красной площади воссозданный Казанский собор.
1: Воскресенские ворота.
3: Последнее, что было на этом месте при советской власти, это был общественный туалет.
1: Даже я его помню.
3: Вот, поэтому... В Москве их было мало. Это был один из самых известных.
2: Китай город радует, когда он стал появляться, потому что в советское время я не слышала про этот сам, ну, сам, саму стену.
1: Эту. Я бы и стену восстановил, честно
2: вот
1: говоря.
2: Вот стена тоже, это же...
1: Был проект когда-то его создания. Хотя профессиональные реставраторы, историки архитектуры, искусствоведы категорически не согласны с этим, потому что если утрачено, то, к сожалению, утрачено. Но тут... Есть о чем подискутировать. А в эфире были светлые истории, которые вы и смотрели, и слушали. Здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами был игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского мужского монастыря, мои коллеги Наталья Лангамер, Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго.
3: До свидания.
4: До свидания.
2: До свидания.
0: Светлые истории.
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
6: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях ВИА-семейный круг. Семья Александр Носков и Наталья Гутарцева. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Нам стало известно, что также в этом ВИО принимают участие бабушка семьи Ольга Бахмурная и дочка Варвара Носкова. Такое вот семейное такое гнездо. Музыкальное гнездо.
3: Да, у нас так получилось, что у нас три поколения одной семьи представлены. То есть мы с Наташей... Наташина мама, баба Оля, как мы ее называем, вот, и Варвара, наша дочка, прекрасная.
1: Поговорим сегодня о семье, о музыке, и очень люблю программы, где музыка, не просто мы о ней говорим, она звучит, сегодня прозвучат 4 песни «ВИА семейный круг». Ну и поскольку вы у нас первый раз, давайте начнем сначала. Как пришла идея такого семейного музыкального гнезда, и как это все случилось?
2: Ну, я думаю, что вначале, конечно, можно сказать про то, что мы музыканты, да, изначально как бы.
3: Да, мы музыканты.
1: Так случилось,
2: что мы музыканты.
3: Так случилось, да, случайно, да. И да, мы музыканты, и у каждого из нас
2: был свой коллектив.
3: Был и есть свой коллектив, в котором мы работали, писали песни, и не просто мы там, ну, как бы работали так по объявлению приглашенные. Мы были одними из основателей каждого. То есть у Наташи свой ансамбль основал. Я тоже был, участвовал в основании ансамбля под названием, прекрасного ансамбля под названием «Зверобой».
2: И до сих пор.
3: Да, и до сих пор.
2: Ты участвуешь.
3: Наташа у нее...
2: Декретный отпуск немножко сейчас.
3: Нет, это сейчас. Вообще у нее группа «Нарта». Да,
2: да, группа «Нарта», да.
3: И, знаете, в какой-то момент, это было, наверное, ну, может, там лет 7 назад, мы уже, честно, вот сейчас мы вспоминали, а как же, и вот мы уже, знаете, стираются уже. Я помню, какая была первая песня, вот, но сколько лет назад это было, точно уже не помню. В общем, стали появляться песни, которые не вставали, как говорится, в репертуар ни Наташиной группы, ни моей группы.
1: Угу.
3: И вот мы с ней так, я помню, сидели на даче, переглянулись так.
2: Это было, кстати, относительно недавно, да? Это какой-то там 19-й год,
3: ну, или 20-й. Не вспоминай, все равно не вспомнишь. Я, ну, помню, да, что да. Это была зима,
1: ага.
3: Мы сидели на даче, пили чай, и, значит, и мы как-то вместе, я говорю, давай попробуем, ну, вот сделать, вот эту песню сделать вместе.
2: Да, и... я взяла какую-то программу абсолютно, да, какое-то приложение
3: телефон,
2: там, в телефоне.
3: Да, скачала,
2: просто
3: да.
2: Набила какой-то бит, вот, и просто на этот бит, что у нас там было, да, какая-то
3: гитара. А я гитару, да, взял гитару, и да. Мы такие, оба.
2: Мы, даже мы, звучит.
3: Мы включили этот бит, у нас, знаете, на даче такая старая Ригонда, проигрыватель такой советский, вот,
1: ага,
3: он такой
1: советский.
3: Хороший, ламповый такой.
1: Да, да,
3: мы
1: да,
3: включили
1: да.
3: Этот бит в эту Ригонду, оно так, он так
2: ну, начали бухал, экспериментировать.
3: Бухал. Мы такие, классно звучит. Мы... И вот это была песня «Зима», кстати, вот, я помню.
1: Угу.
3: Вот. Дальше уже, вот, а до этого, ну, мы, как я уже, Наташа сказала, что мы музыканты, мы, в принципе, пели раньше вместе. Но это были какие-то семейные там или дружеские посиделки, и мы с ней какие-то известные там хиты, и там русскоязычные, англоязычные
2: и
3: пели.
2: И дедушка, прошу прощения, да, дедушка говорил...
3: Наташин папа.
2: Да, говорит, слушайте, как вы здорово звучите, у вас голоса прям сливаются.
3: Вам надо петь вместе, говорит.
2: Ну, как-то, да, не обращали на это внимания.
3: Но мы кивали, улыбались,
2: ну,
3: и дальше...
2: Ну, видимо, вот все-таки сбылась дедушкина мечта, все-таки, что мы запели.
3: Дедушка, да, помолился, и, в общем...
2: Все получилось.
3: Получил. И вот, и мы, одна песня родилась, потом вот Наташа написала песню «Солнце улыбается».
2: На укулеле.
3: Это уже весной было, прям как раз следующего уже года, да.
1: Как символично, зима, потом весна, солнце улыбается.
3: Я говорю, слушай, мы с тобой так это, у нас это будет цикл времена года, да? Как у больших.
2: Знаете, вот что нравится, кстати, вот по поводу вот этого проекта, если можно так сказать, да? То, что все это происходит очень естественно, и если, допустим, в своем проекте, да, вот там нарты, все так профессионально очень, то здесь я абсолютно, знаете, как вот говорится, на все воле Божией. Вот, допустим, снимает нас... ну, какое-то видео, да, или клип вот на нашу песню, режиссер. Раньше бы я там отбирала эти кадры, говорила бы, вот здесь вот это не нужно, а здесь вот так вот. То есть к этому относилась бы очень, да, скептически. А здесь такое, как бы, слушай, классно, а вообще? Ну, может быть, только вот здесь чуть-чуть поменять, и прекрасно. И вот человек
1: всё просто меняет,
2: всё очень складывается, да, то есть настолько ты действительно вот это вот... На все
3: ну, тоже другими
2: даже,
3: глазами.
2: Даже
3: на
2: интересно,
3: это всё смотришь,
2: вот, да. А что будет? Вот если я вот не сама вот сейчас вот это вот начну, да, делать, а как бы вот человек это делает, он же пришел к нам для чего-то, да, этот человек. Вот, и, ну, ты понял мою мысль, да? Ты, да.
3: Я понял. Ну, то есть да. Наташа уже сказала, что мы, помимо того, что стали вот эти песенки записывать, как-то, да, играть в кругу семьи, да, мы еще решили, ну, как техника дошла, как говорится, мы решили видосики такие семейные, такие, вот, и вот как раз на ту же песню «Зима» мы сняли, еще соседей своих там под дачу подтянули, и как-то мы ее выложили просто вот, ну, в сеть, как говорят, да?
2: Да.
3: И у нас такие от родственников особенно, такие теплые отзывы пошли. О, как здорово! Ой, а вообще как мило там. Ну, вот какие-то такие, знаете, вот, ну, не тоже там супер классно там, а вот как-то вот именно здорово, мило, какие-то душевные такие вот.
1: Ну, да, совсем другое же, да, от этого ощущения, когда семья начинает что-то создавать.
2: Да, да, да.
3: И вот, вот мы прям сами, мы так как-то почувствовали, что действительно вот, ну, в этом что-то есть, вот скажем так.
1: А я, знаете, я понимаю, потому что у нас очень много таких профессиональных всего, да, но вот очень ценно вот это семейное творчество, оно вообще другой заряд в себе несет, оно по-другому слушается, и к нему совсем, от него совсем другие ожидания.
2: Ну, да.
3: Да, ну, мы так и говорим, мы начали легко, и вы знаете, до сих пор вот, когда мы начинаем что-то серьезное вот так, как это говорит, буровить, у нас не получается ничего. То есть
1: да,
3: вот, оно должно как-то... То есть,
2: действительно удивительно просто, как так?
3: А да. Сейчас у нас вообще вот трое детей, и мы, честно говоря, у нас вот,
2: вообще ну,
3: люди бы видели, как мы этим всем занимаемся. То есть Наташа одной рукой нянчит малыша, там, грудничка, да, другой рукой она там что-то там записывает. И, да. И вот, и потом слушаешь... А нормально. Ну, то есть, так бы вот, ну, я говорю, с точки зрения музыкального профессионализма никогда бы так не сделал.
2: В этом даже есть прикол, что профессиональные музыканты делают что-то непрофессионально. То есть для нас даже это, в этом есть что-то какое-то, да? Вот,
3: как новый будто... вызов.
2: Это же даже, если так брать, да, но это даже наше вот, ну, смирение тоже, да? То есть чтобы как бы не уйти туда, куда не нужно уходить, да? Ну, там, в гордыню какую-нибудь там уйти,
3: ну,
2: да?
3: Там,
2: или...
3: тщеславие,
2: ну, тщеславие, да, вот это все.
3: Вот что мы... у артистов-то у всех, да?
2: Да-да-да, здесь наоборот, ты себя как бы так это останавливаешь.
3: Вот, и, короче, в итоге мы вот докатились до того, что записали, у нас родился вот первый альбом, вот в этом году, в апреле месяце вышел наш первый альбом, в нем целых 12 песен, представляете?
1: Которые мы сегодня будем слушать,
3: ну,
1: да?
3: Вот какие-то, да, и, конечно, мы будем слушать, да.
1: Наташа, а можно вам такой материнский вопрос?
2: Да.
1: Вы просто когда вы сказали, что одной рукой ребенка и второй что-то набираете на клавишах, я слышала такое мнение, что материнство, оно раскрывает какую-то часть талантов человека, еще дополнительно какой-то дает вот такой творческий именно заряд. Не только недосып и, так сказать, замут.
2: Ну, вообще что-то есть, да. Здесь, наверное, знаете, какой момент? Силы какие-то внутренние приходят, вот, правда. То есть раньше мне казалось, что я вообще была очень какая-то измотанная, да, вообще в принципе какая-то измотанная, сил не было совершенно, а тут ты вроде измотанная, но у тебя все равно есть какие-то, тебе дают, свыше дают силы, вот. И
3: как проводник, да?
2: Как проводник, да, да. И какие-то новые в плане, да, вот творчества, да, какие-то вот открытия, да, тоже может быть, потому что, например, вот когда... Ваня, нет, Илюшка, когда родился, да, вот я помню, что мы начали прям делать аранжировки прям непосредственно, да, вот что-то новое. То есть обычно там я просто пела, играла там под гитару, да. Ну, я умела там что-то делать, а тут прям совсем, да, мы начали вдруг делать аранжировку. Ну, как мне показалось, что это было что-то новое.
3: Вокальные аранжировки.
2: Да, то есть аранжировку что там? Забить там, там басовую партию, там барабанную партию, что-то, какие-то новые вещи, да. Вот, вот какое-то такое вот было творчество новое для меня, да, то есть, и мы, самое главное, что мы сделали, да, то есть «Твоя Россия», на самом деле, вот песня, эта песня, да. То есть это вот наша аранжировка вместе еще с Алексеем, да, вот
3: Алексей гитарист. Алексей, это вот как раз из группы «Нарта».
2: И, да, из группы «Нарта», да, и мы просто сели и придумали то, что мы никогда, не, такого никогда бы не сделали, да, то есть обычно там, как у нас там немножко там рока какого-то, да, там элементы электроники тоже были, а тут просто что-то такое, такое на наше, да, взгляд глобальный такой получился.
3: Ну, глобальный, в то же время такое полетное.
2: Полетное, да, в аранжировке, да. То есть вот,
3: ну,
2: я думаю, что это...
3: Я думаю, попозже послушаем,
2: это,
3: да.
2: Да. Вот, наверное, здесь вот есть вот это творчество, скорее всего, какое-то новое вот проявление. Есть, есть. И силы даются тоже, даются.
1: Я вот спросила, что материнский, а почему материнский? Это же к отцам тоже вопрос. Это же такое новое чудо появляется в семье, и, наверное, тоже что-то раскрывается.
3: Ну, во-первых, во-первых, песни, вот, ну, какие-то вот тематика, да, вот, то есть вот мы стали многодетными родителями, у нас вот песня родилась, а ее нет в этом альбоме, я надеюсь, она будет в следующем, вот, как раз. И, ну, то есть, да, безусловно, каждое рождение, там, ну, вот, каждого ребенка, безусловно, что-то сразу дает каких-то таких, такого вдохновения нового, что-то такого, да, так что... Это да. Дети, это вообще прекрасно. Мы это вот сейчас...
2: Осознали это,
3: осознали, да.
1: Ну, пора рассказывать про песню, которую мы сейчас будем слушать. Что послушаем?
3: Ну, давайте послушаем заглавную песню с нашего альбома «Снова вместе». Она написана на стихи Любы Мироновой, с которой мы тоже вот, ну, когда мы начали писать свои песни, начали рождаться, мы с ней познакомились, и она нас... Она психолог. И она нас вот сказала, ребята, то есть она нас утвердила вот в этом, то есть мы еще как-то там шевелились, сомневались, мы так думали, да, это, ну, игрушки, да, она нам сказала, нет, у вас, вам нужно вот именно заниматься, ребята, семейным вот этим историей, у вас очень хорошо получается,
1: то есть...
3: поспособствовала, да. И вот она еще и пишет стихи, вот как раз на ее стихи вот эта песня родилась «Снова вместе», которая вот стала, мы с ней даже вот на светлом концерте юбилейном выступали, вот так вот.
1: Давайте послушаем.
3: Давайте.

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: У нас в гостях «Вио-семейный круг». Семья Александра Носкова, Наталья Гутарцева. И забыла напомнить в начале программы, что «Вио-семейный круг» выступала на юбилейном концерте «Радио «Вера» в Кремле». Такой был огромный светлый концерт. Не могу его забыть, хотя очереди там выстаивались совершенно невероятные. Вот, но все равно какое-то вот такое радостное ощущение от него, от вашей музыки в этом концерте осталось. И хотелось продолжить вот нашу тему про «Вио-семейный круг». А дочери вашей Варваре сколько лет?
2: Исполнилось 14. Кстати, я только хотела про нее сказать, то, что она занимается фольклором у нас.
1: Ага.
2: Вот, у Дмитрия Фокина.
3: Детская фольклорная студия «Душегрея».
2: Uh-huh.
3: Это прекрасная, знаете, вот мы с Наташей, ну, будем честны, выросли на там англоязычной музыке, да, в основном так.
1: Да,
3: ну,
1: конечно,
3: как-то, да.
1: Да, да.
3: Вот, а тут нашу дочку вот как-то занесло, опять же, можно сказать, случайно.
2: Наверное, все-таки это мы с тобой...
1: Занесли ее туда.
3: Да нет, ну мы не то, что ходили, искали там какой-то ансамбль. Нет, вот он сам,
2: естественно,
3: он сам возник,
2: да.
3: Этот, и ансамбль, и Варька туда зашла. Сначала ей, кстати, как это, очень не понравилось, потому что она тоже уже была такая вся вот в этой, в другой музыке. Ну, а потом она, сейчас вот она там, ну, не то, что, ну, одна из главных таких там запевал. И вот Дима там, ну, руководитель, он говорит, Варя, там, вот, ну, плюс Варьке Бог дал абсолютный слух, а вот в таких
1: ничего
3: коллективах
1: ага.
3: Это очень важно, да, то есть она дает настройку всем.
1: Ага,
3: вот.
1: Ага,
3: ну, то есть мы очень рады. И она, они поют вот такую родниковую музыку, которая там бывает и там по 100, по 200 лет, вот, вот такие песни.
1: Очень красивая, вы сказали.
2: Родничковая, вообще, то есть вот самые истоки.
3: Ну, это как,
2: сказать,
3: знаете, ездили,
2: да,
3: в экспедиции.
1: Какой красивый термин. Ага.
3: Да, Дмитрий Леонидович Фокин, он сам в ансамбле Покровского пел, и вот они ездили в экспедиции, в деревне, и вот эти песни
2: собирали.
3: Угу. То есть это вот прям вот как вот, как там пели в деревнях, вот они, он пытается, ну, чуть-чуть он как-то адаптирует что-то. Они разную музыку поют, они, кстати, еще поют ретро советское, тоже прекрасно у них получается. Я тоже очень рад, что вот у нашего ребенка есть альтернатива. Вот, потому что вот это вот...
2: Пускай она не очень это сейчас понимает еще, все равно вот...
3: Ну, она сейчас уже взрослеет, да. И, конечно, начинает...
1: Подходит к подростковому вот этому возрасту, да,
2: да,
1: прекрасному,
2: да, да,
1: нашему.
3: Прекрасному, да.
2: Прекрасный возраст, да.
3: Ну вот... Так что...
2: Очень красивые гармонии там, то есть прям звучит
3: русские?
2: Просто,
3: да,
2: потрясающе.
3: Да, да. Да, мы вот сами, я для себя фольклор вообще, в принципе, открыл, вот благодаря как раз вареным занятиям в «Душегрее».
1: Ну да, есть такое слово, которое вот звучало тоже на радио «Вера», вот подлинность. Слово
3: да.
1: «Подлинность» – это вот про тот самый фольклор, который прекрасные люди собрали. И мне кажется, очень важно, что ваша дочь вот в таком раннем возрасте припала к этому роднику, да,
3: да,
1: и это во многом, может быть, сохранит ее от каких-то. То есть она стояла у подлинника. Вернее, не стояла, а даже была в
3: да,
1: этом подлинной
3: она...
1: такой,
3: да,
1: истории. И вот как она, ну, говорит что-то, она чем-то отличается вообще от своих ровесников, которые на этой музыке не знакомы с ней, так скажем.
3: Ну, я не знаю, чем она отличается. Я могу сказать, что она, когда иногда поет, и в том числе для своих ровесников, вот эту музыку, да, угу, я могу сказать, что это производит впечатление на ее,
1: да,
3: ровесников, да. Она там, это, ну, в принципе, она классно это делает. Была бы здесь, вот она могла бы просто вот так встать к микрофону. Это же вот, понимаете, ничего не надо. Это вот нам нужна аппаратура, там,
1: да,
3: еще,
1: да,
3: куда,
1: да,
3: включиться.
1: Да.
3: Они вот выходят.
2: Акапельно.
3: Акапельно.
1: Просто
3: как дадут, и все. И там вот у нас был случай, забавный, я расскажу. Ну, они вообще, когда они еще ансамблем поют, это вообще мощно. Но Варя может даже и как бы и одна. То есть вот настолько ее Дмитрий Дима научил, да, и как бы голосом своим, вот именно фольклорным, она вот, мы выступали день пограничника, Новиков был. И, знаете, мы играли там еще и «Зверобой», и вот...
2: Тусовка была такая, у нас.
3: Да, тусовка. У нас много знакомых пограничников, прекрасных людей. И вот, и они... И потом я говорю: «Варь, спой что-нибудь». И они такие уже немножко под, значит, праздничные такие, да, скажем так. И она как вышла, она как дала им, они просто попадали. Вот, и очнулись, что это было. А это вот русский фольклор в такую силу имеет.
1: Ну вот почему-то я знаю, что среди молодежи сейчас есть вот эта тенденция к русскому фольклору.
3: Это
1: она
3: очень
1: именно
3: хорошо.
1: Современная.
3: Это
1: такая.
3: Очень хорошо.
2: Ну, здорово, если это сейчас как мейнстрим, можно сказать.
3: А
2: да,
3: помнишь,
2: пойдет это,
3: помнишь,
2: это только...
3: Наташина мама рассказывала, помнишь, я помню, вот бабушка Оля, она рассказывала, как они с дедушкой как-то, когда молодые еще были, они вообще вот как раз, ну, как еще больше были западниками, скажем, музыкально, чем мы, даже с Наташей, то они, говорит, вот как раз услышали по телевизору какую-то передачу, вот они услышали, вот как бабульки какие-то там поют. И, говорит, мы прям к телевизору прильнули, и вот так вот погромче звук. И вот, говорит, нас... То есть, вот как вы сказали, подлинники, это вот всегда производит впечатление, да.
1: Они музыканты, ваша бабушка с дедушкой?
2: Да, это ваши родители, да?
3: Да, бабушка,
2: бабушка та,
3: да?
2: которая поет с нами.
3: А дедушка нет, он просто очень любит музыку, но он не профессиональный музыкант. А бабушка, да, она, баба Оля, она у нас, мы ее называем консерватория, да, она у нас и ноты, и все, если что-то там, это вот к ней сольфеджио.

0: сплотила,
1: объединила.
0: Объединила, да.
2: Ну, то есть вы не изначально из семьи верующих людей, а вы как-то все вместе пришли к этому, да?
0: Мы к этому пришли, да.
2: А что помогло, если не секрет?
3: Долгие годы.
0: Не знаю, ну, какой-то... Мне кажется, человек должен вот как-то вообще рефлексировать на эту тему. Ну, должен, я как говорю, у всех по-разному получается. Ну, вот я...
3: Вообще начинается все с женщины, скажу честно.
0: Женщины? Нет, у меня началось с моего преподавателя, дай бог ему здоровья, это Владимир Иванович Коробко. Вот он мне первый вообще вот об этих вещах стал говорить. Я вот задумался. Это было там в 93-м году, далеко.
3: Ну, в детстве мы тоже с мамой ходили и в церковь, и все, я была очень такая, как бы, церковная, можно сказать, да. Вот, всегда знала, что есть Господь, всегда, что Бог со мной, вот это вот ощущение всегда было. Вот, а потом, ну, опять же, в подростковом возрасте как-то пошло «не хочу, не хочу», и как-то оно вот так вот все. Ну, так вот, то есть я знаю, что Господь есть, все, да, ну, вот каких-то, ну, как бы есть и есть оно. Вот, а потом уже, это уже какие-то поиски пошли, действительно, то есть уже, это даже, можно сказать, после рождения Варвары пошло уже такое, то есть какое-то, да, такое...
0: Ну, да.
3: Да, вот, потому что до Варвары там мы могли бы и развестись, там чего только не было, в общем, ну, как, в принципе,
0: да, это,
3: у всех семей.
0: Это спасло нашу семью.
3: Спасло,
0: вот,
3: спасло,
0: как-то стали верующими людьми, серьезно.
2: То, да, я очень верю в это, да.
0: Потому что в какой-то момент, да, мы стали, ну, я говорю, мы с Наташей в разных группах,
3: настолько
0: мы с ней
3: стали...
0: конкурентами были.
3: Да, то есть мы жили вместе, и мы конкурировали. То есть у меня группа одна, у тебя другая. Почему наш барабанщик пришел к тебе в группу?
0: Да-да, у нас так, там еще началось такое, там, что музыканты стали переходить из одного коллектива в другой. Это было очень жестко, это был очень тяжелый период.
3: Да-да-да. Вот, а потом как-то, да, так произошло. Ну, я говорю, вот женщины, они всегда что-то ищут, всегда им что-то нужно. Вот, мужчины, они как-то вроде... Вот, как шея, да, правда, шея, голова.
0: Мужчины тоже ищут.
3: Ну, ищут, да.
0: Но должна быть женщина, которая мужчину просто в правильную сторону должна повернуть.
3: Мужчине просто кажется, что он как бы, да, ищет, а на самом деле женщина все делает. Ну, ладно, мне как кажется, ну, ладно.
0: Ну, так и есть что.
3: Ну, да, да.
0: Я согласен.
3: Да, и все, и много...
2: Смиренно согласился.
3: Да, много было и сказано друг другу, да, и вообще как-то мы так разоткровенничались, вот. И вообще, в принципе, вот это вот... Знаете, как, если есть какая-то проблема, то есть мы садимся за круглый стол с мужем, это бывает очень сложно.
0: Круглый стол,
3: очень сложно. Очень сложно.
2: А, да?
3: Сложно,
2: да.
0: Шучу.
2: Я подумала, может, это какой-то лайфхак купить круглый стол.
3: Ну и да, и вот говорим о том, что нравится, что не нравится, как бы мы хотели, да, то есть...
2: Ну, то есть момент кризиса, да,
3: вообще всегда, как бы всегда стараемся как-то через Бога все. Сложно, понятно все это, но... Делаем, короче. Работаем.
0: Да.
3: Работаем. Да. Ну, если бы не работали, то я говорю, я не знаю, что бы было уже. А тут проработали.
0: Ну, и творчество нам, конечно, тоже
3: подарок
0: помогает.
3: В виде сына второго, да, как бы у нас получилось. Потому что у нас, на самом деле, разница очень большая между Варварой и 10 лет.
2: Да,
3: получается, и вторым,
2: да,
3: ребенком.
2: Ага.
3: Вот, а потом уже, и тут вообще бонус, третий
0: бонус.
2: Пошли дары.
3: Третий бонус, да.
0: Да, действительно дар, вот правильно абсолютно сказал.
3: Да.
2: Я вообще иногда не понимаю, как удерживаются, что удерживает семьи, если там нет ни церкви, ни Бога, ни веры. Это такой, мне кажется, такой сложный вопрос. Наверное, в музыкальной среде еще более сложный.
3: Музыкально сложно, да.
0: Музыканты, да, и, ну, не только музыканты.
3: Конечно.
0: Они все делают карьеру, и
3: да, здесь
0: поздно.
3: Можно еще один момент, да, скажу? Прости, пожалуйста, тебя перебиваю, дорогой мой. Я просто хотела сказать, да, что, конечно же, здесь важный момент, что кто-то должен все-таки уступать, да, то есть, ну, в любом случае женщина, она уступает, да, ну, в плане вот творчества именно, потому что у меня тоже свой коллектив, я могла бы там говорить, что, Сашенька, ну-ка, давай-ка, чтобы я была там в первых местах, там, давай, и все такое, да, но я себе сказала, что, Натусечка, ну, нормально, ничего, пробуем, делаем, да, все, Господь с нами, все будет хорошо. Вот. И, конечно же, я уступила, можно сказать, да, и начала заниматься детьми. Вот. И, конечно, то есть, ну,

0: Естественно, ну, духовно работаю над этим, над всем. Вот. А если, конечно, там мне кто-то предложит что-то сыграть или там опять спеть, конечно, я обязательно там и в каком-нибудь сайт-проекте, например, да, где с кем-нибудь могу сыграть. Вот. Но здесь, совместно. Но здесь, в семье, то есть все равно, я ощущаю, как бы семейный круг все равно, как вот это мой муж, я за мужем, да, то есть я помогаю мужу, помогаю. То есть не то, что я тут, давай меня раскручивай, mm-hmm. дорогой мой, да, а вот именно вот эта сама мысль, и она поэтому, не то, что я там какая-то плохая, или я там хуже, там, да, или что-то еще, вообще вот это вот, что я, мне хочется помочь, то есть я помогаю, вот мужу это важно, я вижу, что ему это важно, да, и я вот стараюсь, не всегда получается, но стараюсь,
1: да. Да, спасибо
2: давайте,
1: тебе.
2: Давайте к концу нашей первой части программы послушаем песню, мы хотели... другую, но мне кажется, сейчас уместно послушать песню «Звезда Рождества», потому что мы заговорили о вере. Скажите только два слова про эту песню.
1: «Звезда Рождества» — это песня на стихи нашей замечательной подруги, да, подруги нашей семьи, вот Елена Заславская из Луганска. Она мне прислала как-то стихотворение. Это было, наверное, пару лет назад. Она говорит, присылает, говорит: «Саня, у меня вот такое стихотворение есть, вот, может быть, из этого можно сделать песню?» И я так прочитал стихотворение, и у меня сразу какая-то мелодия такая закрутилась. Закрутился, я говорю: «Лен, все нормально, там не хватает строчек еще, ну как-то вот». И она дописала, и у нас вот получилась вот такая вот песня, где у нас Варвара там, можно сказать, такой речитатив даже читает. Очень красивая песня вот получилась, там виолончель. Наша, опять же, знакомая Вера Меч играет на виолончели там. В общем, прекрасная песня.
2: Сейчас мы в этом убедимся.

живет. Мы встретимся с тобой, и боль уйдет, и страх уйдет, поверь. Иди за мной, туда, где свет. Нам не забыть вовек, среди сует. Нам не забыть вовек.

0: Спасибо большое. Напомню, что у микрофона Анна Леонтьева, и у нас в гостях «Вио-семейный круг». Семья Александр Носков и Наталья Гутарцева. Мы вернемся к вам через минуту. Не переключайтесь.
1: Светлый вечер. На радио «Вера». В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях «Вео семейный круг». Александр Носков и Наталья Гутарцева, супруги. У микрофона Анна Леонтьева. В «Вео семейный круг» также участвует Ольга Бахмурная, бабушка семьи, и дочка Варвара Носкова.
2: Да.
1: Во второй части нашей программы хотелось немножко поговорить с вами вот про нашу больную тему. Почему наши молодые так поздно сейчас решаются создать семьи? Вот как это было у вас?
2: У нас... Ну, ты скажешь или я?
3: Ну, давай, как ты это видишь.
2: Ну, у нас как, мы уже упомянули, но мы карьеру делали, да, то есть у нас как-то...
1: Ну да, у вас еще музыкальная,
2: да,
1: же такая,
2: мы,
1: карьера.
2: Да, знаете, нам надо...
3: Музыканты вообще, они очень такие, ну,
2: как
3: люди,
2: это,
3: безответственные.
2: Бывает не от мира сего, да, говорю. Вот, и, конечно, мы не думали ни о каких детях. Вот мой отец, царство ему небесное, он все время ходил, я помню, ворчал и говорит, ну, давай внуков-то мне уже, давай. Я говорю, да подождите, батя, ну... Подожди, мне же надо сейчас, ну, вот на ноги встать сейчас. Подожди, сейчас звездой стану, да, и все. И, а потом, пожалуйста. Ну вот, ну вот, и вот это вот, скажем так, такое заблуждение, вот, ну, конкретно в моем случае, вот, ну, слава богу, вот, все так случилось, как случилось. Мы с Наташей все-таки. Наташа тоже, ну, она расскажет сама себе, но Наташа тоже, я думаю, вот карьеру, да, мы
3: конечно,
2: делали.
3: Потому
2: что я тебе
3: конечно.
2: Говорил, говорю, давай, может быть, давай. А она говорит, да подожди-ка ты что, у нас там сейчас нас пригласили туда, нас сюда, как я. Ну, вот это все.
3: Да, да, да. Я вообще, да, вообще даже мысли об этом не было. Совершенно. Как это дети. Нет, ну я понимала, что когда-то это, наверное, будет, но когда совершенно.
2: Еще успеется, же, да.
3: Child free, вот это вот все. Это же вот так как.
2: Да, вообще,
1: да, не урожайтесь.
3: Ну, это было моим всем, да. И вот все вот музыканты, с которыми я вместе тоже, да, вот все даже до сих пор, вот у меня уже сейчас вот к моим годам уже трое, можно сказать, да, то есть такое богатство. А очень многие вообще, то есть они даже не думают об этом.
1: Это особенности музыкальной среды, прошу прощения?
3: Я думаю, что музыкальность вот...
1: Или нет?
2: Да нет, есть куча музыкантов, у которых много детей.
3: И есть тоже, да, есть.
2: Это я не знаю, от чего это зависит. Я вот хотел сказать, что почему, на вопрос, да, еще почему в общем, да, это такая тенденция среди молодых, не только среди музыкантов. Мне кажется, что сейчас, возможно, очень много отвлекающих факторов вокруг. Mm-hmm. Ну, вы выйдите на улицу и посмотрите, это, тут все светится, тут красиво, тут это, тут то, и все, еще все старается еще красивее. Надо, вот да красиво, а надо еще красивее. Вот детскую площадку построили, ну, надо еще лучше ее сделать, uh-huh. да, то есть, и вот это вот желание какого-то вот такой внешней такой красоты, вот этого...
3: И комфорта. Чё,
2: комфорта,
3: еще.
2: Да,
3: комфорта.
2: Такое. Ну, ребенок, это же, ну, какой, это же бессонные ночи, это же вот... Ну,
3: это же
2: ну,
3: нужно,
2: да,
3: конечно.
2: Ну, что, я, мы будем
3: отдавать
2: вот это
3: себя
2: все.
3: В
2: а потом женщина, да, представляете, да. А женщина каково там, мужчина-то ладно, а у женщины, ей же надо выносить и вот это все mm-hmm. кормить потом. Ой, да это ж потом, а там будут какие-то, ну, батюшки часто, кстати, об этом говорят, что, да.
3: Mm-hmm. Вы знаете, я думаю, что если бы вот не вот этот момент в жизни, который у нас произошел, да, вот встреча с нашим психологом, да, вот.
2: С Любой Мироновой.
3: Да, я думаю, что мы бы, может быть, так же, как все вот наши знакомые, ну, в смысле, про тех, про которых вот mm-hmm. я сейчас сказала, да, наверное, так бы это и происходило бы. Мы тоже с тобой, наверное...
2: Ну да, у них вот, да. Вот у Любы именно вот, ну, скажем так, в их семье и вот в таком, да, в обществе, в людях мы познакомились с людьми, которые, угу. ну, у них вот эта тема детей прям
3: ну,
2: была
3: какую-то
2: очень,
3: идею, такую
2: очень,
3: важную
2: очень
3: идею
2: важная была.
3: Сказала, угу. да, а мы просто словили это, и, то есть словили по полной программе эту идею. Вот, и
2: ну,
3: даже
2: нам
3: какой-то...
2: она понравилась, да.
3: Понравилась, да. Захотелось каких-то изменений в жизни, правда, то есть вот что-то такого настоящего, и потом как-то, да, вот пришло все вот это вот осознание, да, и любовь тоже, все это как-то потом, да, все вот с детьми как-то, да, вот пошло уже все.
2: Ну да, мы сейчас это... уже, вот я сейчас вспоминаю, трудно представить себя уже каким-то другим, мы же были, это какая-то другая жизнь вообще, то есть, ну, я думаю, как вот, Наташа мне иногда такая задает вопрос, А ты можешь себе представить, что вот там вот, ну вот, вот как вот, вот раньше, без вот Вари нет, да? Я говорю, да нет, я.
3: Ну да, вообще даже нет.
2: Ну да.
3: Наоборот, сейчас мысли, ну что, может быть, за четвертым пойдем?
2: За четвертым пойдем. Я говорю, заметь, не я это предложил.
3: Нет, просто, знаете, как я поняла, надо общаться с правильными людьми.
1: Вот.
3: С многодетными. Окружение нужно менять, да, вот. Есть же прекрасные совершенно люди, да, вот, например, мы познакомились с Юлей Пасновой, да, прекрасная.
2: Это
3: да,
2: как
3: вот
2: раз жена, супруга жена, Димы супруга, Фокина, руководителя Души Греи.
3: Многодетная мама, она принимает роды, там, домашние роды, то есть вообще все это настолько интересно стало, да, вот как какая-то новая жизнь вообще просто.
2: Ну, да, вот.
1: То есть поменялся состав друзей,
3: круг,
1: да?
3: Да, круг,
2: ну,
3: круг.
2: Ну, может быть, не
1: радикально, да? Не,
2: да, но частично, да. И опять же, когда общаешься, вот мы, мне запомнилось очень, я вот, есть семья Лунстромов, ну, вот это известная династия Лунстромов, да, Олег Лунстром, это вот, у него есть двоюродный, получается, внук Петя Лунстром, известный скрипач, вот, и вот папа его, Леонид Лунстром, тоже известный скрипач, у них вот 5 детей, то есть ну, Петя, и у него еще 4 сестры. И вот я помню Леонид Лунстром, он мне как-то сказал, знаешь, вот 5 детей, представляете, он говорит, вот жалею только об одном, вот детей мало. В смысле? Ну, я говорю, ну, я бы, говорит, мы бы еще побольше. И вот я понял, как-то вот такая столько в этих словах какой-то теплоты и вот такого настоящего. Я пришел, тут же рассказал жене, говорю, ты поняла? У нас пока еще есть возможность.
1: Пространство.
2: Да.
1: Да.
2: Так что мы, конечно, всем желаем. Я не знаю, как это донести до молодежи. Я говорю, просто много у них... У нас, наверное, не было столько отвлекающих факторов, как у сейчас у молодых людей.
1: Ну вот теперь, наверное, время для песни «Твоя Россия». Да, да, для молодежи расскажите о них на слово.
2: Это песня, кстати, также на стихи Елены Заславской. Вот у нас вот 3 песни в альбоме на стихи Елены. Вот. А эта песня, кстати, по инициативе «Радио Вера» возникла. Ну, к нам поступил запрос, скажем так. Ребята, надо написать что-то такое для подрастающего поколения, но что-то такое вот, чтобы оно так заходило, входило в них, то есть, ну, не так без всякого там, как это, назидания, так легко, так вот, ну, с любовью, как, ну, по-семейному как-то, да. И мы вот, я думал, потом я позвонил, вот, написал Лене, она говорит, хорошо, сейчас. И, видно, эта тема, она тоже мама, у нее дочка и сын, она, вот, родитель, вот, и она, и эта тема ей тоже близка, и она вот то ли вечером, она говорит, завтра тебе пришлю. У меня уже есть вариант. И она вечером мне присылает, говорит, не могу терпеть. Она мне такое стихотворение присылает. Я такой, хоп, и я тут же пошел, я помню, на даче. Опять же, видите, все песни рождаются на даче.
1: На природе, да.
2: Я вышел в огород, значит, взял гитару, и у меня уже там буквально там пару дней этот вариант музыки получился. Вот. А аранжировку делала Наташа вместе вот с Алексеем Бондаренко. Он многодетный отец, кстати. Гитарист и прекрасно нам помог сделать аранжировку.
3: Да-да-да, вот. Вместе там с ним набивали биты.
1: Песня «Твоя Россия».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами с вами Вио-семейный круг. Александр Носков и Наталья Гутарцева, супруги.
2: А вы можете сказать, что вот вы сказали, что поменялся круг общения, да, что больше стали общаться с многодетными семьями, какими-то православными людьми? Вот просто
3: абсолютно. Абсолютно. Да. Ну, да, даже вот те же первые же концерт в Головково, где мы там, там тоже приход, и там, ну, батюшка у нас многодетный, и все, и мы как-то сразу мы поняли, вот это другой круг, да, людей. Мы с ними, естественно, они на нас тоже повлияли, вот, да?
4: Да,
3: ну, какой-то такой...
4: Да, теплотой. Понимаете, здесь уже просто еще такой момент идет. Например, ты смотришь на своих родителей, да, вот, например, я смотрю на своего папу, на свою маму, да, я у них была одна в семье, и это было как норма раньше, да, в советское время, то есть когда один ребенок, ну, его нужно поставить на ноги, там его вырастить надо, выкормить, чтобы там дать ему образование, все, нет, все правильно. Вот, а, например, многодетные, да, вот детки, значит, они считались как какие-то из какой-то такой семьи бедные, какие-то беднота какая-то вообще, что это такое вообще? И как-то вот раньше
2: был
4: было
2: такой
4: такое,
2: стереотип,
4: да?
2: Да, в советское время, да.
4: Вот. И, то есть...
3: Фильм, помнишь, 20 лет спустя?
4: У моей бабушки тоже моя мама одна, да, и, соответственно, когда ребенок растет в такой среде, он смотрит, что, ага, значит, она одна, там, я одна, это естественно абсолютно, да, значит, ну, наверное, нужно вот там одного ребеночка или вообще как-то все это, да, вот, и такое у тебя как бы вот, ты живешь как-то вот я одна, и все мне, и все замечательно, да, вот это вот, ну... По сути, это же как...
3: Эгоист,
4: как бы. Ну, так-то, да, все. Вот. И здесь, да, сразу такой момент. И мне просто, знаете, вот я всегда хотела иметь братика или сестренку. У меня было такое желание. Вот, но мама с папой разошлись, к сожалению, когда мне было 7 лет. Вот, и я вот одна такая все на себя сразу взяла. Такая... Да, вот.
2: А, да?
4: Да-да-да. Такая, то есть папа у нас как бы был такой праздник, приходил как праздник, я его все время ждала. Мне очень не хватало папу, конечно, вот. Но мама была моим лучшим другом, да, моей вот поддержкой всем. И я была тоже такая вот в роли отца, наверное, я не знаю. Но мне как чувствовала себя какие-то вот даже мужские такие.
2: Ну, две сильные женщины.
4: Да-да-да. И когда... вот мы познакомились с Сашей, да, вот это вот все мы стали проходить, и, видимо, вот это вот осознание того, что я так не хочу вот для своих детей, я хочу как-то по-другому, я хочу, чтобы была семья полноценная, вот, чтобы как-то, да, вот, и я думаю, а что мне для этого делать, как мне нужно, да, значит, надо как-то меняться, что-то надо с собой, вот я не всех должна тут менять кругом, да, а что-то вот самой, да, как-то вот...
2: Как мудро, ничего себе.
4: Да, вот, ну, были такие вещи, да.
3: Мудрая женщина со мной живет.
4: Да, что ты?
3: Вообще, я хотел сказать, знаете, какую вещь, что вот, смотря даже на своих там бабушек, вот у меня бабушки, там все же раньше многодетные были, они еще там до революции даже может быть, жили. То есть у них было, ну, в деревне особенно, да, это еще вопрос выживания был, да. Но они ведь, смотрите, какая у них вот это вот наличие детей все время, присутствие, да, скажем так, детей всегда было. То есть старший вырос, младшему там лет 5, а старший уже женится или замуж она выходит, да, и тут же рожает внуков, и вот этот процесс, он не круг вот этот, да, не размыкается. А у нас получается вот так, как Наташа говорит, одного родили, а потом там 40 лет там ждут внуков. А дети сейчас, видите, как внуков рожают, да? И когда же вы ты нам принесешь, доченька? А доченька там учится, там, подожди, вторую диссертацию, третью там, туды-сюды. Ну, все здорово, но вот. И получается, что вот происходит вот этот, как это, пустота возникает. Вот без детей, знаете, вот пустота. Серьезно.
2: Конечно.
3: И люди начинают это чем-то заполнять. Ну, дай бог, чем-то хорошим. Ну, я имею в виду там... Ну, а бывает, что и нехорошим люди заполняют пустоту. То есть вот так.
4: Да, в общем, хотелось изменить как-то, ну, как-то, да, по-другому сделать так, чтобы, ну, вот твои дети, да, как-то по-другому как-то вот все это было.
3: Другая модель.
4: Не другая модель. Да, у нас это было. Вот. Ну, Сашке, ты еще повезло, у тебя хоть брат есть.
2: Ну, слушайте, вы прям про меня рассказываете, Наташа, потому что я точно так же вот от противного, будучи одним ребенком, родители тоже в какой-то момент развелись, ну, думала, что будет 5. Ну, получилось 3. Ну, в общем, лучше, чем 1. Однозначно совершенно. И когда они уже взрослые, и когда я смотрю, как они здорово общаются. Сейчас один ребенок в другой стране живет, просто работает там. И вот это вот общение там по каким-нибудь зумам или вот эти вот с видосиками, я так наслаждаюсь этим, и я думаю, какое счастье, что они есть друг у друга. Да. Это просто потрясающее счастье. И почему столько радости, столько смеха возникает, когда вот братья и сестры именно общаются. Не родители с детьми. Родители, они солидол, серьезные люди. А именно братья и сестры.
3: Конечно, они вместе, они сплетены. Вот у нас... есть новая песня, ну, строчку одну, там у нас так поется: «Многодетная семья крыльями сплетается». Вот, и это вот так и есть.
2: Здорово сказано. Да. Знаете, осталось мало времени уже от нашей беседы, она подходит, к сожалению, к концу, но хотела спросить, вот вы часто говорите сегодня про приход, ваш приход, у вас, наверное, какой-то дружный приход, наверное, как-то вот батюшка организовал вот эту приходскую жизнь, которую мы тоже вот хотим видеть как семью, да, единую, да. Но не у всех это получается.
3: Ну, если говорить о нашем вот приходе в Головково, да, то да, батюшка молодец, там и там прекрасная Ольга Александровна, да, вот,
4: она занимается
3: как раз воскресной школой, она занимается с детьми, ну, то есть, ну, праздники очень чудесные, вот такие душевные, и мы каждый раз приходим туда, и, ну, понятно, что сами выступаем, но мы просто любуемся, вот это вот такое вот...
4: Милота.
3: Да, это вот такое забытое слово «милота», да, вот, которое...
2: Прекрасное слово.
3: Когда-то была, опять же, в советское время, да, вот в советских мультфильмах, может быть, это было, но сейчас это вот... Детям.
4: Никакого профессионализма. Все очень мило, классно.
3: Все души, да.
4: Души.
3: Вот, и, конечно, в этом заслуга и батюшки. Вот, и я говорю, и в других приходах-то, вот мы недавно на Пасху мы играли, еще потом, да, сыграли в Головково, а через неделю тоже были в Троицком храме, там у них мастерская, и мы вот для них, вот для вот этой мастерской, они пришли, у них традиционные там подарки раздают, и мы как раз с новым альбомом, мы им под альбом задарили, и, в общем, тоже прекрасные люди, батюшка там, да, отец Михаил, да?
4: Да.
3: Вот, да, и слушайте, нам просто везет. Бог нас любит. Он нам вот посылает каких-то чудесных. И вот мы уже сказали: отец Андрей, да, отец Алексей, отец Леонид, отец Георгий у нас еще есть в Можайске, да, тоже прекрасный.
4: Сегодня никак мы до него не доедем, кстати.
3: Сегодня никак не доедем, но вот как-нибудь доедем, да. Ну, мы ему скажем, вот отец Георгий, слушай радио «Вера», там
2: семейный. Сам доедет, да?
3: Да, да.
4: Кстати, хотела дополнить, что в альбоме у нас поет еще твой брат. Да, то есть как раз это и есть то самое,
3: да,
4: что мы приглашаем
3: момент,
4: наш семейный
3: мы привлекаем,
4: круг.
3: Мы привлекаем еще не только вот нас четыре человека, а еще своих как бы более дальних родственников. Вот двоюродный брат мой поет, его жена там в одной песне поет, мой брат родной поет. А вот да, одну песню поет прям Андрей, мой брат Быстров. Вот, и он прекрасную песню, которая «Отец невеста» называется, посвящена. Он посвятил своей дочке. Ну как, Люба Миронова написала стихи, написал музыку. А Андрей исполнил прекрасно, блистательно. Он не профессиональный певец, но в этом есть вот, вот самый вот сок.
2: Трогательное название «Отец невесты».
3: Да, «Отец невесты».
2: Ну, мне кажется, напоследок нашей программы нужно послушать пасхальную вашу песню.
3: Да.
2: потому что поговорили о вашем приходе к вере, о праздниках. Пасха у нас продолжается всегда. Скажите всегда. Два слова всегда. Про эту песню.
3: У меня был день рождения. Однажды день рождения совпал вот с Пасхой. И какую-то такую особую такая радость была, ну, такая, не знаю, как двойная или... Вот, прочитал, опять же, стихотворение Лены Заславской. Она вот мастер, она может писать детские книжки, пишет и все. И вот «Пасхальное весеннее» называлось стихотворение. И вот небо стало синим-синим. И я так, оп, сажусь, беру за гитару, тра-та-та-та-та. И вот у нас, я говорю, Наташа, иди ко мне. И вот мы с ней исполнили вдвоем. Она второй голос мне тут же, вот она быстро это умеет делать, подстроила, uh-huh. и все. И эта песня в таком варианте вошла в альбом группы «Зверобой». «Русская весна». Есть у нас такой альбом у «Зверобоя». А вот сейчас мы для своего альбома, скажем так, сделали уже кавер-версию, mm-hmm. хотя и там «Семейный круг», ну, по факту, да, и здесь мы сделали кавер-версию, но тут уже поет наша дочь Варвара, мы решили вот так вот. Получилось, ну, не менее.
4: Мы ей подпевали.
3: А мы ей подпевали, mm-hmm.
2: Можно только позавидовать вашей семье, которая делает такое прекрасное общее дело и может включать в себя новых членов семьи, друзей.
3: Расширять круг.
2: Расширять семейный круг. Сейчас послушаем песню «Пасхальная». Но напомню, что сегодня у нас в гостях семья ВИО или ВИО-семья, семейный круг. Да. Александр Носков и Наталья Гутарцева. Спасибо вам большое за эту семейную музыкальную беседу.
3: Спасибо,
4: спасибо
3: вам.
4: Спасибо вам.
2: Спасибо. А теперь напоследок слушаем песню «Пасхальная». «Христос воскресе, дорогие!»
4: «Воистину воскресе!»

0: Ответ.
1: Вы слушаете
0: вечер.
1: Радиоканал «Радио Вера».
0: На радио
1: регистрационный
0: Вера.
1: Номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 29 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Этой программой мы открываем новый цикл из 5 светлых вечеров, которые на этой неделе в часе с 8 до 9 будут у нас выходить. И говорить мы будем на этой неделе про русскую иконопись, а конкретнее про собрание икон Павла Третьякова в Третьяковской галерее с конца июня и по 11 октября, вот в эти дни, сейчас, этим летом, проходит выставка, которая так и называется «Иконы собрания Павла Третьякова». О том, что в этом собрании находится, о том, как коллекция знаменитейшего российского собирателя формировалась, мы будем на этой неделе говорить и открываем этот цикл беседой с Екатериной Васильевной Гладышевой, главным научным сотрудником отдела древнерусского искусства Третьяковской галерея. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Спасибо огромное, что вы у нас в студии. Тема интереснейшая. И мне очень кажется интригующим то, что о русской иконе, о русской иконописи можно поговорить не вообще, что тоже интересно, а на конкретных примерах, во-первых, того, что есть в собрании, в коллекции Павла Третьякова, во-вторых, и через личность, через фигуру этого собирателя. Насколько вообще для него интерес к собиранию именно икон был чем-то, не знаю, необычным, новым в его жизни? Мы знаем, что его коллекция в большой степени состояла из художественных полотен своего времени. А вот как в общий контекст собрания Третьякова вписываются иконы?
2: Это большой вопрос, потому что коллекция это малоисследованная, при том, что мы точно совершенно знаем, когда именно Павел Михайлович начал собирать иконы, и мы точно знаем, что он предназначал их для своей галереи, и мы точно знаем, что он на эти покупки тратил очень крупные суммы. То есть это была задача, которая была совершенно конкретно им для себя сформулирована. Но вот зачем, он никогда про это не говорил. Более того, при его жизни икон не было в собрании Третьяковской галереи. Он их собрал, около 60 икон, потратив на это огромные деньги по тем временам. Но эта коллекция прекрасно попала на экспозицию Третьяковской галереи уже после его смерти в 1904 году. И до сих пор многие ученые рассуждают о том, а, собственно, зачем им это все было нужно. Но, как кажется, сейчас ответы уже более-менее обозначены.
1: Так, и зачем?
2: Скорее всего, Павел Михайлович, человек глубоко верующий, пришел к выводу о том, что помимо того, что икона есть объект поклонения, тот образ, через который мы возводимся умом к Вышнему миру, что это есть предмет национальной истории, национального быта, о чем многократно говорили в прессе того времени, о том, что это очень важно для понимания, в принципе, хода, так сказать, вот всей национальной истории, это как бы Павел Михайлович постепенно пришел к выводу, конечно, благодаря тому, что вокруг происходило, что это еще и произведение искусства. Потому что, например, когда он начинает собирать иконы, а происходит это на огромной выставке древнерусского искусства, которая в феврале 1890 года такой большой помпой при участии императорской семьи с торжественным молебном открылась в помещении Государственного исторического музея тогда императорского исторического музея. Это была выставка, которая была приурочена к 8-му съезду археологического императорского московского общества и к 25-летнему юбилею московского археологического общества. Она готовилась несколько лет и была мероприятием совершенно грандиозным, потому что там впервые в таком объеме были выставлены предметы древнерусского искусства. Это были не только иконы, это было шитьё, это были великолепные рукописи, произведения мелкой пластики, которые стало принято называть декоративно-прикладным искусством, что не есть правильно. Но во всяком случае, это была такая грандиозная демонстрация вот самых разнообразных образов, связанных с древнерусской культурой, из разных областей искусства, в том числе там были предметы археологии, которые всем показали очень ясно, что икона – это не только предмет национального быта, это не только предмет личного благочестия, это еще и произведение искусства, которое может демонстрироваться и должно демонстрироваться в музее. И вот эта выставка, где 1890 года, где основная часть экспонатов принадлежала все-таки частным коллекционерам, крупнейшим коллекционерам того времени, Постникову, Ивану Лукичу Силину, собрания которых заполняли целые залы. И стало очевидно, что вот этот процесс отчуждения религиозных образов, благочестивых образов от храмов, даже от церковно-археологических музеев, которых в то время в России было уже много, зашел достаточно далеко, потому что главные ценности, которые восхищали народ, и это было такое всеобщее одушевление, действительно, во время этой выставки, оно сосредоточено в руках именно частных коллекционеров. Так случилось. Так случилось, потому что организаторы этой самой выставки, люди очень достойные, ученые, сначала кинули призыв по церквам и комплексам монастырским известным, где хранились замечательные собрания иконы, об этом было известно. Затем в церковно-археологические музеи, и в течение 2 лет отклик был уничтожен. И тогда был кинут клич по московским коллекционерам, которых с начала уже XIX века было достаточное количество. В основном это, конечно, были московские старообрядцы, и специфический достаточно был у них состав икон, собраний. Но, тем не менее, стало понятно, что иконы есть... очень сложное явление, в котором есть разные грани. И в том числе это явление может быть воспринято как прекрасное произведение искусства. И не случайно, что Третьяков начинает покупать иконы именно на этой выставке, в залах лучших коллекционеров того времени. И, по всей видимости, и дальше, вслед за этой самой выставкой, идут другие выставки, которые связаны, например, с темой образ Христа в христианском искусстве, образ Богоматери в христианском искусстве, это 1890 96-97 годы, когда становится понятно,
1: тоже московские выставки.
2: Московские выставки, да, очень известные, гремевшие. И надо сказать, что каталоги-то в библиотеке Третьякова были этих выставок. То есть он на самом деле человеком был очень живо интересующимся и национальной историей, и национальным искусством, и ему это было все важно. И, по всей видимости, несмотря на то, что он ни слова не написал про свое отношение к своей древнерусской коллекции, и вообще, будучи человеком очень внутренним и скромным, он не так охотно, так сказать, про какие-то принципиальные вещи высказывается. Но, тем не менее, поскольку он неоднократно говорит о том, что он хочет, чтобы в его галерее было представлено все русское искусство, все русские художники, все образцы их творчества, мы догадываемся о том, что, по всей видимости, он понял, что вот древнерусская икона, что древнерусское искусство есть неотъемлемая часть вот этой панорамы, которую он хочет создать в своем музее. И, наверное, не случайно и то, что Бахрушин, великий московский библиофил, очень общительный человек, просто-таки сплетник, который очень живо рассказывает обо всем том, что происходит в Москве 1890-х годов, он пишет, что он был свидетелем вот этих первых покупок Павла Михайловича, и он объясняет это так, он говорит о том, что Павел Михайлович, желая иметь в своем прекрасном собрании лучшие образцы древнерусского художества, которые только выразились в иконах, решил приобрести небольшое количество показательных для древнерусской традиции образов. Это, ну, мы, наверное, можем этому верить, потому что, судя по поступкам, Третьяков как раз и начинает покупать у лучших коллекционеров. И совершенно очевидно, что у него есть некоторые свои собственные интересы, которые его очень ярко отличают от современников, собирателей.
1: А вот я как раз хотел об этом спросить. Получается, что один коллекционер продает другому коллекционеру из своего собрания вот древние образцы, иконы. Во-первых, ну, как-то, видимо, была какая-то мотивация расстаться со своими иконами, продав их другому. Понятно, денежное, но что-то еще. И вот в этом смысле действительно, или было какое-то ощущение, что отдаю в хорошие руки, в какие-то особенные руки Павла Михайловича Третьякова?
2: Но дело все в том, что мы, вот несколько купчих сохранилось, мы понимаем, что первые покупки Третьяков сделал усиленно Ивана Лукича. Это был не только коллекционер, но это был профессиональный антиквар. То есть он жил на продажу и перепродажу, понятно, икон, рукописей. Он славился, например, среди русских знатоков древнерусской литературы тем, что именно у него можно купить лучшие образцы древнерусской книги. И многие у него покупали. То есть второй, например, самый крупный коллекционер того времени, Николай Михайлович Постников, собственно, по словам Бахрушина, как раз к нему и обратился Третьяков, потому что его огромная коллекция, которую он издал за свои деньги, сам описав каждый предмет незадолго до этой выставки, это 1888 год, когда человек на свои средства издает свою коллекцию, которая состоит более чем из 3000 единиц, и описывает каждый предмет, группируя их по школам, по направлениям, по времени. И его коллекция драгоценная занимала два зала, целых два зала музейных, больших зала исторического музея. И именно к нему, конечно, подходит Третьяков с тем, чтобы купить лучшие образцы древнерусского искусства. Но Постников тогда разорился и продавал всю свою коллекцию целиком, поэтому Третьяков получил на тех порах отказ, хотя мы точно знаем, что многие произведения коллекции Постникова попали в собрание Третьякова, но это случилось позже, когда Николай Михайлович уже потерял надежду продать свое собрание целиком, поскольку для каждого коллекционера не случайен состав, подбор вещей, и каждый коллекционер не хочет, чтобы его собрание было распылено. Но это не только коллекционеры, это еще и антиквары. Да? То есть понятно, что, так сказать, у Постникова своя мотивация, он владел антикварными магазинами, считался в Москве одним из лучших знатоков древнерусского искусства в принципе. Так же, как Иван Лукич Силин, который человек гораздо большей степени деловой, не такой идеалистически настроенный, потому что для Постникова древнерусское искусство прямо это святой святых. Это то, что самое лучшее было сделано всей культуры. Это такой пик, это такая чистота веры, чистота художества. Он видит в каждой иконе проявление души художника, чистой, незамутнённой никакими коммерческими интересами, исключительно, так сказать, устремлением к Богу. Это, конечно, большой идеалист и человек необычайного обаяния в силу своей целостности и преданности вот этой идее древнерусского искусства. Другой немножко Иван Лукич Силин, который тоже старообрядец, он тоже, так сказать, собирает свою собственную коллекцию, но одновременно он блестящий коммерческий деятель.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Екатерина Васильевна Гладышева, главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот насколько представление, идея того, что икона не только предмет культа, не только объект религиозного поклонения, но еще и оригинальное произведение искусства, была для того времени, ну, если угодно, революционной. Вот много веков как-то, как будто бы этой идеи не было, и вот в какой-то момент, во второй половине XIX века, она стала появляться. И Третьяков об этом подумал и стал включать иконы в свою коллекцию. С чем было связано? Почему именно в этот момент?
2: Ну, потому что это было то время, когда русское общество подошло к этому осознанию. Должна сказать, что когда Фёдор Буслаев, великий русский филолог, ученый, обследовал молельни, то есть коллекции староверов в 60-е годы, он очень четко пишет о том, что это люди, которые прекрасно понимают художественную ценность того, что они собирают. Да, это, безусловно, для них предмет культа, и для староверов это особенно важно, потому что это то, что свидетельствует об истинной, чистой русской вере, которая, значит, потом попрана и растоптана с их точки зрения. Вот. И это действительно, так сказать, предмет поклонения. Но, тем не менее, понимать, что перед ними произведение замечательных художников, а в то время очень важно было иметь в коллекции многих вот собирателей произведений художников Строгановской школы, которые считались вот такими прям уже прям художниками, которые не только, так сказать, про смысл, про образ, про какие-то основные, так сказать, христианские догматы, но, как пишет Равинский, это 1859 год. Это крупнейший историк древнерусского искусства, и его исследование считалось лучшим даже на рубеже XIX-XX века. Он пишет, что в искусстве строгановских мастеров впервые мы видим понимание со стороны художников, что что они занимаются именно искусством. Он находит среди этих мастеров, царских мастеров, московских преимущественно, конца XVI, первой половины XVII века, не только ювелирность искусства очень точного, красивого с точки зрения живописи, но и вариативность иконографии. Он говорит, что это художники, которые находят вкус в том, чтобы варьировать вот эти сложные богословские аллегорические образы, к которым они часто обращаются. Не обязательно богословские сложные, это могли быть одиночные образы святых, но Равинский, который есть голос очень авторитетный, да, об этом пишет открыто, что это художество. При этом художество связывается именно вот с этим прекрасным, тонким, мелкой кистью, тщательно написанными, как правило, небольшими образами, то, что связывается именно с мастерами строгановскими, то есть с определенным семейством заказчиков Строгановых, именитых людей. Но, тем не менее, вот это свидетельство, эти и от Буслаева, и от Равинского, что перед нами искусство, которое наряду с другими составляющими, которые для иконы ценны всегда, видят люди. И то, что иконы начинают выставляться на художественных выставках, то, что они воспринимаются в этом контексте, то есть, например, на выставке «Образы Богоматери», иконы и произведения древнерусского искусства, это 1896 год, московская выставка, иконы оказываются сопоставленными и с фресками катакомб античных, и с живописью художников XVII века западноевропейской. И, естественно, там присутствуют какие-то византийские образы. То есть общество постепенно приходит к выводу о том, что иконопись есть художество. Другое дело, что есть какие-то области, которые тогда кажутся более всего соответствующими этому представлению о художественном. Да, вот эти строгановские мастера – это вот это искусство очень хрупкое и драгоценное по-своему мастеров определенного направления, вот этих строгановцев, царских мастеров. Но, тем не менее, как бы мы шаг за шагом, русское общество и вообще все мировое общество приходит к тому,

0: происходит именно вот скорее уже в эти годы. И там известный сюжет о Матиссе, который восхитился русскими иконами, сказал, что вот то, что мы ищем в современном искусстве. То, что вы рассказываете об открытии иконы обществом на выставках 90-х годов, это как бы ставит под сомнение или как-то ослабляет тезис о том, что в 13-м году на выставке открытие произошло, или это два открытия, или это один процесс, который вот просто нужно на него смотреть как на такой длительный, постепенный, и без первого не было бы последнего?
1: Безусловно, это длительный процесс, и в нем есть много ступеней и граней очень ярких, потому что 90-е годы – это осознание такой общей культурологической ценности древнерусского искусства, и это представление о нем как о художественном, в том числе, произведении, которое может быть истинным шедевром. Что касается того, что происходит уже в 20 веке, это начинаются раскрытия икон от записей, такие массовые. И хотя, например, Иван Лукич Силин свои иконы специально готовил к продаже, и мы знаем реставраторов, это был Тюлин, отец вот этого замечательного семейства художников и реставраторов Тюлиных, он раскрывал иконы для Ивана Лукича, то есть снимал поздние записи, расчищал потемневшую олифу, но это было такое, условно говоря, предвозрождение, да, а то, что начинается массово, оно начинается, конечно, уже в 10-е годы 20 века, потому что это тот период, когда возникает готовность общества воспринимать идею о том, что искусство имеет как бы много разных форм. Бывает то, к которому мы привыкли, например, в искусстве передвижника, такое повествовательное, связанное с темами социальными и во многом нивелирующее вот эту художественную сторону, потому что вот это, эти темные достаточно краски, которыми многие художники работают, особенно если это связано с темой, так сказать, социальной несправедливости, униженности, так сказать, многих. Но начало 20 века – это рождение авангарда. Это осознание того, что искусство вовсе даже не подражание действительности ни в коем образе, никаким образом, а это может быть создание новой реальности с помощью цвета, формы, с помощью композиции оригинальной. И естественно, что такое не миметическое искусство обращает внимание на другие периоды в искусстве, когда важен был не мимесис подражания, а именно, так сказать, некое творчество, создание новой реальности, потому что, конечно, икона есть переведение слова в образ. И это и есть создание реальности, которая не должна быть похожа на окружающий мир, поскольку она отражает другое. И так случается, что действительно массово начинают раскрывать иконы от записей, и у многих раскрываются глаза. И тот же Остроухов, который выводил иконы Павла Михайловича Третьякова в экспозицию Третьяковской галереи в 1904 году, он становится буквально фанатиком, его называют Колумбом древнерусского искусства, только в 1909 году, когда ему на день рождения преподносят раскрытый от записи образ яркий, красочный, новгородский Ильи Пророка в житии, и он становится апологетом иконы, выводя Третьякова в жизнь, вот в эту экспозицию, которой восхищались очень многие, он еще не был, так сказать, преданным служителем вот этой идеи важности древнерусского искусства. Это был другой этап.
0: Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресенье в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера».
2: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Мы сегодня, и как и всю неделю, будем говорить о русской иконописи и о собрании икон Павла Третьякова. Напомню, что в Третьяковской галерее до 11 октября работает выставка, которая так и называется «Иконы. Собрание Павла Третьякова». И сегодня нашим путеводителем по этой проблематике в студии радио «Вера» выступает Екатерина Васильевна Гладышева, главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, и мы говорим о собрании икон Павла Михайловича Третьякова. Вот очень интересно, вы для нас разграничили этапы открытия иконы русским обществом. Давайте тогда теперь уже перейдем к составу коллекции Третьякова, что он покупает, что он приобретает. Вы сказали о том, что, видимо, его такая миссия, как он себе ее видит, это то, чтобы русское искусство было представлено в его галерее в полноте, и без этого периода древнерусского искусства этой полноты не было бы. И ему нужны экспонаты, иконы, которые бы были бы характерными и представили бы, может быть, основные сюжеты или основные темы древнерусского искусства. Вот что он приобретает – это первый вопрос. Ну, а второй такой, сопутствующий, исходя из того, что мы говорили, получается, в каком-то смысле он покупает еще не раскрытые иконы, те самые черные доски, или нет?
3: Нет, конечно, он не покупает никаких черных досок, тем более, что он как раз начинает свои покупки именно у Ивана Лукича Силина, который раскрывает свои
2: уже раскрытые иконы.
3: Да. И надо сказать, что многие осуждали его за это.
2: Так, почему?
3: Потому что считал тот же самый Постников и тот же самый Бакрушин, который пишет о том, как Третьяков начинает первые иконы покупать. Он пишет, что, значит, ну, это некое лукавство. Потому что вот Постников, например, не раскрывал. Он считал, что честно, вот как получил, так и поместить в свою коллекцию или кому-то продать. Потому что любое другое действие – это есть некое лукавство по отношению к образу. Что касается Ивана Лукича Силина, он сам иконописец, он прекрасный знаток искусства, и он понимает, что происходит старение иконы, на ней бывают поздние записи, и для того, чтобы выявить вот эту вот более оригинальную, первозданную красоту, он привлекает совершенно логично к реставрации. Вот. Другое дело, что в соответствии с правилами игры того времени он, конечно, что-то может быть как бы реконструировано, да, дописано, если что-то утрачено. Но вот как раз против этого лукавства и протестовали многие, тот же Бакрушин.
2: Неаутентичность такая
3: получается. Редкую икону Иван Лукич не подновит, не приукрасит, писал он ехидно, значит, вот вспоминая, как Третьяков покупают у него эти самые иконы, вот, но потом уже, так сказать, в 20 веке начинается другой этап, когда мы понимаем, что без раскрытий от поздних записей, от потемневших, видоизменённых временем красок, мы не можем получить никакого представления о первоначальной живописи.
2: У меня последний маленький вопрос про раскрытие. Просто не могу не воспользоваться ситуацией, что с экспертом разговариваю. Я где-то читал, что нужно, чтобы еще просто химическая наука дошла до того, чтобы изобрести способ вот раскрытия икон, то есть снятия верхнего слоя, не потревожив внутренний слой. Это правильно? Когда эта технология вообще появляется?
3: Ну, технология – это вообще старообрядческая. Да? Если мы вспомним историю с запечатленным ангелом Лескова, то там как раз рассказывается, как мастерски умели старообрядцы подделывать под старину, так сказать, вот всякое реставрировать. Мы знаем в нашем собрании много таких икон, которые имеют врезки, то есть куски древней доски вделываются в новую, и, так сказать, дописываются те части, которые истлели. И это, так сказать, некие реставрационные мероприятия по отношению к иконописи, они, конечно, всегда осуществлялись. Другое дело, что вот это вот стремление обрести аутентичность – это как раз то, что рождается среди мастеров настоящих иконописцев, ну, старообрядческого толка, там, среди тех, кто пишет иконы в Мстиоре, Палехе, Халуе, да, это прекрасные мастера иконного дела, которые одновременно обладают навыком реставрации, то есть убирать старую олифу, потемневшую, если есть утраты, как-то их восполнить в том пошибе, каком, так сказать, написаны иконы. Это большое искусство. И вообще вопрос реставрации, он, так сказать, возник вовсе даже не в 20 веке, значительно раньше. Просто вопрос, интересно то, что вкладывалось в это. Вот. И для Силина это было, так сказать, предание, вот у которого Третьяков покупает, это было предание образу больше аутентичности, яркости, так как он это понимал. С его точки зрения это не было лукавством, это не было как каким-то обманом.
2: Вот.
3: Что касается приемов, то, понимаете, их существует множество. И, например, когда там уже Остроухов в 1909 году, вот он прозрел, да, и с фанатизмом начал собирать прекрасные новгородские иконы, яркие, и, так сказать, выстраивающие нас перед собой так, что мы стоим по струнке и двинуться не смеем. Вот. Это был метод огнёвки, когда икона, просто умеющая это делать, реставратор поджигал, икону наливал туда, значит, определенное вещество, поджигал, и лишнее, вот эта старая олифа, в которой есть масло, уходила. Это опасно, это может повредить авторскую живопись, но они вот именно таким образом при людях, реставраторы опытные, это делали. И, конечно, так сказать, все те, кого вы перечислили в числе апологетов древнерусской иконы, вот эту огнёвку и видели, потому что
2: Флоренский,
3: вдруг...
2: Трубецкой?
3: Ну, Флоренский-то он как бы немножко другого ряда, потому что он прям такой специалист-специалист, он сам по себе, это не в одну линию, конечно, выстраивается все. Вот. А что касается Трубецкого, он видел, как раскрывается икона Спаса, как из темного образа вдруг начинает сиять лик яркими красками, которые прозревают и производят какое-то совершенно фантастическое впечатление. Это воспринимается как мистическое действие. И, конечно, если было такое желание кого-то очаровать и прямо вот восхитить, конечно, они могли это делать. Но наряду с вот такой огнёвкой рискованной были методы такой долгой расчистки просто скальпелем. Да, один из современных блестящих блестящих реставраторов, Сергей Голубев, ныне покойный, считал, что именно вот такая сухая расчистка скальпелем под бинокуляром, под увеличительным стеклом, это самый правильный способ расчистки, потому что мы тогда точно ничего не потеряем. Хотя, конечно, если рука дрогнет, еще как и потеряем. Вот. Кроме того, множество, так сказать, растворителей было изобретено. Сначала они были погрубее, сейчас работают другими. Это все тоже такая наука целая, да, которая выстраивалась, скажем, тем же самым Грабарем вместе с реставраторами лучшими, такими как Григорий Осипович Чириков, Мадоров и многие-многие другие уже в 20 веке.
2: Ну что ж, тогда давайте уже напрямую к коллекции. Что входит в собрание икон Павла Третьякова?
3: В собрание икон Павла Третьякова входят именно иконы. И это есть парадокс. Потому что собиратели его времени очень редко, когда собирали только живопись. Это было занятие комплексное, потому что понятно, что одна и та же иконография живет в разных видах искусства. И у меня даже был такой вопрос, когда я начинала заниматься вот этим исследованием коллекции Третьякова, ну вот почему он такой особенный? Неужели он не подался под обаяние того же Силина, который был прям харизматический оратор, судя по воспоминаниям современников? И на той же выставке, значит, устраивал такие лекции и сражения даже с Постниковым, при этом присутствовали крупнейшие ученые того времени, и народ сбегался слушать, да. Вот, но, так сказать, покупались еще и пелены подвесные к иконам, и мелкая пластика, и рукописи. Третьяков тоже покупал рукописи, 5 штук есть его собрание, прекрасные рукописи, 5 разных, которые хранятся в собрании Третьяковской галереи. То есть Третьяков, в отличие от других, покупал только живопись. Это вот иконы и миниатюры. Это редкость. И я думала, что неужели вот так вот изначально это все он так вот поставил себе такую программу? А неужели кто-то его не уговорил что-то еще приобрести? Нет. В первых купчих мы видим присутствие, например, пелен, которые потом уходят из его собрания. Он никогда принципиально не покупает мелкую пластику. Вот эти драгоценные кресты, всякую вот такую мелкую церковную утварь, которая бывает очень красиво. У него очень ясный оригинальный взгляд на резьбу, на вот скульптуру, условно говоря, вот на эту мелкую пластику. Он считает, что там, где возникает посредник, например, отливка из металла, да, вот металлическая икона, икона с какими-то ювелирными добавлениями. Это все не оригинальное авторское творчество. Это то, что не является искусством, а является ремеслом. И это ему не интересно. Поэтому скульптуры в собрании Третьякова было не так много. И по первым купчим покупает он несколько вот этих самых пелен, но потом, видимо, он от них отказывается. И имеет в своей позиции, что это только живопись, единомышленников, потому что, например, Вячеслав Щепкин, с которым он сотрудничает, с помощью его, видимо, он покупает, например, несколько рукописей. Он в то время, они были знакомы совершенно очевидно. Есть книжки Щепкина с дарственными надписями в библиотеке Третьякова. А Щепкин, который человек из другой среды, пишет о том, что именно живопись есть дает представление об особенностях художественного сознания, такого поэтического, фольклорного Древней Руси. Именно в живописи, в иконах с клеймами, в миниатюрах, так сказать, мы можем понять вот это замедленное время, которое характерно для древнерусского искусства, те особенности мышления средневекового художника, когда повторяются одни и те же схемы иконографии, когда одни и те же персонажи все время возникают в повествовании. Это, по мнению Щепкина, как раз вот именно живопись и вот такая вот живопись повествовательная, и в то же время она может быть такой символикой аллегорической, сложной, дает представление о... Есть квинтэссенция вот этого древнего сознания русского человека, который создает вот это вот самое искусство.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Екатерина Васильевна Гладышева, главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, мы начали говорить про состав коллекции Павла Михайловича.
3: Ну вот состав, он уже оригинальный, да, это только живопись, это только иконы, и это только рукописи. Дальше, и мы понимаем, что Третьяков формирует именно свою коллекцию, то есть он не идет на поводу советчиков, даже лучших и самых опытных, он имеет свое собственное представление, что он хочет иметь. И помимо вот этих, условно говоря, жанров искусства, которые он четко изначально видит, ну, не изначально, да, то, что были пилены, говорит о том, что он приходит к выводу, что вышивка ему не нужна. Хотя вот вышивки на выставке 90-го года было очень много, очень прекрасного качества. Я имею в виду древнерусское, вот такое религиозное, вот эти пеленные, которые в храмах существовали и имели определенное литургическое назначение. Нет, он от этого отказывается, и среди сюжетов иконных у него тоже есть свои приоритеты, о которых он не пишет, они вычисляются просто из анализ его коллекции. Прежде всего, это образ «Я тебе радуется», обрадованная. Это иконы, 7 штук. Первую икону на этот сюжет, большую, которая считается новгородской, он покупает усиленно в буквально первую неделю работы этой выставки в историческом музее. И дальше еще возникает еще 6 раз он покупает разные произведения той же самой иконографии. По всей видимости, для него это такое проявление, самое лучшее, самое чистое проявление русского национального вот этого творчества средневекового. Потому что тогда считалось, что в Византии нет икон такой иконографии. Сейчас мы понимаем, что это, видимо, не совсем так. Но во всяком случае... для все равно византийской культуре этот сюжет на известнейшее богородичное песнопение, которое есть часть Актоиха и, соответственно, часть еженедельных служб в церкви, которая является задостойником литургии Василия Великого, это песнопение, которое прославляет Богоматерь и создает образ Царствия Небесного, образ рая. И Богоматерь, как в изображениях Страшного Суда, есть маленькие всегда изображения, которые посвящены теме райского блаженства праведников, в центре которых изображается на белом фоне, на фоне прекрасного райского сада, в кругах славы и среди ангелов Богоматерь, которая восседает на престоле с младенцем на руках, и вокруг нее собираются святые. И вот этот самый, эта иконография, которая рождается на Руси по разным причинам, есть много разных теорий, про это отдельно еще будет разговор, вот эта иконография считалась таким истинно русским творчеством. Более того, мы понимаем, что Павел Михайлович – это человек очень религиозный, и это все совершенно всерьез. Мы знаем, что в храме Николы в Толмачах есть место, на котором всегда стоял во время богослужения Павел Михайлович Третьяков. Сейчас она прямо отмечена специальной такой рамочкой.
2: В нем можно постоять.
3: Можно постоять, да. Мне тоже нравится это очень место. Вот оно правильное такое, все видно и хорошо там. Вот, и для него важно, он, конечно, был тем человеком, который чтит Богоматери, вот этих сюжетов, восхваляющих Богоматерь, ну, в данном случае это такой сложный аллегорический образ, который, с одной стороны, стих за стихом иллюстрирует песнопение в честь Богоматери, а с другой стороны, там есть возможность для самых разнообразных вариаций, потому что помимо Богоматери, сонма ангелов, изображаются соборы святых. И эти самые соборы святых, они могут иметь разный состав, там есть самые разнообразные, так сказать, особенности. То есть если даже мы возьмем вот эти 7 икон собрания Павла Михайловича, то среди них каждый из них есть какие-то свои собственные акценты богословские, которые становятся очевидными, когда мы на них смотрим внимательно. И помимо «О тебе радуется» сюжета прекрасного, прославляющего Богоматерь как образ будущего века, блаженства праведников в Царстве Небесном, у него есть и иконы покрова Богоматери. Это тот сюжет, который считается таким как бы знаком национального кредо, да, вот покров Богоматери, вот такое особое почитание покрова. И мы тоже понимаем, что, так сказать, изображения покрова были в Византии, но именно на Руси эта иконография имеет особую судьбу. И в собрании Павла Михайловича несколько икон, образов покрова, чем они очень необычны. Для него, у него есть множество богородичных образов. Конечно, Богоматерь Владимирская, которая главная святыня и, так сказать, один из списков середины XVI века был приобретён им для своего музея. Есть такие драгоценные иконографии, как Богоматерь Игоревская. Это список с Владимирской, считается ее такой погрудный срез сокращенный, так же, как Казанская, сокращенный извод, да, также и Богоматерь Игоревская, причем есть предания, которые связывают с князем Игорем XII века, и блестящий совершенно пример раннего, 1-3 XVI века, такой иконы есть собрание Павла Михайловича. Есть и Храмская, то есть целый сон вот таких вот образов, прославляющих Богородицу, причем с точки зрения художественных, с художественной это образы прекрасные. Есть изображение Богоматери Адигитри. Тоже она, так сказать, вот уже относится к XVII веку. И это то, что было очень... Изображения такие Адигитри были распространены как раз в старообрядческой среде и среди частных коллекционеров. Это поистине драгоценный образ, где Богоматерь предстаёт уже, так сказать, другой ипостаси, как Царица Небесная, и а Христос как образ будущего судьи, императора. И там даже такие особенности иконографии, которые напоминают о каких-то византийских ритуалах. То есть его коллекция, часть которой составляет образы, прославляющие Богоматери, совершенно драгоценная. Не только с богословской точки зрения, потому что там высокие представлены образцы по сложности иконографической. там есть, достойно есть песнопение, да, которое икона в окладе замечательная. И помимо вот этих акцентов богородичных, очевидных совершенно, конечно, это образы Христа, то, что называется рублевского типа, как образ Христа в Звенигородском чине, несколько таких икон у него есть. Это иконы с многочисленными избранными святыми, и там много русских святых. И мы понимаем, что тема русской святости – это тоже был фокус внимания Павла Михайловича в его коллекции. И таким образом у него представлены иконы разных эпох, потому что самые древние иконы – это Пресвятая Царица Новгородская, это вторая четверть XV века, а самая поздняя – это Полница, так называемая, то есть это воскресение сошествия в ад в окружении праздников, так называемая Полница. И все коллекционеры, конечно, имели, и любой благочестивый человек имел в своей коллекции, в своем домашнем иконостасе такие иконы. Вот это, значит, уже 19 век. Есть сложные литургические сюжеты. То есть предпочтение у него было некоторое количество. И если в целом обобщить, то действительно это очень оригинальный взгляд на древнерусское творчество. Он самостоятельный. Он, безусловно, его личный. И это особенно ценно. Вот такая самостоятельность, при том, что Павел Михайлович начинает собирать иконы за 8 лет до смерти, то есть будучи уже очень зрелым и серьезным коллекционером, он, так сказать, не ведется на советы лучших знатоков того времени, а покупает то, что он считает нужным, то, что лучше всего отражает и художественное творчество, потому что у его коллекции есть еще и те произведения, которые связывались с именами лучших иконописцев русских, с Андреем Рублевым, Симоном Ушаковым. Ну, покупают подписные произведения, например, Василия Чирина, «Складень». И это все такой, с одной стороны, эта коллекция действительно драгоценная, поучительная, как писали ее первые исследователи и современники, восхищавшиеся этой коллекцией. А с другой стороны, она очень индивидуальная, она как такой миниатюрный портрет самого Третьякова и его представления о лучшем в древнем искусстве русском.
2: Ну что ж, спасибо огромное. Вы нас погрузили и в эпоху, и в элементы творческой биографии Павла Третьякова. Мы поговорили сегодня о том, как коллекция его икон формировалась, из каких источников биографических, сама идея сбора, собирания икон вырастала для него. И в следующих программах на радио «Вера» на этой неделе мы с нашей сегодняшней гостью еще встретимся и поговорим про более конкретно частные сюжеты вокруг собрания икон Павла Третьякова. А за наш сегодняшний разговор я вас от души благодарю. Екатерина Васильевна Гладышева, главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковской галереи, была сегодня с нами, была проводником в мир собрания икон Павла Михайловича Третьякова. Я напомню, что выставка, которая так и называется «Икона собрания Павла Третьякова», проходит в Третьяковской галерее по 11 октября текущего года, так что, дорогие слушатели и москвичи, и гости столицы, не пропустите. Спасибо огромное, до новых встреч на волнах Радио Вера.
3: Спасибо вам.
1: Светлый вечер на Радио Вера.

0: совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».
2: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: «Кто ты?» – спрашивают дети мира сына, душа моя девственная. Ибо видит, что ходит он среди них, как царь среди рабов. И, внимая властным словам, его не разумеют. И видят могущество его дел и наполняются страхом. И чувствуют силу, исходящую от него, и приходят в смятение. А сын твой, прекраснейший из сыновей человеческих, с чистыми очами вола, с кротостью ягненка, с силой льва, с зоркостью орла и ликом ангела, отвечает: «Я есмь истина. Я пришел от истины, чтобы принести дары от истины, и возвращаюсь к истине. Если бы вы имели в себе истину, то узнали бы меня и не стали спрашивать, кто ты. Воистину, если не можете сказать, кто вы, как тогда поймете, когда скажу вам, кто я? Все вы – ничто. Вы словно сон, отделенный от спящего. В постоянстве не находитесь 2 секунд во времени, 2 шагов в пространстве. Как дым над озером витающий, тень которого пляшет по воде, так и жизнь ваша – праздная и призрачная пляска теней. Еще не забывайте вы произносить слово «истина», но только то вам и осталось от истины. Свечение предметов называете вы истиной, подобно вечному узнику, понаслышке знающему о солнце, солнцем светлячка называющим. В того, кто познал истину, истина вселяется, и он становится с ней одно. Истина дарует цельность и восполняет. Ложь дробит на куски и в пыль человека перемалывает. Как пепел древесный, развеянный, уже не сможет узнать цветущее дерево, так и вам не узнать меня. Поистине я есмь истина. Вчера и сегодня и завтра, одна вовеки. Дух истины, который есть со мной, он говорит через меня, он живет во мне. Без него я был бы ничто, как и вы. Но присутствием его во мне я тот, который есть. Сошел я с высоты, словно ливень, чтобы наполнить пересохшее русло реки, которое вы все продолжаете звать рекою. Те, что приходили прежде меня, приносили законы, я же несу истину. Те, что были прежде меня, очищали русло от присохшей грязи и приуготовляли его для принятия воды, но воды не могли дать. Я же даю воду и наполняю русло и оправдываю ими реки. Не для того пришел я в сушь вашу, чтобы учить вас из-под земли добывать воду, но пришел я, вода живая, чтобы дать напиться жаждущим. И не затем пришел я, чтобы учить вас выпекать хлеб, но пришел я, как хлеб, всем алчущим. Не для того сошел я во тьму вашу, чтобы научить, как делать свет, но чтобы светить вам. Се солнце, свет меньший, чем я, и не учит оно светить, но светит. Не для того сошел я в призрачное царство теней, чтобы показать вам, где явь, но для того, чтобы стать явью в селениях, где обитают пустота и смерть. Воистину, не для того пришел я, чтобы стать вам учителем мудрости, но самой мудростью. Кто меня не приемлет, тот не ест, не пьет, не дышит, и значит, не становится он со мной одно. Тот вне меня остается, вне жизни и вне истины.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: «Волк в западне» по мотивам абазинской народной сказки.
2: У одного охотника был ослик, большой лентяй. Часто он убегал от хозяина в поле, а то и в лес. И вот однажды в лесу увидел осла волк и погнался за ним. Почуял тот, что конец ему приходит, и выбежал на опушку. А на опушке охотник как раз выкопал глубокую яму, западню для диких зверей. Ослик с перепугу перемахнул через яму, а волк на ходу перекувырнулся, да и свалился прямо в западню. Сидит волк в яме, воет и рычит. В ту пору пробегал мимо ямы зайчонок. Учуял его волк и заскулил: «Милый мой братик, какой ты пушистый, какой ты красивый! На целом свете нет никого краше тебя, и душа у тебя добрая. Вытащи меня из ямы, ничего на свете для тебя не пожалею». «Ну уж нет», — сказал зайчонок, — «слово твое — дырявое сито. Никогда я тебе не поверю. Очень хорошо, что ты попал в яму. Сиди, где сидишь». И поскакал зайчонок своей дорогой. Мечется волк в яме, шерсть на себе от злости рвет, а на ту пору бежала мимо ямы лиса. «Эй, свет очей моих, сестра моя!» — завыл волк. «Краше и умней тебя нет среди лесных зверей! Вытащи меня отсюда! Что хочешь за это для тебя сделаю!»
3: «И давно ты таким добрым стал?» «Нет, что-то мне не верится. Сиди, братец, где сидишь!» — сказала лиса, вильнула хвостом и побежала дальше.
2: Вот бьется волк в яме, из угла в угол прыгает. А на ту пору возвратился на поляну тот самый ослик, что чудом спасся от волка. Он заблудился в лесу, искал дорогу домой и заглянул в яму. «Брат мой любимый», — взвыл волк, — «какой же ты красавец! Уши у тебя красивее, чем у зайца, копыта лучше, чем у коня. А какой ты силач! Тяжесть, что пяти быкам не поднять, ты один поднимаешь. А голова? Нет среди зверей никого умнее тебя. О, свет очей моих, вытащи меня из этой проклятой ямы, и я сделаю все, чего бы ты ни захотел».
3: «А что ты для меня сделаешь?» — полюбопытствовал ослик.
2: «Все пастбища в горах мои», — ответил волк. «Я подарю тебе самый лучший лук. Такое совершенное существо, как ты, должно есть самую зеленую траву и пить родниковую воду. Я сделаю тебя царем зверей».
3: От таких сладких речей у ослика ум за разум зашел. Поднатужился он и вытащил волка из ямы. А волк, вместо благодарности, вцепился зубами в длинное ухо ослика. «Отпусти мое ухо!» — закричал ослик. Наверное, волк бы съел ослика, если бы на поляне вовремя не появился охотник. Испугался волк, поджал хвост и пустился на утек. Идет ослик по лесу и думает: «Правильно мне мама говорила, что лесть хуже любой западни. Вот я и попался. В следующий раз буду закрывать свои уши, а то как бы их не лишиться».
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: В древней книге «Лавсаик» рассказывается о преподобном Серапионе Синдоните, который проводил жизнь апостольскую. Серапион жил в V веке и был родом египтянин. Синдонитом его прозвали из-за того, что он всю жизнь носил только простую льняную одежду, называвшуюся синдоном. Он провел удивительную жизнь, проповедуя Христа. В одном городе преподобный Серапион продал себя в рабство комедиантам. Вырученные деньги он сохранил и вернул своим покупателям позднее, когда они отпустили его на свободу. Серапион жил у комедиантов очень скромно, добросовестно выполнял свои обязанности, питался же хлебом и водой. При этом Серапион постоянно говорил о Боге. В результате комедиант-отец, его жена и все семейство уверовали во Христа и приняли крещение. Они сказали Серапиону: «Теперь, брат, мы отпустим тебя на волю, потому что ты сам освободил нас от постыдного рабства греху». Преподобный ответил им: «Я, ради вашего спасения, продался вам, чтобы вы освободились от великих грехов. И теперь я радуюсь, что Бог совершил это. Я оставляю вас и пойду помогать другим». Продажа себя в рабство оказалась уникальной и успешной миссионерской идеей. Отправившись в Грецию, преподобный Серапион вновь продал себя в рабство, на этот раз еретику Манихею. Он безукоризненно трудился и был очень добр к своему хозяину. 2 года понадобилось преподобному, чтобы обратить Манихея и его семью. Подумайте только, 2 года скромнейшей, уничиженной жизни, добровольная несвобода, и все ради того, чтобы привести людей ко Христу Спасителю. Новообращенный, как повествуется в Лавсаике, полюбили Серапиона не как раба, но более, чем родного брата и отца, содержали его в великой чести и вместе с ним прославляли Бога. Преподобный Серапион не заботился о том, чтобы разбогатеть. Так деньги, за которые он продавал себя в рабство, он хранил, а затем отдавал своим хозяевам, прося их раздать деньги бедным. Свой плащ преподобный Серапион отдал нищему, сам оставшись почти нагим. А единственную свою ценность – рукописное Евангелие – святой в конце концов продал, раздав деньги нуждающимся. На свободе зачастую святой не имел даже малой суммы, чтобы купить еду. Ему приходилось голодать по нескольку дней, так что однажды в Афинах преподобный пошутил: «Я впал в руки 3 заемщиков – сребролюбия, похоти плоти и чревоугодие. От 2 я освободился – от сребролюбия и похоти. Но от чревоугодия я никак не могу освободиться. Вот теперь уже 4-й день остаюсь без пищи, и жестокий заемщик – желудок – непрестанно мучит меня, требуя обычного долга». Святой Серапион совершенно исполнил наставление, данное Христом апостолам: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни суммы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по 2 одежды». Именно в этом задача миссионера и всякого христианина – словом и делом явить окружающим людям Христа.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: и хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
0: Кинотеатр.
2: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
3: Руби.
4: Что?
3: Мы делаем ошибку.
4: Что я могу поделать, Алекс? Объявление уже в газете.
3: И куда? Куда мы пойдем?
4: Я думаю, что с миллионом вообще-то мы можем пойти куда угодно.
3: Ни за что на свете, мы не покинем Нью-Йорк.
4: Мы не собираемся покидать Нью-Йорк. Все, что нам нужно, это место, где бы ты смог писать, и лифт.
2: Руфь и Алекс Карверы – пожилая семейная пара. Он довольно известный художник, она в прошлом учительница литературы. Их браку больше 40 лет, и все это время они прожили в одной и той же уютной квартирке в престижном районе города с видом на Вильямсбургский мост и двориком на крыше. Супруги ни за что не расстались бы со своим домом, но вот беда, квартира находится на 5-м этаже. А они давно уже не молоды, забираться вверх по крутой лестнице становится с каждым годом все труднее. Скрепя сердце, Алекс и Руфь принимают решение продать семейное гнездо, которое агент по недвижимости оценивает в миллион долларов. Руфь и Алекс – главные герои американского кинофильма «Сама жизнь». Снял его в 2014 году режиссер Ричард Лонгрейн. Оригинальное название картины «Пять пролетов вверх». Однако именно заголовок, который дали ленте в отечественном прокате, на мой взгляд, что называется, попадает в яблочко. Он намного ярче отражает суть истории, которую мы видим на экране. Режиссер Ричард Лонгрейн в одном из интервью назвал свою картину фильмом с душой. И действительно, простой и на первый взгляд даже обыденный сюжет рождает в сердце теплые и светлые эмоции. Мы проживаем вместе с Алексом и Руфью два дня, наполненные волнением, неизвестностью и сомнениями. С решением выставить квартиру на продажу в тихую размеренную жизнь супругов врывается настоящий ураган. Толпы незнакомцев приходят в их квартиру, смотрят, оценивают, прикидывают, что в ней можно будет изменить после покупки. А в городе тем временем происходят тревожные события. Где-то совсем недалеко от дома Карверов, прямо в их районе, скрывается потенциальный преступник, а может быть даже террорист. Но и это еще не все. Любимая собака Алекса и Руфи попадает в больницу, ей проводят серьезную операцию. Одним словом, на супругов навалилось немало хлопот и проблем. В такой ситуации, когда нервы на пределе, казалось бы, недолго и поссориться. Но каждый раз, когда чаша терпения грозит переполниться, Алекс и Руфь вспоминают дела давно минувших дней. Как все было много лет назад, когда они только встретились, поженились и поселились в этой квартире. По ходу фильма выясняется, что им пришлось пройти немало испытаний, куда серьезнее продажи недвижимости. Зрители обязательно разделят с героями фильма «Сама жизнь» все их переживания – так что я, пожалуй, не буду вдаваться в детали. лучше процитирую актрису Дайан Китон, исполнительницу роли Руфи. В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» она замечательно высказалась о картине. «Кажется, что это такая маленькая история, частный случай. На самом деле она грандиозна. Она о стольком сразу говорит, о крепком браке, о настоящей любви, о высших ценностях». В одном из эпизодов фильма герои анализируют события своей жизни и говорят о самом ценном в ней.
3: «Прости меня, Руфь. Это заставило меня понять, что мы сегодня, как и все остальные, беспокоимся не о том, о чем нам следует.
4: Да.
3: Почему мы переезжаем? Зачем мы гонимся? Разве у нас плохая жизнь?»
4: «Я только хотела помочь. Я не хотела тебя обидеть».

0: смотрите хорошее кино.
1: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Наказывает ли Бог человека за грехи? Этот вопрос не так прост, как может

0: показаться на первый взгляд. С одной стороны, о наказании со стороны Бога, как о некотором направленном действии Божьем, мы можем прочитать в Библии. К примеру, в звучащем сегодня во время богослужения в православных храмах 37-м псалме. С другой же стороны, у нас есть евангельские слова Христа, сказавшего, что верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. То есть неверующего Христа уже наказан в силу осуждения. Так как же нам понимать наказание от Бога? Если оно существует, то в каком виде? Давайте послушаем упомянутый 37-й псалом и потом вернемся к этим вопросам.
1: «Господи, да не ярости Твоей обличишь и меня!»
2: «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня! Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя, и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни. А я как глухой не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал, да не восторжествуют надо мною враги мои. Когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно. И воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой.
1: Господи, спасение моего.
0: Чаще всего нам кажется, будто бы грех – это просто нарушение непонятного, странного и нелогичного закона Божия. Мы, как правило, не чувствуем всей мерзости греха, не осознаем, что любой грех – это не столько нарушение какого-то когда-то зафиксированного закона. Грех – это попрание основ бытия, того закона, который был заложен Богом в основу существования нашего мира. Получается, что любой грех нарушает гармонию Божьего творения и в перспективе может привести к непоправимым последствиям. Он попросту может уничтожить мир. До определенного момента эти размышления не выглядят имеющими хоть какое-то отношение к реальному положению вещей. Ведь грешат все, а мир как стоял, так и стоит. Однако все меняется в тот момент, когда Бог оставляет нас один на один с последствиями наших грехов. Именно это произошло с автором только что прозвучавшего псалма, царем Давидом. Последствия собственных грехопадений он описывает такими словами: «Нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне, смердят, гноятся раны мои от безумия моего». Да, это описание не похоже на внятное, четкое причисление обрушившихся на Давида бед. Он говорит о них поэтическим языком. И такой язык, пожалуй, лучше какого-либо иного, передает весь ужас человека, которого Бог оставил наедине с последствиями грехопадений. Впрочем, это лишь половина беды. Давид упомянул и своих врагов. Получается, что он остался наедине и со своими грехами, и с врагами, что, конечно же, усугубляло переживания царя. Давид прямо говорит, что он не выдерживает отсутствия помощи от Бога. «Я близок к падению, и скорбь моя всегда передо мною». И там же он исповедует осознание своего греха. «Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем». В итоге же царь просит Бога вернуться и не оставлять его. Прозвучавший только что псалом – это прекрасная иллюстрация того, что случается с человеком в тот момент, когда Бог оставляет его наедине с самим собой и с последствиями собственных грехов. С другой же стороны, псалом напоминает нам, что как бы ни были тяжелы для исполнения заповеди Господней, как бы ни была сложна жизнь в присутствии Божием, такая жизнь несопоставимо прекрасней жизни без Бога. Ведь без Него все превращается в ад, в наказание, от которого да избавит нас всех Господь Всемилостивый.
3: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Каждый из нас живописец своей жизни. Наша душа как бы полотно, добродетели – краски. Иисус Христос есть образ, с которого мы должны списывать. Святитель Григорий Ниссский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Каждый день через церковную онлайн-платформу «Поможем» получают помощь люди по всей стране. Это тяжело больные дети и взрослые, одинокие пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи. За 3 года работы проекта было закрыто около 300 сборов средств для оказания помощи нуждающимся. Так, благодаря поддержке платформы «Поможем» удалось собрать деньги на реабилитацию 3-летней Алины из Таганрога. У девочки задержка развития. Ее мама, Ольга, воспитывает дочь одна и не может оплатить занятия у специалистов. Платформа «Поможем» собрала нужную сумму и подарила Алине реабилитацию, после которой она впервые заговорила. Поддержку неравнодушных людей ощутили и более 60 одиноких пожилых людей из деревень Омской области. Благодаря сбору на онлайн-платформе «Поможем», прошлой зимой получилось закупить для них дрова и обогреть одиноких бабушек и дедушек в сибирские морозы. А жителям Донецка проект помог с питьевой водой. Проблемы в регионе с водоснабжением длятся не первый год. Особенно остро это ощущается летом. При участии платформы «Поможем» воду получили более 1700 нуждающихся, в том числе тяжелобольные люди, пенсионеры и инвалиды. Сегодня церковная онлайн-платформа «Поможем» поддерживает благотворительные проекты по всей стране, развивая помощь в регионах. Чтобы она могла и дальше улучшать жизнь как можно большему количеству людей, проекту важна регулярная поддержка. Именно она позволяет проводить сборы, сопровождать подопечных, рассказывать их истории и делать так, чтобы помощь доходила в удаленные уголки страны. Если вы хотите регулярно помогать тем, кто оказался в беде, переходите на сайт miram.help, на платформу «Поможем» и подпишитесь на ежемесячное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: «Прогулки по Москве». О видимом и сокровенном.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня гуляем в компании историка, кандидата исторических наук, москвоведа Анастасии Майер. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Идем смотреть уникальный памятник. Я, знаете, с детства как-то очень неравнодушен к этому дому. Его называют официально чайный магазин Перлова. Все его обычно знают как необычный домик в китайском стиле на Мясницкой. Я с детства его хорошо помню, с раннего, потому что, ну, как-то вот в таком позднесоветское время кофе не был так распространен. Не то чтобы его везде можно было купить, да и как-то у нас дома тоже не сказать, что кофе пили. А мне этот запах, я уж кофеманом потом стал, а вот этот запах кофе, он фантастический, там, с раннего детства и до сих пор. Ну, где его можно было? В обычный гастроном приходишь? Нет, конечно. А когда мы вдруг оказывались в районе Чистых прудов, и как-то проходили мимо чайного дома, мне всегда нужно было завести туда вот того, там, родителей, или бабушек, дедушек, кто со мной шел, чтобы вот ощутить вот этот кофейный запах. Такой сладкий, ни с чем не спутаешь. Я до сих пор, вот мы с женой недавно шли мимо, говорю, давай зайдем. Зашли, а запах на месте. Итак, чтобы туда попасть, мы выходим из метро «Чистые пруды» в сторону Мясницкой и совсем чуть-чуть проходим по Мясницкой, с правой стороны чайный дом.
2: Да, архитектура этого дома, она поражает. Она поражает и сегодня, и поражала жителей Москвы XIX века. Дом удивительный своей декорацией. На самом деле внутри обычный особняк трехэтажный, который был построен Романом Ивановичем Клейном, первоначально в классическом таком стиле. А уже позже декоратор Гиппиус декорировал его в китайском, таком псевдокитайском стиле. И здесь мы видим башенку с зонтиками, орнамент в восточном стиле, драконов и других мифических персонажей из китайской мифологии.
1: То есть вот этот декор, он моложе, чем сам дом?
2: Да, ну, незначительно, но существуют легенды. С чем же связана такая декорация? Ну, мы об этом поговорим позже. А давайте сначала поговорим о том, кому же он принадлежал. Дом принадлежал семье Перловых. Это известная купеческая фамилия, которая известна нам еще с XVIII века. Первоначально они занимались, торговали разными товарами, торговали с Европой. А в XIX веке эта семья начала специализироваться в торговле чаем. А мы знаем прекрасно, как чай был популярен в Москве и в России в целом.
1: И вот... А, кстати, как?
2: Очень москвичи просто чрезвычайно любили чай. Наверное, вот это сравнимо с тем бумом кофе, который сейчас. Да, существовали в Москве специальные чаевни, где, ну, по воспоминаниям, москвичи по 5-6 кружек выпивали чая в чаевнях и еще столько же дома.
1: А это как-то разделялось по социальным слоям? То есть там купцы так пили, мещане, горожане так, простой люд, с пятой чай.
2: Это ранжировалось по качеству чая. То есть по его, ну, именно... то есть чай был популярен среди всех слоев российского общества и москвичей. Но по качеству, конечно, богатые москвичи могли позволить себе чай не в картонных коробках, а в жестяных банках.
1: Чай Высоцкого.
2: Да, ну, то есть тут зависело от качества.
1: Вот чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия Троцкого.
2: Да-да-да. Вот. Но чай был очень-очень популярен, поэтому это купеческая династия очень сильно повысила свой, ну, как бы, статус. Они открыли множество магазинов в Москве, в Петербурге, в центральной полосе. А дальше вышли даже на международный уровень. Они открыли магазины в Варшаве, в Вене, в Берлине, в Париже. И, ну, по оценкам, к концу 19 века 130 магазинов у них было по всему миру.
1: Но, кстати, то же самое и с тем самым Высоцким, потому что у него первые чай-развесочные фабрики были в Москве, в районе Ольховской улицы, где-то в Москве еще были магазины, не только в Москве, в общем, в Российской империи. Революция, все, в России уже ничего нет, а в Польше, Израиле и Соединенных Штатах до сих пор чай Высоцкого знают.
2: Ну, вот эта фирма в 19 веке разделилась в Перловых, и появилось две, как бы, две такие ответвления. Василий Перлов с сыновьями и Сергей Васильевич Перлов и компания. И вот эти две конкурирующие между собой ответвления этой династии, у них была такая очень жесткая борьба за рынок. И вот тут и появляется этот дом. по одной из легенд в Москву на коронацию Николая II приезжал влиятельный китайский сановник Ли Хун Чан. И по одной из версий представители вот этих двух ветвей купеческих династий бились за то, чтобы именно у них остановился этот сановник, чтобы заключить с ним выгодный договор на поставку чая. И именно с этой целью Сергей Васильевич Перлов принимает решение декорации дома. Вызывает, соответственно, Гиппиуса, который декорирует дом в этом псевдокитайском стиле. Но на самом деле, скорее всего, это все-таки легенда, поскольку этот сановник приехал в Россию для заключения договора, государственного договора, связанного с внешней политикой.
1: Я считал, что он на коронацию приезжал.
2: Ну да, ну то есть...
1: Я слышал эту легенду, но такую в утвердительном стиле, то есть как будто бы это так оно и было. Но, насколько я помню, он так Мясницкую, по крайней мере, дом Перловой не посетил.
2: Да, по этой легенде на Мясницкую он не попал. Вроде как он остановился у Василия Перлова в доме на Мещанской, но никаких подтверждений этому нет. Все-таки, скорее всего, это красивая московская легенда, да, ее часто именно рассказывают в утвердительном ключе, но прямо так подтвердить сложно. Но так или иначе, такой ход по декорированию дома сделал Сергею Васильевичу большую рекламу. Это такой маркетинговый ход, получился хороший. Этот магазин стал очень популярен именно среди дворянства, среди состоятельных москвичей, поскольку он был удивительный не только снаружи, но и внутри. Его декорировали шелковыми обоями, резными вставками в виде тоже драконов и змей. На входе встречали две деревянные фигуры китайцев. На полу лежал ковер ручной работы. Совершенно удивительный потолок с такими тоже фигурками мифологических животных, такой очень красивый. И, собственно, магазин как там появился в конце 19 века, так с тех пор он там и находится.
1: Мне кажется, у нас в Москве очень мало заведений, которые, там, магазины, аптеки, которые ведут свою историю с дореволюционных времен. И действительно, этот магазин, ну, закрывшись там на относительно небольшое время на реконструкцию в начале 2000-х, ни в 20-е, ни в 30-е, ни в 40-е годы не переставал быть чайным магазином.
2: Да, это очень здорово, поскольку такая традиция, она сохраняется вот в преемственности. И, конечно, в советское время это был такой элитный магазин на уровне с Елисеевским гастрономом и прочее.
1: Мне почему-то в этой связи вот вспоминается, что в детстве еще, и даже не в детстве, в студенчестве, чуть позднее, в Москве в центре было достаточно много магазинов, расположенных в торце, таком, знаете, скошенный торец дома. И говорили, что вот если магазин вот в этом скошенном торце, если еще он перксовской плиткой отделан, то это магазины, которые работали с дореволюционных времен, по крайней мере, они функцию не меняли. И таких еще лет 10-12 назад было много. Сейчас я иду по этим местам, уже их нет ни одного, и поэтому безумно жаль, что вот, например, недалеко от чайного дома закрылась знаменитая булочная на Покровке, где там сейчас ресторанчик, а как только эту вывеску знаменитую булочная кондитерская отреставрировали, так вскоре, буквально через пару лет, там булочной не стало. Вот, я не знаю, ну, может быть, еще аптеку я знаю, которая продолжает работать на Арбате, на Арбате аптека, на Патриарших аптека. Да и, пожалуй, ну, наверное, не все, но вот навскидку так больше и не скажешь.
2: Ну, Елисейский гастроном.
1: Который нынче сейчас пока еще. Мы надеемся, конечно.
2: Ну, да. Но помимо того, что я сказала, что там был магазин, на верхних этажах, как принято было в купеческих домах, располагали, собственно, покои самого Сергея Васильевича, его, соответственно, жилые комнаты. Там же был кабинет. И там же еще находился музей такой своеобразный, поскольку он был очень большим любителем восточной культуры. Он много путешествовал, был в Китае и привозил оттуда фарфор, вот эти диковинные китайские вазы. И в этом доме была очень большая коллекция именно восточного искусства.
1: А вот если посмотреть справочник, там будет указано, что это доходный дом. То есть часть квартир, видимо, в нем все-таки сдавалась.
2: А верхние этажи, да, насколько я знаю, они сдавались. А вот по поводу реконструкции, да, в 90-е годы дом практически пришел, ну, в такую серьезную ветхость. Очень много лепнины было сбито. И, ну, был в очень таком плохом состоянии. И потомки Перловых такую инициативную группу ввели, которая, соответственно, потребовала, так скажем, реставрации, начались эти работы. Первоначально пригласили китайцев для реставрации. Они восстановили часть лепнины, но их реставрации не выдержали московские морозы, все это обвалилось. И тогда уже институт реставрации пригласили, который по чертежам 19 века, по сохранившимся данным, восстановили. И сейчас он в хорошем состоянии, даже колокольчики появились под зонтиком, которые были утрачены.
1: Ну да, главное, чтобы сам магазин сохранялся. Все-таки хорошо, когда ты идешь и знаешь, что ты можешь там уйти, вернуться, уехать, а что-то останется.
2: Ну да, слава богу, что нынешние владельцы, хотя как бы претендовали и потомки Перловых на то,
1: а
2: чтобы
1: есть потомки,
2: да. Да, но там были даже судебные тяжбы, но они их не выиграли. Ну хорошо, что те, кто сейчас все-таки владеют этим зданием, они поддерживают традицию московскую сохранения тут магазина.
1: Сергей Васильевич, удивительно, что вот, несмотря на всю свою любовь к восточной культуре, к Китаю, не знаю, достоверно известно о его поездках в Китай?
2: Ну, вроде да, это подтверждено, да.
1: А он при этом был такой глубоко православный человек, помогал монастырям, в частности, он чуть не содержал Шамардинский монастырь в нынешней Калужской области.
2: Он, по-моему, там похоронен даже.
1: Вполне может быть, да.
2: Насколько я знаю, да.
1: Вот такой чайный дом на Мясницкой. Спасибо большое, Анастасия Майер, кандидат исторических наук, москвовед, я Алексей Пичугин. Вы гуляете по Москве вместе с нами, любуетесь Москвой и любите наш город. Будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев. Продолжение.
1: Жизнь в Багрове после кончины бабушки. Можно себе вообразить, сколько тут было слез, рыданий, причитаний, обнимания и целования. Мать со мной и сестрицей скоро вошла в дом, а отец долго не приходил. Он со всеми поздоровался и со всеми поплакал. Наконец собрались в гостиную, куда привели и милого моего братца, который очень обрадовался нам с сестрицей. В короткое время нашей разлуки он вырос, очень похорошел и стал лучше говорить. Двоюродные сестры наши, Ярлыкины, тоже были там. Мы увиделись с ними с удовольствием, но они обошлись с нами холодно. Целый вечер провели в печальных рассказах о болезни и смерти бабушки. У ней было предчувствие, что она более не увидит своего сына. И она, даже еще здоровая, постоянно об этом говорила. Когда же сделалась больна, то уже не сомневалась. В близкой смерти и сказала: «Не видать мне Алеши». Впрочем, причина болезни была случайной и, кажется, от жирной и несвежей пищи, которую бабушка любила. Перед кончиной она не отдала никаких особенных приказаний, но поручала тетушке Аксине Степановне, как старшей, просить моего отца и мать, чтобы они не оставили Танюшу. И сверх того приказала сказать моей матери, что она перед ней виновата и просит у ней прощения. Все это Аксинья Степановна высказала при всех к изумлению и неудовольствию своих сестер. После я узнал, что они употребляли все средства и просьбы, и даже угрозы, чтобы заставить Аксинью Степановну не говорить таких, по мнению их, для покойницы унизительных слов. Но та не послушалась и даже сказала при них самих. Мать отвечала: «Я от всей души прощаю, если матушка, царство ей небесное, была против меня в чем-нибудь несправедливо. Я и сама была виновата перед ней и очень сокрушаюсь, что не могла и спросить у ней прощения, но надеюсь, что она по доброте своей простила меня». После этого долго шли разговоры о том, что бабушка к Покрову просила нас приехать и в Покров скончалась, что отец мой именно в Покров видел страшный и дурной сон, и в Покров же получил известие о болезни своей матери. Все эти разговоры я слушал с необыкновенным вниманием. Припоминая наше первое пребывание в Багрове и некоторые слова, вырвавшиеся у моей матери, тогда же мною замеченные, я старался составить себе сколько-нибудь ясное и определенное понятие, в чем могла быть виновата бабушка перед моей матерью и в чем была виновата мать перед нею. Верование же мое в предчувствия и в пророческие сны получило от этих разговоров сильное подкрепление. На другой день рано поутру отец мой вместе с тетушкой Татьяной Степановной уехали в мордовский Бугуруслан. Хотя на следующий день, 9-й после кончины бабушки, все собирались ехать туда, чтобы слушать заупокойную обедню и отслужить панихиду, но отец мой так нетерпеливо желал взглянуть на могилу матери и поплакать над ней, что не захотел дожидаться целые сутки. Он воротился еще задолго до обеда, бледный и расстроенный. И тетушка Татьяна Степановна рассказывала, что мой отец, как скоро завидел могилу своей матери, то бросился к ней, как исступленный, обнял руками сырую землю, да так и замер. «Напугал меня братец», — продолжала она. «Я подумала, что он умер, и начала кричать. Прибежал отец Василий с попадьей, и мы все трое на силу стащили его и почти бесчувственного привели в избу к попу. На силу-то он пришел в себя и начал плакать. Потом, слава богу, успокоился, и мы отслужили панихиду. Обедню я заказала, и как мы завтра приедем, так и ударят в колокол». Я опять подумал, что отец гораздо горячее любил свою мать, чем своего отца. В тот же день послали нарочного к Прасковье Ивановне, мать написала большое письмо к ней, которое прочла вслух моему отцу. Он только приписал несколько строк. И тогда показалось мне, что письмо написано удивительно хорошо, но тогда я не мог понять и оценить его достоинств. После я имел это письмо в своих руках и был поражен изумительным тактом и даже искусством, с каким оно было написано. В нем заключалось совершенно верное описание кончины бабушки и сокрушения моего отца, но в то же время все было рассказано с такой нежной пощадой и такой мягкостью, что оно могло скорее успокоить, чем растравить горесть Прасковьи Ивановны, которую известие о смерти бабушки до нашего приезда должно было сильно поразить. В 9-й день, в день обычного поминовения по усопшим, рано утром все, кроме нас, троих детей и двоюродных сестер, отправились в Мордовский Бугуруслан. Отправились также и к Альпинской с Лупеневской, приехавшие накануне. Мать хотела взять и меня, но я был нездоров. Да и погода стояла сырая и холодная. Я чувствовал небольшой жар и головную боль. Вероятно, я простудился, потому что бегал несколько раз смотреть моих голубей и ястребов, пущенных в зиму. На просторе я заглянул в бабушкину горницу и нашел ее точно такую же, пустую и печальную, какую я видел ее после кончины дедушки. Тот же Моисеич и тот же Васька Рыжий читали псалтырь по усопшей. Я хотел было также почитать псалтырь, но не прочел и страницы. Каждое слово болезненно отдавалось мне в голову. К обеду все воротились и привезли с собой попа с попадьей, накрыли большой стол в зале, уставили его множеством кушаний, потом подали разных блинов, и также аппетитно все кушали, разумеется, кроме отца и матери, крестясь и поминая бабушку, как это делали после смерти дедушки. Я почти ничего не ел, потому что разнемогался, даже дремал. Помню только, что мать не захотела сесть на первое место хозяйки и сказала, что покуда сестрица Татьяна Степановна не выйдет замуж, она будет всегда хозяйкой у меня в доме. Помню также, что оба мои дяди и даже Кальпинская с Лупеневской много пили вина и наливок, и к концу обеда были очень навеселе. Встав из-за стола, я прилег на канапе, заснул и уже ничего не помню, как меня перенесли на постель. Я пролежал в жару и в забытии 3 суток. Опомнившись, я сначала подумал, что проснулся после долгого сна. Мать сидела подле меня, бледная, желтая и худая. Но какое счастье выразилось на ее лице, когда она удостоверилась, что я не брежу, что жар совершенно из меня вышел. Какие радостные слезы потекли по ее щекам. Как она на меня смотрела, как целовала мои руки. Но я с удивлением принимал ее ласки. Я еще более удивился, заметив, что голова и руки мои были чем-то обвязаны, что у меня болит грудь, затылок и икры на ногах. Я хотел было встать с постели, но не имел сил приподняться. Тут только мать рассказала мне, что я был болен, что я лежал в горячке, что к голове и рукам моим привязан черный хлеб с уксусом и толчеными можжевеловыми ягодами, что на затылке и на груди у меня поставлены шпанские мушки, а к икрам — горчишники. Может быть, все это было не нужно, а может быть, именно дружное действие всех этих лекарств прервало горячку так скоро. Ничего нет приятнее выздоравливания после трудной болезни, особенно когда видишь, какую радость производит оно во всех окружающих. Пришел отец, сестрица с братцем, все улыбались, все обнимали и целовали меня, а мать бросилась на колени перед кивотом с образами, молилась и плакала. Я сейчас вспомнил, что маменька никогда при других не молится, и подумал, что же это значит. Сердце сказало мне причину. Но мать уже перестала молиться и обратила все свое внимание, всю себя на попечение и заботы обо мне. Опасаясь, чтобы разговоры и присутствие других меня не взволновали, она не позволила никому долго у меня оставаться. Я в самом деле был так слаб, что утомился и скоро заснул. Это уже был сон настоящий, восстановитель сил. И через несколько часов я проснулся гораздо бодрее и крепче. Тут уже пришли ко мне и тетушки Аксинья, и Татьяна Степановна, очень обрадованные, что мне лучше. А потом пришел Евсеич, который даже плакал от радости. От него я узнал, что все гости и родные на другой же день моей болезни разъехались. Одна только добрейшая моя крестная мать, Аксинья Степановна, видя в мучительной тревоге и страхе моих родителей, осталась в Багрове, чтоб при случае в чем-нибудь помочь им, тогда как ее собственные дети, оставшиеся дома, были не очень здоровы. Мать горячо ценила ее добрую и любящую душу и благодарила ее, как умела. Видя, что мне гораздо лучше, что я выздоравливаю, она упросила Аксинью Степановну уехать немедленно домой. Выздоровление мое тянулось неделю, но мне довольно было этих дней, чтобы понять и почувствовать материнскую любовь во всей ее силе. Я, конечно, и прежде знал, видел на каждом шагу, как любит меня мать. Я наслышался и даже помнил, будто сквозь сон, как она ходила за мной, когда я был маленький и такой больной, что каждую минуту ждали моей смерти. Я знал, что неусыпные заботы матери спасли мне жизнь, но воспоминания и рассказы не то, что настоящее. Действительно, сейчас происходящее дело. Обыкновенная жизнь, когда я был здоров, когда никакая опасность мне не угрожала, не вызывала так ярко наружу лежащего в глубине души беспредельного чувства материнской любви. Я несколько лет сряду не был болен, и вдруг в глуши, в деревне, без всякой докторской помощи, в жару и бреду, увидела мать своего первенца, любимца души своей. Понятен испытанный ею мучительный страх, понятен и восторг, когда опасность миновалась. Я уже стал постарше и был способен понять этот восторг, понять любовь матери. Эта неделя много вразумила меня, много развила, и моя привязанность к матери, более сознательная, выросла гораздо выше моих лет. С этих пор во все остальное время пребывания нашего в Багрове я беспрестанно был с нею, чему способствовала и осенняя ненастная погода. Разумеется, половина времени проходила в чтении вслух. Иногда мать читала мне сама и читала так хорошо, что я слушал за новое, известное мне давно. Слушал с особенным наслаждением и находил такие достоинства в прочитанных матерью страницах, каких прежде не замечал. Между тем, еще прежде моего совершенного выздоровления воротился нарочный, посланный с письмом к бабушке Прасковье Ивановне. Он привез от нее, хотя не собственноручную грамотку, потому что Прасковья Ивановна писала с большим трудом, но продиктованное ею длинное письмо. Я говорю «длинное» относительно тех писем, которые диктовались ею или были писаны от ее имени и состояли обыкновенно из нескольких строчек. Прасковья Ивановна вполне оценила, или лучше сказать, почувствовала письмо моей матери. Она благодарила за него в сильных и горячих выражениях, часто называя мою мать своим другом. Она очень огорчилась, что бабушка Арина Васильевна скончалась без нас, и обвиняла себя за то, что удержала моего отца, просила у него прощения и просила его не сокрушаться, а покориться воле Божией. «Если б не боялась наделать вам много хлопот, — писала она, — сама бы приехала к вам по первому снегу, чтобы разделить с вами это грустное время. У вас ведь, я думаю, тоска смертная. Посторонних ни души, ни с кем слова промолвить, а сами вы только скуку да хандру друг на друга наводите. Вот бы было хорошо всем вам, с детьми и с Танюшей, приехать на всю зиму в Чурасово. Подумайте-ка об этом. И я бы об вас не стала беспокоиться, и скучать бы не стала без Софьи Николаевны. И прочее, и прочее. Приглашение Прасковьи Ивановны приехать к ней, сказанное между слов, было сочтено так, за мимолетную мысль, мелькнувшую у ней в голове, но не имеющую прочного основания. Отец мой сказал: «Вот еще что придумала, матушка. Целый век жить в дороге да в гостях, да этак и от дома отстанешь». Тетушка Татьяна Степановна прибавила, что куда ей ехать деревенщине, соваться в такой богатый и модный дом, с утра до вечера набитый гостями, и что у ней теперь не веселье на уме. Даже мать сказала: «Как же можно зимою тащиться нам с тремя маленькими детьми?» Согласно таким отзывам, было написано письмо к Прасковье Ивановне и отправлено на первой почте. Предложение ее было предано забвению. Отец мой целые дни проводил сначала в разговорах с слепым поверенным Пантелеем, потом принялся писать, потом слушать, что сочинил Пантелей Григорьевич, читал ученик его, Харев, и, наконец, в свою очередь, читать Пантелею Григорьевичу свое, написанное им самим. Дело состояло в том, что они сочиняли вместе просьбу в Сенат по Богдановскому делу. Я слыхал нередко споры между ними, и довольно горячие, в которых слепой поверенный всегда оставался победителем, самым почтительным и скромным. Говорили, что он все законы знает наизусть, и я этому верил, потому что сам слыхал, как он, бывало, начнет приводить указы, их годы, числа, пункты, параграфы, самые выражения, и так бойко, как будто разогнутая книга лежала перед его не слепыми, а зрячими глазами. Собственная речь Пантелея была совершенно книжная, и он выражался самыми отборными словами, говоря о самых обыкновенных предметах. К отцу моему, например, он всегда обращался так: «Соблаговолите, государь мой Алексей Степанович» и так далее. Диктовал он очень скоро и горячо, причем делал движение головой и руками. Я прокрадывался иногда в его горницу так тихо, что он не слыхал, и подолгу стоял там, прислонясь к печке. Пантелей Григорьевич сидел с ногами на высокой лежанке, куря коротенькую трубку, которую беспрестанно сам вычищал, набивал, вырубал огня на труд и закуривал. Он говорил громко, с одушевлением, и проворный писец Иван Харев, большак по прозванию, давно находившийся постоянно при нем, едва поспевал писать и повторять вслух несколько последних слов, им написанных. Я с благоговением смотрел на этого слепца, дивясь его великому уму и памяти, заменявшим ему глаза. Проводя почти все свое время неразлучно с матерью, потому что я и писал, и читал в ее отдельной горнице, где я обыкновенно и спал, там стояла моя кроватка, и там был мой дом. Я менее играл с сестрицей, реже виделся с ней. Я уже сказал, что мать не была к ней так ласкова и нежна, как ко мне, а потому, естественно, что и сестрица не была и не могла быть с ней нежна и ласкова, даже несколько робела и смущалась в ее присутствии. Мать не высылала ее из своей спальни, но сестрице было там как-то несвободно, неловко, и она непременно уходила при первом удобном случае, а мать говорила: «Эта девочка совсем не имеет ко мне привязанности. Так и смотрит, как бы уйти от меня к своей няне». Мне самому так казалось тогда. Я грустно молчал, не умея оправдать сестрицу, и сам думал, что она мало любит маменьку. В самом же деле, как после оказалось, она всегда любила свою мать гораздо горячее и глубже, чем я». Поведение тетушки Татьяны Степановны, или лучше сказать, держание себя с другими, вдруг переменилось, по крайней мере, она казалась уже совершенно не такой, какой была прежде. Из девушки, довольно веселой, живой, державший себя в доме весьма свободно и самостоятельно, как следует барышне-хозяйке, она вдруг сделалась печальна, тиха, робка и до того услужлива, особенно перед матерью, что матери это было неприятно. Мать сказала один раз моему отцу: «Алексей Степанович, посоветуй, пожалуйста, своей сестрице, чтобы она не кидалась мне так услуживать, как горничная девка. Мне совестно принимать от нее такие услуги, и вообще это мне противно». Но отец мой совсем иначе смотрел на это дело. «Помилуй, матушка», — возразил он, — «я ничего противного в этом не вижу. Сестра привыкла уважать и услуживать старшему в доме. Так услуживала она покойнику батюшке, потом покойнице матушке, а теперь услуживает тебе, потому что ты хозяйка и госпожа в Багрове». Мать не стала спорить, но через несколько дней при мне, когда тетушка кинулась подать ей скамеечку под ноги, мать вдруг ее остановила и сказала очень твердо: «Прошу вас, сестрица, никогда этого не делать, если не хотите рассердить меня. Кстати, я давно собираюсь поговорить с вами откровенно о теперешнем нашем положении. Сядьте, пожалуйста, ко мне на постель и выслушайте меня внимательно. Многое вам будет неприятно, но я стану говорить не для ссоры, а для того, чтобы у нас на будущее время не было причин к неудовольствиям. Я хочу, чтобы вы не ошибались на мой счет, не думали, что я ничего не знаю и не понимаю. Нет, я очень хорошо знаю, что сестры ваши, кроме Аксиньи Степановны, меня не любили, клеветали на меня покойнику батюшке и желали сделать мне всякое зло. Покойница-матушка верила им во всем, на все смотрела их глазами и по слабости своей даже не смела им противиться. Вы также, но вам простительно. Если родная мать была на стороне старших сестер, то где же вам, меньшой дочери, пойти против них? Вы с малых лет привыкли верить и повиноваться им. Я не хочу притворяться, я не люблю ваших сестер и помню их обиды, но мстить им никогда не буду. Вам же я давно все простила и все неприятное забыла. Вас уверяли, что я злодейка ваша, и вы иногда верили, хоть сердце у вас доброе. Я, напротив, желаю вам добра и докажу это на деле. Вы знаете характер вашего братца. По своей мешкотности и привычке все откладывать до завтра, он долго не собрался бы устроить ваше состояние, то есть укрепить в суде за вами крестьян и перевести их на вашу землю, которая также, хотя сторгована, но еще не куплена. Если я только замолчу, то он ничего не сделает, пожалуй, до тех самых пор, покуда вы не выйдете замуж. А как неустройство вашего состояния может помешать вашему замужеству и лишить вас хорошего жениха, то я даю вам слово, что в продолжении нынешнего же года все будет сделано. Я не отстану от Алексея Степановича, покуда он не выполнит волю своих родителей и не сдержит своего обещания. Тогда, имея свой собственный угол, если вы захотите жить со мной, то сделайте это уже добровольно, по вашему желанию. Я же, с моей стороны, очень буду рада, если вы останетесь у нас. Я не люблю домашнего хозяйства и буду благодарна вам, если вы будете им заниматься по-прежнему. Но я требую, чтобы вы не вскакивали передо мной, не услуживали мне, чтобы вы держали себя со мной как равное мне, одним словом, как вы держали себя при жизни Арины Васильевны. Согласны ли вы?» Татьяна Степановна давно разливалась в слезах и несколько раз хотела было броситься обнимать матушку-сестрицу, а может быть и поклониться в ноги, но мать всякий раз останавливала ее рукой. Разумеется, Татьяна Степановна охотно на все согласилась и не находила слов благодарить мою мать за ее великие милости и благодеяния. Она прибавила, что все добро, оставшееся после покойницы матушки, собрано, переписано ею и будет предоставлено сестрице. Мать с горячностью возразила: «И вы думаете, что я захочу воспользоваться какими-нибудь вещами или платьями после покойницы свекрови, когда у ней осталась незамужняя родная дочь? Вот как вы меня мало знаете. Мне ничего не надобно. Я и видеть этого не хочу. Это все ваше». Засим последовала новая и очень горячая благодарность.

0: гордился ею и любил с каждым днем более. Вдруг, вовсе неожиданно, привезли нам с почты письмо от бабушки Прасковьи Ивановны. И, к общему удивлению, вдвое длиннее первого. Прасковья Ивановна подробно высчитывала причины, по которым нам не следует оставаться эту зиму в Багрове, и уже требовала настоятельно, чтобы мы после 6 недель переехали к ней в Чурасово, а Великим постом воротились бы домой. Письмо состояло из таких нежных просьб и в то же время из таких положительных приказаний, что все, хотя ни слова не сказали, но почувствовали невозможность им противиться. К Татьяне Степановне было приложено особое письмецо, самое ласковое и убедительное. Прасковья Ивановна писала, что приготовит ей прекрасную, совершенно отдельную комнату, в которой жила Дарья Васильевна, теперь переведенная уже во флигель, что Татьяна Степановна будет жить спокойно, что никто к ней ходить не будет, и что она может приходить к хозяйке и к нам только тогда, когда сама захочет. По прочтении обоих писем несколько времени все молчали, и, казалось, все были недовольны. Наконец отец мой прервал молчание и первый заговорил: «Как же тут быть, Софья Николаевна? Как же нам не исполнить желание матушки? Ведь настоящих причин к отказу нет, ведь тетушка прогневается». Мать отвечала, что она сама не знает, как тут быть, и что ее затрудняет только перевозка детей в зимнюю пору. «А что ты скажешь, Танюша?» — спросил мой отец. Татьяна Степановна, не задумавшись, отвечала, что ни за что не поедет, что она в Чурасове с тоски умрет, и что не хочет удалиться так скоро и так далеко от могилы своей матушки. «Где же ты будешь жить?» — продолжал мой отец. «Неужели останешься одна в Багрове?» Тетушка задумалась и потом отвечала, что она переедет к сестрице Александре Степановне и что каждый месяц вместе с ней будет приезжать молиться и служить панихиды на могиле матери. Поговоря таким образом и ничего не решив положительно, все разошлись.
1: На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев.
0: «Я догадался, однако, что мы непременно поедем, и был огорчен больше всех. Как нарочно, за несколько дней до получения письма я узнал новое деревенское удовольствие, которое мне очень полюбилось. Евсеич выучил меня крыть лучком птичек. В нашем саду и огороде было их очень много. Маленький снежок покрывал уже землю. Евсеич расчистил точок и положил на него приваду из хлебной мякины и ухвостного конопляного семени. Голодные птички очень обрадовались корму, которого доставать им уже было трудно, и дня в 3 привыкли летать на приваду. Тогда Евсеич поставил позади точка лучок, обтянутый сеткой, привязал к нему веревочку и протянул ее сквозь смородиновый куст, за которым легко было притаиться одному человеку или даже двоим. Когда птички привыкли к лучку, стали смело возле него садиться и клевать зерна, Евсеич привел меня осторожно к кусту, сквозь голые ветви которого было видно все, что делается на точке. «Наклонись, соколик, и не шкни!» — шепотом говорил Евсеич, присев на корточки. «Вот как налетят птички получше, а теперь сидят все бески да чечетки, тогда ты возьми за веревочку да и дерни. Птичек-то всех и накроет лучком, а мы с тобой хорошеньких-то выберем, да в клеточки и посадим». Я готов был все исполнять. Через несколько времени Евсеич сказал мне: «Ну, бери веревочку, дергай». Дрожа от радостного нетерпения, я дернул изо всей мочи, и мы, выскочив из-за куста, прибежали к лучку. Я дернул неудачно, слишком сильно, так что лучок сорвался с места.

0: место одним краем и покрыл только половину тачка. Но все-таки несколько птичек бились по сеткой. И мы, взяв пару щеглят, чижика и беленького бесочка, побежали домой с своей добычей. Евсеич бежал так же, как и я. И вот чем был неоцененный человек Ефрем Евсеич. Он во всякой охоте горячился не меньше меня. Я скоро выучился крыть хорошо. А как мне жалко было выпускать пойманных птичек, то я, кроме клеток, насажал их множество в пустой садок, обтянутый сеткой, находившийся в нескольких саженях от крыльца, где летом жили мои голуби, зимовавшие теперь по дворовым избам в подпечках. У меня сидели в садке белые, голубые и зеленые бески или синицы, щеглята, чижи, овсянки и чечетки. Я поставил им водопойку, а когда вода замерзала, то клал снегу. Поставил две небольшие березки, на которых птички сидели и ночевали, и навалил на пол всякого корма. Смотреть в этот садок, любоваться живыми и быстрыми движениями миловидных птичек и наблюдать, как они едят, пьют и ссорятся между собой, было для меня истинным наслаждением. Иногда, недовольно тепло одетый, я не чувствовал холода наступающего ноября и готов был целый день простоять, прислонив лицо к опушенной инеем сетке, если б моя мать не присылала за мною или если б Евсеич не уводил насильно в горницу. На другой же день после получения письма от Прасковьи Ивановны, вероятно, переговорив обо всем наедине, отец и мать объявили решительное намерение ехать в Чурасово немедленно, как только ляжет зимний путь. В тот же день отданы были приказания всем, кому следует, чтобы все было готово, и чтобы сами готовились в дорогу. Отъезд наш зависел от времени, когда станет Волга, в чем должны были немедленно уведомить нас из Вишенок. Татьяна Степановна осталась твердую в своем намерении не ехать в Чурасово и жить до нашего возвращения у сестрицы своей Александры Степановны. Мать не уговаривала тетушку ехать с нами и при мне сказала отцу, что сестрица будет там несвободна и скучно. Тот же день написали Александре Степановне об этом решении. Татьяну Степановну смущало только одно – как ей расстаться с своим амбаром, то есть со всем тем, чем он был нагружен. Она высказала свои опасения отцу, говоря, что боится, как бы без господ в ночное время не подломали амбары и не украли бы все ее добро, которое она сгоношила сначала по милости покойного батюшки и матушки, а потом по милости братца и сестрицы. Она просила у моего отца лошадей, чтобы хоть кое-что получше заблаговременно перевести в Каратаевку. Отец считал это ненужным, но согласился на убедительные просьбы своей сестры. Я после слышал, как перешептывались Евсеич с Парашей и смеялись потихоньку над страхом моей тетки. Снег выпадал постепенно почти каждую ночь. И каждое утро была отличная пороша. Отец очень любил сходить с ружьем по следу русаков и охотился иногда за ними. Но, к сожалению, он не брал меня с собой, говоря, что для меня это будет утомительно и что я буду ему мешать. Зато, чтобы утешить меня, он приказал Тонайчонку верхом объехать русака и взял меня с собою, чтобы при мне поймать зайца тенетами». Часа за два до обеда мы с отцом в санках приехали к верховью пруда. «Вот где лежит русак, Сережа», — сказал мой отец и указал на гриву желтого камыша, поросшую кустами и примыкавшую к рудцу. «Русак побежит в гору, и потому все это место обметано тенетами. Видишь их, как они висят на кустиках? Ну, смотри же, что будут делать». Народу было с нами человек 20. Одни зашли сзади, а другие с боков. И таким образом, подвигаясь вперед полукругом, принялись шуметь, кричать и хлестать холодинами по камышу. В одну минуту вылетел русак, как стрела покатил в гору, ударился в тенета, вынес их вперед на себя сажень, увязил голову и лапки, запутался и завертелся в сетке. Люди кричали и бежали со всех ног к попавшему зайцу. Я также кричал во всю мощь и бежал изо всех сил. Что за красавец был этот старый матерый русак? Черные кончики ушей, черный хвостик, желтоватая грудь и передние ноги. И пестрый в завитках ремень по спине. Я задыхался от охватившего меня восторга, сам не понимая его причины. И от всего этого надо было уехать, чтобы жить целую зиму в неприятном мне Чурасове, где не нравились мне многие из постоянных гостей, где должно избегать встречи с тамошней противной прислугой, и где все-таки надо будет сидеть по большей части в известных наших, уже опостылевших мне комнатах. Да и с матерью придется гораздо реже быть вместе. Милой моей сестрице также не хотелось ехать в Чурасово, хотя, собственно, для нее тамошнее житье представляло уже ту выгоду, что мы с нею бывали там почти неразлучны, а она так нежно любила меня, что в моем присутствии всегда была совершенно довольна и очень весела. Прошло 40 дней, и пришло время поминок по бабушке, называемых в народе «сорочинами». Несмотря на то, что не было ни тележного, ни санного пути, потому что снегу мало лежало на дороге, превратившейся в мерзлые кочки грязи, родные накануне съехались в Багрово. 9 ноября поутру все, кроме нас, маленьких детей, ездили в мордовский Бугуруслан, слушали заупокойную обедню и отслужили панихиду на могиле бабушки. Потом воротились, кушали чай и кофе, потом обед, за которым происходило все точно то же, что я уже рассказывал не один раз. Гости пили, ели, плакали, поминали и разъехались. Вот уже выпал довольно глубокий снег, и пошли сильные морозы, которые начали постукивать в стены нашего дома, и уже Александра Степановна приехала за Татьяной Степановной. Наконец получили известие, что Волга стала, и что через нее потянулись обозы. Назначили день отъезда. Подвезли к крыльцу вазок, в котором должны были поместиться я, сестрица с парашей и братец своей бывшей кормилицей Матрёной, которая, перестав его кормить, поступила к нему в няньки. Подвезли и кибитку для отца и матери. Настряпали в дорогу разного кушанья, уложились, и 21 ноября заскрипели, завизжали полозья, и мы тронулись в путь. Мы с матерью терпеть не могли этого скрипа, я все время плакал, сидя в воске. Тетушка Татьяна Степановна должна была в тот же день уехать вместе с Александрой Степановной в Каратаевку. Переезд из Багрова в Чурасово свершился благополучно и скоро. Первый зимний путь, если снег выпал ровно, при тихой погоде, если он достаточно покрывает все неровности дороги и в то же время так умеренно глубок, что не мешает ездить тройками в ряд, бывает у нас на Руси великолепно хорош. Именно таков он был тогда. Мы ехали так скоро на своих лошадях, как никогда не езжали. Скрип полозьев был мало слышен от скорости езды и мелкости снега, и мы с матерью во всю дорогу почти не чувствовали противной тошноты. В Вишенках мы только покормили лошадей. Отец, разумеется, повидался со старостой, обо всем расспросил и все записал, чтобы доложить Прасковье Ивановне. Зимний вид Никольского замка или дворца напомнил мне великолепное угощение гостеприимного хозяина, и хотя тому прошло только несколько месяцев, но мне казалось уже смешным мое тогдашнее изумление и увлечение. Помещика Дурасова не было в Никольском. Мы остановились у одного зажиточного крестьянина. Отец мой любил всегда разговаривать с хозяевами домов, в которых мы кормили или ночевали, а я любил слушать их разговоры. Мать иногда скучала ими, но в этот раз попался нам хозяин, необыкновенно умный мужик, который своими рассказами о барине всех нас очень занял и очень смешил мою мать. Он как будто хвалил своего господина и в то же время выставлял его в самом смешном виде. Речь зашла о великолепных свиньях, из которых одна умерла. «То-то горе-то у нас было», — говорил хозяин. «Чушка-то, что не лучше, сдохла. Барин у нас, дай ему бог много лет здравствовать, добрый, милостливый, до всякого скота жалостливый, так печаловался, что уехал из Никольского. Уж и мы ему не взмилились». «Оно и точно так. Нас-то у него много, а чушек-то всего было две. И те из-за моря, а мы доморощенно. А добрый барин, уж сказать нельзя, какой добрый, да и затейник. У нас на выезде из села было два колодца. Вода приотменная, родниковая, холодная. Мужики, выезжая в поле, завсегда ею пользовались. Так он приказал над каждым колодцем по деревянной девке поставить, как есть одеты в кумашные сарафаны, подпоясаны золотым позументом, только босые. Одной ногой стоит на колодце, а другую подняла. Ровно прыгнуть хочет. Ну, всяк, кто не едет, и конный, и пеший, остановится и заглядится. Только крестьяне-то воду из колодцев брать перестали. Говорят, что непригоже». Словоохотливый хозяин долго и много говорил в этом роде. Многого я не понимал, но мать говорила, что все было очень умно и зло. Впрочем, и того, что я понял, было достаточно для меня. Я вывел заключение и сделал новое открытие. Крестьянин насмехался над барином, а я привык думать, что крестьяне смотрят на своих господ с благоговением, и все их поступки и слова считают разумными. Я решился обратить особое внимание на все разговоры Евсеича с Парашей и замечать, не смеются ли они над нами, говоря нам в глаза разные похвалы и целуя нам ручки. Я сообщил мое намерение матери. Она улыбнулась и сказала: «Зачем тебе это знать? Параша, особенно Евсеич, служит нам очень усердно. А что они про нас думают, я и знать не хочу». Но мне было очень любопытно это узнать, и я не оставил своего намерения. На другой день переехали мы по гладкому, как зеркало, льду, страшную для меня Волгу. Она даже и в этом виде меня пугала. В этот год Волга стала очень чисто, наголо, как говорится. Снегу было мало, снежных буранов тоже, а потому мало шло по реке льдин и так называемого сала, то есть снега, пропитанного водою. Одни морозы сковали поверхность реки, и сквозь прозрачный лед было видно, как бежит вода, как она завертывается кругами и как скачут иногда по ней белые пузыри. Признаюсь, я не мог смотреть без содрогания из моего окошечка на это страшное движение огромной водяной глубины, по которой скакали наши лошади. Вдруг увидел я в стороне, недалеко от наезженной дороги, что-то похожее на длинную прорубь, которая дымилась. Я пришел в изумление и упросил Парашу посмотреть и растолковать мне. Параша взглянула и со смехом сказала: «Это полынья, тут вода не мерзнет, это Волга дышит, оттого и пар валит. А чтоб ночью кто-нибудь не ввалился, по краям хворост накидан». Как нелюбопытна была для меня эта новость, но я думал только об одном, что мы того и гляди, обязательно провалимся и нырнем под лед. Страх одолел меня, и я прибегнул к обыкновенному моему успокоительному средству, то есть сильно зажмурил глаза и открыл их уже на другом берегу Волги. В Симбирске получили мы известие, что Прасковья Ивановна не совсем здорова и ждет не дождется нас. На другой день, в пятые сутки, по выезде из Багрова, в самый полдень, засветились перед нами четыре креста чурасовских церквей и колоколен. Прасковья Ивановна так нам обрадовалась, что я и пересказать не умею. Она забыла свое нездоровье и не вышла, а выбежала даже в Лакейскую. Я никогда не видел у ней такого веселого лица. Она крепко и долго обнимала моего отца и особенно мать. Даже нас всех перецеловала, чего никогда не делала, а всегда только давала целовать нам руку. «А, и Чернушка здесь!» — говорила она, смеясь. «Да как похорошел! Откуда взялся у него такой нос? Ну, здравствуйте, заволжские помещики! Как поживают ваши друзья и соседи? Мордва и Чуваши, милости прошу, друзья мои! А Татьяны нет! Одичала и уперлась! Верно, уехала в Каратаевку!» «Ну, вот как каратаевский барин под пьяную руку ее поколотит, так она и пожалеет, что не приехала в Чурасово. Ну, слава богу, на силу вас дождалась. Пойдемте прямо в гостиную». В зале и гостиной приветливо встретили нас неизменные гости. Мы опять разместились по знакомым нам углам и опять зажили прежнюю жизнью». Только Прасковья Ивановна стала несравненно ласковее и добрее, как мне казалось. Для всех было очевидно, что она горячо привязалась к моей матери и ко всем нам. Она не знала, как угостить нас и чем упочивать. Но в то же время я заметил, что Дарья Васильевна и Александра Ивановна Ковригина не так нам обрадовались, как в прежние приезды. В мужской и женской прислуге еще было заметнее, что они просто нам не рады. Я сообщил мое замечание матери, но она отвечала мне, что это совершенный вздор и что мне даже не следует этого замечать. Я, однако, не удовольствовался таким объяснением и повторил мое замечание Евсеичу в присутствии Параши, и он сказал мне: «Да, видно, надоели». «Больно часто стали ездить». Параша прибавила: «Других гостей здесь не боятся, а вас опасаются, чтобы вы Прасковье Ивановне чего-нибудь не пересказали». Я внутренне убедился, что это совершенно справедливо и что мать не хотела сказать мне правды. Меницкие не замедлили приехать и привезти с собою двух старших дочерей. Мы с сестрицей любили их, очень им обрадовались, и у нас опять составились и прежние игры, и прежние чтения. С утра до самого вечера мы все время были неразлучны с моей сестрой, потому что все комнатные наши занятия и забавы были у нас общие. Что касается до вредного влияния на нас чурасовской, лакейской и девичьей, то моя мать могла быть теперь на этот счет совершенно спокойна. Вся прислуга как будто сговорилась избегать нас и ничего при нас не говорить. Даже Иванушка-буфетчик перестал при нас подходить к Евсеичу и болтать с ним, как бывало прежде. И Евсеич, добродушно смеясь, однажды сказал мне: «Вот так-то лучше». Стали нас побаиваться. Прасковья Ивановна вскоре совершенно выздоровела от небольшой простуды. Рождество Христово было у ней храмовой праздник в ее новой, самой ею, выстроенной церкви. И она праздновала этот день со всевозможную деревенскую пышностью. Гостей наехало столько, что в обоих флигелях негде было помещаться. Некоторые мелкопоместные и бессемейные соседи жили даже по крестьянским избам. Все говорили, что никогда не бывало такого съезда, как в этот год. Я этого не утверждаю, но знаю, что в этот раз еще более надоели мне гости. Отца с матерью я почти не видел, и только дружба с милой моей сестрицей, выраставшая не по дням, а по часам, утешала меня в этом скучном и как-то тяжелом для нас Чурасове. Сестра становилась уже моим настоящим другом, с которым мог я делиться всеми моими детскими чувствами и мыслями. Так прошел декабрь, и наступил Новый год, который я встретил с каким-то особенным чувством и ожиданием. Вдруг на другой день мать говорит мне: «Сережа, хочешь ехать со мной в Казань? Мы едем туда с отцом на 2 недели». Я обрадовался выезду из Чурасова и отвечал, что очень хочу. «Ну так сбирайся». Я обещал собраться в 30 минут, но вдруг вспомнил о сестрице и спросил: «А сестрица поедет с нами?» Мать отвечала, что она останется в Чурасове. Это меня огорчило. Когда же я сказал сестрице о моем отъезде, она принялась горько плакать. Хотя я был горячо привязан к матери и не привык расставаться с нею, но горесть сестрицы так глубоко меня потрясла, что я, не задумавшись, побежал к матери и стал ее просить оставить меня в Чурасове. Мать удивилась, узнала причину такой быстрой перемены, обняла меня, поцеловала, но сказала, что ни под каким видом не оставит, что мы проездим всего 2 недели и что сестрица скоро перестанет плакать. Я печально воротился в детскую. Бедная моя сестрица плакала навзрыд. Ей предстояло новое горе. Мать брала с собой Парашу, а сестрицу мою Прасковья Ивановна переводила жить к себе, в спальню, и поручала за ней уходить своей любимой горничной Акулине Борисовне, женщине очень скромной, а также очень заботливой. Неожиданную поездку в Казань устроила сама Прасковья Ивановна. Мать еще прежде не один раз говорила, что она хотела бы побывать в Казани и помолиться тамошним чудотворцам, что она не видывала мощей и очень бы желала к ним приложиться, что ей хотелось бы посмотреть и послушать архиерейской службы. Прасковья Ивановна, казалось, и не заметила этих слов, когда стало приближаться крещение, которое было в то же время днем рождения моей матери, то мать сказала один раз, разговаривая с Александрой Ивановной в присутствии Прасковьи Ивановны, которая играла с моим отцом в пикет, что очень бы желала на 6-е число куда-нибудь уехать, хоть в Старое Багрово. «Я терпеть не могу дня своего рождения», — прибавила мать. «У вас будет куча гостей, принимать от них поздравления и желания всякого благополучия и всех благ земных. Это для меня наказание Божие». Вдруг Прасковья Ивановна обратилась к матери моей и сказала: «Послушай, Софья Николаевна, что я вздумала. Тебе хотелось помолиться казанским чудотворцам. Ты не любишь дня своего рождения, я и сама не люблю моего. Чего же лучше? Поезжай в Казань с Алексеем Степановичем. Вы ведь все равно больше 2 недель не проездите. До Казани всего 2,90». Мать очень охотно приняла такое предложение, и 3 января в прекрасной повозке со стеклами, которую дала нам Прасковья Ивановна, мы уже скакали в Казань. Вместо радости, что я хоть на время уезжаю из Чурасова и увижу новый богатый город, о котором много наслышался, я чувствовал, что сердце мое разрывалось от горя. Милая моя сестрица, вся в слезах, с покрасневшими глазами, тоскующая по своем братце и по своей няне, но безмолвно покоряющаяся своей судьбе, беспрестанно представлялась мне. И я долго сам потихоньку плакал, не обращая внимания на то, что вокруг меня происходило и против моего обыкновения, не мечтая о том, что ожидало меня впереди. А впереди ожидало меня начало важнейшего события в моей жизни. Здесь прекращается повествование Багрового внука о своем детстве. Он утверждает, что дальнейшие рассказы относятся уже не к детству его, а к отрочеству.
1: На радио «Вера» вы слушали произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Часть 1.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Добро пребудет с праведным. Кто станет искать могилу неправедного? На что им могила его? А могилу праведника все ищут. И огораживают, и устанавливают памятник. На что им памятник? Все исповедание того, что праведный после смерти живет, а неправедный исчезает, словно борозда на воде морской. Ты еси правда праведника, живый Боже. Не в законах человеческих правда его. Быстро законы пишутся, да лениво исполняются. Каждое дыхание твое — новый закон праведному. Присутствие твое — правда его. Великие праведники не имели законов всеми признанных и не заботятся о законах на бумаге писанных. От зари утренней чувствует праведник, что пишешь ты в сердце и в уме его, и читает. Сотни лгунов и насильников поднимаются на праведного и радуются, когда зажмут рот ему, чтобы он молчал. Но признают втайне лгуны и насильники, что, будь по воле их, мир в одночасье разрушится. В уединении, которое кривоумным и кривопутным страшнее суда страшного, признают лгуны и насильники, что если еще и существует мир, то существует ради праведных, ради правоумных и правопутных. Кто праведен, кроме богоносцев? Никто, Господи. Приносящий тебя в мир приносит жизнь в оболочку жизни пустующую, приносит воду в пустые колодцы и песню онемевшим устам. Словно туча бесплодная, без дождя и грома, ветрами поднебесными разносимая воистину, таков и мир без богоносцев. Весь мир — туча бесплодная, которую богоносец один может сделать тучей настоящей, дать ей дождь и гром. Туча на тучу походит, и человек походит на человека, и мир на мир походит. Но одна туча — обманчивый и бесплодный дым, другая — полна дождя и грома. Один человек существующий, другой несуществующий, несмотря на сходство их. Один мир есть, другого нет, несмотря на сходство их. До того, как родился ты на земле, Господи, земля была тенью призрачной, и все твари земные были тенями призрачными. Рождение твое, вхождение грома в тучу бесплодную. Слова твои — дождь, тучу тучей делающий. Чудеса твои из вампиров людей сделали. Кровь, пот и слезы твои наполнили пустую тень мира реальностью. Добро пребудет с праведником. Могилы его всегда искать будут, ибо могила праведного — содержит больше силы жизненной, чем живые, но неправедные. Неправедные — тени тучи бесплодной. Блажен народ, имеющий праведных.

слушаете радио «Вера». Анастасия Коваленкова. Литературные эскизы.

синее тихое. К вечеру стало везде чисто ясно. Выглянула я из дома, ни звука вокруг, никто не шевелится. На небо пришло синее, густое, а у земли розовое, смирное. И пошли мы с собакой в тишину гулять. Идем осторожно, молчим. Деревья на розовом черными полукружьями. Каждая веточка замерла, каждую видно. Даже ручей не поймешь, куда течет, да и течет ли. Развязался у меня шнурок, нагнулась я, а с тропинки белый мотылек вспорхнул. Тронул меня по лицу щекотно и тихо улетел вверх. Совсем загустело синее, розовое стало, как ленточка по горизонту за полями. Села собака моя на дорогу, голову задрала вверх, смотрит. Я тоже поглядела в небо. А в небе летят гуси. Слышно, как они крыльями взмахивают, шелестят, молча летят. Тоже шуметь стесняются.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем писателя Ивана Шмелева философу Ивану Ильину. 1935 год. Прислали мне с Карпат образ преподобного Серафима. Игумен прислал. С надписанием «Бытописателю русского благочестия». Сделали мы с Ольгой Александровной кивот. Вызолотили сами. И теперь свят угол наш светится. Работа эта была радостно, удивительно. Обтачивали, полировали до испарины. Образ делан на старом Афоне. Потом лежал ночь на камне Серафима Преподобного в Сарове. И вот дар священный у меня в Булоне. Он нас и доведет до Сарова. Так с ним и поеду на родину. И это будет, будет. Хочу сего.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает игумен Филарет Пряшников.
1: Новоначальные часто спрашивают, как вести себя в храме во время службы. Действительно, неопытному в церковной жизни человеку трудно бывает первое время. Не знает, куда встать, как молиться, но надо с чего-то начинать. Лучше поначалу встать позади, в скромном углу, чтобы самому не отвлекаться и чтобы не выставлять себя на показ. И если пока не

0: Понимаете церковную службу? Читайте Иисусову молитву сокрушенным сердцем. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». А главное, человек должен осознавать, что он правильно поступил, придя в храм, чтобы помолиться соборно. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Макария Оптинского. «О церковной же молитве знайте, что она выше домашней вашей молитвы, ибо она возносится от целого собора людей, в числе которых, может, много есть чистейших молитв, от смиренных сердец к Богу приносимых, которые Он приемлет, как кадило благовонное, с которыми и ваши, хотя не мощные и ничтожные, приемлются».
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Марии Волконской, жены декабриста князя Сергея Волконского. Анненкова приехала к нам, нося еще имя мадемуазель Поль. Это была молодая француженка, красивая, лет 30. Она кипела жизнью и весельем. В тот час по ее приезде комендант объявил ей, что уже получил повеление Его Величества относительно ее свадьбы. С Ивана Анненкова, как того требует закон, сняли кандалы, когда повели в церковь, но по возвращению их опять на него одели. Дамы проводили мадемуазель Поль в церковь. Она не понимала по-русски и все время пересмеивалась с шаферами. Под этой кажущейся беспечностью скрывалось глубокое чувство любви к Анненкову, заставившее ее отказаться от своей родины и от независимой жизни. Когда она подавала просьбу Его Величеству о разрешении ей ехать в Сибирь, он был на крыльце, садясь в коляску. Он спросил ее: «Вы замужем?» «Нет, государь, но я хочу разделить участь сосланного». Она осталась преданной женой и нежной матерью. Работала с утра до вечера, сохраняя при этом изящество в одежде.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: На юге Российской империи начиналась весна. Ставни большого красивого особняка были распахнуты настежь, и свежий ветерок играл белоснежными тюлевыми занавесками. Из сада пахло сладким ароматом цветущей черешни. У окна в кресле сидела молодая черноволосая женщина. Звали ее Роксандра Скарлатовна Эдлинг. Она происходила из старинного рода молдавских бояр. Еще совсем недавно Роксандра блистала в Петербурге при дворе Его Величества императора Александра I и была любимой фрейлиной его супруги, императрицы Елизаветы Алексеевны. Но в глубине души жизнь светской львицы не прельщала скромную и глубоко верующую женщину. Поэтому, когда в 1822 году царь пожаловал ее супругу, графу Альберту Эдлингу, обширные земли в Бессарабской губернии, с радостью поддержала решение мужа переехать на юг. Ведь Роксандра и сама по рождению была южанкой. Она появилась на свет в Константинополе, бывшем когда-то столицей Великой Византийской империи, а теперь Турецкого Османского царства. И хотя еще в детстве вместе с семьей переехала в Россию, связи с родиной не теряла. Всю жизнь Роксандра Скарлатовна активно поддерживала константинопольских христиан, испытывавших в то время серьезные притеснения со стороны османских властей. Таков был образ жизни графини Эдлинг, и, как она твердо считала, ее долг православной христианке – помогать нуждающимся, больным, везде, где только возможно. Даже находясь при дворе, она повсюду сеяла добро, мирила поссорившихся, утешала обиженных, защищала напрасно оклеветанных. О добром сердце Роксандры ходили легенды. В своем новом бессарабском имении близ села Манзырь Роксандра Скарлатовна, к удивлению соседствующих с нею помещиков, отказалась от труда крепостных. Вместо этого она наняла работников из местных государственных крестьян, в большинстве своем нищенствовавших. Графиня не только платила им хорошее жалование, но и старалась помогать в любых нуждах. За свой счет строила крестьянам новые добротные избы вместо ветхих лачуг, девушкам на выданье собирала приданое, многодетным назначала денежное пособие. На территории имения Роксандра Скарлатовна построила церковь, которую могли свободно посещать все жители близлежащих сел и деревень. Для крестьян и вообще всех нуждающихся в Манзыре она открыла бесплатную больницу со стационаром и школу. А любой нищий в округе знал, что в доме графини всегда найдет приют и кусок хлеба. Несколько месяцев в году графиня Эдлинг проводила в Одессе. Здесь Роксандру тоже знали как деятельную благотворительницу. В 1829 году, во время обрушившейся на Одессу эпидемии чумы, графиня самоотверженно ухаживала за больными. В неурожайный и голодный 1833 год Роксандра Эдлинг при поддержке супруги одесского губернатора Елизаветы Воронцовой организовала женское благотворительное общество и по всей губернии устраивала бесплатные столовые для голодающих и приюты для нищих. Незадолго до смерти Роксандра Скарлатовна в разговоре со своим братом Александром высказала мысль о создании в Одессе девичьего воспитательного монастыря. Она живо представляла себе все до мельчайших деталей и даже определила место для строительства – Большефонтанский мыс. К сожалению, лично воплотить в жизнь свою идею графине Эдлинг не довелось. В 1844 году, в возрасте 57 лет, она скончалась, завещав на устройство монастыря крупную сумму. Через 2 года, в 1846-м, на эти средства был возведен первый храм будущего Свято-Архангела Михайловского монастыря – Церковь Воскресения Христова, построенная над могилой Роксандры Скарлатовны Эдлинг.
0: Имена милосердия.

0: радио для тех, кто хочет верить.
1: Что на земле сложилось стройно, для человека то уже ль в тревоге вечной мирозданья есть грань высокого призванья и окончательная цель? Нет. В каждом шорохе растения и в каждом трепете листа иное слышится значение, видна иная красота. Я в них иному глазу внемлю, и жизнью смертную дыша, гляжу с любовью на землю, но выше просится душа. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. С греческого языка слово «ангел» переводится как «посланник» или «вестник». Ангелы возвещают волю Божию, помогают Творцу в управлении миром. Священное Писание говорит, что ангелы – это бесплотные духи, то есть, с нашей точки зрения, конкретного облика они не имеют. Являясь людям, посланники Божии принимают различные образы, понятные человеческому сознанию. Во времена Ветхого Завета ангелы представали перед человеческими глазами в виде старых или молодых мужчин, а иногда принимали образ причудливых созданий, например, вид существ с четырьмя лицами или огромных колес с множеством глаз. Во времена Нового Завета ангелы стали избирать более мирный облик. Например, архангел Михаил явился в IV веке жителям города Колоссы в виде прекрасного юноши, от которого исходило свечение неземной благодати. Архангелами называют 8 старших главных ангелов. Один из них – Михаил. Имя Михаил переводится с древнееврейского языка «кто как Бог». Перед творением мира среди ангелов произошел бунт. Деница, самый могущественный небесный дух, поднял восстание против Творца. В результате этот ангел был низвергнут и превратился в дьявола. По повелению Божьему, ангельские силы для отпора Деницы возглавил архангел Михаил, поэтому Церковь чтит его как архистратига, то есть предводителя ангелов. Об этой миссии могущественного ангела говорит нам Кандак, одно из богослужебных песнопений в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Православная Церковь верит, что ангелы, так же, как и люди, и животные, были сотворены Богом, а появились они еще до творения нашего мира. «Сотворил Бог небо и землю», читаем мы в Библии. Под этим небом, сотворенным Богом, нужно понимать ангельский мир. Библия также сообщает нам, что ангелы на небе живут. Конечно, это не небосвод, находящийся у нас над головами, а особое духовное небо. Ангелы – духи и являются частью духовного мира. Об этом, в частности, говорит Кандак в честь архангела Михаила. «Архистратизе Божией, служители божественной славы, ангелов начальницы, человеков наставницы, полезные нам просите и велию милость, яко бесплотных архистратизе». Вот русский перевод этого текста. «Архистратиги Божии, служители божественной славы, ангелов начальники, людей наставники, полезные нам и спросите и великую милость, как бесплотных архистратиги». Текст Кандака призывает нас подражать архангелу Михаилу и ангелам в их святости и желании служить Богу.
1: Кандак архангелу Михаилу – неотъемлемая часть богослужения, совершаемого в его честь 21 ноября по новому стилю. В этот день Православная Церковь напоминает прихожанам о существовании мира ангелов и призывает православных христиан молиться им о даровании духовной чистоты и святости. Послушаем кандак архангелу Михаилу в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Александр Беляев. Человек-амфибия. Читает Людмила Максакова.
1: День Ихтиандра. Дождь перестал. Его унесло вслед за грозою куда-то на восток. Ветер переменился. С тропического севера подуло теплом. Сквозь тучи показались куски голубого неба. Прорвали солнечные лучи и ударили по волнам. На юго-востоке, на мрачном еще небе, появляется двойная радуга. Океана не узнать. Теперь он не свинцово-темный, а синий, с ярко-зелеными пятнами в тех местах, где прорвались солнечные лучи. Солнце! В одно мгновение небо и океан, берег и далекие горы стали иными. Какой чудесный, легкий и влажный воздух после грозы и бури!

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Александра Плохова. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Папа и я. Только вчера радовал своими красками клен, а сейчас за окном весело танцуют снежинки. В доме тишина. Я одна. Мне так хочется потрогать эту красоту. Первый снежок. Забираюсь на папин письменный стол, открываю форточку и подставляю ладошки, в которые мягко ложатся белые маленькие звездочки. Они тут же тают. Мне хочется их попробовать на вкус, и я языком ловлю снежинки, радуюсь и не замечаю холодного воздуха. А вечером родители обеспокоены моей вялостью, отсутствием аппетита. У меня болит голова. Термометр показывает высокую температуру. Меня укладывают в постель, а папа приглашает доктора, который живет в соседнем доме. Осмотрев меня, серьезный доктор что-то говорит папе об увеличенных железках и дает свои рекомендации. И вот несколько вечеров перед сном папа сидит рядом с моей кроваткой и держит у моей шейки металлический сверкающий отражатель с синей лампой. Он хриплым голосом напевает: «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни. Мне тепло, уютно, и я погружаюсь в сон». А в одно прекрасное утро я просыпаюсь с ощущением легкости и вижу чудо. У моей постельки на стуле стоит настоящий домик для кукол. Он непростой. У него цветные слюдяные окошки, которыми украсил домик папа. Такая радость. И я иду на поправку.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из дневников писателя Федора Достоевского. 1873 год. Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником. Стоит только попасть ему в круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни. Но зато с такой же силою, с такой же стремительностью, с такой же жаждою самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва, порыва отрицания и саморазрушения. То есть, то бывает всегда на счету как бы мелкого малодушия. Тогда как в восстановление свое русский человек уходит с самым огромным и серьезным усилием, а на отрицательное прежнее движение свое смотрит с презрением к самому себе. Голоса.

скажи, может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова, может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно?

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Догорела румяная зорька вдали, и по степи вечерние тени легли, и ни звука кругом, всюду тишь и покой. Прожужжит только жук, промелькнув над травой. Степь исчезла во тьме, а на небо взгляни. Кто-то там высоко зажигает огни, и над степью они, тихо зыблясь, горят в необъятный свой мир, и зовут, и манят. Иван Сурик.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Ганс Христиан Андерсен. Отрывок из сказки «Колокол». Яркие краски потухали вместе с солнцем. Зато вверху зажигались миллионы бриллиантовых огоньков, и королевич простер руки к небу, морю и лесу. В ту же минуту справа появился бедный юноша в куртке с короткими рукавами и в деревянных башмаках. Юноши бросились друг к другу и обнялись в этом обширном храме природы и поэзии, а над ними все звучал невидимый священный колокол, и хоры блаженных духов сливались в одном ликующем «Аллилуйя».
2: Слово «Аллилуйя» древнееврейского происхождения, буквально значит «хвалите Господа». В русский язык вошло без перевода. Так называют молитвенное хвалебное слово, обращенное к Богу. Возникло оно в богослужебной практике древних израильтян. В христианской традиции слово «Аллилуйя» встречается во многих богослужебных песнопениях. Оно употребляется и отдельно, и как припев к другим песнопениям. Во время церковной службы «Аллилуйя» звучит в особо

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Иногда люди спрашивают, кто является истинно верующим христианином, а кто только прикрывается именем Христа? Как отличить одних от других? Как правильно оценить самого себя? Думаю, что настоящий христианин – это тот, кто борется со своими слабостями, со своими страстями, кто старается не нарушать обетов, данных Богу при крещении. Хочу поделиться с вами словами святителя Григория Двоеслова. «Если кто после крещения сохранил все обещания, тот истинно верующий. А если кто не соблюдает своего обещания, обратился на дела беззаконные и сердцем устремился к удовольствиям мира, тот должен оплакивать свои согрешения. Ибо премилосердный Господь приемлет в число верующих и того, кто обращается от пути заблуждения к истине. Он, принимая всех истинно кающихся, сглаживает своим милосердием всякое наше беззаконие».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Старый парк имения помещиков Киндяковых в деревне Винновка Симбирской губернии утопал в вечернем октябрьском тумане. Накрапывал дождь, опавшие листья кленов и вязов приятно шуршали под ногами молодой женщины в длинном макинтоше. Держа в руках большой зонт, она неспешно прогуливалась по парку. Женщину звали Кэтлин Перси Френч. Так было записано в ее британском паспорте. Но здесь, в Винновке, для всех она была барыней Екатериной Максимилиановной, молодой хозяйкой имения. Дочь британского аристократа с ирландскими корнями и симбирской помещицы, большую часть жизни Екатерина провела за рубежом. России она почти не знала. Но приехав сюда в 1884 году, чтобы вступить в права наследования родовым гнездом со стороны предков по матери, неожиданно почувствовала себя дома и поняла, что хочет остаться здесь навсегда. Состояние, унаследованное Екатериной Максимилиановной в России, было поистине фантастических масштабов. Помимо симбирского имения, ей досталась усадьба в селе Теренга, стекольный завод, мельница и обширные земли под Сызранью. А еще фамильный замок в ирландском графстве Голуэй, перешедший к Перси Френч по наследству от отца. Словом, в одночасье Екатерина Максимилиановна стала богачкой, каких поискать. Была она женщиной верующей, а потому свой достаток посчитала Божьим даром, предназначенным не только ей одной. Свое богатство Перси Френч решила разделить со страждущими, обездоленными. Екатерина Максимилиановна стала одной из активнейших жертвовательниц знаменитого на всю Россию Симбирского общества христианского милосердия, а в 1905 году стала его председательницей. Особым попечением помещицы пользовался учрежденный обществом «Серебряный приют» для престарелых женщин и нуждающихся вдов. Перси Френч регулярно организовывала крупные поставки продуктов питания в сиротские приюты Симбирска. На ее постоянном попечении находилась городская гимназия. Когда в конце 19-го, начале 20-го века Поволжье охватил голод, Екатерина Максимилиановна мобилизовала собственные запасы зерна для нужд голодающих. Ее мельница работала день и ночь. Полученную муку Перси Френч рассылала по приютам и богадельням. По деревням и селам она организовала несколько зерновых раздаточных пунктов для бедствующего населения. А в Симбирске на Дворцовой улице открыла бесплатную столовую. Еще в 1897 году Екатерина Максимилиановна окончила курсы сестер милосердия. Эти навыки очень пригодились ей в годы Первой мировой войны. Открыв в губернии несколько военных госпиталей, Перси Френч содержала их за свой счет, снабжала необходимыми медикаментами и сама часто трудилась там, ухаживая за ранеными наравне с остальными сестрами. Финансово поддерживала Екатерина Максимилиановна и Симбирскую общину сестер милосердия Красного Креста. Несколько раз выезжала на фронт, сопровождая вагоны с организованной ею продовольственной помощью русской армии. Когда грянула Октябрьская революция, и вслед за нею в Симбирск пришли красные, от владений Екатерины Максимилиановны в считанные дни не осталось камня на камне. Сама Перси Френч была арестована, но вскоре по ходатайству британского консульства отпущена. Преодолев множество трудностей, она сумела выбраться из захваченной большевиками России. Поселившись в китайском городе Харбин, который стал в те годы одним из центров русской эмиграции, она прожила там до конца своих дней. Умерла Екатерина Перси Френч, или Кэтлин, как звали ее по-английски, в 1938 году. Завещав единственное свое оставшееся имущество, ирландский замок в Голуэе, британскому правительству для благотворительных целей.
0: имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний святителя Луки Воина Ясенецкого «Я полюбил страдания». Весной 1930 года стало известно, что Сергиевская церковь предназначена к разрушению. Я не мог стерпеть этого. И когда приблизилось назначенное для закрытия церкви время, и уже был назначен страшный день закрытия ее, я принял твердое решение отслужить в этот день последнюю литургию и после нее, когда должны будут явиться враги Божьи, запереть церковные двери, снять и сложить груды на средине церкви все крупнейшие деревянные иконы, облить их бензином, в архиерейской мантии взойти на них, поджечь бензин спичкой и сгореть на костре. Я не мог стерпеть разрушение храма. Однако Богу было угодно, чтобы я не погиб в самом начале своего архиерейского служения, и по его воле закрытие Сергиевской церкви было почему-то отложено на короткий срок. А меня в тот же день арестовали. В своей знаменитой пасхальной проповеди святой Иоанн Златоуст говорит, что Бог не только дела приемлет, но и намерение целует. За мое намерение принять смерть мученическую, да простит мне Господь Бог множество грехов моих.
1: Голоса

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. О свете тихий, Боже правый, ты не спошли свои лучи в покой таинственной оправы, алмазы сердца заточи. Измучен я немым страданием, не знаю, чем душа полна. Так пусть с тобой, твоим сиянием, навек исполнится она. Владимир Полей.

0: Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Каждый день через церковную онлайн-платформу «Поможем» получают помощь люди по всей стране. Это тяжело больные дети и взрослые, одинокие пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи. За 3 года работы проекта было закрыто около 300 сборов средств для оказания помощи нуждающимся. Так, благодаря поддержке платформы «Поможем» удалось собрать деньги на реабилитацию 3-летней Алины из Таганрога. У девочки задержка развития. Ее мама, Ольга, воспитывает дочь одна и не может оплатить занятия у специалистов. Платформа «Поможем» собрала нужную сумму и подарила Алине реабилитацию, после которой она впервые заговорила. Поддержку неравнодушных людей ощутили и более 60 одиноких пожилых людей из деревень Омской области. Благодаря сбору на онлайн-платформе «Поможем», прошлой зимой получилось закупить для них дрова и обогреть одиноких бабушек и дедушек в сибирские морозы. А жителям Донецка проект помог с питьевой водой. Проблемы в регионе с водоснабжением длятся не первый год. Особенно остро это ощущается летом. При участии платформы «Поможем» воду получили более 1700 нуждающихся, в том числе тяжелобольные люди, пенсионеры и инвалиды. Сегодня церковная онлайн-платформа «Поможем» поддерживает благотворительные проекты по всей стране, развивая помощь в регионах. Чтобы она могла и дальше улучшать жизнь как можно большему количеству людей, проекту важна регулярная поддержка. Именно она позволяет проводить сборы, сопровождать подопечных, рассказывать их истории и делать так, чтобы помощь доходила в удаленные уголки страны. Если вы хотите регулярно помогать тем, кто оказался в беде, переходите на сайт miram.help, на платформу «Поможем» и подпишитесь на ежемесячное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: К вам молюсь, огненные серафимы. Кто первым ощутил присутствие Сына Девы в мире? Бесы ощутили первыми присутствие Его и страхом исполнились. За страхом следует раболепие, за раболепием дерзость. Поистине, злодеи и преступники трепещут при появлении судьи и узнают его первыми. Праведнику неизвестен судья, ибо не помышляет о нем и его не ожидает. Грех не заставляет озираться и чутко вздрагивать в страхе появления его. К вам молюсь, херувимы, откройте, как ощутили бесы присутствие Сына Девы в мире, как тьма свет ощущает. Что к свету наиболее чувствительно, если не тьма? Камни и цветы и животные спят на рассвете и не чувствуют приближения дня. Тьма же чувствует близость пожирателя своего и в тревоге к бегству готовится. Так и бесы, прежде всех земнородных, которые были чище бесов, узнали о приближении Сына Девы. К вам молюсь, престолы, откройте, как одолел бесов Сын Девы. Только над земным являют бесы силу свою. Небо взирает на них, как на зло, заведомо побежденное. Когда хозяин приходит на ниву свою, воры, завидев его, бегут к ограде и ищут лазейку, чтобы выскочить. К вам молюсь, силы и господство. Каковы четыре победы, Сыном Девы в мире одержанные? Четыре победы эти в сокрушении четырех зол, одно из другого истекающих, словно река мутная из мутного источника. Первая победа над бесами, от которых приходит грех. Вторая победа над грехом, от которого происходит болезнь. Третья победа над болезнями, которые производят смерть. Четвертая над смертью. К вам молюсь, власти и начало. Откройте, какая из побед его наибольшая. Ни одна не больше другой и не меньше. Но первое есть первое, а последнее — последнее. Второе не могло быть без первой, а третье — без первой и второй, четвертой — без первых трех. Все четыре — единую четырехкратную победу составляют, озарившую восток, запад, север и юг, весь мир существующий. К вам молюсь, архангелы и ангелы, откройте, кто может стяжать благодать победы Сына Девы? Тот, кто может познать ее, да познает, да ощутит и да воспримет. Тот, кто познает, да поклоняется ему день и ночь. Тот, кто ощутит, да плачет от радости, что ощутил ее, и рыдает от стыда, что ощутил так поздно. Тот, кто стяжает, да похоронит в себе сына жены и сам станет сыном девы. К вам молюсь и вам кланяюсь. Сонмы мучеников святых и святителей, познавших и стяжавших благодать побед Его. Со всеми силами небесными молитесь Ему за нас грешных, стоящих на поле брани.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Молитва – это таинство, разговор с Богом. Однажды мы пришли с внуком в храм Казанской иконы Божьей Матери, и вдруг женщина, грубой со злостью в голосе, кричит мне: «Накрасила губы, а мы после вас будем помаду слизывать?» Я даже не поняла, что здесь в храме хочет от меня эта женщина с перекошенным от злости лицом. «Ходите здесь, делайте вид, что молитесь!» Мне так было неловко, что женщина грубила при внуке. Было ощущение, как будто меня ударили в его присутствии. А мой мудрый внук сказал мне: «Не разговаривай, баба, мы же в храме». Я позднее поняла смысл его слов. Ничего никогда никому доказывать не нужно. Мы все под Богом, только Он нас рассудит.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Клайва Льюиса «Настигнут радостью». Когда болезнь мамы признали безнадежной, я вспомнил, чему меня учили. Молитва с верою должна исполниться. И вот я принялся волевым усилием вызывать в себе уверенность, что мои молитвы непременно будут услышаны. Я действительно поверил, что верю в это. Когда мама все-таки умерла, я стал добиваться чуда. Интересно, что неудача никак не подействовала на меня. Дело, видимо, в том, что убежденность, которую я возбуждал в себе, не имеет никакого отношения к вере, и потому разочарование ничего не изменило. Я обращался к Богу, как я его себе представлял, без любви, без почтения, даже без страха. В том чуде, которого я ждал, Бог должен был сыграть не роль искупителя или судьи, а роль волшебника. Сделав то, что от него требовалось, он мог уйти. Мне и в голову не приходило, что та потрясающая близость к Богу, которой я добивался, связана еще с чем-то, кроме счастья нашей семьи. Думаю, такая вера часто вспыхивает в детях, и крах ее на них не отражается, как ничего не изменило бы чудо, если бы оно произошло.
0: Голоса

0: Сфера.
1: Чудна, чудна молитва сила. Она невидимо целит, и душу из тоски унылой, подняв, так дивно оросит, что и наружность обновится, и жизнью зацветет другой. О Боже, дай мне дар молиться, раскрой во мне сей ток живой.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
1: Радонежский монах Захария, так именовали монахов Троицы Сергиевой Лавры по названию села Радонежское, недалеко от которого преподобный Сергий построил свою лавру, приехал на богомолье в город Саров. После утренней службы в храме он отправился на святой источник преподобного Серафима Саровского. Многие люди, погружаясь в него, получали исцеление от болезней. Отец Захария тоже в последнее время чувствовал себя неважно. Отправляясь в Саров, монах решил непременно искупаться в источнике. И вот теперь в нерешительности стоял на берегу, не зная, как поступить. Вода в ручье оказалась такой холодной. От одной лишь мысли о том, чтобы войти в нее, сводила скулы. «Я ведь старый, больной, простужусь, чего доброго, да и совсем слягу», — думал отец Захария. Сердце его охватили уныние и грусть. «Напрасно, получается, я сюда ехал», — горько вздохнул монах.

0: парным молоком. Об этом чудесном случае старец Захария Радонежский, так уважительно называли его в Троице-Сергиевой лавре за глубокую веру и наполненную молитвой жизнь, часто потом вспоминал и говорил: «Унывать не торопитесь, верьте в Господа и милость Его к нам, и Господь будет рядом и не оставит своим попечением».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Бывает так, что на исповеди люди жалуются на своих домашних. Мужья на жен, жены на мужей, дети на родителей, родители на своих чад, братья на сестер. Иногда доходит до того, что человек будто бы забывает, что пришел для покаяния в своих грехах, а не для осуждения ближнего. Хочу поделиться с вами духовным наставлением святого праведного Иоанна Кронштадтского о любви к ближнему. «Ничем не озлобляйся, побеждай все любовью, всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви, вини всегда искренно себя, признавая себя виновником неприятностей. Говори, я виноват, я грешен. Помни, что как ты немощен, так и ближний, а немощь за немощь уничтожается. И винить нечего немощных и грешных, если они признаются в своей немощи».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны Романовой, дочери императора Николая I. 1843 год. Моя сестра Мэри, обосновавшаяся с семьей в Италии, написала из Рима об одном принце Гессенском, с которым она познакомилась и предлагала его как подходящего, по ее мнению, кандидата мне в мужья. Рекомендованный ими Фриц Гессенский приехал вместе с нашим кузеном Фрицем Мекленбургским. Мы жили в Петергофе, в Летнем дворце. Оба молодых человека остановились у нас. Моя сестра Дени, которая была простужена и кашляла, не появилась за ужином в первый день их посещения. Фриц Гессенский сидел за столом подле меня. Мне он показался приятным, веселым, сейчас же готовым смеяться. В его взгляде была доброта. Только на следующий день, незадолго до бала в Большом Петерговском дворце, он впервые увидел Адени. Я была при этом и почувствовала сейчас же, что при этой встрече произошло что-то значительное. Я испугалась. Это было ужасное мгновение, но я сейчас же сказала себе, что я не могу стать соперницей собственной сестры. Целую неделю я страшно страдала. Мои разговоры с Фрицем Гессенским были совершенно бессмысленны. Он вежливо говорил со мной, но стоило только появиться Адени, как он сейчас же преображался. Однажды после обеда Адени думала, что она одна, и села за рояль. Играя очень посредственно, она сумела вложить в свою игру столько выражения, что казалось, что она изливает свою душу в этой игре. Теперь мне все стало ясно, и я вошла к ней. Что произошло между нами, невозможно описать словами. Надо было слышать и видеть, чтобы понять, сколько прекрасного было в этом прелестном создании. Вечером в тот же день был большой прием в Стрельне, и после него папа со всеми мужчинами уехал на маневры. Не успели они уехать, как я бросилась к мама и сказала: «Адени любит его». Мама посмотрела на меня и возразила: «А ты?» Никогда не забуду этого вечера на Стрельницкой террасе. Мама прижимала нас обеих к себе. Вдруг мы услыхали вдали колокола Сергиевского монастыря, звонившие к вечерне. Мы поехали туда. Я опустилась на колени подле могилы Марии Борятинской и ясно чувствовала, что по ту сторону бытия была другая жизнь, в которой все несбывшееся найдет свое осуществление.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: В доме ставропольского купца Игнатия Иудовича Волобуева царила радостная суета. Мылись полы и окна, чистились ковры и мебель, до блеска начищались медные канделябры и столовое серебро. Хозяин ждал гостя. Да какого? В город приезжал владыка, епископ Иеремия Соловьев. Он был назначен на Кавказскую и Черноморскую кафедру, образованную только что в 1843 году с центром в городе Ставрополе. Епархиального дома в городе еще не было. И когда губернские власти в спешном порядке решали, где поселить архиерея, Игнатий Иудович предложил свой двухэтажный особняк. «На время», — сказал он, — «а потом настоящее архиерейское подворье в Ставрополе выстроим». Так и случилось. В 1846 году Игнатий Волобуев выкупил две соседствующие усадьбы в Кузнечном переулке и вместе с третьей, принадлежавший ему, безвозмездно передал их под устройство епархиальной канцелярии и архиерейского дома. Здесь же, на пожертвование купца, была устроена домовая епархиальная Воздвиженская церковь. Игнатий Иудович приехал на Ставрополье из Черниговской губернии еще ребенком вместе с родителями, крестьянами, отправившимися на поиски лучшей доли в хлебные и гостеприимные южные края. Семья Волобуевых поселилась в станице Новомарьинской, неподалеку от города. Родители возделывали плодородную землю, а маленький Игнатий – пас коров. Повзрослев, Игнатий пошел работать на городские каменоломни. Изучив до тонкостей дело и подзаработав, решил выбиваться в люди – и через несколько лет стал преуспевающим строительным подрядчиком и богатым человеком. В 1843-м, за год до приезда в Ставрополь архиерея, на Крепостной горе был заложен Казанский кафедральный собор. Игнатий Волобуев сделал щедрое пожертвование на его строительство. А когда в 1847 году собор был построен, позаботился о его внутреннем убранстве, подарив храму золотые и серебряные оклады для икон и богослужебные предметы для алтаря. Еще один городской собор, Троицкий, получил в дар от Игнатия Иудовича золоченый иконостас и колокола. В 1848 году на окраине Ставрополя Волобуев построил Иоанно-Предтеченский храм, вокруг которого впоследствии образовался женский монастырь. Игнатий Иудович не получил в детстве никакого образования и с трудом умел читать и писать, чего всегда очень стеснялся. Именно поэтому он хотел, чтобы крестьянские дети и дети бедняков могли учиться. Хлопоча об открытии в городе мужской гимназии, Волобуев прежде всего позаботился о том, чтобы в ней было достаточно бесплатных мест, которые он обеспечивал за собственный счет. На личные средства Игнатий Иудович открыл и практическую школу шелкопрядов, высадив специально для этого большой тутовый сад. Здесь юноши бесплатно обучались хорошей доходной профессии, а особенно прилежные и увлеченные – получали от Игнатия Иудовича небольшой капитал для начала собственного дела. Все эти полезные начинания Волобуев учреждал помимо своих основных обязанностей. Игнатий Иудович был городским главой. Избирался он на эту почетную должность четырежды и ни разу не подвел горожан, относясь к руководству городом не как к казенной должности, а как к призванию. Поэтому и деньги на благоустройство брал чаще всего не из скудной казны, а из собственного кармана. Торговые ряды, дворянский пансион, театр – всем этим Ставрополь обязан именно Волобуеву. Сам же Игнатий Иудович, по-видимому, человеком был скромным. Не сохранилось ни одного его портрета. Хотя дагерротипная фотография в те годы уже была распространена, и Волобуев наверняка мог себе позволить такую роскошь. Но он предпочел запомниться другим. Добрыми делами на благо города и людей, живущих в нем.
0: Имена, имена милосердия.

0: Вера.
1: Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочной, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалия змеи сокрытый сей и празднословия не дай душе моей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В день преображения Христова православная церковь молитвенно вспоминает, как Спаситель на вершине горы Фавор явил ученикам-апостолам свою божественную природу. Интересно, что в Евангелии не указано название горы, на вершине которой состоялось преображение Спасителя. Фавор, отдельно стоящая гора на севере Палестины, стала почитаться местом чуда на основании древнего предания. Именно на вершине Фавора святая императрица Елена решила построить храм. Существует также версия, что преображение произошло на одном из отрогов Ермонской гряды, горной цепи на самом севере Палестины. Однако эта гипотеза противоречит евангельскому повествованию. Согласно тексту Писания, перед преображением Христос и апостолы находились в городе Кесарии Филиппова и оттуда около 7 дней шли до горы Преображения. Кесария находится рядом с Ермоном. До Фавора же путнику предстоит добираться как раз около недели. О горе, как месте преображения, говорит нам Кандак, одно из главных песнопений праздника. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Первое упоминание о Кандаке в честь преображения относится к VII веку. Первоначально Кандак представлял собой целую поэму. В настоящее время на богослужении исполняется только краткий ее отрывок. Послушаем церковнославянский текст Кандака. «На горе преобразился Иси, и як уже в мещах ученицы твои, славу твою, Христе Боже, видиша, да игдатя узрит распинаема, страдание уба уразумеет вольное, мирови же проповедят, як у Иси воистину отчие сияние». В русском переводе этот текст выглядит так. «Ты преобразился, Христе Боже, на горе, и ученики твои созерцали славу твою, насколько могли воспринять ее». Чтобы, когда увидят тебя распинаемым, уразумели, что страдание твое добровольно, и проповедали миру, что ты воистину отчие сияние. Кандак преображения указывает на связь этого события с распятием Христа на Голгофе. Чудо на вершине Фавора должно было подготовить апостолов к грядущей трагедии, что нашло отражение и в церковном календаре. Преображение отмечается за 40 дней до крестовоздвижения, дня особого поклонения кресту Христову. Спаситель преобразился на вершине одной горы и распят был на вершине другой.
1: Преображение Господне ежегодно отмечается 19 августа по новому стилю. Именно в этот день, в IV веке, произошло освящение Преображенского храма на горе Фавор. Сюда для участия в богослужении сходились клирики, местные жители и паломники из других храмов и монастырей Иерусалима. Впоследствии празднование преображения распространилось по всей православной церкви. И сегодня праздничное песнопение «Преображение Господня» звучат не только на вершине Фавора, но и в каждом православном храме. Послушаем кандак праздника в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Сергей Климкович. Литературные эскизы. Читает Антон Макарский.
1: Русская печь. Русская печь — целый мир. Настоящее солнце, вокруг которого вращалось все в доме. Тепло этой печи ни с чем не спутать. Сухое, мягкое, пахучее. Его ласковое прикосновение чувствуешь с порога, особенно в промозглый осенний день или в зимнюю стужу. Руки сами тянутся к ее белым бокам. Прислонишься спиной к ней и чувствуешь ее живое, большое, надежное тепло. И нет больше удовольствия, чем сидеть вечером на лежанке печи в полутьме и слушать дедовы рассказы о войне и прежних временах.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Спускаюсь глубоко в разум свой и нахожу в нем евреев, преграждающих путь тебе, светоносный царь мой. Весь мир наполнили они сказками о бегстве своем из царства фараонова, в плену же которого остались. И вот рассмотрел я всех обитателей ума моего и воскликнул в отчаянии: «Это не я, и не Бог мой, и не царство Бога моего. Все это образы и отголоски земные. Чувства мои беспечные впустили их в душу мою, и нагромоздились они в ней. А где же я? Где царь мой и Бог мой? Где царство царя моего? Неужели в землю обетованную перенесли вы с собой царство египетское, и в град царя моего принесете всю грязь нильскую? Как же горька пища ума моего, коли питается он тем только, чем чувства питают его. Отпечатки внешнего и образа земного, тени теней, размеров ужасающего, где мало света, там выросли пугающие огромные тени. Неужели это мой ум? И открыл я, что весь труд разума моего лишь созидание призрачных зданий из призрачных теней. И снова я рассмотрел поле ума своего, где с быстротой паучьей строились и рушились замки из теней, призрачней паутины, и опечалился, и держал совет с собою. Невозможна игра теней, если нет света. Не разум ли мой свет этот? Не уменьшатся ли тени, если увеличится свет разума? Но и разум мой не одна ли только бессильная тень разума Божия? Тяжко мне, если ум мой, расставшись с телом, останется в вечности один со страшным плетением своим. И повторил я в одиночестве разуму своему: «Сейчас, когда я ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не обоняю, ничего не вкушаю, ничего не касаюсь, что сейчас наполняет тебя, если не призрачная игра теней и воспоминание о том, что ты слышал, видел, обонял, вкушал, касался? Все то, что ушло в прошлое, изменилось, исказилось, распалось, умерло. Отчего не похоронить тебя раз и навсегда мертвецов и не бежать, оставив их? Отчего замер ты, словно кладбище, на котором пляшут тени мертвых и которое ожидает новых мертвецов? Как горний Иерусалим, град царя моего, превратился в царство мертвых и свалку мира. Царь мой, слышу шепот твой таинственный и понимаю, вижу свет твой и разумею. И когда понимаю и разумею, радость наполняет слезами глаза мои и восклицаю: спасение мое в Господе моем. Он свет разума моего, которому был я сторожем нерадивым и дал пришельцам проникнуть и помрачить свет царский. Поможет мне Господь, когда признаю, что нет другого помощника. Изгоню тьму и пришельцев темных из ума моего. Пусть тьма кружит вокруг разума моего, но да не внидет в град царя света».

0: Радио «Вера». Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Встреча с детством. Стояла удивительная, едва уловимая на первый взгляд пора перехода ранней весны, нежной желто-зеленой дымки, состоящей из распустившихся ивовых, березовых и ольховых сережек, к чудесной свежей зелени из только что начавшихся появляться маленьких листочков, омытых самым первым дождем. Я шел по весенней улице в сторону тихой речушки, на берегах которой прошли самые лучшие мои незабываемые детские годы. С купанием и нырянием до синих губ, ловлей мальков на отмелях куском старенькой марли, доставанием из глубоких нор огромных раков, а иногда и налимчиков. Спустившись к набережной, я вышел к мосту, построенному еще при царе умелыми русскими строителями. На том месте, где я стоял, ранее был небольшой пляж, а сейчас все заросло кустарником и деревьями, в основном ивами, в ветвях которых звонко радовались жизни птицы. Пытаясь разглядеть пивуней в кроне дерева, я обратил свой взгляд наверх, туда, откуда пробивались сквозь ветви солнечные лучи, и ощутил мелкие капли влаги на своем лице. «Боже мой!» — вырвалось у меня. «Да ты плачешь, голубушка моя! Словно чувствуешь настроение мое!» Обратился я к Иве. «Ну, поплачь. Давай погрустим вместе. Может, и полегчает, отпустит».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Анны Зерцаловой о своем духовнике, протоиерее Валентине Амфитеатрове. 70-е годы 19 века. Город Москва. Маленькая церковь святых Константина и Елены была еще мало кому известна. Служит, бывало, батюшка, а народу почти нет. Но узнал народ про великого пастыря и неудержимо побежал под горку. Кто со скорбями бежит к доброму утешителю, кто в бедности, не зная, где главы склонить, прося крова и приюта, кто, омрачаемый заблуждениями, просит совета и вразумления. И всех утешал, всех успокаивал, всех поддерживал батюшка. Кого наставит, кому поможет деньгами, кого устроит, даст приют и убежище, этого исцелит, того исправит, вразумит. С утра до ночи без устали трудился пастырь, ни в церкви, ни дома не зная покоя и отдохновения. Зная, что лучшее средство духовного врачества — это очищение души в таинстве покаяния и освящение ее в благодатном таинстве приобщения тела и крови Христовой, батюшка старался как можно чаще приготавливать свою паству к этим великим таинствам, кого кротко, ласково вразумлял, исправлял, кого обличал за лень и нерадение. Иногда по 17 часов стоял он и исповедовал, с утра до ночи пребывал в храме, духовно врачуя заблудшие грешные сердца. Стоило только раз исповедаться у батюшки, как происходила дивная перемена, замена суетливого склада ума духовной жаждой христианской деятельности. Из бездеятельного человека являлся христианин. Такой уже увидал цель жизни, понял свое назначение и с горячей мольбой о высшей помощи бодро шел по скользкому житейскому пути, если и немного уклоняясь в сторону, то все-таки не поворачивая назад, не прельщаясь мирской пошлостью, надеясь на Господа человеколюбца, на его безмерное милосердие и всепрощение. По разным местам России прошел слух о дивном служителе-пастыре. Из разных отдаленных городов приезжали люди и были поражены величием и прозорливостью батюшки.

Радио «Вера». Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. Не без воли Бога тайной и на казни суждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн воззвал. Сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум. Митрополит Филарет, Дроздов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
1: Монах Захария сидел у окна своей кельи и с грустью смотрел на опустевший двор Троицы Сергиевой Лавры. Шел 1919 год. Большевики, захватившие власть, уничтожали великие русские святыни. Дошел черед и до обители святого Сергия. Едва ли не каждый день приезжали какие-то люди, выводили монахов из келий и увозили в неизвестном направлении. Вместе с отцом Захарией в монастыре оставалось буквально несколько человек. Вдруг монах услышал тяжелый стук сапог по брусчатому тротуару лавры. Через несколько минут в дверь его кельи громко забарабанили. Отец Захария открыл. На пороге стояли мужчины в кожаных фуражках и галифе. «Эй, старик, с вещами на выход!» — грубо заявил один из них монаху. Но отец Захария спокойно смотрел на незваных гостей и не двигался с места. «Ты что, не понял?» — возмутился грубиян, хватаясь за наган. «Не хочешь по-хорошему, так мы тебя сейчас силой вытолкаем!» Отец Захария снова ничего не ответил. Он повернулся, прошел вглубь комнаты, взял с иконной полки большой священнический крест и, шепча молитву, перекрестил им келью. Потом посмотрел на гостей и сказал: «Я готов». Но воинственность и решительность пришельцев почему-то сильно поубавилась. В их глазах читалась робость. Потоптавшись еще с минуту на пороге, они махнули рукой, сели в машину и уехали прочь из лавры. Отец Захария прожил в лавре до самого закрытия монастыря в 1920 году. Поэтому его называли одним из последних радонежских монахов. Радонежскими обитателей лавры именовали по названию села, близ которого преподобный Сергий заложил свою обитель в XIV веке. «Почаще осеняйте себя крестным знамением», — говорил отец Захария Радонежский, которого за глубокую молитвенную жизнь называли старцем. «Крест Господень – это наше спасение и победа над всяким злом».
0: Мудрость Святой Руси.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Тема восстания после падения в христианстве является одной из самых сложных. Если ты упал, то приходится все начинать буквально с нуля. Большинство людей до прихода в церковь даже не задумываются о том, какой тяжелый путь им предстоит пройти, работая над самосовершенствованием. Встречаются порой люди строгие к себе, которые и до своего воцерковления, даже и до своего крещения жили по совести. А в основном все приходят от жизни расслабленной, когда собственные падения даже не замечаются, зато падения других воспринимаются со смехом и осуждением. Хочу поделиться духовным советом святителя Григория Богослова. «Не смейся падению ближнего, сам ходи, сколько можешь непреткновенно, но и лежащему на земле подавай руку».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний супруги отца Александра Шмемана «Матушки Иулянии. Моя жизнь с отцом Александром». Мы были друзьями, близкими друзьями. Когда мы собирались куда-нибудь вместе вечером пойти, он всегда спрашивал: «Куда тебе хочется, Льяна?» Возможно, он знал, что я все равно настаю на своем, но думаю, что он просто был очень добрым человеком. И это его отношение способствовало безоблачному миру в нашем доме. Он предпочел бы пойти в ресторанчик у Натана, где подавали его любимые хот-доги, или в другой простой ресторан. Он любил сесть за деревянный стол на скамейку, заказать что-нибудь незатейливое и расслабиться. Я же предпочитала разнообразное меню, изысканные блюда, красивую скатерть. До сих пор я сожалею, что не часто баловала Александра простой едой в простых ресторанах. В дорогих ресторанах он всегда заказывал стейк, какие бы другие заманчивые блюда ни предлагались в меню. Единственное разнообразие допускалось в выборе соуса, чаще всего перечного. Любимым десертом для него был яблочный пирог с шариком мороженого. Сама я никогда не пекла для него яблочных пирогов, так и не научилась их готовить. И об этом я тоже теперь жалею.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: В здании Минской городской думы было тихо и пустынно. Еще не рассвело, и гласные, так в XIX веке называли депутатов, пока не спешили на заседание. Только коридорные, неслышно ступая по мягким ковровым дорожкам, зажигали на стенах газовые фонари. И лишь в одном, самом большом кабинете свет горел уже давно. Там новый городской голова Минска начинал свой первый рабочий день. Графа Карла Эмериковича Чапского, уважаемого в Минске человека, дворянина и богатого помещика, избрали на этот ответственный пост не случайно. Жители города графа действительно любили и уважали. Он и крестьянам своим был добр, бесплатную школу для них у себя в имении открыл и к храму Божьему усерден. Вместе с отцом построил в селе Станьково каменную Николаевскую церковь. Умен, незаносчив, обходителен, чем не градоначальник. Но вот коридоры думы наполнились голосами. В кабинет городского головы деликатно постучали. Карл Эмерикович перекрестился и приготовился отдавать распоряжение в своем новом качестве. Думский секретарь от удивления чуть не выронил из рук перо, когда Чапский продиктовал ему первое из них. «От жалования, предназначенного мне, как городскому голове, отказываюсь и приказываю употреблять его на городские нужды и благотворительность». Карл Эмерикович понимал, что на осуществление тех преобразований, которые неотложно требуются любимому городу, казны, увы, не хватит. И не только жалование головы был готов отдать, но и собственные накопления пустить в дело благоустройства Минска и благополучия его жителей. Исключительно на собственные средства открыл Карл Эмерикович в Минске приют для бездомных и учредил кассу вспомоществования нуждающимся горожанам. Несколько столовых для бедняков в разных районах города и бесплатная лечебница тоже появились благодаря доброй воле и щедрым пожертвованиям графа. Разобрался Чапский и с долгостроем, городским театром. Чего не хватало для окончания строительства, добавил из личных средств. И словно по волшебству, в 1890 году театр вырос. Вслед за ним в городе появилась телефонная станция. В Петербурге о телефонах еще только мечтали, а в Минске уже было запущено в действие 100 номеров общественного пользования. Конечно, и здесь не обошлось без личных денег графа. Но для Чапского, весьма богатого человека, подобные траты были не в тягость, а только в радость. Когда на улицах Минска загрохотала по рельсам первая конка, конный трамвай, приезжие из других городов диву давались, а минчане довольно улыбались, мол, то ли еще будет. И действительно, скоро в городе появилась собственная мощная электростанция, был значительно разветвлен водопровод. 11 лет, трижды переизбираясь, прослужил Карл Эмерикович Минску. Когда он покидал службу, думцы подсчитали, что на городские нужды Чапский истратил 210 тысяч рублей из собственного кармана. По тем временам, когда хороший дом в центре города можно было приобрести рублей за 100, сумма казалась колоссальной. Было решено представить это как городской долг перед графом. Но Карл Эмерикович и слушать ничего не желал. Ведь он потратил свои деньги по собственной воле на дело, которое считал важным и нужным. В 1910 году в честь Карла Чапского была названа одна из улиц Минска. В советское время название сменилось, но сейчас идут разговоры о том, чтобы вернуть улице имя человека, так много сделавшего для города.
0: имена милосердия.

здесь мне с тобой спокойно, будто я у моря, а вокруг лишь то.

Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мученья за нас распятого Христа. Константин Бальмонт.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Несторианство стало одной из самых опасных ересей, с которой пришлось столкнуться православной церкви. Еретик Несторий, по имени которого и назвали ересь, являясь патриархом константинопольским, в V веке распространил учение, что Христос был просто человеком. Бог же в нем обитал, как в храме. По мнению Нестория, Спаситель являлся пророком, избранным, но все же человеком. Соответственно, Дева Мария была не Богородицей, а Христородицей. Несторианство было побеждено во многом усилиями святого Кирилла Александрийского, но не исчезло вовсе. Оно проявило себя, например, в новом виде уже в 19 столетии. Жертвой ереси и ее распространителем стал писатель Лев Толстой. Он посчитал, что все чудеса Христа – это выдумка. С точки зрения Толстого, Спаситель был просто человеком, проповедником и пророком. Идеи писателя продолжают жить и сегодня. Среди наших современников есть те, кого также можно было назвать несторианами. Святые отцы, то есть великие богословы древности, понимали, что ересь несторианства опасна, может возродиться, а потому поместили в богослужение песнопение, содержащее верное учение о Христе Спасителе. Одно из таких песнопений – догматик третьего гласа, особой мелодии распева. Догматиком принято называть молитвословие с вероучительным содержанием. Прокомментирует его священник Антоний Борисов.
2: Всего в православном богослужении имеется 8 догматиков. Все они созданы святым Иоанном Дамаскиным, святым 7-8 веков. Дамаскин был одновременно богословом и поэтом. В свои богослужебные песнопения он вкладывал глубокий догматический смысл, как, например, в догматик третьего гласа. Послушаем его текст в русском переводе. «Как не удивиться нам, рождению от Тебя, Бога человека, всесвященное? Ибо общение с мужем не испытав пренепорочное, родила Ты без отца, сына по плоти, прежде веков от отца, рожденного без матери, и ни в чем не испытавшего при этом изменения, или смешения, или разделения, но свойства каждого естества, в целости сохранившего. Потому, Матерь Дева Владычица, моли его о спасении душ, православно Богородицу, исповедующих тебя». Святой Иоанн Дамаскин через догматик напоминает нам о великом чуде – пришествии Бога в наш мир. Сын Божий пожелал стать сыном Девы Марии. Та зачала Христа от Духа Святого и родила его, не перестав быть девой. Богоматерь родила Бога, а потому должна именоваться не Христородицей, а Богородицей.
1: Все догматики, составленные святым Иоанном Дамаскиным, поются на вечернем богослужении. Они напоминают молящимся о самых важных элементах православного вероучения, что, безусловно, важно. Ведь чтобы молиться Богу и идти к Нему, нужно знать, кто Он и что Он для всех нас сделал. Послушаем догматик третьего гласа в исполнении хора Регинского отделения Курской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Милане из Москвы 1 год. Она растет жизнерадостным ребенком, интересуется окружающим миром, любит животных и прогулки с родителями. Когда девочке было 3 месяца, у нее обнаружили редкий диагноз, связанный с особым состоянием клеток крови. Из-за врожденного недуга организм ребенка почти не защищен от инфекций. В первые месяцы жизни Милане уже пережила абсцесс левой грудной железы. Врачам пришлось удалить ее. В 5 месяцев Милане назначили уколы лекарственного препарата, но после долгой терапии изменений в состоянии ребенка не произошло. Любая инфекция по-прежнему может стать для Милании опасной. Чтобы понять причину этого, девочке необходимо генетическое исследование. Оно определит, в чем корень болезни, и поможет подобрать верное лечение. Все это время Миланию поддерживают любящие родители. Они надеются, что после точной диагностики болезнь отступит. Но денег у семьи на дорогостоящий анализ нет. Сбор для Милании открыл фонд «Подсолнух». Вот уже 20 лет он помогает детям и взрослым с врожденными заболеваниями иммунитета. Поддержать Миланию и других подопечных организации можно на сайте фонда «Подсолнух». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На неуклюжих колесах тела странствует душа моя по миру соблазнов и обмана, пытаясь неповоротливостью и массивностью своей доказать свою значительность. Господи, как боязливо прилепилась душа моя к колесам бренным. В ослеплении своем думает, что если сорвется с колес, падет еще ниже. Будто ни в одном прахе пребывают и тот, что у дерева, и тот, что под деревом. В страхе и неведении всецело предалась душа моя телу, лишь бы дольше и медленнее оно несло ее по дороге, в конце которой неизбежная смерть. Господство свое и реальность свою единственную телу душа моя уступила. Уступила из страха и неведения. Уступила слепому зеркало, а слепой разбил его в куски. Вспомни рождение свое, душа моя. Была ты как луч солнечный, а тело твое как свет месяца. Была ты чистой и прозрачной, как свет солнечный, а колеса твои быстрыми, как свет. Знала ты, что в тебе ценность, а не в колесах. Что колеса — тень твоя. Страха ты не знала, ибо прозорлива была и видела себя на крыльях силы и бессмертия. Колеса неуклюжие, на которых влачишься ныне, по своей воле, по своему страху и неведению сотворила себе. Не тебя, какой ты сделалась, не тело твоего, каким ты его сделала, Господь сотворить не желал. Чтобы спастись от полумрака, в который желания тебя ввергли, погружалась ты в густой мрак, пока не помрачилась совсем и не отяжелела, и не выкроила себе наряд по мерке своей, и предала все достоинство свое рубищу бесформенному, лишь бы от страха тебя укрыла. Вручила ты бытие свое тому, кто не мог